Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который купил себе новую лошадь. Он научил ее понимать слова «Слава Богу» как «но» и «Аллилуйя» как «стоп». Каждый раз, когда он говорил «Слава Богу», конь пускался вскачь. Когда он говорил «Аллилуйя», тот быстро останавливался. Однажды он катался верхом. Лошадь испугалась и помчалась со всех ног к отвесному обрыву. В панике он забыл все, чему научил лошадь. Он говорил: «Боже, благослови! Слава тебе! Аминь!» Ничего не происходило. В последний момент он прокричал: «Аллилуйя!» Лошадь остановилась в нескольких сантиметрах от обрыва. Он облегченно вздохнул и сказал: «Слава Богу!» Сегодня я хочу поговорить о благословении во время трудностей. Все мы переживаем ситуации, которые нам непонятны. В фирме было сокращение, и меня уволили. Друг разорвал отношения, и мне приходится начинать все сначала. На прошлой неделе я встретил девушку. Она была на 5-м месяце беременности. Это был ее первенец. Она очень ждала этого ребенка и уже украсила комнату для него. Но в силу непредвиденных обстоятельств у нее случился выкидыш. У нее не было никаких эмоций, и она находилась в депрессии. В 1981 году мы с моей семьей собирались весело отпраздновать Рождество. Но моей маме поставили диагноз – рак печени последней степени. Это было очень грустное Рождество. Все мы время от времени проходим через трудности. Потеря, болезнь, развод. Ребенок, который разбивает вам сердце, легко расстроится, отказаться от своей мечты и оставаться в таком подавленном состоянии. Но Бог использует это время, и оно является частью Его божественного плана. Представьте, что это семя. Семя не может прорасти на свету. До тех пор, пока семя находится на полке, оно не может осуществить свое предназначение. Вы должны посадить семя в почву, в темное место, чтобы то, что находится внутри его, могло ожить. В вас тоже есть семена. Это мечты, цели, талант, потенциал, который можно реализовать, только пройдя через трудности. При изучении Священного Писания мы видим, что каждый человек, который сделал что-то важное, проходил через трудности. Моисей случайно убил человека. Он провел 40 лет в пустыне, один, чувствуя, что он все испортил. Но благодаря этой ситуации внутри него стали происходить изменения. Это была подготовка. Он учился терпению, смирению и вере. Если бы он не преодолел эти трудности, то он никогда не смог бы поднять жезл и разделить Красное море. Трудности – это начало осуществления своего предназначения. Эсфир была молодой женщиной, которая осталась сиротой. Она чувствовала себя одинокой, забытой – это испытание. Но Бог через нее спас израильский народ. Илия был очень подавлен, он хотел умереть – тоже испытание. Все же он остался человеком веры. Бог не посылает нам трудности, Он использует любую ситуацию в нашей жизни. Мы развиваемся благодаря трудностям. Это то, что закаляет наш характер. Мы учимся доверять и не сдаваться. Наши духовные мускулы становятся более сильными. Вы начинаете больше молиться, когда приходят трудности. Вы приближаетесь к Богу. Вы прислушиваетесь к тому, что Он говорит. Когда вы проходите через трудности, вы переоцениваете свои приоритеты. Вы проводите время со своей семьей. Вы по-новому смотрите на то, что Бог вам дал. Моему другу сказали, что он потеряет зрение. Он заразился, и ему сделали операцию. И после операции он не должен был видеть. Но произошло то, что врачи никак не ожидали. С его зрением все в порядке. Теперь каждое утро, когда он просыпается, первые 15 минут он наблюдает за восходом солнца, за цветами, за своими детьми. Вы можете не осознавать того, что в трудные времена вы получаете благословение. Внутри вас происходят изменения. Это помогает вам расширить ваше видение. Когда вы проходите через трудные времена, вы не жалуетесь на мелочи.
Вы не расстраиваетесь из-за того, что ваше парковочное место занято. Вы не сердитесь, что попали в пробку. Вы не обижаетесь из-за того, что сотрудник вам нагрубил. Вы многое пережили, чтобы позволить этим вещам огорчать вас. Ваш внутренний стержень из стали. Один человек сказал мне на днях: «Джоэл, я слышал, как о вас сплетничали, и мне очень жаль, что они так говорили. Говорившие обо мне ничего плохого не имели в виду, но про себя я подумал: я похоронил своего отца, но вы не должны жалеть меня. Я видел, как моя мать боролась с раком. Я учился быть служителем, когда все вокруг говорили, что я не справлюсь. Я верил, что мы получим это здание, когда все было против нас. Если я прошел через это, я смогу пережить и то, что не нравлюсь кому-то. Вы знаете, на самом деле это то, как отгонять комара. Когда вы проходите через трудности, это закаляет вас. Трудности помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Мне нравится, когда все в жизни хорошо. Нравится, чтобы все было по-моему, но лучшее во мне происходило тогда, когда не все было хорошо. Это были бессонные ночи. Время, когда я думал, что сам не справлюсь. Время, когда я не видел выхода. Тогда я учился молиться по-настоящему. Именно тогда я развил в себе непоколебимую веру в Бога. Моя вера росла и увеличивалась. Не жалуйтесь на трудности. В трудностях мы получаем благословение. Бог совершает удивительные дела во время скорби. После смерти моего отца я учился быть служителем. Я волновался выступать перед людьми. Вечером после ужина я закрывался в своем кабинете, чтобы помолиться. Виктория искала меня и спрашивала у детей: «А где папа?» Она находила меня молящимся. Дело в том, что я никогда так не молился, когда все было хорошо. Я никогда не старался так сильно приблизиться к Богу, когда все было по-моему. Именно трудности помогли мне развить мои духовные мускулы. Мне не нравилось проходить через трудности и прилагать усилия. Мне было не по себе. Но я бы не хотел ничего менять. Это сделало меня лучше. Бог использует трудности. В Писании говорится, что когда Иосифа ложно обвинили и бросили в тюрьму на 13 лет, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Благодаря этому он развивал в себе силу и настойчивость. Есть дела, которым вы можете научиться, только пройдя через трудности. Прекратите жаловаться на то, как вам трудно, на то, что вас ранили и как вам плохо. Это может доставлять много хлопот. Вам может это не нравиться, но это для вашего блага. Вы становитесь более сильным. Это развивает вас то, что вы можете получить, только пройдя через трудности. Вы не сможете реализовать свой потенциал, если в жизни все хорошо. Никаких трудностей. Никаких проблем и препятствий. Это звучит хорошо, но это тормозит ваше развитие. Давид сказал: «Бог увеличил меня в день бедствия». Он не укрепился, когда в жизни было все хорошо. Он укрепился, когда в жизнь пришли трудности. Подростком он хотел просто веселиться с друзьями, но он был вынужден заботиться об овцах своего отца. Месяц за месяцем он проводил в одиночестве. Ему не с кем было поговорить, и казалось, что его мечты никогда не осуществятся. Но годы одинокой жизни пастуха помогли ему стать победителем. Когда он вышел и победил Голиафа, люди подумали, что это случайность. Но это не была случайность. Это произошло потому, что он с достоинством прошел через трудности. Он не отступал от правильного пути, даже когда все шло не так, как хотелось, когда он не понимал, что происходит, когда ему казалось, что Бог оставил его. Давид понял главный принцип: «Боже, мне трудно. Возможно, я не осознаю того, что происходит, но я верю, что это мне во благо. Я верю, что становлюсь сильнее, развиваю характер и терпение, учусь доверять». Он не просто прошел через трудности, но стал сильнее, способнее, лучше, чем был прежде. Давид сказал: «Господь пастырь мой, я ни в чем не

не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла». Давид говорил: «Тот Бог, который ведет меня к зеленым пастбищам, тот Бог, который ведет меня к тихим водам, это тот же Бог, который ведет меня через долину». Мы можем все доверять Ему на злачных пастбищах. Это легко. Мы можем доверять Ему около тихих вод. Я прошу, чтобы вы доверяли Ему даже в мрачной долине. Он не оставит вас. Вы можете чувствовать себя одиноким, забытым. Жизнь не оказалась такой, как вы хотели, но Бог все еще ведет вас. Трудности — это часть Его плана — сделать вас тем, кем вы являетесь на самом деле. Порой это нелегко. Вы можете не понимать этого, но вера заключается в доверии Богу, даже когда жизнь лишена смысла. Верьте, что Он благословляет вас, даже когда вы проходите через трудности. Все, что делается вам во вред, Он использует вам во благо. Давид продолжил: «После того, как вы проходите долину, после этих темных мест, Бог умощает вашу голову елеем. Он приготовит вам трапезу ввиду ваших врагов. Ваша чаша будет переполнена». Заметьте, вы должны пройти долину, чтобы добраться до трапезы, которая уже приготовлена для вас. Вы должны пройти одиночество, предательство, болезнь, чтобы добраться до нового помазания, нового начала. Вы должны пройти через пастушечьи поля, поступать правильно, когда вокруг неправда. Пройти через трудности, нужду, долг, прежде чем приступить к переполненной чаше. Слишком часто мы хотим изобилия, но не хотим быть в долине. «Боже, дай мне больше благодати, больше ресурсов, больше влияния». Бог говорит: «Конечно, но вы должны быть готовы пройти со мной долину». Именно в трудное время мы показываем Богу, кто мы есть на самом деле. Может ли Бог доверить вам больше благодати, больше влияния, больше ресурсов? Вы должны быть верными везде, когда все идет не так, когда вам одиноко. Джоэл, я не люблю своего начальника и поэтому опаздываю на работу. Начальник относится ко мне плохо, поэтому я плохо работаю. Нет, если вы не верны в пустыне, то как Бог может доверить вам землю обетованную? Смотрите шире. Трудности — это возможность роста. Вы не случайно проходите через трудности. Если бы Бог не хотел использовать это для вашей пользы, Он никогда бы не допустил этого. Вы можете не понимать этого, можете не видеть в этом смысла, но Бог знает, что Он делает. Преодолейте испытания. Мне пришлось это сделать, когда мой отец отошел к Господу. Это было трудное время. Когда вы проходите через потерю или разочарование, легко пасть духом и чувствовать, что Бог подвел вас, что хорошие дни прошли. Я понял, что всякий раз, когда одно в вашей жизни умирает, то другое оживает. Иногда кажется, что это конец. Но у Бога всегда есть новое начало. Друг предал вас, ушел, никаких отношений. В то же самое время Бог рождает новые отношения. У Него есть другой друг, с которым вы встретитесь на вашем жизненном пути. Вы потеряли должность, клиента, возможность. Возможно, что это умерло, но Бог уже приготовил новую должность, новую возможность, новый уровень. Если вы пройдете долину с верой, зная, что Бог все контролирует, то вы подступите к трапезе, которая уже приготовлена для вас, к новому помазанию, возрастанию, к преисполненной чаше. Мой друг, с которым я играл в бейсбол много лет назад, был звездой нашей команды. У него были лучшие показатели. У него была мечта играть в профессиональной лиге. На лето его пригласили играть в очень перспективную команду, которая отправлялась в национальный тур. Это была большая честь для него. Чтобы получить такое предложение, нужно быть очень талантливым. Он играл в том году очень успешно. Завидовавшие ему игроки начали распространять ложные слухи о нем. Тренер относился к нему с симпатией, но, поверив слухам, не пригласил его играть на следующий год. Мой друг был очень расстроен. Он не смог попасть ни в одну команду, потому что не было свободных мест, везде был полный состав. Впервые он нигде не сыграл ни одной игры, пропустил целый сезон. Трудное время. Он не понимал, что происходит. Это было не

справедливо, но он не огорчался, потому что знал, что тот же Бог, который вел его к зеленым пастбищам и тихим водам, теперь ведет его через долину. Каждый вечер он шел на поле и улучшал показатели. Он продолжал работать над собой, тренировался, качал мышцы, поддерживал форму. Ни одной игры, ни справедливость. Но он знал, что на другой стороне долины для него уже была приготовлена трапеза. Вы должны пройти одно, чтобы добраться до другого. Не останавливайтесь надолго в своей долине. Не огорчайтесь и не теряйте надежды. Джоэл, я не понимаю, почему это случилось со мной. Они уволили меня и разбили мое сердце. Я борюсь с этой болезнью, но я просто не понимаю. Если вы всегда будете пытаться понять причины, то не сможете двигаться дальше. Подумайте вот о чем. В пунктуации восклицательный знак. Это просто выпрямленный вопросительный знак. Если вы хотите, чтобы Бог взял ваши вопросительные знаки, которые вы не понимаете, и превратил их в восклицательные, вы должны доверять Ему. В трудное время, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, вместо того, чтобы задаваться вопросом, почему это случилось со мной, скажите лучше: «Боже, я знаю, что Ты все еще восседаешь на престоле. Я не понимаю этого, но я верю, что на другой стороне долины мой восклицательный знак и стол уже накрыт для меня. Новое помазание, правильные люди, новое начало, новый уровень». Если вы пройдете темную долину с таким отношением, то вы дойдете до своих восклицательных знаков. Вы увидите, как Бог благословит вас. У меня было много вопросов после смерти моего отца. Что будет с церковью? Смогу ли я быть здесь служителем? Кто будет меня слушать? Шаг за шагом я проходил темную долину, укрепляясь в вере. И я увидел, как вопросительные знаки один за другим превратились в восклицательные. Что будет с церковью? Вот она, компакт-центр, который вмещает много людей. Восклицательный знак. Будут ли меня слушать? Вот пара книг-бестселлеров. Вот наша передача. Вот радио Sirius XM. Восклицательные знаки один за другим, один за другим. Возможно, сейчас вы проходите через трудности. Вы пережили разрыв. Кто-то разбил ваше сердце. Вы ранены. Вы одиноки и задаетесь вопросом, получите ли вы снова благословение. Я могу точно сказать. Я живой свидетель. Если вы будете продолжать почитать Бога, будете идти вперед, Бог приведет в вашу жизнь человека, о котором вы не могли и мечтать. Доброго, дружелюбного человека, который будет относиться к вам как к королеве или как к королю. Вы не будете скучать по человеку, который вас бросил. Бог приготовил для вас восклицательный знак. Возможно, у вас проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как с этим справиться. Диагноз неутешителен. Стойте в вере, как моя мать, у которой был рак последней степени. Она здорова и сильна спустя 33 года после болезни, и это замечательно. Это восклицательный знак. Каждую неделю моя мать ходит в медицинский центр, чтобы молиться о больных людях. Так Бог противостоит врагу. Возможно, у вас финансовые трудности. Вы пережили неудачу, разочарование, потеряли клиента, и вы задаетесь вопросом, станет ли ситуация лучше? Да, станет, потому что на другой стороне долины находится ваша переполненная чаша, изобилие, новая ступень в жизни. Возможно, вы находитесь в долине уже долгое время, и вам нужно подготовиться. Наступит новый день, и вы прорветесь. Появится стабильность, проблемы разрешатся. Главное, не теряйте веру и знайте, Бог завел вас так далеко, не для того, чтобы оставить. У Него приготовлен для вас восклицательный знак. Так поступил мой друг, который играл в бейсбол. Однажды он практиковался, занимался своим делом. Он не знал, что на трибунах сидел человек из профессиональной команды. Он пришел, чтобы посмотреть на другого игрока, но когда увидел, насколько талантлив был мой друг, то подозвал его и сказал: «Я хочу, чтобы вы попробовали сыграть в нашей команде». Бог направляет вас в правильное место в правильное время. Бог помогает вам выбрать правильный путь. Друг попытался и был принят в команду. Он играл несколько лет в младшей лиге, а затем попал в высшую лигу, и у него была успешная профессиональная карьера в бейсболе. Моего друга не остановили сплетни, которые разносили игроки из бывшей команды, потому что не люди определяют вашу судьбу, а Бог. Неудача

Слухи, несправедливость. Ничто не может остановить нас, потому что последнее слово за Богом. Если вы пройдете через трудности с правильным отношением, то увидите, как на вашем пути появятся восклицательные знаки, и это все величие Божьей благодати. В Писании, когда Иисусу принесли завтрак маленького мальчика, 5 хлебов и 2 рыбы, Он собирался накормить этим 1000. Он поднял их и возблагодарил. Затем говорится, Он преломил хлеб, и тот умножился. Заметьте, что благословение было в преломлении. Чем больше он ломал его, тем больше умножался хлеб. Бывают времена, когда все мы чувствуем себя сломленными. Разбитые мечты, нарушенные обещания, разбитое сердце. Девушка, потерявшая ребенка, говорила со мной, заливаясь слезами. «Джоэл, я хотела этого ребенка больше всего на свете». Когда вы чувствуете себя сломленным, разочарованным, не впадайте в горечь и не разочаровывайтесь в своих мечтах. Сломленность — это не конец, а признак того, что Бог собирается произвести умножение. Это то, что сказал Давид. «Бог умножил меня в день бедствия». Возможно, ваша надломленность стала препятствием на вашем пути, но Бог использует это, чтобы умножить вас. Потеря, разочарование, человек, который не сдержал слова. Эти трудности должны были стать препятствием, но фактически они приготовили все для Божьего умножения. Возможно, на вашу долю выпало много неудач, но мужайтесь. Чем больше вы сломлены, тем больше Бог умножит вас. Чем больше разочарования, тем больше благословения. Бог приготовил украшение вместо пепла, радость вместо траура. Сломленность — это временно. Вы не должны задерживаться в долине и привыкать к ней. Долина — это не ваш дом. Пастырь ведет вас через долину. На другой стороне новые начинания, обилие, радость, лучшие отношения, здоровье и исцеление, осуществленные мечты. В Иоанна 12 Иисус сказал, «Если пшеничное зерно не попадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Он использовал пример семени. Вы можете держать семя на столе всю жизнь. Оно не прорастет, пока вы не посеете его. Пока оно находится в зоне комфорта, где не нужно прилагать усилий и справляться с трудностями, его потенциал останется нереализованным. Только после того, как семя посеяно, начинается процесс прорастания. Внешняя оболочка прорывается, и растение начинает расти. Потом оно расцветает и приносит много плодов. Проблема некоторых людей заключается в погоне за плодами, но при этом они не хотят проходить через трудности. Они не хотят выходить из зоны комфорта. Они не хотят напрягаться и разбираться с проблемами, предательством, противоборством. Но без этих трудностей ваш потенциал не будет реализован. Семя не прорастет на свету. Я уверен, что если бы вы спросили семя, то оно сказало бы, «Я не хочу падать в грязь. Там темно, там плохо, там некомфортно. Я не хочу, чтобы люди топтали меня». Это напоминает похороны. Семя не понимает, что оно не похоронено, оно посажено. Внутри него есть жизнь всемогущего Бога. Трудности — это неотъемлемая часть всего процесса. Со временем, когда семя прорастает и начинает расти, вместо того, чтобы быть похороненным, оно может стать красивым цветком, расцвести и принести много плода. Если бы вы спросили семя после роста, то оно сказало бы, «Мне не понравились трудности, но теперь я понимаю, что это было благословением». Посмотрите, чем я стала. Посмотрите, как я расцвело. Все мы проходим через трудности и чувствуем себя время от времени похороненными. Приходят мысли, что лучшие дни уже прошли. Отпуск разрушил вашу карьеру. Развод испортил ваше будущее. А болезнь станет вашим концом. Посмотрите на это с другой стороны. Вы не похоронены, вы посажены. Если бы вы никогда не пережили такие трудности, как потерю, разочарование, то вы никогда бы не открыли себя настоящего. Ваш потенциал будет раскрыт, как у семени. Вы не просто пройдете трудности, но принесете много плодов, станете лучше, сильнее расцветете. Мне казалось, что я похоронен, когда мой отец отошел к Господу. Я чувствовал давление, но в трудное время, когда одно умирает,

умирает, внутри рождается новое. Именно тогда я обнаружил в себе дары и таланты, о которых и не подозревал. Мне не нравилось проходить через это, но именно это помогло мне расцвести. Никому не хочется оказаться в земле. Там одиноко, неудобно, но в трудных ситуациях вы должны напоминать себе: «Меня ожидает рост», даже если кажется, что одно умирает, а другое оживает. Вы не похоронены, а посажены. Когда вы пройдете это, вы принесете много плодов. Я призываю вас преодолеть все трудности. Многие впадают в горечь, расстраиваются, говоря: «Джоэл, если Бог благ, как Он мог позволить этому произойти со мной?» Доверяйте Ему. Бог знает, что делает. Сейчас вокруг вас может быть грязь, и это некомфортно. Эта земля нужна не для вашего погребения. Она необходима, чтобы прорастить семена величия внутри вас. Это вопрос времени, когда вы расцветете и станете собой настоящим. Если вы преодолеете трудности с правильным отношением, то я верю и провозглашаю, что Бог превратит ваши вопросительные знаки в восклицательные. Вы пройдете любую долину и приступите к трапезе, приготовленной для вас, к новому помазанию, умножению, когда ваша чаша будет переполнена. Вы будете в состоянии сказать, как Давид: «Бог увеличил меня посреди бедствия. Он благословлял меня даже в темных местах во имя Иисуса». Если вы принимайте это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, скажите, что нам дает наше зрение? Оно дает нам возможность этот мир познавать, созерцать происходящее, развиваться и чувствовать себя комфортно. Каждый человек желает, чтобы его жизнь заиграла самыми яркими красками. Хочется видеть мир в цвете, а не скучным, серым, унылым. Так ведь? Можно ли «перекрасить» в кавычках этот мир? В поисках истины кто-то принимает решение разделять все на черное и белое. Есть ли перспектива в таком взгляде на жизнь? Позволяет ли Бог человеку цветное зрение? Какое самое важное условие в том, чтобы жизнь наша заиграла новыми красками? Сегодня мы будем с вами говорить о нашем зрении, но не об обычном, а о духовном. Для этого я приглашаю на нашу сцену музыканта и композитора, священнослужителя, молодежного пастора Павла Жукова. Встречайте. Павел.
1: Добрый день.
0: Итак, что же такое цветное зрение?
1: Есть соблазн в мире, претендуя на истину, на трезвый такой справедливый взгляд, все окрасить в черно-белые цвета, даже просто в черный и белый. Угу. Но мир более сложный. Уверен, каждый из вас слышал такую фразу. Все очень сложно, надо разбираться. И вот эта сложность, ее можно представить через цвета, через притчу о цвете. Это есть и в Библии, это есть в нашей с вами жизни, поэтому поразмышляем.
0: Хорошо, давай разберемся в этом. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, пишите их. Можете позже в рубрике «Вопрос-ответ» эти вопросы свои передать нашему гостю. А также те, кто смотрит нас онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свои вопросы через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, друзья, духовное зрение. Ну, прежде чем говорить о духовном зрении, христиане всегда пытаются как-то все сопоставить, любое явление и назвать его духовным. Есть просто жизнь. Кто-то живет жизнью, а кто-то живет духовной жизнью. Есть чтение, а есть духовное чтение. Вот так же и со зрением. Почему это важно? Ну, мы люди, существа духовные. Это только у хомячков суть поесть и попить, чуть-чуть отдохнуть. Вот хомяка настоящая суть. Мы же не так живем. Мы живем духом, да, и какими-то высокими идеями. И еще очень важный момент, почему мы берем такую сферу. Наш Господь Иисус Христос, Он использовал разного рода притчи, чтобы проиллюстрировать что-то такое возвышенное или касающееся небесного царства или вопросов спасения. А брал он очень простые примеры. Если мы возьмем сегодня зрение, как минимум большей части людей это будет касаться. Мы все видим глазами, познаем мир, и хорошо, если нет цвета аномалий. Но вот само зрение, оно нуждается в осмыслении и способности, качества этого зрения. Вы даже, уверен, используете некие слова, чтобы описать свою жизнь. Ну, допустим, когда по настроению, а точнее по его отсутствию, вы смотрите на мир, каким этот мир выглядит? Все уныло, серо, да? Серые будни вы называете. Вы называете будни серым цветом. Кто-то в мечтах там возрадовался, влюбился и так далее, окрылился, и у него взгляд на жизнь или на мир через что? Какие очки? Розовые очки, знакомо вам. Так, у кого-то есть голубые мечты, смазанные зелеными фантиками. Ну, это про баксы. Ну, а кому-то вообще все параллельно или в рамках цвета как? Фиолетово. Да, то есть цвета определяют во многом жизнь людей. Допустим, видите какого-нибудь защитника природы, активиста, как его называют? Greenpeace — это, ну, в общем, зеленые, да? Зеленые, они как-то себя позиционируют. И знаете, они имеют такое весомое влияние по многим вопросам. Из-за их противления какие-то вопросы в рамках государства или межгосударственные интересы просто стопорятся или... Есть другое сообщество, но это, наверное, со стороны их, не знаю, они сами себя так называют или нет, голубое сообщество, есть такое. Когда ведутся войны, часто называют разные стороны конфликта разными цветами. У нас было в истории нашей страны 100 лет назад война между кем? Красные и белые, там еще были и зеленые, и коричневые, кого только не было. Да? В общем, такая цветная война, цветная революция. Кстати, цветные революции тоже данность нашего мира. Наблюдали? Ну, последние где-то десятилетия идут цветные революции в разных регионах. То есть цвет серьезно реально определяет жизнь людей. Люди с помощью цвета что-то идентифицируют. Это действительно принципиально важно. Вы, друзья, тоже живете в мире цвета, даже если этого не знаете. Потому что есть определенные цветовые палитры. Это разработанные последние где-то лет 50, там, где-то, ну, или позднее, или раньше, модели, по которым устроен мир. Если этим моделям, этим палитрам не следовать, мы просто все в замешательстве будем. Захотите вы подобрать интерьер, дизайн, если неправильно циферку там назовете, вот палитры, все, вы ошибетесь, потом будете говорить, какие кислые обои, да? Если вы ошибетесь в покраске автомобиля, еще серьезнее вопрос. И вот есть эти системы, просто чтобы мы понимали, в каких координатах мы живем. Система RAL, это больше используется в лакокрасочном покрытии. Немцы ее придумали, вот уже последнее столетие пользуемся. В системе идентификации товаров есть система NCS. Ну а в полиграфии основная система — это Pantone. И очень важно точно называть цвета. От этого складывается и торговля, и полиграфия, и производство, и дизайн, оформление, вот все. И это явление придумано, конечно же, достаточно давно, когда Господь действительно разукрасил этот мир. Вот прям указал, что теперь в мире будет определенный цвет. И мы с тех пор пользуемся этой фразой. Цвета чего? Цвета радуги. Конечно, их всего 7, которые знает не только каждый ребенок, но и каждый охотник. Но вот эти цвета радуги имеют намного больше оттенков. Как вы думаете, сколько цветов сегодня есть? И кто их, как вы думаете, определяет эти цвета? Неужели человеческий глаз?
2: 7 цветов сейчас есть.
1: Ну, 7 — это просто общее название, на самом деле их больше. Когда вы принтер заправляете, уже вы там сталкиваетесь с некоторыми определенными цветами, мы еще их упомянем. То есть, ну, в одной только системе, не помню, в NSC, там 1950 цветов. Его создали прям буквально. Но сейчас из-за цифровой технологии цветов миллионы. И когда вы покупаете смартфон, и вам дается характеристика. Этот смартфон передает 1,5-2 цветов. И вы такие, ой, надо лишние десятку тысяч отдать вот за то, что там какие-то миллионы, которые вы большей частью даже не разглядите. Ну, маркетинговый ход, да, лишние полмиллиона цветов, просто для того, чтобы выманить больше из вас денег. Господь выбирает модель, при которой он пытается показать значение цветов и научить человека, когда вот он просто смотрит не на слова, не на тексты, просто на цвет, и уже чему-то учится. И Господь выбрал эту модель для воспитания своего народа. Самое яркое это было в Израиле, когда была сшита одежда первосвященника, и у него на груди были 12 драгоценных камней. Каждый из них просто блистал. Понятно, что это не просто 12 цветов, потому что они еще и переливаются. Вот там самая крутая палитра. Такие 12, так сказать, иконок. И еще было в конце времени, это уже пророчески предсказано, Новый Иерусалим, который Господь потом опустит с небес на землю для жительства людей, в нем тоже есть что? 12 камней как оснований. Мы сегодня ходим по разному покрытию, не всегда светлому и яркому. В небесах Господь говорит, вы будете ходить по драгоценным камням. Наступаешь, а все вокруг сияет. Эстетическое удовлетворение невероятно. Но давайте некоторые цвета посмотрим, чтобы они на нас, ну, в будущем, если даже мы будем сталкиваться с Библией, мы какое-то значение воспринимали. Самый яркий сюжет, когда говорится о нашем Боге, это цвет пурпурный. К сожалению, в наших библейских текстах он немного неправильно переведен. Просто не было всегда понимания, ну, допустим, в 19 столетии, значения цветов. И когда вы читаете синодальный текст, вы находите, что Христа Вот когда истязали, когда вот смеялись над ним, на него надели багряницу. На самом деле хотели подчеркнуть его царский сан. Ну, конечно, издевались, конечно, смеялись, но подчеркнули это надеванием порфиры. И чтобы нам понимать, что это за цвет, когда вы заправляете струйный принтер, это маджента или лазерный принтер. Вот этот маджента – это и есть тот самый пурпурный цвет, вот как правило. Поэтому вы будете читать на дальнем тексте «багряница». Нет. И даже на картинках, которые чаще всего рисуют красный, на самом деле был пурпурный, такой царский, ну, ближе там синий-фиолетовый вот в этом ключе. Есть другой цвет, это цвет багряный. Багряный или красный, он пересекается, и значение его – это цвет крови и цвет греха. Мы бы, конечно, подумали, что черный цвет – цвет греха, на самом деле нет. В Библии цветом греха является красный или багряный. Поэтому Господь говорит человеку, если у тебя грехи будут как багряные, я его обелю. А вот там красный как пурпур, тоже неудачный перевод. Там не пурпур, там о красном цвете говорится. Есть еще черный цвет, который чаще всего мы демонизируем. На самом деле черный цвет символизирует Божий гнев и Божий суд. То есть это не совсем плохое явление, но оно возникает.

умирает как реакция на плохое действие. Поэтому Господь судит, и это день суда, черный день. Противоположность черному хотелось бы... Белый может быть действительно так. Белый цвет – символ оправдания и чистоты. Также мы его все прекрасно любим. Помните, белые одежды, говорит Господь, это обетование еще в книге Откровения и во многих образах. Еще один серьезный цвет – голубой. Голубой цвет использовали, вот его ткани такого цвета в скинии, чтобы все святыни закрывать. И это показывало, что Господь святыню отделяет от несвятого. Обычное не должно прикасаться к необычному, то, что принадлежит Богу. И в связи с этим интересная ситуация. Знаете, что это за флаг? Какой? Громче. Не знаете, какой флаг? Какой-то страны, наверное. Ну нет, иногда бывают флаги, не идентифицирующие какую-то страну. Это радужный флаг. Но в нем, как вы знаете, всего 6 цветов. Это флаг ЛГБТ. Да я уже не раз ошибаюсь. ЛГБТ. ЛГБТ-сообщество. И в нем 6 цветов. Как будто бы радуга, но не совсем. В радуге 7, это символично. Христиане любят, потому что число совершенства – это Библия. А в ЛГБТ-сообществе 6 цветов. Я как-то на это не обращал внимания. Да, слышал еще лет 10 назад, да, вот такой флаг – особенность. Ну, хотят же отличаться, потому что радугу везде используют. Там детские лагеря, детские проекты, везде радуга. А мы хотим особого. Но не знаю почему. Может быть, Господь так устроил ситуацию, что специально они отказались от голубого цвета. Еще раз. Есть в этом цвете красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, но нет голубого. И когда ты понимаешь в свете Священного Писания, в свете пророчеств, надо же, отделили или убрали тот цвет, который символизирует отделение святого от несвятого. То есть вещи, которые неприкасаемые, на которые нельзя посягать. Вот Господь так в скинии пытался научить свой народ. Что-то недосягаемо. Вот для вас есть что-то, на что вы не имеете права претендовать? Что отделено каким-то смыслом, каким-то заветом, какими-то правилами? Ну, допустим, чужая собственность. Это отделено? Имеете право вы посягать? Нет. Чужая личность, то есть и интимные отношения, брачные отношения. Можно ли посягать на брачные отношения? Уже сложились, но они без тебя, они чужие. Нельзя, это заповедь. Так вот, убирая этот голубой цвет, получается, это сообщество по сути, просто по делам, берет то, что запрещено, то, что освящено Богом, и посягает на это. Институт семьи, институт брака. И в чем еще парадокс? Это уже в другой теме мы тоже затронем. Продолжайте с нами быть на территории реальности. Они захватывают еще и тему семьи, и тему воспитания детей и прочее. Но посмотрим дальше. Если человек... Ну, это просто картина, это притчи о цветах. Их можно очень развивать, вникать. Бывают проблемы с нарушением зрения. Цветов много, определились, миллионы. Но есть у многих людей, причем статистически достаточно распространенное явление, цветоаномалия. Нарушение, приводящее к полной или частичной потере способности различать некоторые цвета. Знаете, это нарушение не просто вот какой-то цвет пропал из миллионов. Если пропадает один, помните, фундаментальный цвет какой? Ну, сколько их всего фундаментальных? 7. Ну, цвета радуги. То пропадают сотни тысяч цветов, то есть оттенки. И даже те, которые якобы другие цвета, они тоже искажаются, потому что происходит сочетание. Когда в нашей жизни так бывает, что какую-то сферу мы там не разобрались, или мы говорим, ну, я этого не понимаю, это не мое. Серьезно? А это важно для тебя? Важно. А ты хотел бы это компенсировать, изучить? Потому что если ты что-то не понимаешь, ты не решил какой-то вопрос, ты должен был решить, но ты его не решил, происходит цепная реакция. Начинают ослабляться другие цвета. Ты не разбираешь красный цвет, цвет греха, ты не разбираешь цвет милости зеленый, и начинает страдать общее твое представление. Давайте вот этот нюанс запомним в восприятии цветовом этого мира. Смотрите, как это может выражаться, это как иллюстрация. Вот первая полоса – нормальное зрение, вполне себе хорошие цвета, ярко, все понятно. Протанопия.

отсутствие красного. И искажается практически вся линейка в каких-то своих процентах. Дейтеронопия, отсутствие зеленого. Самое сложное, смотрите, как некрасивый мир,

0: реальных цветах.
1: Это очень трогательное видео. Посмотрите, я просто умывался слезами, потому что люди всю жизнь жили в искаженном восприятии. И иногда это, даже не иногда, это рискованно для них. Человек с цветоаномалией может водить автомобиль? Если будет зафиксирована цветоаномалия, вы никогда за руль не сядете. Это опасно. Вы не сможете отличать те самые сигнальные предупреждения, там, светофор, знаки и прочее. В духовной жизни, друзья, то же самое получается, когда мы чего-то не видим. Бывает еще самое сложное зрение, и, к сожалению, в духовном плане люди демонстрируют это. Ахроматопсия, то есть человек вообще не видит никаких цветов. У него черно-белое зрение. Это проблема. Как она выражается? Выражается в том, что человек начинает этот мир воспринимать с позиции «хорошо-плохо». Нравится-не нравится, приемлемо-неприемлемо, истинно-неистинно. И все начинает делиться автоматически. Ну или выражается в таком тезисе. Еще в связи с этим предупреждение от пророка Исаии, что некоторые называют зло добром, добро злом, тьму почитают светом, свет тьмою, ну и так далее. Тут и нарушение вкуса – это проблема. Как это выражается дальше? Господь призывает, чтобы человек решил проблему зрения. Почему? Крайности – это наше все. Крайности, они от лукавого, когда дьявол хочет нас перевести в какую-то определенную позицию. И в мире отношений с людьми это называется сектантское мировоззрение. Вот здесь только правильно, а там неправильно. Ты как я? Нет, не как я. Значит, ты чужой, ты плохой. Назовем это вот таким термином. Что не черное, то белое. А что не белое, то черное. Если это не похоже на меня, не похоже на мои ценности, значит, я это отвергаю. Подобная позиция может быть разрушительной в отношениях, угадайте, в каких? Где? Там уже почти подсказка. В семейных отношениях. В построении отношений с будущим спутником жизни, в воспитании детей. Проблем очень много может быть. Посмотрите, как это сработало в истории наших прародителей. Вот именно эта концепция. Что не белое, то черное. Змей был хитрее всех зверей полевых. Помните, змей, который из Эдемского сада. И он сказал, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Что делает змей? И он развивает вот эту ахроматопсию в Еве. Подлинно ли сказал Бог, ни от какого дерева не ешьте. Он берет один запрет и говорит, раз вам Бог запретил, сам факт запрета говорит о том, что Бог вообще в принципе очень многое запрещает. И он начинает этот запрет одного дерева, говорит, а он вообще вам все запретил? Стоп, так это абсурд. Да, ну давай обсудим абсурд. Вот это проблема. Это не белое, значит, это черное. Сам факт запрета слишком масштабный. Бог не желает и начинает... Змей так объясняет. Бог не желает, чтобы вы вообще вы стали развиваться и стали как боги, знающие добро и зло. Вы понимаете, один запрет, который можно назвать всего лишь, ну, не знаю, каким-то цветом, берется и вывод, значит, это не белое, значит, это черное. Нет, это не белое, это может быть зеленое. Это не белое, это может быть красное, это может быть синее, какое угодно, потому что цветов много. Не перебегай вот от белого сразу к черному. Ты болеешь. Во взгляде ты болеешь. Так бывает, когда мы переходим к осуждению. Человек что-то сделал для меня или не сделал? Мои интересы важные. Они не учтены, я пострадал. Все, он мне больше не друг. А что, если этот человек всего лишь не смог, человек всего лишь ошибся, человек немощный, упал? Или, может быть, есть извинения, он не смог, объективно не смог и не должен был? И тогда должно быть понимание, это было не белое в мой адрес, но это было всего лишь там зеленое, красное, синее. Я могу принять человека, если я увижу этот цвет. Но если болезнь, скорее всего, я это не увижу. Ну, помните, есть другое определение, важно понять, как оно работает. В Евангелии от Матфея Иисус говорит такую фразу, она несколькими евангелистами подчеркивается. «Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает,

источает. Так вот пример хроматопсии. То есть, когда Господь четко распределяет, это не со мной, значит, против меня. Значит, мы можем этим вооружиться? Давайте об этом тоже подумаем. Маленький пример, который иллюстрирует наш Господь, общаясь с одной женщиной. И вот как он показывает ей определенную картину ее жизни. В какой-то степени он дает ей понять, вы даже не знаете, чему поклоняетесь. Он ей говорит, вот у тебя сколько мужей? 5. А нынешний даже и не муж тебе. Вот такая проблема. Но Иисус это делает не с целью дистанцироваться, не с целью назвать ее черным цветом, как бы неприемлемой и так далее. Он обозначает проблему для преодоления. Мы с вами должны эти цвета видеть, различать не с целью дистанцироваться, а не зеленые, а не красные и белые, давайте все цветную революцию, давайте бодаться, давайте спорить и воевать. Нет. Для того, чтобы просто обозначить стартовую позицию, давайте сделаем красивую цветную палитру, которую предложил Господь для нашей жизни. Так сделал Господь в общении с этой самаритянкой из селения Сихарь. Они пообщались, и она получила спасение. Она получила полное представление. Оказывается, поклоняться Богу как нужно? В духе и истине. Оказывается, спасение от иудеев. Оказывается, Иисус Христос – это пророк. А если я это узнала, значит, надо сказать своим односельчанам. Те приходят, тоже общаются с Господом, и происходит спасение от того, что люди начинают определять цвета. Проблема была в Израиле, знаете, какая? Что не как у нас? То плохо. Самаряне не как мы. Какие они? Псы, недостойные, нечестивые. Все вокруг черное. А мы какие? Белые. И когда приходит Иисус с разным поведением, который друг мытарем, друг грешником, который в субботу делает добро, который непредсказуем в своем поведении. Ой, не белое. Не как у нас, не как принято. И все. Их цветоаномалия мешает им воспринять Иисуса Христа. И они отвергают. Не как у нас, непривычно, незнакомо, не нравится. Вот это очень страшное предостережение. Давайте запомним еще раз этот принцип. Что не черное, то белое, что не белое, то черное. Есть другая сторона. Что не черное, то белое. Мы первым сказали про цвет осуждения, а бывает цвет оправдания. Кто из вас читает Библию? Не все. Кто не читает, займитесь. Друзья, много ли в Библии написано о жизни молодежи в 21-м столетии? Сомневаетесь? Так вам надо читать, потому что вы живете не в 2000-летней давности и не 3000 лет назад, правда же? И вы исследуете, получая ключи для зрения сегодня в 21 столетии. Вам нужно взглянуть на мир и разобраться, так, что какого цвета. Надо увидеть палитру этого мира в 21 столетии. И знаете, какой соблазн есть сегодня? И многие ведутся, надеюсь, вас это не касается. Некоторые говорят, а это в Библии не сказано, а это не запрещено. Где в Библии сказано, что там и перечисление по списку от данности современной жизни? Этого нет, значит, можно. Это же не черное, значит, какое? Белое. Мы некоторые вопросы обсуждали, и, допустим, а вот из предыдущей темы о территории реальности. Читать Гарри Поттера – это грех? Или смотреть? Сейчас уже читают мало, да? Не грех, это прям не красное. Но это явно не белое, это какой-то оттенок магический, который приведет к другой палитре мира, к неправильному восприятию. Надо обозначить, что это не белое. Понимаете? Мы, еще раз напоминаем эту идею, крайности от лукавого. Он с вот, позиции крайности совершил обман наших прародителей. Господь запретил, все запретил, и он берет и распространяет. Нет, давай, если это не запретно, значит, можно сделать. Будем думать о том, чтобы вот эти два принципа в нашей жизни сегодня не вошли, как констатация крайности. Давайте еще вспомним одну важную деталь. Когда вы заходите в темную комнату, даже если там сделан высококлассный ремонт, что является ключом или условием для того, чтобы насладиться цветом в этой комнате? Что надо сделать? Включить свет.

Мы знаем этот простой принцип. Если не будет света, то не будет цвета. Если всю жизнь попытаться раскрашивать разными цветами, привносить особую радость, делать все, чтобы сверкало, сияло, ну, цветами, окрашиванием, но избежать настоящего света, мы не сможем насладиться красками. Поэтому псалмопевец пишет такие слова. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Сегодня в нашей жизни крайне необходимо, друзья, чтобы мы с вами обозначили, как Господь входит в нашу жизнь и показывает нам картину этого мира, чтобы мы научились воспринимать других людей. Еще раз практика применения. Когда вы строите отношения в семье? Кто в семье уже находится? В семейных отношениях? Остальным, значит, тем более озадачиться, потому что перспектива сложная. Одна из деталей, один маленький совет, это как добрачное консультирование. Вы общаетесь с человеком, который может быть, ну, не белый и пушистый. Хотя если вы влюбитесь, обязательно белый и пушистый, вы без головы и без памяти. Ну, беспамятная такая влюбленность. Человек не может быть белым и пушистым. Ну, Библия говорит, все согрешили, все немощные и так далее. И он может не быть идеалом, но он может быть соответственным тебе. Либо наоборот. Он может быть очень хорошим, красивые цвета, но он может не соответствовать тебе. И нельзя сказать, что он плохой. Он просто не твой человек. Но кто не понимает этого, тот позволит себе перейти на оценку, типа не черное, значит белое, не белое, значит черное. Поймите принцип соответствия. И вот, опять же, это все взгляд на человека, на его жизнь. Воспринять. Он другого цвета. Вот это зеленое, вот это красненькое, вот это фиолетовое, вот это голубое. Распределить и понять, мы соответствуем друг другу, мы дополним друг друга, мы создадим красивую картину, ясную. Или же это будет, ну, некий тупик. Мы не сможем сочетаться, потому что, ну, как бывает, сталкиваются два агрессивных человека или два, ну, как называют по-животному, да, кошка с собакой. Если не понимать несоответствие людей, то мы можем прийти к конфликту. А можно обойтись без конфликта. Пусть будет чуть больше света Божьего, света истины, света правильных представлений. Тогда цвета действительно заиграют. И уверен, вам не будет фиолетово. Итак, друзья, вывод. Нашу жизнь надо воспринимать в разных цветах. Видеть. Отличать. Поэтому Господь дает особые картины, чтобы подсказывать, чтобы зрение наше было острым и четким. Мы тогда увидим красоту жизни. Мы не будем все, знаете, в одну палитру окрашивать и от этого быть, ну, ущербными. Бог дает эти картины на страницах Священного Писания. Мы назвали с вами конкретные примеры, что цвета имеют символику. Пусть вот эти символы милости, любви, прощения, чистоты будут сегодня приняты вами. Смотрите на мир радостно. Помните, Бог желает счастья в жизни. Все болезни, связанные с цветаномалией, все можно решить. Бог есть свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Кого мне страшиться? Да благословит нас в этом Господь.

0: Спасибо большое, Павел, за эту тему. Тема непростая довольно-таки.
1: Очень сложная. Притчи их толковать надо, вникать и разбирать
0: надолго.
1: Поэтому
0: и вопросы тоже будут сложные. Мы с съемочной группой за кулисами, когда готовились к этому, к этой рубрике, мы как бы некоторые вопросы даже пытались сами себе задавали и пытались понять. Итак, вопросы, которые к нам пришли, мы сейчас обязательно зачитаем. Также, если у вас есть вопросы, вы тоже можете их подготовить. Итак, начнем с вопросов. С вопроса про флаг, который ты затронул. Угу. Говорят, что создатель флага ЛГБТ Гилберт Бейкер не внес голубой цвет, так как не было финансовых возможностей, видимо, при печати. А уже коммунисты создали миф о том, что нет голубого цвета, так как Бог против этого направления. Не слишком ли преувеличена значимость таких случайностей?

0: Конечно, можно раздуть, да, из мухи слона сделать, если бы не был повод. Повод, обусловленный Священным Писанием. Такой повод дается, например, в книге Откровения, который говорит о том, что один из зверей, таких пророческих, он низводит огонь с неба. Есть толкование на эту тему, что низведение огня с неба — это поведение жителей Содома и Гоморры. А поведение, помните, какое? Которое низвело огонь с неба вот так символически. Просто фокус в виде там, напалма с небес — это не работает. Это чисто ну, примитивно, это военная сила. А вот такое духовное действие, да, оно сегодня совершается. Более того, эта идеология посягает на очень ну, серьезные такие вопросы, и имеет глобальное значение. Сегодня даже экспорт демократии происходит на основании принятия вот этой идеологии и толерантности к этой идеологии. Поэтому нет, не случайности. В случайности я не верю, потому что вера в случайности — это атрибут язычества. За это есть конкретное божество, богиня, есть удача и прочие вещи. Многие явления, они символичны. Опять же, бывают, они даже бездумно делают, а оказывается символично. Все в толковании упирается и в тот вопрос, на чем мы основываемся, когда толкуем.
1: Ну, как говорят, случайность не случайна, на самом
0: да.
1: деле. Еще вопрос, который к нам пришел. Цвета радости и траура у разных народов разные.
0: Да.
1: И, соответственно, понимание Бога тоже разное?
0: Ну, конечно. Если Бог представлен как грозный владыка, соответственно,

0: радости и траура у разных народов разные.
1: Да.
0: И, соответственно, понимание Бога тоже разное.
1: Ну, конечно. Если Бог представлен как грозный владыка, соответственно,

0: Мы же так нормы приличия соблюдаем. Поэтому вот такие явления тоже, к сожалению, бывают.
1: Спасибо большое. У нас не перестает оставлять нас тема про вопросы Гарри Поттера. Следующий вопрос, который нас...
0: Мы должны посвятить, наверное, серию тем, который
1: нам пришел. Вы говорили о цвете, ну, про цвет Гарри Поттера. Поэтому возник вопрос, какой, по-вашему, цвет Нарнии, Льюса?
0: Нарния.
1: В это время была просто очень популярна среди тоже самой христианской молодежи.
0: Да, в данном случае, смотрите, в чем разница. Мотивация или что явилось отправной точкой. Клайв Стейплс Льюис был христианином и пытался ту идеологию, которую он исповедовал, на эту идеологию он писал книгу, допустим, «Просто христианство» или там «Записки Баламута». Вот это художественное изложение его христианских идей. И чтобы христианские идеи как-то представить детям, которые уже воспитаны или идут в векторе вот такого сказочного восприятия, он пишет все эти книги. Я читал, именно читал книгу «Хроники Нарнии», это «Бельевой шкаф», да, или как он правильно называется. В общем, первая, да, там, завязка, сюжет. И недавно попался где-то на каком-то канале фрагмент, я досмотрел вот концовку, и, знаете, я умылся слезами, потому что образ страдающего за человека Христа невероятно красиво представлен вот в этом сюжете. Когда же берем другие параллельные сюжеты, допустим, «Средиземье» Толкиена или «Гарри Поттера», или еще какие-то тоже целые миры, да, со своим языком, культурой там, и эпохами, там мы не можем подобные вещи наблюдать, потому что культивируются совсем другие атрибуты. Конечно, да, волшебство, оно погранично. Кто-то в слабой вере может споткнуться и начать там колдовать, как ведьма, да, из этого, или там кто там еще появлялся из героев. Но подобное может быть. Даже в Священном Писании есть сюжеты, которые не имеют основания в реальности. Самый яркий пример – притча Иисуса Христа о богаче и Лазаре. Из-за этой притчи, из-за неправильного понимания, кто-то стал верить в бессмертие души и в вечные муки в аду. Но это было бы глупо, но Иисус использовал эту историю. Как будто бы это возможно, там языки пламени, лон Авраама, в ручку протяни и так далее. Но это нереально. И даже Библии противоречит, но Иисус использовал с другой целью. Поэтому надо вникать, разбирать и так далее. С Гарри Поттером, сколько ни вникай, ну, какие-то моральные такие, моралистские, гуманистские вещи может быть. Но вы больше... Ну, это как курочка. Прежде чем она в несколько зернышек поклюет, она навозу там натопчет немерено, да? Поэтому лучше воздержаться и пойти к хозяину, он даст нормальные зернышки.
1: Спасибо большое. Еще вопрос. Нельзя ли сказать, что такие случайные совпадения в значимости цветов – это все субъективно? В разных странах цвета имеют абсолютно разные значения и ассоциации.
0: Действительно, разное значение. Для этого надо нести тот цвет, который дал Господь. Помните, он сказал израильскому народу, в тебе, ну, сначала сказал Аврааму, потом и им самим, в тебе благословятся все племена земные. Или вы свет для всех народов. Сион будет горой, собирающей народы. Дом мой наречется домом молитвы для кого? Для всех народов. То есть была миссия проповеди, благовестия. И поэтому, когда мы рассказываем, мы должны рассказать сюжет Священного Писания. И рассказывая о сюжете Священного Писания, мы расскажем и о цвете, и дадим эту семантику. Все. Именно для этого нужно благовестие. Помните, проповедано будет Евангелие Царствия во всей вселенной, вследствие всем народам. Вот такой принцип работает. И тогда мы делимся. А если люди будут в своих языческих каких-то дремучих представлениях, где-нибудь как в Папуа-Новой Гвинее или в Центральной Африке, ну да, они тогда останутся в этом. И у них другое искажение будет. Они так всю жизнь, эпохами уже живут. Значит, наша задача туда достучаться. У нас и христианство делает это за всю историю. То есть миссионерство, благовестие, служение. Это же все было. И происходило изменение народов, новое дыхание для их жизни.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы истории? Давайте зачитаем еще пару вопросов. Как обращать темные цвета в цветные? И вы можете посоветовать, как видеть негатив в позитиве? Как научиться различать ту палитру, которую предлагает Бог, а не дьявол?
0: Чем больше, как мы сказали в завершении, присутствия Бога, тем человек склонен более светло воспринимать. Ну, допустим, любой цвет, если его затемнить, станет очень мрачным, гнетущим. Вы когда, допустим, украшаете квартиру, хотите подобрать цвет стен, если вы будете просто красить все там, ну, всем цветов радуги, будет немножко похоже на дом для шизофреников. Поэтому вы подбираете очень

0: очень тонкие тона. И даже, может быть, темные, но специально в сочетании. Для этого есть дизайнерский подход, для этого есть палитра. Если вы это нарушаете, а те, кто нарушает, я наблюдал за такими домами, квартирами, то там и как бы жизнь показывала, у человека не все в порядке с ментальным с здоровьем. То есть это показатель. Шизофренические краски – это показатель. Поэтому больше Господа – это, конечно, общая фраза, как будто бы, но Слово Божьего, знание, общение Святого Духа. Казалось бы, тоже фраза такая библейская, но она реально. Общение духовное. Мы сейчас ведем с вами общение, и оно не просто общение, это общение Святого Духа. И тогда происходит влияние, и вы начинаете чуть-чуть иначе смотреть на этот мир. Опять же, то есть формирует все твое состояние. Если ты агрессивно настроен, все будет казаться агрессивным, печальным, темным. Если ты видишь Господа, Его присутствие, ты захочешь прощать, как Господь, снисходить, как Господь. И тогда цвета станут более яркие, человек более приемлемый, не темный, не страшный. Свет.
1: Давайте зачитаем еще один вопрос. Они, конечно, все немножечко перекликаются, так как тема такая своеобразная. Есть ситуации, когда мир многоцветный, а когда черно-белый. Как понять, к какой категории относится какая-нибудь данная конкретная ситуация?
0: Вот это и вопрос, который не имеет ответа, потому что если бы мы дали ответ, мы тогда бы сразу все разобрали по полочкам. Был бы, ну, как раз было бы черное-белое. Вот реально так не получается. Каждый раз нужно вникать. Есть вопросы принципиальные, когда действительно, как Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня, кто не собирает, тот расточает. Для того, чтобы эту сферу определить, Бог написал свой закон. Помните? Закон Божий. Сколько их заповедей? 10 заповедей. Вот это истина. Потому что Господь говорит, закон твой истина. Ну, через псалмопевца. Закон твой истина. Все остальное начинается палитра. И поэтому маленький пример. Иисус говорит прямым текстом в споре. Представьте себе в субботу. Суббота, святыня, центр закона Божьего. Священники нарушают, однако невиновны. Как так? Если нарушают, значит, виновны, это мрак, это грех. Нет. Почему? Они выполняют святую работу, они для этого определены, они делают это с целью образования, воспитания, научения, освящения народа. Поэтому можно их обвинять? Нельзя. Чувствуете? Уже и не белое, и не черное. Нарушают, но невиновны. Другой пример тоже приводит Иисус. Давид пришел к священнику Авиафару и говорит, мне нужно покушать, умираю. Ничего, кроме священного хлеба, нету. Нельзя давать обычному человеку этот хлеб. Но священник дал хлеб. И Иисус говорит, и что? Проблема? Нет. Ситуативно это работает так. То есть вот в этот момент нужно определить. Да, это не черное, но это не белое, но поступить можно. Потому что ситуации. Для этого написана Библия, и она такая большая. Если бы были только 10 заповедей, мы друг к другу ходили, так, ты это сделал, не сделал, сделал, не сделал. Да мы поубивали бы друг друга. Это вообще тупик. Бог говорит, почитайте Библию, она жизнь сложнее. Поэтому Иисус говорит, в субботу можно делать добро. То есть это не черное, не белое, это такая данность. Ученики перетирают колосья в субботу. Ну что они, ну могут они так сделать, но это не проблема. Но Иисус так не делал, допустим. Вот этот баланс, буквально каждое, друзья, действие нужно выверять, просматривать капитально. Будет Господь в этом присутствовать, будет молитва, значит, осветится, и вы увидите цвета, видите разницу. А если вот так наугад с каким-то одним решением, ну, сектантство начнется.
1: Действительно, все такие вопросы. Чем старше поколение, тем у них больше вот таких вот четких, неукоснительных требований и правил. Да. Поэтому, когда они смотрят, как молодежь сегодня, например, соблюдает те же самые заповеди, у них шок, даже, допустим, взять моих родителей, они более старшее поколение, и то есть они далеко категорично не согласны со многим, что сегодня, как сегодня христиане соблюдают ту же самую субботу.
0: И для старшего поколения тоже нужно развивать свое зрение. Нельзя жить зрением конца 80-х годов или зрением 90-х годов. 21 век уже третье десятилетие. Мир меняется, и надо этот мир воспринимать. И опять же, ключом для этого будет не рождение новых правил и запретов, а присутствие Бога в жизни. Ты больше для этого молишься? Ты вот, нет понимания, да, молодежь для тебя, например, дремучий лес. Ну так над собой работай, чтобы ты немножко омолодился. Будь как дети, говорит Иисус. А не надо быть как патриарх Моисей. будь как дети и немножко миролюбия, немножко снисхождения. Тогда все будет нормально и миротворчески.
1: Спасибо. Спасибо большое, Павел. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

Это время, когда мы говорим о церкви, которая гонима, которая преследуема. И это правда, потому что, как учили отцы церкви в прошлом, они говорили, что есть церковь небесная, торжествующая, прославленная. Это те самые духи ангелов, духи праведников, достигшие совершенства, как написано в послании евреям. И есть церковь земная, скорбящая, воинствующая, борящаяся, да, церковь, утешающая друг друга. Я хотел сегодня как раз поговорить об этом, о том, каким образом мы с вами можем быть достойны вот этого наследия, которое мы приняли, которое имели честь принять.

принять и нести евангельскую веру, веру в Слово Божие, в Иисуса Христа, в нашем поколении и передать его следующему поколению, хорошо? Именно об этом сегодня будет наше послание. И оно называется «Семя образ посвящения». Давайте откроем место Писания из Библии, это Евангелие от Иоанна, 12 глава. Я хочу прочесть вместе с вами сегодня это. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит мой Отец». Мы как раз поговорим сегодня о вот этих трех вещах, которые, на мой взгляд, способны изменить мир, в котором мы с вами живем. Вы знаете, в сердце каждого человека, верующего человека, наверное, есть, я верю, что это так, есть это желание преобразить мир, в котором мы с вами живем. Так ведь или нет? Я думаю, мы имеем это страстное желание увидеть, как мир меняется. И я помню, я уверовал в конце 80-х, в 89-м году, если быть точным. И я помню, у нас такая песня была: «Скоро город изменится». Мы будем ходить по улицам и говорить: «Иисус Господь». И знаете, мы действительно верили. Мы стояли где-то вот собирались иногда на перекрестках где-то, просто собирались вместе, встречались друг с другом и молились: «Господь, этот город изменится». И я верю, что это действительно удивительная вера, она все еще есть в сердцах верующих людей. Наша вера способна менять этот мир. Но есть инструменты, которыми мы можем это сделать. Мы можем обижаться на этот мир, можем обижаться на людей, на обстоятельства, можем там топать ногами, там надувать губки, там закрываться, там назло и так далее. Но это не изменит ничего абсолютно. Но есть то, что по-настоящему меняет, и я вижу это в служении Иисуса Христа. И мы с вами постараемся сегодня это изучать. Итак, давайте прочитаем еще раз это место. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет». Удивительно, у семени есть две опции. Оно может быть хранимо какое-то время. Я помню, как в советское время мы делали, наверное, сейчас то же самое происходит, делать аппликации из семян. Вы делали какие-нибудь аппликации из семечек таких различных, там, тыквенных, там, вертолетиков, кто делал такие? Ползала не делали, видите? Или вы просто скромно не подняли руку? Я делал, я понял, мы делали аппликации, набирали много разных семян и делали из них. И это красивая аппликация, но, знаете, это семя не реализует самый главный свой потенциал – способность дать жизнь, способность умножиться, способность родить что-то еще. Потому что в каждом семени есть огромный потенциал, который способен из поколения к поколению воспроизводиться. Ну или, может быть, очень красиво в залакированном виде висеть где-нибудь в виде детской аппликации. Так ведь или нет? Да? И я хотел сегодня рассказать вам несколько историй. Истории таких подвижников, людей-первопроходцев, пионеров веры, евангельской веры в нашей стране и за рубежом. И начну, наверное, с одной истории, которая началась необычно. Мы какое-то время совершали миссию в Китае, потом мы начали, так, по приглашению приехали в город, в страну, которая называется Бирма или Мьянма. И Бог дал нам такую привилегию удивительную – делиться словом там, принимать участие в крещении водном, награждать выпускников библейской школы, там такая лидерская школа была, участвовать в насаждении церкви в том числе. И одна из таких необычных, как бы, таких эпизодов, на мой взгляд, это было то, когда мы знакомились с каким-нибудь служителем местным, там в Бирме, и он, протягивая руку, называл свое имя, например, он говорит: «Ма». И дальше говорил: «Мара». Ну, то есть национальность называл свою. Я не мог понять сначала, почему они все называют свою национальность. У нас же не принято так в России, да? Допустим, ты знакомишься с кем-нибудь: «Здрасте, Миша Чувашин, например», там, ну, там, я не знаю, там, или там Сергей Татарин, например, ну, как-то глупо, как-то зачем? Ну, Сергей, там, если Айрат, то уж точно, скорее всего, Татарин, да? То есть, ну, мы так не делаем, так ведь или нет, да? Хотя я знаю, есть у нас армяне, они так немножко, ну, они всегда как-то немножко подчеркивают чуть-чуть, что они армяне. Слава Богу, я имею право шутить, у меня такая фамилия, поэтому. И смотрите, удивительно было то, что они всегда говорили о своей принадлежности, своей национальности. И я спросил: а в чем это такой прикол, зачем они все время это делают? Они говорят: да большинство людей, большинство служителей в Бирме – это представители народа Тимара. Дело в том, что в Бирме, по-моему, я могу ошибиться, около 25 национальностей, у них очень много диалектов. Это небольшая страна, но с большим количеством малых народов, скажем так. И история, я заинтересовался этой историей, говорю: слушайте, а почему так вы удивительно, как вот, ну, отличаетесь от всей вот Бирмы, тем, что вот это подчеркивает момент. Они говорят: у нас был один миссионер, его звали Артур Лорейн. Вы можете посмотреть сейчас его на... А, это вот как раз мы в Бирме.

И Артур Лорейн, очень интересный человек. Посмотрите вот на этого замечательного Артура Лорейна. Классно, да, такой усики. Вам нравятся усики? Это вообще прям потрясающе. Мне кажется, всем, кто носит усы, есть куда стремиться. И вы знаете, он удивительный человек. Ему было 27 лет, начало 20 века. Он англичанин. Его брат к тому времени уже совершал служение на территории между Индией и Китаем, на территории индокитайского этого полуострова, так называемого, территории, которая называлась Индокитай раньше. И он пригласил своего брата, написав ему письмо, что нам нужен человек в племя охотников за головами. Ну, по сути, такое полулюдоедское племя было в то время, которое то ли они сами, то ли их какие-то лидеры, представители, шаманы главные, они занимались этим, они отрезали людям головы там, и так далее, убивали их. И он говорит, нам нужен там миссионер, человек, который мог бы посвятить, посеять свою жизнь для того, чтобы принести Евангелие Иисуса Христа этим народам. И вот он едет туда. Вы знаете, в то время миссионерство было очень смешным. Я читал его записки, у него есть такая автобиографическая такая, типа книжка, где он рассказывает о том, что они нагрузили несколько лодок, там у них были чашки, блюдца, вот эти, знаете, они со всей своей культурой туда приехали, в племя людоедов, представляете? Люди бегают там по джунглям, они пытаются принести туда свою вот эту всю тему. Слава Богу, случился пожар, который немножко обнулил все вот эти национальные штуковины. Но, тем не менее, он сохранил самое главное – веру в своем сердце и желание донести Евангелие Иисуса Христа до этого племени. Он разработал для них алфавит, перевел Библию на язык народности Мара и проповедовал там до самой своей смерти. Где-то примерно половину населения этого племени обратилось к Иисусу Христу. Но спустя 50 лет, по-моему, да, это было спустя 50 лет, они решили как нация отпраздновать такой праздник, который называется праздник, посвященный переводу Библии на язык народности Мара. И они так лихо отпраздновали этот праздник, что вся нация обратилась к Иисусу Христу. И теперь, если вы откроете Википедию, вы обнаружите такую маленькую запись в том разделе, где в Википедии написано религия, там написано христианство. Представляете? Я когда прочитал это, я думаю, вау, это так сильно, это так мощно. Представляете, прожить жизнь, и плодом является спасение целой нации, целой народности. И это не просто закончилось вместе с его смертью, он уже умер к тому времени, но сейчас, когда вот мы ездили туда не так давно, люди из этого племени до сих пор являются священниками, представителями, благовестниками, люди, которые проповедуют Евангелие Иисуса Христа в своей стране. Разве это не прекрасно? И вы знаете, я верю, что мы как раз являемся вот этими людьми, которые способны сделать нечто подобное. Но давайте рассмотрим инструменты, которые Иисус Христос использовал, которые Он задействовал для того, чтобы изменить мир, в котором Он живет. Потому что используя или применяя их в своей жизни, мы сможем увидеть, как мир, в котором мы живем, также изменится. И у Артура Лорейна, кстати говоря, был очень интересный такой подход. Некоторые богословы называли его подход теологией посвящения. Я прочитаю несколько его высказываний этого человека, Артура Лорейна, удивительного человека. Артур Лорейн говорил такие слова. «Посвяти свои деньги, свое время и свои таланты, всего себя, единственному потоку света, который может пронзить эту ужасающую тьму, потоку света, который есть Сын Божий Иисус Христос». Так немножко литературно, да, ведь красиво, потоку света, посвяти свою жизнь, свои таланты, свое состояние. Да? И вот еще одна фраза, которая меня очень касается, она звучит следующим образом. Посвященные жизни, посвященные молитве, посвященное богатство – это то, что нам необходимо. И если у нас это будет, то язычество народности Мара через несколько лет останется в прошлом. И вы знаете, он был совершенно прав. Это так и случилось. И он жил такой жизнью, жизнью посвящения. Итак, давайте посмотрим, какие элементы использовал Иисус Христос для того, чтобы изменить мир, в котором Он живет. И первый элемент, который Иисус использовал, это образы, которые способны повлиять на жизнь людей. Вы знаете, мы были так созданы Богом, это встроено в нас, я не знаю, это какая-то неотъемлемая часть нашего естества. Это, я не знаю, существует ли вот эта способность, например, там, у коров, у собак, не знаю, там, у енотов каких-нибудь, я не знаю. Но это точно есть у нас. Способность воспринимать образы и транслировать образы. Понимаете? Почему в Библии написано, что преображайтесь в образ Христа, не сообразуйтесь с веком сим. То есть вот эта способность усваивать образы и потом их транслировать – это удивительная наша составляющая. Вы знаете, у меня был такой период, когда мы только начинали церковь, мы приехали на миссию в город Балаково, где, слава Богу, являемся до сих пор пасторами. И мы приехали с двумя маленькими детьми, у нас родился там еще один.

Один третий. И я помню, я был такой очень занятый, посвященный, такой, знаете, такой горел для Бога. И до сих пор стараюсь это делать. И вот один из элементов, который мне всегда хотелось, мне хотелось, чтобы дети, потому что у меня дочь, у меня есть старший сын и дочь, мне хотелось, чтобы они каким-то образом осознавали и чувствовали себя, принятыми. Мне хотелось, чтобы они однажды так же пережили Христа, как я в свое время пережил его. Но где-то в классе восьмом, кажется, они писали сочинение, и там было написано, это сочинение о родителях было. И я помню, возвращаясь домой, моя жена говорит: слушай, почитай там, что о тебе дети написали. Я думаю, интересно, что же обо мне дети пишут? Потому что я, в принципе, считал себя хорошим папой всегда. Я не пью, не курю, я думаю все время о своей семье. И проблема многих пап, что они действительно думают о своей семье, но как-то это внешне это никак не выражается, да ведь? И я помню, я начинаю читать это сочинение моего сына, по-моему, и там было примерно написано следующее. Папа очень хороший, он очень умный, но ему все время нет дела до нас. Я так сокрушился, я говорю, это тот образ, который я транслирую? Серьезно? Это правда, это мы, как другие мужчины, ты можешь ехать где-нибудь все время думать о своем ребенке, там, вот если что-то случится, я приду, там, или там, думать о его будущем, переживать, волноваться за него, там, думать о том, как найти какие-то средства для того, чтобы они выросли в хороших условиях. Но когда я прихожу домой, я задавал два дурацких вопроса. Уроки сделал, в комнате убрал. Как так? Я целый день думал о нем, а задал два дурацких вопроса всего лишь напросто, и даже не было возможности нормально поговорить. Понимаете, образы, мы все являемся носителями разных образов. Мы можем носить образ занятого человека, угрюмого человека, веселого человека, не знаю, какого угодно человека. Но есть момент, когда люди воспринимают нас определенным образом. Какой образ мы с вами носим? Апостол написал следующее. Как мы носили образ перстного, то есть земного, так будем носить образ небесного. И образ – это очень сильная вещь, она въедается в нас. Я не знаю, есть здесь наверняка люди, которые выросли в 90-е годы, когда появились первые видеомагнитофоны. Помните эти первые видеомагнитофоны? Да, такие? И там такие странные люди приходили в общежитие, они извлекали из дипломата вот это волшебное устройство, агрегат, ставили кассеты. Я был студентом как раз Казанского университета, и мне было интересно, мы походили толпой туда, смотрели там всевозможные фильмы там про этих летающих монахов Шаолиня. Мы же не знали, что их на проволоках там. Мы реально думали, что они летают, правда. И потом этот «Красная жара» со Шварценеггером, все вот эти дела. И потом, самое удивительное, насколько это образы впечатывали в нас, что мы, худющие такие студенты Казанского университета, мы выходили такие, знаете, после просмотра фильма, мы такие раз, опа, плечики расправили, так тункс, не поместились в дверной проем почему-то, хотя там четыре человека, таких, как мы могли пролезть. Понимаете, самое страшное случилось против вот этих китайских фильмов, вот этих про Шаолинь. Все, началось в колхозе утро, мы там прыгали по коридорам, там и так далее. Что это такое вообще? Образы, они так сильно впечатляют нас, они касаются нас, они трансформируют наше поведение в том числе. И я верю, что как мы носили образ земного, так будем носить образ небесного. Есть то, что мы можем взять, то, что мы можем зацепить во Христе Иисусе, увидеть в нем, загореться этим и стать теми, кто носит этот образ. Я расскажу несколько историй, которые лично меня впечатлили в христианстве, в церкви, и расскажу одну историю об одном из таких вот первопроходцев, я бы сказал, евангельского движения в России в XIX веке. Но для начала хочу рассказать историю, которая вот лично меня очень сильно коснулась, когда я изучал историю церкви. Оказывается, в первых веках христиане делали следующее. Они, страстно желая принести Евангелие до края земли, по слову Иисуса Христа, и не имея такой возможности, они делали следующее. Они выходили на невольничный рынок, такой рынок рабов, скажем, да, и продавали себя в те страны, тем, скажем так, купцам или представителям из отдаленных стран, для того, чтобы, будучи проданы как рабы, достигнуть этого места и проповедовать там Евангелие. Считается, что таким образом христианство оказалось на территории побережья Черного моря, вот территории нашего Северного Кавказа. Удивительно, люди продавали себя в рабство, чтобы достигнуть, прийти и проповедовать Евангелие там, где его еще не слышали. Так вот, один из этих людей, который я хотел бы сегодня вам с вами рассказать, его зовут Якуб Каша. Вообще-то его настоящее имя Якуб Каша, но в России он больше известен как Яков Деляков. Яков Делякович Деляков. Очень интересный человек. Он родился в середине 19 века. Он иранец по происхождению, или ассириец, как некоторые говорят. И он уверовал в Иисуса Христа. Вы знаете, что он сделал? Он посвятил свою жизнь тому, чтобы проповедовать Евангелие на территории Российской империи. Он начал с Северного Кавказа, он начал с города Тифлис, который ныне Тбилиси.

И начиная оттуда он пришел на территорию Нижней Волги. Вот Волгоград, Саратовская область. Вы знаете, он впечатлил, вдохновил огромное количество людей в свое время. Такие люди, как Иван Степанович Проханов, да, один из положников Ивановского движения в России. Или Иван Ефимович Воронаев. Мы читали, возможно, книгу его, кто-то из вас. Знаете, эти люди, они также были впечатлены тем образом, потому что он, представляете, за всю свою жизнь, он поднял целую команду людей, которые делились Словом Божьим, Евангелием. И по некоторым оценкам, они раздали около 58 тысяч экземпляров Библии. Представляете, 58 тысяч Библий раздать в то время. Это Россия, тогда не было магистралей, каких-то скоростных автомобилей. Он перемещался в основном часто пешком. Вы знаете, один из инструментов, который он использовал, мне очень понравился, я нашел об этом в воспоминаниях еще одного очень яркого представителя Ивановского движения в России. Его зовут Винс. Он писал интересную вещь. Да, Григорий Петрович Винс. Очень интересный человек. Я не знаю, скорее всего, вы не очень слышали о нем, но он в середине 20 века, уже в прошлом веке, он возглавлял Союз евангельских христиан. Было удивительно то, что он один из таких вот первых, скажем так, людей, который восстал против антирелигиозной пропаганды, которая случилась очень смело, между прочим, с его стороны было, восстать против этой пропаганды антирелигиозной во времена Хрущева. И удивительно, что его мама рассказал интересную историю как раз-таки про вот этого человека, Якова Делякова. Кстати, в этот момент, когда это случилось, он уже проповедовал на Дальнем Востоке. Представьте себе, человек из Ирана, да, проповедует сначала на юге России, на территории Кавказа, потом Нижней Волги, потом на Дальнем Востоке. Я скажу историю, это из воспоминаний как раз мамы Григория Петровича Винса. Мой дедушка, у которого Деляков в это время работал, тоже был молоканином. Знаете, Деляков использовал очень интересную тактику. Он брал молотилку, приходил в какой-то двор и там помогал обмолачивать зерно. Дедушка Абрам знал, что Деляков проповедник, что было

того из дома. Уходя, Теляков обычно кротко и очень дружелюбно говорил: «Зря ты серчаешь на меня. Господь так любит тебя, так любит». Ночевал он в сарае, гнев деда утихал, и он через некоторое время опять приглашал Якова Телякова к себе на беседу. А беседы все продолжались, становились все спокойнее и спокойнее. Так постепенно уверовал мой дедушка, а с ним и весь дом, вся семья нашего дедушки. А молотилка переходила на другой двор, и с ней Яков Делякович. Он и там себя вел так же, работал и кротко свидетельствовал о пути спасения. Вскоре в деревне Толстовка образовалась небольшая церковь. Сначала человек 50, потом 100, а потом и 200. Удивительно, да? Такой образ удивительного человека – это середина 19 века. Давным-давно человек говорит слово, и слово остается в сердце человека. Мы видим, как на Нижней Волге, в районе нынешней Волгоградской области, было основано множество церквей, которые поныне существуют. Мне нравятся вот эти истории, понимаете, образы, которые мы с вами оставляем, образы, которые мы сможем донести, образы, которые мы можем передать другим людям. Следующий инструмент, который Иисус Христос использовал, это инструмент, который назывался семя. Иисус посеял очень много семени. Знаете, вот, например, апостол Иоанн говорит такие слова в первом послании Иоанна, 4 глава, 19 стих. Он говорит: «А мы любим благодаря тому, что Он сначала возлюбил нас». Видите, мы становимся способными любить, потому что Он посеял нас, эту способность принять. Что происходит, когда мы принимаем Иисуса Христа? Бог удивительным образом наделяет нас достоинством. Он дает нам одежду праведности. Так ведь или нет? Это правда. Он говорит: «Ты оправдан, ты прощен. Ты можешь войти во святое святых». Это даровано нам, мы не можем этим похвалиться. Написано: благодатью мы спасены, это дар Божий, не от дел, чтобы никто не хвалился. Мы принимаем эту удивительную благодать, удивительный дар прощения, спасения, оправдания. Мы облекаемся в это как в одежду, так ведь? Он сеет нас это. Я иногда думал: Господи, праведность, такое удивительное явление, быть оправданным. Что с ним делать, с праведностью? Как вы думаете, какое практическое применение праведности, которое даровано вам Иисусом Христом? Куда ее можно применить? Вы знаете, у праведности есть одна единственная функция – возможность прийти в присутствие Творца и быть принятым. Понимаете? Христос посеял у нас удивительное семя безусловной жертвенной любви. Он принял нас безусловно, без условий. Он нашел нас там, где мы находимся. Мне это нравилось всегда в христианстве. Я так обратился к Богу именно благодаря вот этому свойству. Я вдруг понял, что в отличие от других религий, мне не надо карабкаться по какой-то лестнице, там, долго, муторно и мучительно, чтобы чего-то достичь. Христос приходит там, где я нахожусь. Он находит меня там, в моем состоянии, и принимает меня такой, какой я есть. И вы знаете, это делает нас способными принимать других людей, вмещать других людей, прощать других людей, любить их. Мы любим, потому что Он прежде возлюбил нас. Он посеял нас в это удивительное семя своей любви, так что мы способны это совершить. Способны. Слышите? Еще один инструмент, которым мы можем изменить мир, в котором мы живем, это семя, которое мы с вами сеем в наш мир, в жизни людей, которые нас окружают. Я скажу историю, еще одну историю о Николае Васильевиче Егорове. Это теперь уже Саратовская область. Поскольку я из Саратовской области, я немножко больше говорю об этом. Мы писали книгу на эту тему, то есть как исследование вели, точнее. И там рассказывается, в архивах мы находили истории о нем. И это был человек, который был первым пресвитером Пессианической церкви в Саратове. Человек, который претерпел много гонений. Он сидел в тюрьмах, в лагерях. И Сергей Васильевич Егоров, он известен тем, что есть фотография, появится. Вот это кадр из фильма. Может быть, кто-то из вас видел в интернете. Сюжет называется «Суд над верующими». 1961 год. В самой большой аудитории, по-моему, политехнического института в Саратове собрали людей и публично судили двух замечательных служителей Божьих, в том числе Николая Васильевича Егорова, и Муравлев также был. И интересно, что эти люди сначала сидели в одной тюрьме, в другой, в третьей, потом, в конце концов, оказавшись на поселении. Из воспоминаний Егорова, он говорит: я приехал в поселение в Красноярский край, и когда я увидел из грузовика название этой деревни, я, говорит, был потрясен. Деревня называлась Ада-Дым. Он говорит: мне казалось, Ада-Дым. Думаю, надо же, куда меня сослали. Прямо практически почти в ад. Ада-Дым. И

Он жил там, рассказал о своих переживаниях, о тех скорбях. И он действительно стал семенем, которое было посеяно в эту почву. И он проповедовал там Евангелие в том числе. Это было очень сложно, потому что постоянно были какие-то притеснения. Его вызывали, угрожали, запрещали. Проповедуя слово там, началась церковь. И история, почему я рассказываю, это значит, случается вот в чем. Спустя долгие годы в эту церковь пришла одна женщина, и ее дочь в том числе уверовала. После этого поехала учиться в библейскую школу в Абакан. И потом она приехала к нам, в город Балаково, для того, чтобы вести прославление. Ее звали Наташа Василенко, ее зовут сейчас Наташа Шарова. Она в нашей церкви, вы можете увидеть здесь. Потому что город Ададым потом переименовали в Назарово. Но Наташа, она приехала в Балаково, и сейчас она подняла прославление в нашей церкви в свое время, когда мы начинали церковь. И сейчас возглавляет деревенскую миссию, такую локальную миссию в Саратовской области, проповедуя во многих деревнях Саратовской области. И вот так интересно, однажды он как семя попал в этот далекий Ададым, в это Назарово, чтобы однажды оттуда приехала к нам обратно в Саратовскую область девушка, которая сейчас несет Евангелие, проповедует Слово Божие и достигает людей. Слава Богу. Вы знаете, жизнь... Да. Я верю, что семена, которые мы сеем, мы не всегда можем увидеть, как они вырастают. Иногда возникает такое отчаяние даже, типа, зачем я это делаю вообще, потому что я не вижу сейчас плода. Я помню, 88-й год я только поступил в университет, и у нас в вестибюле нашего университета какие-то люди раздавали Евангелие. Ну, мне тогда, я не знаю, наверное, так и было, но мне казалось, что я принимаю какую-то запрещенную литературу. Да, нам в зале такую книжечку сунули, я такую взял, спрятал ее быстро. И этот человек спросил, говорит, а я могу о чем-то вас помолиться? Я говорю, ну да, помолитесь. Я не помню, что я попросил, то ли за учебу, за экзамен, как обычно, о чем просят студенты. И я пришел в общежитие, положил эту книжечку на полку, и открыл, посмотрел там, что написано, ничего не понял. Вы знаете, но мне кажется, я более чем уверен, что он точно молился обо мне. Знаете почему? Потому что спустя год у меня начался духовный поиск. Я начал искать. Знаете, у меня какое-то внутреннее такое брожение началось. Я начал искать все, что связано о Боге. И в следующем году я принял Иисуса Христа. Я не думаю, что эти люди знают о том, что я принял Иисуса Христа, и что однажды буду об этом говорить. Я не знаю даже, где эти люди сейчас. Но однажды они посеяли это удивительное семя веры, семя любви к Богу. И, слава Богу, оно проросло. Слава Богу. Знаете, еще один момент, который меняет наши жизни, это то, что называется посвящение или жертва. Представьте себе, чтобы Иисус Христос, Он оставил классный образ. Он исцелял больных, кормил голодных, Он высвободил потрясающее семя принятия любви. Но если бы Он не умер на кресте, как вы думаете, были ли мы с вами спасены сегодня? Нет, конечно. Именно жертва на кресте, она трансформировала наши с вами жизни. У меня было одно такое необычное переживание. Это был январь, я уже не помню какого года, нашу группу пасторов пригласили в Иерусалим, чтобы провести такую обзорную экскурсию. Не знаю, почему в январе, может, потому что не так много людей в январе едут в Иерусалим, там все еще холодно на самом деле. И мы пришли в такое место, которое известно во всем христианском мире, это Гефсиманский сад. Гефсиманский сад. Было реально холодно, правда. Январь месяц на Ближнем Востоке тоже очень прохладное место. Кстати, в Иерусалиме зимой тоже периодически выпадает снег. И вот мы стоим в этом Гефсиманском саду, и вдруг я вокруг себя вижу толпу людей. Да, была наша группа пасторов с России. И вдруг я увидел огромную группу рядышком там с нами, с Эфиопии. Эфиопы такие, знаете, такие темнокожие, замотаны в какие-то шарфы такие яркие, очень пестрые такие, знаете, толпа стоят, мерзнут рядом с нами там, да. Два англичанина такие, прямые, как шпала, такие, они так смотрели такие сверху на всех вот так. Китайцев очень много, корейцев, знаете, китайцы, они, знаете, мне кажется, они везде, вот они там, их много очень было. Ребята с Кореи какие-то были. Это не наши группы были, просто они тоже собрались в январе там, в Гефсиманском саду. Я стою и думаю, что за безумная картина. Мы стоим зимой в каком-то, извините, в старом оливковом лесу, да, ну, грубо говоря, роще. Не самое комфортное место. Вообще надо куда-то на пляже ехать, в теплые места. Мы собрались здесь все вместе, сидим, мерзнем, слушаем экскурсовода. И вдруг я понимаю причину, почему здесь все собрались. Из разных народов, из разных стран. Потому что Иисус Христос здесь, в этом месте, принимал решение о жизни каждого из нас.
Он говорил, не моя воля, Господь, будет, но твоя. Помните? Я думаю, вот здесь принималось решение о жизни каждого из нас. Людей, которые приедут потом с разных стран, с разных национальностей, там, племен. В то место, где решалась судьба каждого из нас. Которая, возможно, изменила. Я знаю, что обращение ко Христу радикально меняет нашу жизнь. Моя жизнь радикально изменилась в свое время. И благодаря этому, благодаря жертве Иисуса Христа. Вы знаете, жертва способна менять жизнь и судьбу людей. Жертва – это то, что трансформирует нас и меняет. Я скажу небольшой такой диалог, который подошел между Иисусом Христом и учениками. Мы находим этот диалог в Матфея 16 главе. Вы можете открыть вместе со мной тут. Иисус говорит с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, быть убитым и в третий день воскреснуть». Библия говорит, что Петр, апостол Петр, который только что исповедовал Христа Господом, о котором Иисус только что сказал, что «ты камень, Петр, на этом камне построю церковь мою», он отводит Иисуса в сторону и говорит: «Иисус, надо поговорить». Надо поговорить. Мне кажется, он немножко таким был харизматом, чуть-чуть, знаете, таким вот. Вот он говорит: «Иисус, смотри, да не будет этого с тобою». Честно, я очень понимаю Петра. Я знаю, мы живем в очень интересном таком, как бы, ну, богословии, очень безопасном богословии, да? Я думаю, Петр фактически хотел сказать: «Во имя Иисуса, Иисус, я разрушаю прямо сейчас это неправильное исповедание. Я связываю эти слова. Во имя Иисуса я аннулирую все эти демонические планы. Во имя Иисуса ты никуда не пойдешь, тебя не поймают, тебя не распнут, ты будешь жить, и мы будем счастливы. Запрещаю, связываю, развязываю и все такое». Понимаете? Он говорит: «Да не будет это с тобою». Я застрял в этой фразе Петра, думаю, что в ней такого необычного. Петр фактически говорил следующее: «Иисус, я же прекрасно понимаю, мне же придется вместе с тобой туда пойти, так ведь? Ты честно? Ты серьезно? Я же всегда с тобой был. И что, мы с тобой туда пойдем? Если тебя распнут и поймают, наверное, меня то же самое со мной сделают. Иисус, а давай просто нормально поживем, а? Что, обязательно так все как-то вот, ну... Мне кажется, немножко фанатично». И знаете, когда мы сталкиваемся с этими вещами, и у меня возник вопрос: а что если самая плодовитая, самая плодотворная часть нашей жизни, нашего служения находится там, вот за этими толстыми стенами безопасности, которые мы построили? Что если... Самое ценное, самое мощное, что может случиться в твоей жизни, это когда ты придешь к людям, к которым тебе меньше всего хотелось бы идти. Если ты посвятишь свое сердце служению тем, кто тебе просто может быть неприятен, или ты чувствуешь, что это не совсем безопасно, что если именно там твое слово, твое послание, оно принесет максимальный плод? В истории церкви есть один такой эпизод, рассказывается про одного монаха, его звали Телемах. Человек, который, может, вы слышали об этом, что уже в момент, когда Римская империя, она приняла христианство через Константина, но тем не менее продолжались гладиаторские бои, потому что это было популярное шоу, популярное зрелище. Да, там убрали момент убийства гладиаторов и гладиаторами, там гладиаторы сражались с дикими зверями. И эта история рассказывает о том, как этот монах, он долгое время искав уединение, обустроив свою жизнь такую изолированную, вдруг получает побуждение от Бога пойти в Рим. Он приходит в Рим и видит эту картину, которая потрясла вот до глубины души, как люди, которые называли себя христианами, верующими, как они кричат на трибунах, кричат там и так далее, как эти гладиаторы убивают там животных и так далее. И он перепрыгнул в эту сцену, зашел туда, и люди пришли в ярость, потому что на самом интересном месте пытались прервать их любимое шоу. Они начали что-то кричать. Там есть разные версии того, как это случилось. Кто-то говорит, в него начали кидать камни, кто-то говорит, кто-то из гладиаторов замахнулся на него и убил. Но факт остается фактом, он был убит там на арене. И император Гонорий, который присутствовал во время вот этого зрелища на стадионе, он был глубоко впечатлен. И люди тоже, в том числе. И именно вот этот жест вот этого монаха, он положил конец вот этому достаточно кровавому, очень жестокому шоу, которое было. Считается, что именно с этого времени потихонечку оно начало сходить на нет. Вы знаете, эти или подобные истории того, как Христос пошел на крест, взяв на себя наш грех, будучи распят за наши грехи, я верю, что
возможно,

Наша посвященная жизнь, наша жизнь, отданная Христу. Когда мы говорим: «Господь, я не могу это сделать, я боюсь это сделать, но, пожалуйста, возьми меня и сделай это через меня». Что, если такое посвящение способно изменить мир, в котором мы живем? Можем, я еще раз говорю, обижаться на мир, говорить: «Да они такие, они сякие». Ребят, бесполезно смотреть на мир через амбразуру. Вы со мной, вы здесь? Иногда христиане делают ошибку, они начинают смотреть на мир через амбразуру, такие: «Там враги». Нет. Там территория, куда ты призван, для которой ты призван быть семенем. Это территория, куда ты должен принести образ Христа. Возможно, это территория, где, в которую ты зайдешь за эти стены безопасности, за эти стены, вот, которые правильных исповеданий, такие: «Все будет хорошо, я разбогатею, связываю, ничто ко мне не приблизится, там ангелы вокруг меня». Вот ты немножко зайдешь туда, вот чуть подальше. И там, где, возможно, вот это распятие, где трудности, ты принесешь плод, тот драгоценный плод, о котором будет радость твое сердце. Не только в этой земной жизни, но и на небесах. Вы знаете, мы с вами являемся наследниками. Понимаем мы это или нет? Мы многие часто говорим такие: «Ну, я пришел ко Христу в таком-то году или тогда-то, тогда-то». Хотя, честно, мне кажется, было бы правильно сказать: Христос нашел нас однажды, так ведь? И Христос нашел нас, мы смогли пережить Его удивительное присутствие благодаря тому, что до наших дней была донесена эта драгоценная спасительная вера в Иисуса Христа. Просто подумайте на мгновение. Мы живем в 2025 году. Эта весть, благодаря кому-то, передавалась дальше, снова, снова, снова. Кто-то перевел Библию на наш язык. Кто-то смог донести ее до нашего времени. Кто-то передал это драгоценное спасительное послание о Христе. Так что мы с вами могли иметь участие в вечной жизни. Чтобы наши имена были написаны в книге жизни. Это удивительно. Представьте себе. Я верю, что на этом поколении, на каждом из нас лежит вот эта удивительная привилегия, возможность и ответственность понести Евангелие Иисуса Христа, Слово, в нашем городе, в нашей стране и даже до края земли. Три вещи, которые меняют этот мир: семя, образ и посвящение. Давайте сейчас поднимемся на какое-то время. В моей жизни мне повезло встретиться с людьми, которые однажды сделали подобное. Они приехали с другой страны, чтобы проповедовать Евангелие Иисуса Христа здесь, в России. Перед поездкой они продали свой дом в своей стране и с этими деньгами приехали к нам. Его жена, это муж и жена, они рассказывали, что когда они сняли квартиру, их немножко обманули. Дали в аренду не очень хорошую квартиру. Она была полна тараканов. И она говорит: когда мой муж спал, я ночью сидела с газеткой и на нем, прямо на его теле, убивала тараканов. Но, знаете, они так полюбили эту страну и благовествовали здесь многие годы. Я спросил: как это получилось? Как вас угораздило вообще? Почему вы приехали к нам? Ведь много стран. Он говорит: и вы знаете, было собрание, наверное, подобное вот этому, в котором мы сейчас находимся. И проповедник сказал: давайте сегодня мы посвятим свою жизнь Иисусу Христу. И я сказал Богу: Бог, я пойду туда, куда ты меня призовешь. И буду делать то, к чему ты призвал меня. И она работала медсестрой в больнице. И она рассказывала, что однажды, во время, когда она работала, в одной палате она встретила пожилую семью людей из России. И эти люди рассказывали ей про Россию. И эти люди рассказывали о своей стране. И я общалась с ними, вдруг я почувствовала это удивительное побуждение. Я хочу поехать в Россию и проповедовать там Евангелие Иисуса Христа. Вы знаете, они принесли очень много плода в нашей стране. Но я верю, что есть моменты, когда мы делаем вот этот шаг, делаем это посвящение. Господь, я пойду, куда бы ты ни призвал меня. Я сделаю то, что ты мне сказал. Я хочу посвятить себя тебе и служению. Подобно тем людям, которым мы слушали сегодня. Хорошо? Давайте мы на какое-то время склоним в почтение наши головы. Закроем глаза. Господь, Ты призвал нас к собранию первенства, к этой святой горе, Господь, к сонам ангелов и духам праведников, достигших совершенства, Господь. Мы причастны благодаря крови и жертве Иисуса Христа этому.

И сегодня, Господь, мы посвящаем своей жизни Тебе, Иисус Христос. Посвящаем Тебе. Мы знаем, что Ты сделал нас семенем, которым можно посеять в этот мир. Ты сделал нас носителями образа, который мы находим в Иисусе Христе. И мы осознаем, что как Христос последовал на крест ради нашего спасения, мы можем следовать за Тобой. Потому что Ты сказал, где я, и там ученики мои будут. Господь, мы благодарим Тебя за то, что в этом поколении есть надежда, потому что есть люди, которые имеют сердце открытое для того, чтобы быть свидетелями, служителями Иисуса Христа. Сегодня я посвящаю свою жизнь Тебе, Господь. И я прошу Тебя, Господь, пускай моя жизнь будет наполнена Твоим удивительным светом. Я хотел бы принести плод, Господь. И я посвящаю себя Тебе, мой Господь и Бог, возлюбленный, Царь царей, Господь господствующих. Вся слава да будет Тебе. Аминь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Я хотел бы, чтобы мы сейчас просто... Да, вся слава Богу. Возможно, сегодня было очень много историй, но я хотел сказать, что, вы знаете, мы все причастны этим историям, потому что мы часть этой удивительной семьи церкви, христианской церкви по всему лицу земли. Аминь. Давайте будем частью вот этого удивительного народа Божьего, который меняет мир в наше время. Аминь. Слава Богу. Господь да благословит вас. Спасибо.

0: take it.
1: Из ТБН и студия из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон и друзья». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision, записывающий артист из Freedom Records The Cry. Записывающие артисты «Все божьи дети». А теперь оторвемся с Леоном Патилов. Слава Богу, добро пожаловать на передачу, которая прославляет Господа Иисуса Христа. Мы здесь не для того, чтобы прославлять самих себя, или группу, или ТБН. Мы здесь для того, чтобы прославлять Господа Иисуса Христа. Это музыкальная программа «Наше орудие». С ее помощью мы прикасаемся к вашему сердцу и вашей жизни. И благодаря тому, что Он жив, мы смело встречаем завтрашний день.

Жить стоит только потому, что он жив. Я так благодарен, что вы все это знаете. И что многие из вас посвятили своей жизни Господу Иисусу Христу, потому что Он в действительности единственный путь. Когда Он сказал своим ученикам: «Я хлеб жизни, и вы должны есть от Меня и пить Мою кровь», большинство учеников подумали: «Ну, это действительно безумие». И Он, увидев, что некоторые уходят, Он спросил у оставшихся: «Вы также покинете Меня?» Ученики ответили: «Кто, кроме Тебя, обладает словами жизни?» Я очень рад, что многие из вас решили всем сердцем следовать за Господом Иисусом Христом. Фактически, я получил письмо от женщины из города Уоллер, штат Техас. Она пишет: «Дорогие Леон и друзья, я каждую неделю смотрю вашу программу. Она мое благословение. Я потеряла моего младшего ребенка из-за суда, и я и переживаю глубокую депрессию». Она пишет, что она желает смерти. Она желала смерти тому, кто причинил ей боль. Она говорит: «Я потеряла работу, я стала безработной, но Бог провел меня через все эти испытания, и Он изменил мой взгляд на некоторые вещи. До этого я обо всем думал только плохо». И она также пишет, что она верит в организации, такие как детские приемные дома, Кайнани и так далее. И она желает помочь этой организации. И мы сообщим вам наш адрес и наш номер. И мы будем молиться за вас. Перед окончанием программы мы будем молиться за вас. Потому что мы понимаем, что вы переживаете сейчас. Многие люди переживают то же самое, но благодаря тому, что он жив, мы смело сможем смотреть завтрашний день. Сегодня у нас в гостях удивительная группа. Это день выбора, день альтернативы, но мы выбрали путь, по которому следуем за Господом Иисусом Христом. Мы должны следовать. Это группа альтернативная, это группа «Плач».

Группа The Cry, плач. Это просто фантастика. Как ты поживаешь, старина? Хорошо, хорошо. Я рад тебя видеть. Этот микрофон отключен, наверное. Его включают только, когда ты поешь, потом отключают. Понимаешь? Как тебя зовут? Меня зовут Джон Лук. Хорошо, а тебя? Ив? А тебя? Пит? Вы ребята из Канады? Верно. Мой брат Ив и я, мы из Канады, из Квебек-Сити. Так что мы говорим по-французски, это наш первый язык. Скажи что-нибудь по-французски. Иисус — это единственный путь к спасению. Это правда. Ну что, знаете, я купил этот костюм во Франции, да? И вы говорите по-французски. Да, он мне сказал, что для комплекта я должен купить и велосипед. Да, но я молюсь об одежде, которую ношу, понятно? И я, понимаете, ношу что-то французское. Расскажи мне что-нибудь о группе и о своем последнем альбоме. Он уже вышел или как? Это второй альбом, вышел в июне, в прошлом месяце. Он выпущен в июне месяце, и мы с волнением наблюдали за тем, что Бог с этим делает. Он называется «Ты». Это наш второй альбом. Свой первый альбом мы называли «Я тебя там найду». И он в продаже уже довольно-таки длительное время, и мы с волнением воспринимали, что Господь делает через нас, и мы очень рады. Слава Богу. Ну что ж, спойте еще одну песню для нас, ребята. Хорошо. Итак, группа «Плач».

Группа «Плащ», спасибо большое. У нас есть ребята, которые просто потрясающие. И родители, если вы будете воспитывать своих детей такими же, как и вы, христианцы, они будут как вы, и будут провозглашать имя Господа. Итак, группа «Все Божьи дети».

Все божьи дети, группа «Все божьи дети». Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Отлично. Отлично, отлично. Как вы собрались вместе? Да, в основном, год назад Терри и Макси Эндерсон начал подбирать состав группы по всему Лос-Анджелесу. И сотен ребят выбрали нас. Действительно. Я слышал, что ты снимался в фильме «Отец-призрак» с Биллом Косби. Да, я исполнял в этом фильме роль сына Билла Косби. Да, у нас здесь много звезд, да, просто невероятно. Я не знал, что вы, ребята, настолько серьезно вошли в индустрию музыки. Я думал, что вы просто воспитанники Господа, решили сделать что-то вместе, но вы настоящие профессионалы. И мне очень радостно от того, что Бог делает сегодня в нашем веке. Он создает отличных профессионалов, и это то, в чем мы действительно нуждаемся, в превосходстве во Христе. Таким образом, вы, ребята, уже выпустили новый альбом, да? И все такое. Да, вышел новый альбом, он вышел уже сейчас, он называется «Как наша группа, все Божьи дети», и надеемся, что он будет хорошо принят, и мы воспеваем славу Бога. А с какой компанией вы записали? Old Records? Old Records. Таким образом, мы познакомимся в ближайшем будущем. Да, конечно, все будет в продаже. Эти песни будут там? Да, есть два варианта этой песни, и они оба будут на этой пластинке. Да, здорово. У нас нет много времени, а мне хотелось бы пригласить сюда еще несколько человек. Блейк, выйди сюда. Поприветствуйте, Блейк. Знаете, Блейк снимался в одном из кинофильмов «То». Было весело сниматься? Да, было просто потрясающе. Я считаю, что было хорошо, потому что и другие ребята в группе были христианами. И был просто потрясающий опыт работы с детьми. Здорово. А что у тебя будет в будущем, в ближайшем будущем? Ну что ж, все Божьи дети выполняют спасательную миссию, и это выходит скоро. Здорово. Таким образом, ты любишь петь, как и играть. О, да, я люблю петь и делать и то, и другое. Я считаю, что эта группа сильно влияет на людей и на детей, которые не христиане. И я думаю, просто здорово, когда эта группа выступает. Слава Богу.

0: Бог, я согласен с тобой, старина. А где еще один? Мне еще один нужен. А, иди сюда. Я слышал, что ты пела в кинофильме, в мультфильме «Царь Лев». Да, я пела «Просто не могу дождаться, когда стану царем» песни с Джейсоном, Рэвом и Аткинсом. Я пела в роли молодого Ноя. Я слышал, что ты духовный лидер. А, этот титул — большая честь. Да, я слышал это, что ты проводишь работы для Господа. Как тебя зовут? Меня зовут Моник Донли. Вы молитесь перед репетициями и всем остальным? У вас есть занятия по Библии? Да, мы делимся Писанием, и мы, возможно, нам надо это делать. Молитва определенно играет живую роль в целом процессе. Нельзя работать без Божьего помазания и Его благословения. Слава Богу, это здорово. Я хочу, чтобы, по крайней мере, все назвали себя. Энджела Фишер, Кимберли Джонсон. А, ребята, идите сюда, скажите всем привет. Я хочу, чтобы вы все видели.
1: Джастин Джексон.
2: Канди Джонсон.
3: Никиша Гриер.
4: Донелл Пиплс.
5: Кристин Шеллингер.
6: Рено Молли.
7: Марк Шеллингер.
8: All right.
9: Брittany McCombs.
10: Shauna Bryant.
11: David Peterson.
12: Crystal Johnson.
13: Charity Young.
14: Charles McQuarrie.
0: Хорошо, давайте поаплодируем, все Божьи дети. Я хочу прочесть вам из Писания. От Матфея 6:25. Я вам говорю, не заботьтесь о том, что есть и что пить для поддержания вашей жизни, не об одежде для тела вашего. Кто из вас может заботой продлить свою жизнь хоть на час? Не беспокойтесь, маловеры. Не беспокойтесь. И видите, перед нами эти дети. Помните, как вы сами были детьми? Помните, как вы зависели от мамы и папы, чтобы они кормили вас, заботились о вас? И нам нужно обладать такой же верой. Не беспокойтесь. Поднимите голову к небу. И не отводите глаз от Иисуса, потому что Он начальник и завершитель нашей веры. Те из вас, которые не приняли Господа Иисуса Христа, вы упускаете это. Вы упускаете это самый большой дар из всех, которыми мы обладаем на этой планете. У нас есть возможность получить прощение за свои грехи и приобрести жизнь вечную. И если вы еще не сделали этого, сделайте это сегодня. Мы любим вас. Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: Вопрос. Есть две бутылки вина. Дорогая и дешевая. Как вы считаете, какая из них менее вредная для здоровья человека?
1: В этом вопросе есть какой-то подвох?
2: Чем дороже, тем лучше. Или что?
3: Очевидно, дорогая.
0: Мы отдали эти бутылки для исследований на хроматографе. И какой ответ мы получили? Разницы между дорогим вином и дешевым нет. И в той и другой бутылке содержится перебродивший виноградный сок. 17% состава занимает этиловый спирт, опасный наркотический яд. Поэтому, когда мы говорим о качестве подобных изделий, мы говорим о качестве опасного наркотического яда. Помимо этого, в процессе брожения выделяется ряд других опасных ядовитых веществ. Вот тут целый список, можно на него посмотреть. Фурфурол, бензол, бутанол.
1: И что, это реально находится в каждой бутылке вина?
0: Да. Даже метанол, который законодательно запрещен к использованию в незамерзающих жидкостях автомобилей. И все это производители именуют выражением «винный букет».
1: Но ведь Италия и Франция пьют много вина и ничего.
0: Ничего? Наверное, ничего хорошего. Франция и Италия, вообще-то, являются лидерами по заболеваемости раком печени.
4: Это вы продаете дорогое вино?
5: Да-да, пожалуйста, продегустируйте.
4: Нет-нет. Лучше вы продегустируйте этот батон.
5: Фу, какая гадость.
4: А что вам не нравится? Батон испортился из-за грибков, и ваше вино — это виноградный сок, также протухший из-за грибков. Так что приятной дегустации.
5: Вы что? Я предпочитаю свежий хлеб. Продукты должны быть полезными.
4: Тогда почему вы продаете протухший сок? Разве вы не знаете, что в свежем соке есть витамины, а в вине их нет?
5: Витамины не главное. Почувствуйте винный букет.
4: Букет вина – это ведь вещества, которые выделяются при брожении сока, верно? Бутанол, бензол, фурфурол, метанол. Вот ваш букетик. Угощайтесь.
5: Осторожно, я же могу отравиться.
4: Но вы же предлагаете забродивший сок, содержащий ядовитые вещества типа этилового спирта и метанола. А ведь это все яды.
6: Важно сказать, что вообще такое алкоголь.
4: Алкоголь относится к наркотическим ядам.
6: Большая медицинская энциклопедия.
4: На организм человека этиловый спирт оказывает наркотическое и токсическое действие. Систематическое употребление даже в небольших дозах приводит к нарушению важнейших функций организма и тяжелейшему поражению всех органов и тканей.
6: Один из старейших в мире научно-медицинских журналов «Lancet» опубликовал 26-летнее исследование, проведенное в 195 странах.
4: Употребление алкоголя является ведущим фактором риска болезней во всем мире. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя.
7: Безопасных доз алкоголя не существует. В любой дозе алкоголь действует крайне негативно на нашу систему внутреннюю, практически на любую.
8: Алкоголь является непосредственной причиной 60 заболеваний и косвенной причиной около 200 заболеваний. Это заболевания касаются практически всех систем и органов организма, в том числе и репродуктивной системы.
9: Я поднимаю этот бокал и за наше здоровье.
10: Дядя Коля, дядя Коля, а в энциклопедии написано, что алкоголь – это яд.
9: Да-да, я поднимаю этот бокал с ядом за наше здоровье.
10: Дядя Коля, дядя Коля, тут еще сказано, что алкоголь приводит к поражению всех органов и тканей.
9: Ну да, ну да. Я поднимаю этот бокал с ядом, который приводит к поражению всех органов за наше здоровье.
10: Дядя Коля, тут еще пишут, что алкоголь обладает наркотическим действием и вызывает зависимость.
9: Конечно, конечно. Я поднимаю этот бокал с ядом, который приводит к поражению всех органов, так как у меня зависимость.
6: Употребляя алкоголь, человек обычно не подозревает, что происходит с его мозгом. Головной мозг – это орган, потребляющий большое количество кислорода, около 25% от общего поступления. Это требует постоянного притока большого объема крови, поэтому мозг окутан огромным количеством мельчайших капилляров. После употребления алкоголь всасывается в кровь и вскоре достигает мозга, где разрушает кровеносные капилляры и нейроны. Ткани мозга отмирают. Состояние опьянения как раз и обусловлено частичным разрушением мозга, которое происходит всякий раз, когда человек травит себя этим ядом.
7: Происходит воспаление с отмиранием клеток головного мозга. Оно сначала микроскопическое, но постепенно-постепенно оно накапливается и приводит к токсической энцефалопатии. То есть, по-русски говоря, к слабоумию.
11: По моему опыту вскрытий и вообще с позиции патологической анатомии всегда видно, даже если человек употребляет алкоголь в умеренном количестве, что мы видим, какие изменения головного мозга будут наблюдаться. Во-первых, такой головной мозг даже визуально становится меньше нормального головного мозга. Да? Его масса, мы всегда на аутопсии взвешиваем органы, масса становится тоже меньше. Дальше что? Из-за того, что вот наблюдается вот эта атрофия, да, атрофия вещества мозга, мы видим, что извилины как бы уплощаются. Дальше, когда мы разрезаем головной мозг, на разрезе, знаете, что есть кора, то, что находится у мозга снаружи, это серое вещество. Поэтому мы, когда вот линейкой даже измеряем на аутопсии, на вскрытии, мы видим, что толщина серого вещества становится тоньше, да, она становится на некоторых участках даже тоньше, чем 4 миллиметра. Это уже вот атрофия.
12: Ну, давайте рассматривать эту проблему так. Алкоголь – это в любом случае яд. Даже единственное там, какое-то абсолютно эпизодическое употребление любых доз алкоголя, оно, конечно, бесследно не проходит. Принятое там, какое-то количество алкоголя, оно, конечно, влияет на вероятность развития инсульта. В частности, самого страшного инсульта – это, конечно, геморрагический так называемый инсульт, то есть это кровоизлияние в мозг. Вот, соответственно, к сожалению, такие пациенты, они достаточно часто к нам попадают именно в состояние алкогольного опьянения.
13: Моей маме было 21 год, а мне было всего 3. Она умерла от того, что пила. Из-за алкоголя, получается, произошло так, что у нее произошло кровоизлияние в мозг. Врачи не успели ее спасти. Меня не оставили с моей прабабушкой, потому что ей уже было лет много. И она просто написала отказ, и меня увезли в детский дом.
6: Чтобы наглядно увидеть, как алкоголь влияет на мозг, проведем эксперимент. Мы пригласили 2 испытуемых.
14: Употребляете ли вы алкоголь?
15: Я веду трезвый образ жизни уже более 14 лет и не употребляю алкоголь даже по праздникам.
14: А вы?
16: Ну, я употребляю 1-2 раза в неделю.
6: Проводим магнитно-резонансную томографию головного мозга обоих добровольцев. Делаем сравнение МРТ-снимков.
14: Давайте посмотрим, что у нас получилось при вашем исследовании.
6: На снимках употребляющего видим классическое поражение мозга алкоголем. Серое вещество уменьшено. За счет этого наружные ликварные пространства расширены. В свою очередь, мозг трезвенника нормально развит. Серое вещество имеет полный объем. На МРТ-снимках употребляющего алкоголь видна очаговая патология в области подкорковых ядер, которая отсутствует у сторонника трезвости. На снимках употребляющего наблюдаем расширение внутренних ликварных пространств. Желудочки также расширены. Все это говорит о разрушительных последствиях потребления этанола. Алкоголь как бы вымывает мозг из черепной коробки.
14: Алкоголь – это яд, который поражает головной мозг в любом своем количестве, и безопасных доз алкоголя не существует.
4: Безопасного уровня потребления алкоголя для здоровья мозга не существует. К такому выводу пришли ученые в ходе крупнейшего исследования, проведенного в Оксфорде, с участием 25 тысяч человек. Целью было оценить взаимосвязь между умеренным потреблением алкоголя и здоровьем мозга. Чем больше объем потребляемого алкоголя, тем ниже плотность серого вещества мозга. Не было выявлено никаких различий в разрушении мозга при употреблении пива, вина или других спиртных изделий.
13: Алкоголь отнимает очень много всего, и детства, и Да вообще, в принципе, жизнь отнимает.
11: Атрофия головного мозга, да, то есть снижение количества нейронов, уменьшение массы мозга – это процесс необратимый.
7: Мы не можем восстановить память, мы не можем восстановить интеллект, мы не можем восстановить когнитивные или творческие способности. Это безвозвратно теряется на фоне спиртного. Безвозвратно.
17: Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что здесь происходит?
10: У нас забег. Очень важно прийти первым.
17: В забеге участвуют только инвалиды?
10: Нет, участвуют все. Ну, мы были такими не всегда. Мы были сильной и здоровой командой сперматозоидов. Но потом, под воздействием давления окружающих и скрытой рекламы, наш парень начал травить себя алкоголем.
18: В основном он травил себя пивом по пятницам.
17: Эх. И что?
10: Оказалось, что алкоголь — это не только яд, но и мутаген. У нас начались мутации, повреждения генов.
17: Но я слышала, что сперматозоиды постоянно обновляются.
10: Обновляются, но путем деления, когда зародышевая клетка, из которой образуется сперматозоид, создает свою точную копию. А если все клетки больные, в том числе и зародышевые, то и новые клетки появляются с повреждениями. Ура! Я первый! Вот и женская половая клетка! Что-то она мне не очень нравится.
19: Все дело в моей хозяйке. Девушка стала травить себя вином, не думая о том, что разрушает свои гены, свою наследственность.
17: Гены — это информация, каким будет будущий ребенок?
10: Вот именно. Гены несут важные данные о строении всего организма. Это как чертеж, например, чертеж автомобиля. А если чертеж поврежден, то и машины делаются с дефектом. Алкоголь повреждает ДНК, и ребенок рождается с физическими и умственными отклонениями.
20: Хватит нас травить! Хозяин, живи трезво!
7: У мужчин алкоголь, это доказано, вызывает так называемую астенозооспермию. То есть количество здоровых сперматозоидов снижается кратно количеству приема алкоголя.
21: Чувствую по запаху, что вы вчера употребляли.
22: Было. Ну, водку пили.
21: А как вы считаете, как алкоголь влияет на ваше будущее потомство?
23: Да никак, мы же не каждый день пьем.
21: А вот и проверим. Предлагаю сдать спермограмму.
23: Давайте.
3: Ну, почему нет?
21: Итак, у меня в руках три заключения. У каждого в сперме присутствует алкоголь. Как по-вашему, сколько алкоголь сохраняется в половой системе, точнее, в семенниках?
23: Два дня.
21: В среднем 21 день.
23: Ого.
21: И по результатам анализа мы видим высокий индекс фрагментации ДНК сперматозоидов, что говорит о повреждении на уровне генов. Что такое ДНК, знаете?
23: Ну, гены, там, наследственность.
21: Все верно. Алкоголь – это сильнейший яд и мутаген, и, соответственно, вызывает разрушение генов.
23: Но сперматозоиды, они же обновляются, и вот, которые поврежденные, они уходят.
21: Однозначно. Но новые не берутся из космоса. Есть клетки-предшественники, сперматогония. Они точно так же повреждаются алкоголем. А если поврежденная клетка поделится, то какой будет сперматозоид?
23: Поврежденный.
21: И таким образом мы имеем потомство с физическими и психическими дефектами.
4: Потребление этанола является основной причиной мужского бесплодия. Употребление алкоголя отцом является важным, но упускаемым из вида фактором, участвующим в генезе вызванных алкоголем дефектов роста будущего ребенка. Потребление алкоголя вызвало фрагментацию ДНК сперматозоидов.
24: Любой алкоголь обладает так называемым мутагенным действием, то есть действием, изменяющим генетику клетки. Из репродуктивной системы что получается? Получается, из этих клеток будущий ребенок. В будущем у будущего ребенка вызовет те или иные болезни.
6: Дело в том, что у женщин число половых клеток в яичниках ограничено. Яйцеклетки формируются еще до рождения девочки. И если в течение жизни они повреждаются, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Даже малые дозы алкоголя, проникая в яйцеклетки, разрушают структуру их ДНК. И нельзя предугадать, какая яйцеклетка будет оплодотворена сперматозоидом – здоровая или поврежденные спиртом. Поэтому употребление алкоголя часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
0: Как правило, у этих детей, к сожалению, есть целый комплекс проблем, которых бы у них могло вообще не быть. И, собственно, эти дети их получили без своего выбора. То есть трагедия в том, что они ничего для этого сами не сделали.
1: Я несколько лет являлась членом комиссии по делам несовершеннолетних, и в рамках своей работы мы выезжали в семьи, состоящие на учете. Как правило, это семьи с детьми, родители которых употребляют алкоголь. И на первый взгляд это обычный ребенок, но потом оказывается, что у него проблемы с поведением, сложности в школе. Чаще это ребенок коррекционной школы, нередко инвалид. По статистике, из 10 таких семей только у одной более-менее здоровые дети. И эти дети ни в чем не виноваты. Они вынуждены страдать из-за употребления алкоголя их родителями всю свою жизнь.
24: Как пример вот этого мутагенного, в том числе, кстати, и онкогенного действия алкоголя, можно привести данные статистики, которые показывают достаточно большую разницу между так называемыми пьющими и непьющими регионами, где прием алкоголя на душу населения различается иногда в десятки раз. Соответственно, в тех, где используется больше алкоголя, естественно, частота рождения детей с какими-либо пороками и аномалиями развития будет намного выше.
2: Вы знаете, как зовут ваших бабушек и дедушек?
5: Конечно. Да.
2: А прабабушек и прадедушек?
5: Да.
2: А прапрабабушек и прапрадедушек?
5: А я до прапрапрадедушки знаю.
2: Очень хорошо. Все же знают, что такое ген?
5: Да.
2: Все наши прадедушки, прабабушки, мамы и папы передали нам набор уникальных генов. Из них состоят цепочки ДНК. Они определяют наше физическое, психическое здоровье, интеллектуальные способности. Вот, держи.
5: И что с этим делать?
2: Это как образ, генетический фонд, который передали тебе предыдущие поколения. И ты, в свою очередь, передашь своим детям, а они потом своим внукам.
5: Прикольно.
2: Да, прикольно. Но многие не осознают, что любой алкоголь является мутагеном. Веществом, которое повреждает те самые уникальные генетические цепочки. На, раздави несколько шариков. Вот прошла алкогольная вечеринка. Давай. Вот так алкоголь разрушает наши гены.
8: Но ведь многие же люди пьют. Не у всех дети больными рождаются.
2: Ребенок не обязательно родится больным. Он может родиться с ослабленным физическим или психическим здоровьем, ослабленным иммунитетом. Федор Григорьевич Углов, наш известный академик, говорил о том, что генетический фонд нации – это ее главное сокровище. Как вы думаете, почему?
25: Ну, может, если нация больная, то она и все остальное потеряет. Природные богатства, земли и так далее.
2: Точно. Давайте соберем осколки в колбу.

0: Вот те разрушенные гены, которые употребляющий алкоголь человек передаст своим детям.
1: Генофонд, безусловно, это самое большое богатство. Мы часто говорим «потенциал», но именно мы, педиатры, наверное, лучше всех понимаем, что, по сути, трудовой, репродуктивный, интеллектуальный или когнитивный, всякий разный потенциал страны определяется сегодняшними детьми и молодежью. От того, насколько мы сможем сохранить здоровье каждого сегодняшнего ребенка российского, будет зависеть завтра генофонд нации и, по сути, все то, что сможет страна завтра совершить.
2: Абсолютно свободный от глобальной проблемы, ясный, светлый, здоровьем сияет он, вершит большие победы, верный себе, высшему я, с ним находится в плотном контакте. Ведь он не приемлет категорически быть добровольно отравленным. На ступень выше, чем большинство, которому невдомек о том, что этиловый спирт разрушает все ткани, сокращая положенный срок. Лишает лучшего в жизни, растворяет мечты и любовь. Но

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: Если Иисус — еврейский мессия, то почему в него не верят иудейские раввины? Объяснение этому мы услышим в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно» от еврея-агностика, человека, который сам о себе говорит, что любил грех.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи, и со мной сегодня Рон Кантер, еврей, который говорит, что Иисус и есть еврейский мессия. Его воспитание абсолютно исключало все то, во что он верит сейчас. Он вырос в совершенно нерелигиозной еврейской семье. Кстати, Рон, вы прошли через обряд бар-мицва?
2: Конечно.
0: И что для вас значит иудаизм?
2: Он определяет нашу национальную принадлежность. И хотя мы совсем не были ортодоксами, мы все-таки оставались еврейским народом в культурном отношении.
0: А Иисус Христос? Кто он такой, если рассматривать с этих позиций?
2: Хороший человек, может быть, даже пророк, но определенно не Сын Божий. В это пусть верят христиане.
0: Итак, ваш лучший друг однажды появляется в школе совершенно неожиданно, оказывается одним из этих ненормальных фанатиков Иисуса. Он и вправду любит этого Иисуса. Как это сказывается на вас лично?
2: Очень даже. Я потерял своего лучшего друга. Он появился в школе, но он стал уже совершенно другим человеком. Вообще-то это происходило постепенно. Я вскоре стал замечать, что он перестал пить, завязал с наркотиками. Наконец, я не выдержал и говорю ему: «Брайан, что с тобой случилось?» И то, точно он стал одним из этих ненормальных. Потом он попытался втянуть туда и меня, но я ему сразу сказал: «Знаешь, Брайан, может, для тебя это и хорошо, но я еврей, а евреи в Иисуса не верят, отвяжись от меня». И после этого я стал считать, что наши отношения закончены.
0: И он сдался?
2: Совсем нет. Он ломал все мои представления о приличном поведении. Он все время маячил у меня перед глазами. Он был приятным и милым, но чересчур настойчивым.
0: А какова была ваша реакция на его настойчивость?
2: Я просто зверел. Однажды я пригрозил ему, что если он еще хоть раз снова заговорит со мной об Иисусе, я перейду к рукоприкладству. И хотя я, скорее всего, не сделал бы это, я просто не мог больше это слышать. Но он продолжал за меня молиться. При этом в духе он видел перед собой мое лицо, и он самоотверженно молился за меня в течение 8 месяцев.
0: Когда он все время доставал вас своими разговорами, вы что, в буквальном смысле слова зверели? Или вы просто говорите так, чтобы подчеркнуть всю силу своей негативной реакции?
2: Я немного утрирую, потому что на самом деле я уже начал серьезно относиться к его заявлениям. Однажды я даже задал ему такой вопрос: «Брайан, ты что хочешь сказать, что если я не верю в Иисуса как в Мессию, то я не попаду на небо?» По моим понятиям, это было просто безумие.
0: Минуточку. А вы как думали, что произойдет с вами после смерти?
2: С самого раннего детства меня мучил страх смерти, потому что я любил жизнь. Я любил жизнь, когда был ребенком. Я любил жизнь, когда стал подростком. Я просто балдел от жизни. Мне нравилось, что я сам себе господин. Это было здорово. Я верил в то, что после смерти уже больше ничего нет.
0: А почему вы в это верили?
2: А потому что у меня не было причин верить чему-то другому. Никто не рассказывал мне о Боге как о личности, никто даже в контексте учения иудаизма, никто не сказал мне, что я могу действительно знать Бога через иудаизм или посредством чего-то еще, что существует такая вещь, как вечная жизнь. Я не верил в то, что внутри все мы духовные существа, которые будут жить вечно.
0: Почему же тогда вы спрашивали вашего лучшего друга, или точнее бывшего лучшего друга, о том, насколько это правда? Какая вам была разница?
2: Я просто хотел удостовериться в том, что он верил именно так. И знаете, что он мне ответил?
0: Что?
2: Он посмотрел на меня и сказал: «Да, это правда». И когда он сказал «да», все, что я могу сказать, это как будто в комнате открыли тяжелые шторы. Это было как будто, если у тебя на окнах не просто тюль или занавески, а плотные шторы, и вдруг кто-то отдергивает их, и ты можешь все видеть. У меня были шторы на окнах. Я сказал: «Брайан, ты ведь не сможешь найти про это в Библии». Потому что, Сид, я знал, что в Новом Завете ничего не написано о том, как родиться свыше.
0: А как вы узнали об этом? Разве вы читали Новый Завет?
2: Никогда.
0: Так как же вы об этом тогда узнали?
2: Потому что я знал, что они какие-то секта. В ответ он вытаскивает маленький Новый Завет и зачитывает мне одно место. И читает мне Иоанна 3:3, где сказано: что пока человек не родится духовно, он не увидит Царствия Божьего. И когда он мне это зачитал, как будто меч с неба вошел мне прямо в сердце. Я не хотел знать правды, Сид, понимаете? Мне нравилась моя жизнь, и я ничего не хотел в ней менять.
0: А какая у вас была жизнь?
2: Клевая.
0: Ну что, например, вы делали?
2: Вел беспутную жизнь. У меня было множество дружков и подружек, и я болтался по вечеринкам. Я не был наркоманом, но мне нравились наркотики. Я просто любил тащиться. И мне совсем не нужна была религия. Мне совсем не нужна была церковь. Я не искал смысла жизни. Я просто хотел ловить кайф.
0: И все-таки я никак не возьму в толк. Как вы могли поверить то, что он вам сказал, исходя из вашего образа жизни?
2: Это не было на уровне логики. Разумом я не поверил в это, просто Бог открыл мне глаза. И я знал, что все это чистая правда. Я хотел бежать от этого, я не хотел, чтобы это было правдой. Первая моя реакция была: «Ты чокнутый, Брайан!» Все внутри меня кричало, что это правда, но моя первая реакция была именно такой. Я бежал от этого, я с головой укунулся в грех, в то, как я привык жить, в пьянку, наркотики и все такое.
0: Однажды вы говорили с вашим другом о том, нравится ли ему самому эта его новая жизнь.
2: Понимаете, Сид, на самом деле были две вещи, которые не давали мне прийти к Иисусу. Во-первых, то, что я был евреем. Как я мог поверить в Иисуса? Я не знал ни одного еврея, который бы верил в Иисуса. Конечно, я не мог знать тогда, что фактически все последователи Иисуса из Нового Завета были евреями. Я думал, что если ты последователь Иисуса, то ты уже больше не еврей. А мне нравилось быть евреем. Именно так я себя воспринимал. Но была еще одна причина, Сид. И эта причина называлась грех. Мне нравилось быть хозяином своей жизни. Мне нравилось делать то, что я хочу. Это было классно. Я сказал ему: «Брайан, неужели твоя жизнь действительно стала лучше теперь, когда ты веришь в Иисуса?» Я знал, что этого просто не может быть. Я думал, что он мне скажет: «Моя жизнь сейчас очень скучная, но зато, когда я умру, я пойду на небо».
0: Именно такого ответа вы от него ожидали?
2: Я думал, что так он мне и скажет. Но вот что произошло на самом деле. Его лицо вдруг засветилось. Будто что-то осенило его свыше. Внутри него явно произошло что-то сверхъестественное. Он посмотрел на меня глазами, которые излучали неизъяснимую радость, и сказал: «Мне нравится моя новая жизнь. Я никогда не жил так классно». А потом он произнес эти слова: «Я знаю Бога».
0: Вы слышали, что он только что сказал? Он ожидал, что его друг ответит ему, что он влачит жалкую жизнь, но что при этом попадет на небо. Но он сказал, что его жизнь прекрасна. Он сказал что-то о том, что по сравнению с тем, что ты знаешь Бога, все, что казалось раньше классным, оказывается пустотой.

0: Ну и ну. Вы только представьте себе этого парня, который развлекается с женщинами, балуется наркотиками, наливается алкоголем, и еще спрашивает у своего друга, как тот развлекается со своим Иисусом. В ответ он ожидает услышать от друга, что никакой радости в подобной жизни нет, зато потом пойдешь на небо. А вместо этого его друг начинает светиться внутренним светом. Что же он вам сказал, Рон?
1: Он сказал, что знает Бога. Я знал, что он говорит правду, что он не лжет.
0: Как вы могли это знать?
1: Просто знал, да и все. Иногда так бывает. Я сказал ему: «Брайан, я хочу с тобой пойти на собрание. Позвони мне в воскресенье, мне надо все проверить».
0: А вы раньше когда-нибудь бывали в церкви?
1: Никогда в жизни. Только не в такой. И вот он звонит мне в воскресенье утром, а я всю ночь гулял и совсем не чувствую себя в форме, чтобы пойти в церковь. Поэтому я ему говорю: «Знаешь что, Брайан, давай в другой раз, а?» В это время я уже учился в колледже, и во второй половине дня я как раз вернулся в колледж. Я прохожу в свою комнату, отпираю замок, никого в моей комнате не было. И все это время я не прекращаю раздумывать над тем, действительно ли Иисус — это путь в небеса. И есть ли они вообще, эти небеса, есть ли вообще Бог? Это были не просто мысли об Иисусе, а о том, есть ли что-либо там за чертой смерти, или ты просто умираешь, и это конец. Я размышлял об этом, а сам в это время входил в свою комнату. Там без меня 5 дней никого не было. Я открываю дверь, вхожу, и вдруг мой проигрыватель сам по себе начинает играть. Поколению, живущего век компакт-дисков, следует объяснить, что такое проигрыватель. А то некоторые молодые люди даже не знают, что такое альбом, то есть пластинка. Так вот, это как компакт-диск, только немного побольше размером.
0: Правильно.
1: И вдруг он сам по себе начинает играть.
0: А может, он уже играл, когда вы входили в комнату?
1: Нет, не играл.
0: Сколько, вы говорите, вас там не было?
1: 5 дней.
0: Как же он мог тогда заиграть?
1: Не знаю.
0: Он что, был включен в розетку и поставлен на воспроизведение?
1: Да, включен в розетку. Конечно, может, он так и оставался включенным, хотя вряд ли. Ведь меня не было 5 дней. Обычно никто не оставляет включенным свой стереоцентр на целых 5 дней.
0: А что там играло?
1: «Лестница в небо». Конец песни, где певец не поет, а говорит.
0: Это была тогда самая популярная песня?
1: Может быть, даже это самая популярная песня за всю историю рок-н-ролла.
0: «Лестница в небо». Если бы вы спросили, верю ли я в Иисуса, но у меня она была.
1: Я спросил Бога, а что есть небеса? Это потрясло меня. Через 2 дня мой друг Дин подвозил меня до Ричмонда. Я тогда занимался фармацевтикой. Надеюсь, понятно, о чем я.
0: Наверное, вы продавали лекарственные препараты медикам и аптекам.
1: Не совсем. Продавал препараты — это да. Я покупал кофеин, содержащие таблетки.
0: Ах, вот о какой фармацевтике идет речь.
1: Я говорил друзьям, что эти кофеин-содержащие таблетки прибавляют скорость.
0: Вы делали на них деньги.
1: Я был не очень честным в своем бизнесе. И вот я приезжаю домой, беру то, что мне нужно, и мы едем обратно в колледж. По пути, в разговоре с Дином, я затрагиваю этот вопрос о рождении свыше. Он смотрит на меня и вдруг сообщает: «А знаешь, я когда-то был рожденным свыше, верующим в Иисуса». А я ему в ответ: «Как это, когда-то был? Я думал, что это раз и навсегда».
0: Да, это так.
1: А он продолжает: «Когда-то я действительно жил для Бога». А я говорю: «Что же случилось? Почему ты перестал?» Он говорит: «Друзья, давление и все такое». А я говорю: «Дин, у меня есть один вопрос. Это касается жизни с кайфом. Понимаете, Сид, это было все, что меня действительно интересовало. Если Бог был не в состоянии дать мне столько же кайфа, сколько я сам себе обеспечивал, то, честно говоря, это перестало бы меня интересовать». Я спросил его: «А какая у тебя была жизнь, когда ты жил с Богом?» И вдруг он начал светиться весь. Прямо как Брайан. Такой реакции я раньше никогда ни у кого не видел, а тут 2 случая за 1 неделю. Его лицо начинает светиться радостью, и он говорит: «Рон, моя жизнь была потрясной. Каждый день я был наполнен Божьим присутствием». Сид, я тогда и понятия не имел, что такое Божье присутствие. За все свои 18 лет я не испытал Божьего присутствия. Знаете, Сид, потом произошло что-то удивительное. Когда он продолжал со мной разговаривать, вдруг я сам начал ощущать Божье присутствие.
0: Некоторые из вас могут и не осознавать этого, но вы все сейчас начинаете испытывать Божье присутствие, когда Рон говорит об этом. Как будто оно прямо с экрана сходит вам в комнату, и вы ощущаете любовь к себе. Но продолжайте, пожалуйста.
1: А дальше происходит вот что. Он ведет меня на просмотр фильма об Иисусе во вторник, 2 дня спустя. В конце фильма я заплакал. Я вообще очень чувствительный и плачу довольно часто. Я, например, плакал в конце фильма «Ити». Хоть и понимаю, что это всего лишь кино, все равно плачу. Потом мы садимся в машину и едем домой. И я говорю: «Бог, я должен узнать правду. Я верю, что ты реален. Еще год назад я в это не верил, но теперь я верю, что ты есть Бог. Но мне принципиально важно знать, является ли Иисус еврейским мессией». Не успел я это сказать, как машина Дина теряет управление. Ее начинает бросать из стороны в сторону, крутить, и пару раз мы хорошенько цепляем обочины. Еще мгновение, представляете, сидит машина, влетает в придорожную канаву и переворачивается.
0: И что, машина?
1: Полностью разбита.
0: А вы?
1: Оба целы, ни единой царапины. Мы выбираемся из машины, в буквальном смысле перелезая через верх. Идем к ближайшему дому и стучимся. 5 минут назад я просил Бога показать мне, Иисус Мессия или нет. Мне нужно было знамение. И вот машина разбивается, а я стою и стучусь в чью-то дверь. Догадайтесь, кто мне открыл?
0: Подождите-ка, что это было за местность?
1: Сельская местность. Штат Северная Каролина, самая глубинка.
0: А поблизости много других домов?
1: Много хуторов, между которыми расстояние в несколько миль. То, что поблизости оказался хотя бы один дом, само по себе было чудо. Дверь нам открыли двое. Это была прекрасная пара рожденных свыше верующих в Иисуса Христа. Они проводят меня в дом. Дин, конечно, озабочен судьбой своей машины.
0: Понятно.
1: А я озабочен своей судьбой вечности. Я сразу увидел в доме Библию и какие-то журналы, из чего догадался, что передо мной верующие. Я стал задавать им вопросы и задаю им свой самый главный вопрос. Если Иисус Мессия, Сын Божий, то почему Он не сошел с креста, чтобы доказать это всему миру?
0: Одну минуту. Я согласен.

Если Иисус Мессия, Сын Божий, то это вполне оправданный вопрос. Разумеется, Он мог бы сойти с этого креста и не умирать такой страшной смертью. Почему Он не воспользовался этим доказательством? Это очень хороший вопрос.

0: Во время перерыва Бог говорил со мной. И он сказал, что среди наших зрителей есть кто-то, у кого сильная боль в шейном отделе позвоночника. И если вы сейчас подвигаете головой, то убедитесь, что боль ушла. Но не благодарите меня, я всего лишь репортер. Знаете, ведь это Бог производит исцеление, потому что Он любит вас. А сейчас со мной в студии Рон Кантер, очень милый еврейский агностик. Совершенно неожиданно он сталкивается с Иисусом, как с еврейским мессией, и он задается вопросом, очень естественным вопросом. Если Иисус Сын Божий, то почему Ему было не сойти с креста? Ведь у Него была вся сила и власть, и Он полагал, что на этот вопрос Ему никто и никогда не сможет ответить. Так что же на это ответили эти люди?
1: Женщина сказала мне, «Он пришел не для того, чтобы сойти с креста, он пришел для того, чтобы умереть на кресте». Я спросил, «Ну зачем?» Для меня это было лишено всякого смысла, и она пояснила, «Он пришел, чтобы смертью на кресте заплатить цену за грех человечества». И снова эта религиозная терминология только вносила путаницу. Я просто понятия не имел, о чем она говорит. И спросил, «А зачем ему надо было платить за мой грех? Что я такого сделал? Я неплохой парень, иногда перевожу бабушек через дорогу. Но подумаешь, иногда выброшу через окно одну-другую пивную бутылку. Что я сделал плохого?» И она начала говорить со мной о грехе. Никогда до сих пор я не думал о себе как о грешнике, но вы знаете, что Библия говорит нам о грехе. Там ясно сказано, что мы должны возлюбить Бога всем сердцем своим. А я этого не делал. Там сказано, что мы должны почитать родителей. В детстве я был ужасным ребенком. Вы бы только послушали, что я вытворял. А уж как я разговаривал с родителями. Там также сказано, что мы не должны совершать прелюбодеяние, и любые интимные отношения до брака просто исключаются. Я знал, что я был виновен в этом. Не укради, не солги. Я нарушал и эти заповеди. И при этом мне в голову не приходило, что я грешник. Но когда она начала показывать мне все это, и я посмотрел на 10 заповедей, то оказалось, что нет ни одной из них, которую бы я не нарушил. Сегодня большинство говорят, что они соблюдают заповеди. На самом деле они даже не знают, в чем состоят эти заповеди. Лично я понял, что нарушал их все. И если ваши зрители будут честными, то они признаются, что тоже нарушали их. Вот что еще она объяснила. «Рон, ты был виновен, и тебя следовало отправить на электрический стул за все то, что ты сделал против святого Бога. Но когда тебя уже приковали к этому стулу и присоединили электроды к твоему телу, приходит Иисус, Иешуа, снимает тебя с этого стула и сам садится на него вместо тебя, говоря, «Рон, я так люблю тебя». Он смотрит тебе прямо в глаза и говорит тебе, «Знаешь, ты такой чудесный, такой особенный, и я так люблю тебя, что я не хочу, чтобы ты погиб, я не хочу, чтобы ты пошел в ад». И это не только я, это и ты, Сид, и любой другой человек, он говорит, «Я забираю тебя с этого судного места, я сам, как совершенная жертва, пришел, чтобы понести твое наказание. Хочу быть искренним до конца, Сид». Все это исполнено для меня смысла сегодня, но в тот момент мне хотелось сказать, «Женщина, у вас все в порядке?» С головой. И в то же время сила Божья сошла на то место. Это произошло так сильно, Сид, как будто я ударил руку. Настолько реально я ощущал Божье присутствие. Его нельзя было отрицать. И это было прекрасно.
0: Позвольте, позвольте. Рон Кантер, ведь если быть честным, то в тот момент вы не так много знали. Конечно, вы были евреем, которому нравилась еврейская жизнь, но вы совсем немного знали об иудаизме и о еврейской вере.
1: Совершенно верно.
0: И я вижу, что в результате необычного переживания вы поверили в то, что Иисус является еврейским мессией. Но я хочу спросить, как же раввины? Как могло случиться, что они не поняли, что Иисус и есть еврейский мессия?
1: Это серьезный вопрос, естественный вопрос для любого еврея. Если передо мной сидит некий Рон Кантер и говорит, что мне надо поверить в Иисуса, Иешуа, как еврейского мессия, первое, что я спрошу у него, а как же раввины? Они знают намного больше, почему же Рави Шварц в это не верит. Ответ очень прост. Знаете, в Библии говорится о духовной слепоте, которой подвергнется наш народ на определенный период.

Об этом написано в книге пророка Осии. Там говорится, что еврейский народ в течение многих дней не будет понимать этих вещей. У нас не будет ни пророка, ни священника, ни царя. Но в последнее время мы снова стремимся.

0: Вы его знаете. 100 лет назад он заговорил о том, что должно появиться израильское государство.
1: Конечно.
0: Он был неверующий, нерелигиозный еврей, но он понимал, что это единственная надежда для евреев состоит в том, чтобы иметь свое собственное государство. И он начал работу во Всемирном еврейском конгрессе с целью снискать поддержку идеи создания нового израильского государства на Ближнем Востоке. Как вы думаете, какова была реакция раввинов на деятельность Герцля? Думаете, они были в восторге?
1: Они должны быть в восторге, ведь они знают Библию.
0: Конечно, Теодор, это есть в Библии, нам нужно еврейское государство. А вам известно, что раввины Германии, того места, где родилась эта инициатива, созвали совещание и выступили с осуждением Теодора Герцля и предупреждением для каждого немецкого еврея держаться от него подальше.
1: А другими словами, они проморгали нечто великое.
0: Они проморгали его тогда, и они продолжали делать это последующие 50 лет. Именно раввины Иерусалима сотрудничали с арабами во время войны за независимость против создания израильского государства. Сид, если вы побываете сегодня на Ближнем Востоке, то вы увидите там город под названием Иерусалим и страну под названием Израиль. Сегодня Израиль существует как нация. Теперь посмотрим на историю с ивритом. Был еще один неверующий еврей по имени Елизер бен Игуда. Он был литовским евреем, который путешествовал из Литвы в Иерусалим. По дороге он вдруг заявляет своей жене: «Дорогая, отныне никакого русского, никакого литовского, никакого идиша, только иврит». Вы скажете: «Но что тут такого? Все правильно». Да. Но маленькая деталь. Его жена еще ни слова не говорила на иврите. Этот человек был настоящим радикалом. Он поставил себе цель вернуться в Израиль и сделать иврит языком нового израильского государства.
1: И как он был принят раввинами?
0: Вы, конечно, думаете, раввины сказали: «Знаешь, Бен Игуда, это чудесно, мы снова заговорим на иврите, ты воскресаешь мертвый язык». Так вот, они отлучили его от синагоги. Они сказали: «Ты хочешь использовать священный язык не святым образом». И они выдворили его из Иерусалима. Они прошли по всему Иерусалиму, дудели в шафар и объявляли его исторгнутым из иудаизма.
1: Понимаете, о чем он говорит? Два наиболее значимых события в жизни еврейского народа: то, что Израиль стал современной страной, о чем было предсказано в Писании, и то, что в этой стране стали говорить на иврите. И это встретило ожесточенное сопротивление со стороны раввинов. Так что мы теперь скажем относительно третьего, наиболее важного события, того, что Иисус будет воспринят как еврейский мессия. Можем ли мы после этого доверять раввинам в этом вопросе? Или мы будем доверять Писанию? А Писание говорит, что нет другого имени, данного человеком, используя которое они могут прийти к познанию Мессии. И это имя Иисус, или на иврите Иешуа, еврейский Мессия.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном ученом. Однажды он сказал Богу: «Мы решили, что ты нам больше не нужен. Мы можем клонировать людей, пересаживать сердца и делать то, что когда-то считалось чудом». Бог ответил: «Отлично. Чтобы доказать, что вы больше не нуждаетесь во мне, проведем состязание по сотворению человека. Единственное требование — создать человека из праха». Ученый ответил: «Отлично». Он быстро наклонился, чтобы взять пригоршню праха. Бог сказал: «Не так быстро. Используй свой прах». Сегодня я хочу говорить о вере даже теперь. Все мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся неразрешимыми. Мы не знаем, как можно выздороветь или как расплатиться с долгами, как осуществить свои мечты. Это продолжается так долго. Все против нас. Очень часто мы остаемся там, где и были, и просто соглашаемся. Этому просто не суждено произойти. В Священном Писании говорится о женщине по имени Марфа, которая столкнулась с неразрешимой ситуацией. Ее брат Лазарь был очень болен. Марфа и ее сестра Мария хорошо знали Иисуса и просили передать ему, чтобы он пришел к ним домой и помолился о Лазаре. Иисус был в другом городе и немного задержался. Прошел день, и Марфа спросила своего слугу: «Ты сказал Иисусу, что это я прошу его?» Слуга ответил: «Да, я сказал, что это были вы». «Ты сказала ему, что положение критическое?» «Да, я сказал, что это очень срочно». Еще один день прошел, а они все ждут и ждут. Ночь пришла, но нет никакого признака приближения Иисуса. Проснувшись, они посмотрели в окно, зная, что в любой момент Иисус может прийти. В итоге прошло 3 дня, с тех пор, как они послали за ним. С каждым часом они все больше расстраивались. «Где же он? Не могу понять, что могло его так задержать». Их опасения стали реальностью. Лазарь умер. Они обезумели от горя, потому что потеряли брата. Они знали, что их добрый друг Иисус мог исцелить Лазаря. Он открывал слепые глаза, исцелял прокаженных, превратил воду в вино. Это не проблема для Иисуса исцелить их брата. Спустя 4 дня после смерти Лазаря пришел Иисус и сказал: «Я здесь. Что я могу сделать для вас?» Бывает, вам кажется, что Бог приходит слишком поздно. Вы молились, верили, но проблема не решалась. Диагноз был плохим, бизнес не ладился, Марфа плакала. Она подошла и сказала: «Иисус, если бы ты пришел раньше, то мой брат не умер бы». Она сказала: «Иисус, как ты мог поступить с нами так? Мы твои друзья. Мы проводили время вместе. Ты обедал у нас. Самое малое, что ты мог сделать, это прийти, когда у нас было критическое положение». Марфа могла уйти, сердясь и жалуясь. Это стало бы концом истории, и мы не говорили бы об этом сегодня. Но когда казалось, что уже слишком поздно, то Марфа сделала что-то очень важное. Вот ключ к изменению негативных ситуаций. Она сказала: «Если бы ты пришел раньше, то Лазарь не умер бы. Но я знаю, что даже теперь, о чем бы ты ни помолился, Бог сделает это для тебя». Обратите внимание на 2 простых слова «даже теперь». Это кажется невозможным, но даже теперь ты можешь все изменить. Он умер 4 дня назад, но даже теперь ты можешь воскресить его. Я не вижу выхода, но даже теперь ты можешь прорваться. Будут времена так же, как и у Марфы, когда нам надо будет иметь веру «даже теперь». Бог, диагноз плохой, но даже теперь я верю, что ты можешь исцелить меня. Мой бизнес висит на волоске, но даже теперь ты можешь дать мне процветание. Мой брак рушится, но даже теперь ты можешь восстановить меня. Когда это кажется невозможным, когда все против вас, и вы не знаете, как поступить, то не жалуйтесь и не расстраивайтесь. Станьте твердо, имейте веру даже теперь. Бог, даже теперь ты можешь спасти моего ребенка. Я зависим уже много лет, но даже теперь ты можешь освободить меня. Я верила, что у меня будет ребенок. Диагноз говорит, что это невозможно. Господь, я достаточно смела, чтобы думать как Марфа.
Даже теперь, несмотря на то, что мне сказали и что я чувствую, я знаю последнее слово за тобой. Ты управляешь всей Вселенной. Нет ничего невозможного для тебя. Я не вижу выхода, но я знаю, у тебя выход есть. Когда у вас есть эта вера, даже теперь, то Бог сдвинет небо и землю, чтобы сделать то, что Он обещал. Вам кажется, что все зашло слишком далеко,

легко. Вы разочаровались в мечтах и обетованиях. Но Бог говорит, я могу осуществить их. Я все еще могу восстановить отношения, дать вам процветание и дать вам желание вашего сердца. Я знаю девушку по имени Ванесса. Она врач и посещает нашу церковь. Несколько лет назад у нее появилась боль в суставах. Боль стала настолько сильной, что она уже не могла терпеть ее. Ей сделали операцию, но это не помогло. Состояние продолжало ухудшаться. Ей приходилось передвигаться с помощью палочки. Когда она приезжала в церковь, то у нее уходило 45 минут, чтобы добраться со стоянки автомобилей до места в зале. На неделе она вставала в 3 часа, чтобы расслабить связки и начать работать в 8 утра. Все это было из-за гена, который передавался в ее семье. У ее отца была та же проблема, когда ему было больше 20 лет. Он умер от осложнений в 43 года. Ее бабушка страдала от паралича нижних конечностей. Казалось, что такая же судьба ожидает Ванессу. Она могла бы подумать, мне не повезло. Это находится в моей ДНК. Ничего не поделаешь. Ванесса была как Марфа. У нее была эта вера, даже теперь. Ее отношение было таким, даже если это кажется невозможным, и медицинская наука говорит, что ничего нельзя сделать, даже если это было у папы и у бабушки, сегодня новый день, это закончится на мне. Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, что мне передалась эта болезнь, и что говорят эксперты, я знаю, ты создал мое тело. Ты можешь исправить то, что неправильно. Ты сказал, что восстановишь мое здоровье и исцелишь мои раны. Это не произошло внезапно, но постепенно ей становилось лучше и лучше. Сегодня она полностью здорова. Она может ходить без боли и без палочки. Вы не должны учиться жить с тем, что передалось вам по наследству. Джоэл, у всех в моей семье была проблема с депрессией. Это так, но вы можете стать поворотным моментом. Почему бы вам не сказать, «Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от депрессии». Когда вы делаете это, то Создатель Вселенной поддерживает вас. Он посылает ангелов. Вы почувствуете силу, радость, свободу, которой не имели прежде. Возможно, вы унаследовали плохую привычку. Вы не можете с этим справиться, но вы можете положить этому конец. Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от зависимости. Джоэл, моя семья всегда была бедной. Нам никогда не везло. Я просто родился на обочине жизни. Не существует такого, как обочина жизни. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас своей милостью. Он вложил в вас семена величия. Не принимайте бедность как свою судьбу. Возможно, так было раньше, но Бог поднял вас, чтобы положить этому конец. Ваше отношение должно быть таким. «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даже теперь можешь дать мне процветание, что Ты открываешь новые двери, даешь мне возможности, новые связи и приумножение». Он Бог, который действует даже теперь, но у вас должна быть такая вера даже теперь. Потому что Бог отвечает на наши ожидания. Если вы не ожидаете выздоровления, то вы не выздоровеете. Если не ожидаете осуществления своей мечты, не ожидаете преодоления зависимости, свободы от депрессии, то вы застрянете там, где вы есть. Не огорчайте Бога. Скажите, как Марфа, «Бог, я не вижу, как это может произойти в естественном мире. Мой брат умер 4 дня назад. Он уже в могиле. Другими словами, диагноз говорит, что я не поправлюсь. Бизнес в упадке, брак разрушается. Но, Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, насколько плохо все выглядит, несмотря на неудачи, которые я перенес, я знаю, что Твоя сила больше той, которая хочет меня остановить». Ты сказал, то, что предназначено мне во вред, ты используешь в моих интересах. Поэтому благодарю тебя, что я не только выйду из этого, но выйду в еще лучшем состоянии. Вера, которая говорит, я верю даже при том, что диагноз неутешителен. Я верю, что мои дети будут могущественными на земле. Я буду жить свободным от долга и буду благословением для других. Я верю, что достигну

своей мечты, построю приют, открою собственный бизнес, войду в полноту своей судьбы. Так поступил Моисей. Когда израильтяне зашли в тупик у Красного моря, то им некуда было идти. Фараон и его армия приближались. Казалось, что их захватят и возвратят в рабство. Моисей был спокоен, он понял этот принцип. Моисей сказал: «Господь, это кажется невозможным, но я знаю даже теперь, что ты можешь избавить нас». Он поднял жезл, и Красное море расступилось. Они прошли его посуху. Как же Авраам? Бог дал ему обетование, что у него будет ребенок. Они с Сарой были слишком стары. Это бросало вызов всем законам природы. Представляю, как Авраам говорит каждое утро: «Бог, все против нас. Это невозможно в естественном мире. Но я верю даже теперь, что ты можешь дать нам ребенка». Несмотря на ваш возраст и на то, что говорит наш разум, ты можешь прорваться. Однажды, когда им было почти 100 лет, они родили ребенка. Обетование осуществилось. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Врачи сказали родителям, что она, скорее всего, не сможет ходить и говорить, и будет нуждаться в заботе 24 часа. Мои родители были опустошены. Они никогда не думали, что им придется ухаживать за больным ребенком. Но они не ожесточились и не стали жаловаться. Они сделали то, что я прошу сделать вас. Они сказали: «Бог, это кажется невозможным. Врачи сказали, что она будет инвалидом. Господь, мы знаем, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Даже теперь мы верим, что ты можешь исцелить нашу дочь». И как с Ванессой, это не произошло сразу, но Лизе становилось лучше и лучше. Сегодня она здорова. Насколько это возможно? Она один из наших штатных служителей. 77 лет. Она все еще сильна. Насколько другой была бы жизнь, если бы мои родители просто приняли это и думали: что ж, слишком плохо, такова наша участь. Если вы хотите войти в изобилие вашей судьбы и преодолеть трудности, увидеть величие благодати Божией, то вам нужно иметь эту веру даже теперь. Когда это кажется невозможным, скажите: «Бог, я знаю, что ты можешь сделать невозможное». Когда вы не видите выхода: «Бог, я знаю, у тебя есть выход». Когда ваш естественный разум говорит, что это никогда не получится: «Господь, я знаю, что ты сверхъестественный Бог». И Иисус ждал 4 дня, прежде чем пойти и помолиться о Лазаре. Он знал, что тот болен. Иисус знал, что он умрет. Иисус мог бы прийти уже в первый день и исцелить Лазаря. Прийти на второй или третий день. Им не пришлось бы столько пережить. Но для этого была причина. Возможно, мы не понимаем этого. Иногда это может быть испытанием нашей веры. Мы расстроимся и сдадимся? Если бы Марфа начала жаловаться, сердиться, то она, наверное, остановила бы чудо. Именно здесь многие упускают то лучшее, что есть у Бога. Пока вы ждете решения проблемы, улучшения здоровья, ждете, пока ребенок исправится, это очень важное время. Вы сможете пройти испытания и верить, даже когда не видите, чтобы что-то происходило. Вы сможете хранить мир, когда Бог молчит. Вы просите Его, вы как Марфа посылаете весточку. Вы молитесь, но Он не приходит. По некоторым причинам Иисус медлит, Он не отвечает. Ситуация не улучшается. В этот момент многие расстраиваются и думают: жаль, что этого не может произойти. Джоэл, 5 лет назад я верил, что смогу расплатиться с долгами, но не теперь. Я достиг своих пределов. Я верил, что буду здоров. Верил, что повстречаю правильного человека. Осуществлю мечту, но прошло столько времени, слишком много неудач. То, как вы ожидаете, определит, действительно ли ситуация изменится. Когда Иисус пришел к дому Марии и Марфы, Он сказал: «Отведите меня к месту, где вы похоронили Лазаря. Отведите меня к его могиле». По сути, Он говорил: «Отведите меня к месту, где вы оставили веру, туда, где вы разочаровались в своих мечтах и решили, что не выздоровеете, не встретите правильного человека». Если вы не вернетесь к тому месту и не возвратите свою веру, то это свяжет руки всемогущего Бога. Вернитесь

вернитесь к месту, где вы оставили веру, и спросите себя, действительно ли мой Бог больше этой проблемы, больше этой зависимости? Действительно ли мой Бог сильнее болезни? Он Иегова Иры, Бог мой обеспечитель? Он Иегова Рафа, Бог мой целитель? Он все еще Эль-Шадай, Бог, который больше, чем достаточно? Когда вы напомните себе, что ваш Бог всемогущий Создатель Вселенной, то что-то оживет внутри вас. В Ветхом Завете один ангел уничтожил 180 тысяч врагов Бога. Бог всесилен. Он может изменить любую ситуацию. Он держит вас в своей руке. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Когда Иисус сказал «Отведите меня к могиле, отвалите камень», то могу представить, как Марфа говорит «Нет, я не хочу идти туда, там смердит, он мертв уже 4 дня». Возможно, что-то умерло в вашей жизни. Вы пережили развод, банкротство, друг предал вас. Теперь это смердит, как и Лазарь. Если вы не готовы разобраться с вашей проблемой, то, скорее всего, вы не получите своего чуда. Мы ищем оправдание. Джоэл, меня обидели. Он ушел от меня. Это была не моя ошибка. Поэтому я рассержена и огорчена. Вы должны сделать свою часть и избавиться от обиды. Простите людей, которые поступили с вами неправильно. Разберитесь с проблемой. Или «Мой бизнес не удался. Я пережил банкротство. Я пробовал, но, видимо, я неудачник». Неудача — это только одно событие. Это не определяет того, кто вы. Не навешивайте на себя этот ярлык. Вы дитя Всевышнего Бога. Если одна мечта умирает, то вам нужна новая. Несколько лет назад я встретил молодого человека, который участвовал в конкурсе на должность судебного представителя штата. Он второй раз потерпел неудачу. Более года он работал в адвокатской конторе, но это не устраивало его. Я спросил его, когда он собирается снова подать заявку. Он рассмеялся и сказал, «Джоэл, я покончил с этим. Я провалился 2 раза. Это неосуществимо». Я сказал ему то, что говорю сейчас вам. Если Бог должен вернуть мечту, если вы должны войти в обилие вашей судьбы, то вам надо откатить надгробный камень. Эти 2 неудачи могут дурно пахнуть. Возможно, это плохо выглядит, но это не конец вашей истории. Бог не вкладывает мечту просто так. Он не дал обетования для того, чтобы подразнить и оставить вас на полпути к Нему. Возможно, вам потребуется время. Это не происходит согласно вашему расписанию. Возможно, небеса молчали, когда вы молились, но не делайте выводов, что Бог далеко, Он рядом с вами. Это испытание. Что вы собираетесь делать? Остаться там, где вы есть? Расстраиваться и огорчаться? Этого просто не случится. Сделайте свою часть. Откатите камень, разберитесь с дурно пахнущими проблемами и верните обратно свой огонь. Бог, я провалил тест 2 раза. Все против меня, но я знаю даже теперь, ты поможешь мне это пройти. Даже теперь ты изменяешь все мне во благо. Некоторое время назад я встретил этого молодого человека. Он широко улыбался. Он поздоровался со мной и сказал, «Джоэл, я сделал это. В 3-й раз все прошло отлично. Я сдал тест. Он получил эту должность». Друзья, Бог знает, как воскресить мертвые мечты. Не отговаривайте себя. Но мы ищем оправданий. Иисус, Он мертв уже 4 дня. Его уже обернули в саван. Я 2 раза провалил тест. Бесполезно сдавать его опять. Или как Ванесса. Это находится в моей ДНК. Я никогда не выздоровею. Прекратите оправдываться. Мы служим сверхъестественному Богу. Это может потребовать много времени. Кажется, что все против вас, но продолжайте проходить испытания, продолжайте делать правильные вещи. Если вы будете делать то, что можете, Бог явится и сделает то, чего вы не можете. Интересно, что противники Иисуса всегда сомневались в Нем. Они считали, что Дух оставляет тело человека через 3 дня после того, как он умирает. Это не случайность, что Иисус ждал до 4-го дня и только тогда пришел. Он хотел убедиться, что когда Он воскресит Лазаря из мертвых, то никто не сможет подвергнуть этого сомнению. Иногда Бог специально задерживается не только для того, чтобы вы узнали Его благодать,
но чтобы все ваши критики, друзья, родственники, сотрудники, чтобы все они не могли отрицать того, что именно Бог сделал это для вас. Мария и Марфа были огорчены, что Иисус не пришел вовремя, чтобы исцелить их брата. Их молитва не получила ответа, которого они ожидали. Но Бог знал, что Он делает. Он не планировал исцеление. Он замыслил что-то лучшее — воскресение Лазаря. Если ситуация не решилась так, как вы хотели, и согласно вашему плану, то не расстраивайтесь. Бог не подводит. Это означает, что Бог планирует что-то лучшее. Спустя несколько лет после того, как мой отец отошел к Господу, церковь сильно выросла. Мы нуждались в большом зале. Мой отец говорил, что не хочет, чтобы церковь была в другом месте. Я был молодым пастором и не хотел нарушать порядок. Я нашел 100-акровый участок земли в 2 милях от нашего старого здания. Я подумал, это прекрасно, мы построим новое здание. Владелец участка сказал, что 20 лет пытался продать его, но не получал ни одного предложения. Я знал, что Бог сберег этот участок для нас. Владелец сказал, вам даже не надо подписывать контракт. Возьмите разрешение и начинайте составлять план. Проводите исследование почвы, а потом мы составим контракт. Несколько месяцев спустя мы пошли, чтобы заключить сделку. Встреча была назначена на 8 часов утра. Мы приехали в 7:45 и очень радовались этому приобретению. Секретарь вышел и сказал, «Я сожалею, владелец продал участок вчера вечером другому». Я был так расстроен. Я знал, что это дьявол украл нашу собственность. Несколько месяцев спустя мы нашли больший участок. Мы подумали, «О, это еще лучше». Но произошло то же самое. Его продали прямо у нас из-под носа. Я подумал, «Бог, что происходит? Ты знаешь, что мы нуждаемся в большом здании. Таких участков в этом районе не было». Я был готов разочароваться и думать, «Что ж, наверное, это неплохо. Мы попробовали, этому просто не суждено случиться». Полгода спустя я почувствовал, как что-то поднялось внутри меня. Я знал, что мне надо вернуть свой огонь. Как будто я прошел через дурно пахнущее место, где моя мечта была дважды испытана. Я сказал, «Бог, это не произошло так, как я хотел, но я знаю, что ты все еще на престоле. Я не вижу подходящего участка, но я знаю даже теперь, что у тебя есть для нас правильное место». Несколько недель спустя мне позвонили и сказали, что бывший компакт-центр выставили на продажу. Когда я услышал это, то что-то воспрянуло внутри меня. Я знал, что здание должно быть нашим. 3,5 года спустя мы въехали в него. Нам не пришлось строить новое здание. Бог дал нам уже построенный зал. Крупнейшее здание в 4-м по величине городе в Америке. Что я хочу сказать? Я молился об исцелении, но Бог планировал что-то лучшее – воскресение. Если это не произойдет согласно вашим планам, не расстраивайтесь. Продолжайте верить. Бог знает, что делает. Он может увидеть большую картину вашей жизни. Он хранит ваши желания в глубине сердца. Я услышал об одной женщине, которая потеряла свой дом. Ее уволили. Она молилась о том, чтобы как-то выплатить кредит, но не смогла этого сделать. В итоге ее дом был арестован. Банк забрал его и выставил на аукцион. Она смирилась с потерей дома и что эта глава в ее жизни закончена. Она была убита горем. Она одна воспитывает детей. Чтобы полностью закрыть этот вопрос, она пошла на аукцион, где продавали арестованное имущество, включая и ее собственный дом. Она не могла не плакать, когда видела свой дом, как один из лотов аукциона. Одна женщина заметила, что она была расстроена и спросила ее, что случилось. Она рассказала, что потеряла работу, и теперь ее дом продается с аукциона. Женщина спросила, какой этот дом. Она показала фотографию. Когда подошла очередь его продажи, то эта женщина стала предлагать свою цену. Она предлагала цену все выше и выше, и победила в аукционе и стала владельцем этого дома. Она обратилась к своей новой знакомой, с которой только что познакомилась, и сказала, «Я приехала, чтобы купить дом для своего сына. Но теперь я знаю, что Бог послал меня сюда, чтобы выкупить ваш дом и отдать его вам». Она передала ей документы. Женщина не могла поверить этому. Она молилась, чтобы выплатить кредит, молилась об исцелении, но Бог планировал воскресение.
Теперь она владеет им, и у нее нет долга. Есть ли что-то, из-за чего вы расстраиваетесь? Вы думаете, что прошло уже столько времени? Вы не представляете, как это может решиться. Все, что вам требуется, это одно прикосновение благодати Божией. Возвратитесь к тому месту, где вы потеряли веру. Бог говорит, даже теперь я могу изменить это. Даже теперь я могу восстановить.

восстановить ваше здоровье, могу помочь вам осуществить мечту. Вам надо выдержать испытание. Продолжайте верить, даже когда Бог молчит. Имейте правильное отношение, даже когда это не происходит согласно вашему плану. Бог знает, что делает. Вы можете молиться об исцелении, но Он приготовил вам воскресение. Если вы верите, даже теперь, как Марфа, то я верю и провозглашаю, что Бог возродит то, что вы считали мертвым. Он вдохнет новую жизнь, ваше здоровье, ваши мечты, ваши финансы, ваши взаимоотношения. Вы увидите, как проблема решается, как осуществляются мечты, как вы поднимаетесь на новый уровень во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, то мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Дорогие ребята, вот и наступил новый учебный год. И сегодня для вас зарядка плюс мудрость и знания. В Библии написано: если ты будешь призывать разумение, тогда мудрость войдет в твое сердце. Рассудительность будет оберегать тебя от злого пути. Сегодня я предлагаю зарядку, которая стимулирует работу головного мозга. А помогут мне в этом юные гимнастки Настя, Арина и Оля. Всем привет! Первое упражнение – разминка, и оно называется ладошки. Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На 4 счета мы растираем ладошки возле груди, на 5, 6, 7, 8 отдыхаем. Приготовились, начали. 1, 2, 3, 4, отдыхаем. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. Второе упражнение – внимательность. Исходное положение – стоя, ноги вместе, ручки перед грудью. Делаем хлопок в ладоши. 1. И на 2 скрещиваем руки к плечам. Левая рука сверху. На 3 делаем снова хлопок перед грудью. На 4 скрещиваем к плечам. Правая рука сверху. Выполняем упражнение очень внимательно. Чередуем левую и правую руку. Приготовились, начали. 1. Левая сверху. 2. 3. 4. 1. Левая сверху. 3. Правая. 1. Левая. 3. Правая. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Закончили.

Следующее упражнение – потанцуем. Исходное положение – стоя, ноги – узкая стойка. Руки согнуты в локтях перед грудью. На раз поднимаем правое колено и тянем к левому локтю. Раз. На два возвращаемся в исходное положение. Два. На три левое колено к правому локтю. Три. Четыре. Выполняем все побыстрее. Приготовились? Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Молодцы. Раз, два, три. У вас отлично получается. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение называется скручивание. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Руки опущены вдоль туловища. На раз мы тянемся правой рукой вправо, скручиваемся. Направо тянемся назад. На два возвращаемся в исходное положение. На три левой рукой тянемся влево назад. На четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два, три, спина ровная, четыре. Раз, два, три, четыре. Глубокий вдох, выдох. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили.

Следующее упражнение называется «Семечко дерева». Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На раз тянемся наверх, высоко поднимаем руки через сторону наверх. На два садимся вниз, полный приседа, обнимаем руками ножки. Представляем, что мы семечко. Тянемся наверх. Раз. Дерево растет наверх высоко. И наклоняемся вниз. Два. Молодцы. Еще раз, высоко-высоко. Два. Отлично. Раз. Два. Молодцы. Раз. Два. Еще разок. Раз. Два. И последний. Раз. Закончили.

0: Следующее упражнение – зарядка водолазов. Исходное положение – лежа на спине. Ложимся на пол. Ручки подняты наверх, у головы. На раз поднимаем правую ногу и тянемся левой рукой к правому носочку. Раз. Два. Возвращаемся в исходное положение. На три поднимаем левую ногу и тянемся к левому носочку правой рукой. На четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Последнее упражнение называется ухо-нос. Возвращаемся в исходное положение стоя. Ноги вместе. Правая рука берется за правое ухо, левая рука за нос. Меняем положение рук. Левой рукой за левое ухо, правая за нос. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Отлично. Раз. Два. Раз. Закончили. Предлагаю сделать эту физическую зарядку плюс зарядку для мозга, чтобы лучше учиться в школе. Желаю вам получить в новом учебном году
1: много новых знаний,
2: отличных оценок,
1: интересных открытий.
0: Всем пока!

0: Настя, я уже дома, если честно, 100 раз готовила, даже блины пекла. Маме с папой очень понравилось.
1: Это хорошо. Нам нужны профессионалы. Главный рецепт приготовления знать, и все получится.
2: Здравствуйте, ребята. Приветствую вас, юные повара. Надя и...
3: Это Юля, дядя Леша, моя подруга. Она тоже хочет стать поваром, и я ее к нам пригласила.
2: Замечательно. И Юля, значит, вдвоем вы быстрее отгадаете мою загадку. Не похожие совсем нравятся продукты всем. Не отдельно, а гурьбой. Очень вкусные с собой. Блюдо это все едят, а зовут его...
4: Салат!
2: Правильно. А готовить мы будем салат, который называется «Белая береза». И поможет нам в этом удивительная книга кулинарных рецептов.
3: Белая
2: мы будем
3: береза?
2: Все. Да, белая береза. Вы такого не слышали? Не видели? Сегодня увидите и узнаете, как его готовить. Для этого надо 2 свеклы помыть и отварить их. Это мы сделали заранее. А знаете, как готовят свеклу профессионалы?
3: Нет.
2: Ей нужно 30 минут покипеть, а потом слить воду и поставить под струю холодной воды. Минут на 15. И она очень быстренько будет готова. Итак, возьмем маленький стакан чернослива.
3: Вот он.
2: Да, у нас чернослив мягенький. Потрогайте, видите? А если он твердый, то нужно его в горячую воду положить на 20 минут. Так, займетесь черносливом, берите ножики. Значит, еще нам нужны 0,5 стакана грецких орехов. Этим займусь я. И зубчик чеснока. Хорошо, занимаемся.
3: Чернослив мелко резать?
2: Мелко, конечно. Чтобы его было приятненько в салатике найти.
3: Ой, мне приятненько его целым есть. Сразу немного.

0: Ну что, я достану чесночок и одну дольку почищу. Давай. Нам немножко чеснока нужно будет. Будет очаровательный запах и вкус.
1: Я уже порезал все.
2: Я тоже.
0: Молодцы. Сейчас мы заглянем в нашу удивительную книгу рецептов кулинарных. Хорошо, что у нас есть такая книга. Всегда можно заглянуть и прочитать. Так, дальше почистить свеклу и яблоко. Свеклу натереть на крупной терке, а яблоко почистить и нарезать небольшими кубиками. Я думаю, что свеклой займусь я сам, чтобы вы не перепачкались. А с яблоком вы вдвоем справитесь. Высыпайте пока чернослив. Кстати, проверить, хорошо ли сварилась свекла, можно очень легко, проткнув ее вилкой. Она должна легко входить и выходить. Ну что, занимаемся яблоками?
1: Вот только я не умею чистить яблоко обыкновенным ножом. Я обычно чистилкой-резалкой его чищу.
0: Ну, если у тебя не получится, может быть, Юля тебе поможет?
2: Да.
0: Мне нужна мисочка.
1: Надо еще почистить ее.
2: Ой.
0: И терка. Заканчиваем.
1: Я уже все.
2: И я.
0: Складывайте все в мисочку. Сейчас я тоже руки сполосну. О! Посмотрите, какое у нас разнообразие. Свекла, грецкий орех, чеснок.
2: Чернослив.
0: Все это сейчас мы перемешаем с майонезом, которого у нас пока нет.
1: А как же яблоки?
0: Мы будем делать его сами. Вы знаете, что домашний майонез намного полезнее магазинного? Главное – все сделать по рецепту. И тогда чудесный вкус нам обеспечен. Ну, читаем. Чтобы майонез получился вкусным, прежде всего возьмите хорошее настроение. Есть секрет. Всем известно, что любое блюдо, приготовленное с хорошим настроением, намного вкуснее. Читаем дальше. Вылить в емкость полстакана холодного молока и стакан холодного рафинированного, то есть очищенного, без запаха, масла. И их взбить блендером. Есть у нас сосуд, есть у нас молоко. Так. Наливаем полстакана сюда и теперь растительного масла.
1: Тоже полстакана?
0: Нет, стакан. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Вот так. Ну. И его тоже сюда. И теперь взбить блендером. А у вас там нет блендера?
2: Нет.
1: Нет.
0: Опаньки. Мне кажется, я его забыл. Точно. Сейчас я за ним схожу. А вы пока приготовьте еще сок лимона, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки горчичного порошка. Вон оно. Я сейчас быстренько.
2: О, идея, Надь. А давай дяде Лёше покажем, что мы сами справимся и все вилкой перемешаем.
1: Ну, по рецепту же блендером надо.
2: Да какая разница? Берем соль, горчичный порошок. А ты пока лимон взбивай, Надь. Дядя Лёша же просил. А А для цвета можно и томатной пасты добавить.

0: Вот блендер. А это что у вас такое?
1: Мы хотели сюрприз вам сделать.
0: Ну, сюрприз получился. А вот майонез не совсем. Потому что он должен быть белым и густым. Давайте все переделаем.
2: Юль, я же тебе говорила, надо все по правилам было делать. Тогда бы точно все получилось.
0: Конечно. Правила нам очень помогают. Вот, например, в книге кулинарных рецептов они написаны для того, чтобы получались вкусные блюда. А в книге рецептов для жизни они написаны, чтобы нам жить радостно и счастливо. Посмотрим, что у нас тут первым пунктом написано.
3: Первым делом надо достать масло и молоко и их перемешать блендером.
0: Правильно. Так и сделаем. Достаем масло и молоко. Снова наливаем. Держите. Полстакана молока.
3: Можно я масло налью?
0: Давай, наливай, Надеж. Готовим блендер. Красота!
4: Ну? Это да!
1: Чудо какое-то! А можно мне попробовать взбивать?
0: Конечно, можно. Только сначала мы добавим туда по рецепту лимонный сок.
1: Ой, я его сейчас возьму.
0: Столовую ложку. Пол чайной ложки соли и пол чайной... Дай мне, пожалуйста, чайную ложечку. Так, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки горчичного порошка. Только чтобы он не горчил, надо его сначала залить кипятком. Юль, подай, пожалуйста, мне чайничек. Он горячий? Проверь.
1: Да, очень горячий.
0: Давай. Сможешь? Наливай. Хорошо.
1: А я уже выжила лимон.
0: Так. Мы дадим постоять горчице 15 минут. А лимон заправим. Добавляем горчицу. И теперь можно взбивать. Держи. Погружай. Ну, что-то у нас получилось. Давайте посмотрим. Какая красота, прям как настоящий, смотрите. Ну что, теперь берем две ложечки.

0: майонеза. И смешиваем с продуктами.
1: А можно мне попробовать?
0: Можно.
2: Я тоже хочу. Есть еще одну ручку.
0: Держи.
1: Угу. М-м-м, вкусно.
0: Попробуй.
1: Вкуснее магазинного.
0: Точно?
1: Угу.
0: Хорошо. Добавляем 2 ложки. Так, и ссыпаем сюда все продукты, кроме яблок. Так. Чеснок. И чернослив. Все перемешиваем.
2: Можно я перемешаю немножечко?
0: Ага, сейчас я чуть-чуть распределю. Угу. Продолжишь?
1: Угу.
0: Так, приготовим салатничек поменьше. Сюда мы выложим перемешанные эти салат и сверху посыпем яблоками. А еще сверху чистой ложечкой выложим оставшийся майонез и разровняем его красиво. Да? Давай. Я немножко перемешаю, ребят, еще. Чтобы он у нас равномерный получился. Трудно было, да, перемешать?
2: Достаточно.
0: Вот он. Большой салат. Ну что, выкладываем. Угу. Может быть, не весь выкладывать будем?
2: Давайте чуть-чуть поменьше.
0: Остальное. Чтобы у нас блюдо красиво получилось. Берем сюда. Так. Теперь выкладываем сверху яблоки. Давайте. Угу. Тоже разравнивайте. И давайте майонез. Держите чистую ложечку. Выкладывайте оставшийся майонез сверху и выравнивайте такой ровненькой-ровненькой полянкой. А я пока порежу чернослив длинными полосками. Это нам понадобится для украшения.
2: Все это вкусно.
0: Выглядит?
2: Очень.
0: Как мороженое.
1: Угу.
0: Сверху мы украсим листиками салата по краешку. Вот так. Вот. Теперь догадались?
2: Да.
0: Почему наш салат называется «Белая береза»? Красота! Приятного аппетита, ребята! И пусть у вас все получится! А книга «Добрых рецептов» вам обязательно поможет!

Однажды моя сестра пожаловалась мне на боль в суставах, после чего мы отправились с ней бороздить просторы интернета в надежде найти исцеляющее средство. И нашли препарат с отличными отзывами. Однако, прочитав инструкцию, мы обнаружили, что в состав лекарства входит масло соевых бобов. Тогда родственница воскликнула: «В таком случае я могу употреблять сою и в натуральном виде». И тут я всерьез призадумался и захотел углубить свои знания в этом продукте. А вам, друзья, я предлагаю ко мне сегодня присоединиться. Для начала давайте посмотрим, что собой культура представляет. Соя относится к древним травянистым растениям семейства бобовых. История возделывания этой культуры исчисляется по меньшей мере 5000 лет. Растение упоминается в самой ранней литературе Китая, а его изображения были обнаружены археологами на камнях и черепашьих панцирях. Сегодня соя является самой распространенной среди зернобобовых и масличных культур. Она возделывается во многих странах мира, а ее семена служат сырьем для различных пищевых продуктов. Плоды сои представляют собой выпуклые овальные формы бобы, обычно содержащие по 2-3 семени. Они преимущественно крупные, примерно 4-6 см длиной. Окраска семян в основном желтая, но иногда встречаются сорта с зелеными, коричневыми и даже черными плодами. Давайте рассмотрим, как они используются. В современном мире семена сои широко применяются в кулинарии. Во-первых, ими заменяют привычное мясо. Их добавляют в колбасу и полуфабрикаты. В отварном виде они используются для приготовления вкуснейших отбивных и котлет. Кроме этого, соя содержится в молочных и мучных изделиях, например, в таких, как майонез и макароны. А еще она может стать превосходным гарниром и основой для овощных рагу и супов. Уникальное свойство сои заключается в том, что при полном отсутствии собственного вкуса и запаха она прекрасно впитывает любые ароматы. Так, в сочетании с различными ингредиентами из нее получаются полноценные продукты. О некоторых из них мы и поговорим. И первый продукт, на который хочется обратить внимание, это сыр тофу. По консистенции он очень похож на творог. При его приготовлении соевая масса обжаривается в оливковом масле с овощами и специями, и затем формируется брикет. В результате получается очень сытное и полезное блюдо. Сегодня на прилавках магазинов можно найти продукт под названием фуджу. Кстати, нам он больше известен как корейская спаржа. Ее получают из пенки соевого молока. Во время готовки ее приправляют специями, травами и уксусом. В итоге получается ароматная закуска. Нельзя не упомянуть и о соевом соусе, который, между прочим, может с успехом заменять соль. При этом бобы измельчают и смешивают с зернами пшеницы. Затем заливают водой и добавляют специальную закваску, укладывают в мешочки и сушат. Через некоторое время из них начинает выделяться жидкость, из которой после фильтрации и образуется соус. Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает соевое масло. Производится оно в результате прессования и экстракции соевых бобов. Кстати, составляет около 30% от производимых в мире растительных масел. Его рафинируют и дезодорируют, придавая ему потребительские качества. На нем жарят, добавляют его в салаты и выпечку. А еще его используют в производстве лекарственных средств. А вот теперь разберем полезные свойства сои. Основным биохимическим компонентом семян растения является белок. Среди всех возделываемых в мире сельскохозяйственных культур соя является одной из самых высокобелковых. По данным разных источников, содержание этого элемента в семенах культуры составляет в среднем от 38 до 42% и может доходить до 50%. Растительный белок, содержащийся в соевых бобах, по качеству близок к белкам мяса, молока и яиц. Благодаря этому соя способна быстро справиться с чувством голода, причем без набора лишних калорий. В соевом белке имеются все необходимые аминокислоты, которые есть в животных белках. Они отвечают за множество функций, происходящих в организме. Одна из основных – выведение из организма ядовитых веществ. Это особенно важно для людей,
которые живут в регионах с неблагоприятными экологическими условиями или работают во вредных для здоровья условиях труда. Кроме того, аминокислоты являются прекрасным строительным материалом новых клеток. Соевые продукты вполне могут похвастаться наличием кальция, поэтому они так полезны для здоровья костной ткани. Этот элемент не только формирует ее, но и защищает от повреждений. К примеру, в вареных бобах его насчитывается порядка 200 мг. В сыре тофу 283 мг на 100 грамм продукта, а в соевом молоке от 95 до 300 мг. А в сухом соевом протеине и вовсе 363 мг. Кстати, этот порошок любят употреблять спортсмены, поскольку он не только укрепляет их кости, но и помогает наращивать мышечную массу. Ну и в завершении узнаем о нормах потребления пищевой культуры. Как и у любого продукта, у сои есть свои ограничения. Людям, склонным к аллергии, особенно детям, или имеющим какие-то серьезные заболевания, перед ее употреблением необходимо проконсультироваться с врачом. А для здорового взрослого человека порция сои составляет от 150 до 200 граммов в сутки. Мясоедам не рекомендуется съедать более 320 граммов продукта в неделю. Только не забывайте, что прежде бобы нужно замочить в воде на 12 часов и как следует отварить. Это нужно делать обязательно, тогда они вам принесут много пользы. По статистике, японская нация считается одной из самых долгоживущих. Некоторые ученые связывают это явление с тем, что большая часть населения страны – вегетарианцы, регулярно употребляющие соевые продукты. Ну что ж, друзья, проверить достоверность этой гипотезы, по всей видимости, можно только одним путем – начать активно включать в рацион своего питания сою. Да благословит вас в этом выборе Господь, тем более, что Он совсем не против этого продукта.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в Гленроузе, штат Техас. Сегодня мы поговорим о воде. Насколько она важна для нас? Прослеживается ли в воде особенный дизайн? Помню, как летом, еще перед тем, как я стал подростком, я работал вместе со своим отцом на полях центрального Техаса. Я помню, как длительное время я ничего не ел и не пил, пытаясь быть настоящим мужчиной, понимаете? Наконец, где-то в полдень, я сказал своему отцу: «Я очень хочу пить». Он ответил: «Хорошо, выпей воды». И мы держали ее в примитивном термосе, чтобы она была холодной. Я сказал: «Нет, я хочу, чего-то настоящего, Кока-Колу, например». И отец ответил: «Сын, лучше воды ничего нет». Я ему: «Да нет, я подожду». Мне пришлось ждать несколько часов, чтобы закончить всю работу, и когда мы приехали на заправочную станцию, отец купил мне хорошую, холодную Кока-Колу. Но сейчас я вот что скажу вам. Мой отец был прав. Никакой напиток в мире не сравнится с водой. Почему? И я не предлагаю вам какую-то особенную воду. Я просто хочу поделиться с вами серией деталей, которые, я надеюсь, изменят вашу жизнь. Они изменили мою. Как видите, я поднял бокал воды, а вот этот пустой. Когда я переливаю из одного в другой, происходит ли что-нибудь особенное? Да, происходит. Недавно в технической монограмме я прочитал статью одного из издателей журнала о природе. Он написал о воде, описав ее как самую уникальную из всех средств. Он утверждал, что каждую миллиардную долю секунды водород и кислород в воде распадаются и преобразовываются. Можете себе представить, если вы хорошо присмотрелись к воде, которую я переливаю, вы заметите, что в ней как будто бы спиральный механизм или даже целая система волнообразных спиральных движений. Она просто вся сразу не выливается. Она ведет себя очень особенно. Вода жизненно необходимо. Фактически, как недавно было опубликовано в журнале Scientific American, вода составляет 71% веса всей нашей с вами системы, нашего тела. Таким образом, большинство из того, что в нас — это вода. В той же статье было написано о чудотворности воды. Ведь каждая клетка в большинстве своем состоит из воды. ДНК также пропитана водою. Благодаря своим особенным взаимоотношениям с органическими материалами, вода является составной частью всего происходящего в них. Без нее это было бы невозможно. Давайте поговорим об особенностях воды. Их очень много. Это фотография первой гиперборической биосферы нашего мира. Мы показали еще ее более 5 лет назад. На этой фотографии вы видите, как я стою перед этой биосферой. Я читаю лекцию группе студентов. Если хорошо присмотреться, можно различить вот эти медные катушки. И мы на самом деле привели в движение эту электромагнитческую систему. Это осциллоскоп, следящий за вибрационным циклом всей системы. В эту биосферу мы также поместили и живые организмы. И результаты оказались феноменальными. К сожалению, на этой фотографии не показан огромный аквариум. От одного конца биосферы до другого этот аквариум был 1,3 метра. И в этот аквариум мы поселили рыбу паку пиранья. Начали мы с небольшого аквариума в 39 литров, но они начали феноменально расти, находясь всего в 1,5 метрах от биосферы. Тогда один из сотрудников сказал: «Здесь что-то не то происходит». И он специализировался в разведении этой рыбы. Они действительно стали просто большими.
Ведь в других местностях мы также наблюдаем за целыми группами этой рыбы. За 5 лет эта рыба должна была увеличиваться всего лишь на 15 или 17 сантиметров. Но та, которая жила рядом с биосферой, не была 15 или 17 сантиметров, она была 60 сантиметров длиной, и вес у нее был 8,5 килограммов. Она была просто огромная, в 3 или 4 раза больше, чем должна быть в обычной среде. На этой стадии развития эти рыбы могут стать такими большими, но для этого требуется очень много времени. А эта рыбина стала такой большой, что хвост достигал от одной стенки аквариума до другой. Что-то здесь не так. Чуть меньше, чем 1,5 года назад, мы поместили в этот аквариум небольшую рыбу чистых вод Picostastomus. В это время ее длина должна была быть не более чем 9-10 сантиметров. Но она выросла и стала целых 33 сантиметра длиной. Мы наблюдаем за этим видом рыбы и в других аквариумах. 7- или 8-летние из них всего лишь 15 или 20 сантиметров длиной. А этот приятель за год и 4 месяца достиг длины 33 сантиметра. Здесь происходит что-то необычное. В системе дизайна вода — самый главный компонент всего того, что Бог сотворил. Таким образом, давайте подробнее рассмотрим строение и природу воды. Во-первых, вода всегда в движении, даже если этого движения и не видно. Как я уже упомянул, каждую миллиардную долю секунды разрывается связь между водородом и кислородом, что вызывает их полное преобразование. Вода выполняет очень особенную роль. Во время проведения настоящих научных исследований всегда указывается особенная природа воды. Конечно же, в бытие подчеркивается, над водами носился Дух Бога. Каждое движение воды стимулируется очень особенным путем. И я собираюсь подробнее это рассмотреть. В соответствии с недавней работой, опубликованной в Кембридже, космос очень хорошо приспособлен для нашего существования. Отпечаток дизайна можно заметить по всей Вселенной. И это технические ссылки. Космос так хорошо соответствует существованию биологической жизни на Земле благодаря просто феноменальной теплоемкости воды. Вода чрезвычайно важна в этом смысле. Согласно этой технической монограмме, физические и химические свойства

Свойства фундаментальных составных частей клетки подтверждают, что существование клетки и жизни, основанной на углероде и воде, критически зависит от целого ряда удивительных адаптаций и свойств множества жизненно важных компонентов. В этом строении совершенно исключена хоть какая-нибудь возможность случая. Давайте подробнее рассмотрим воду. Ведь с виду это просто естественная, обычная субстанция, обычная материя. Ну что ж, так оно и есть. Но у нее очень специфическое предназначение. По своей структуре вода состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Они хотят объединиться в специальную форму под углом 109 градусов. Однако, из-за целого ряда электронов в кислороде и молекулах воды, эти уединенные пары электронов находятся вот здесь. В этом месте соединяется и водород. Таким образом, вода формирует четырехгранную структуру, которая похожа на пирамиду. Но поскольку элемент этих уединенных пар электронов немного выходит за ее рамки, и из-за веса самих атомов водорода она сдвигается к углу в 104,5 градуса. Возможно, это нагромождение информации, и вам это не интересно, но это очень важно. Позвольте мне вкратце повторить, что я только что сказал. Из-за этих отдельных пар связи углерода с кислородом в этой четырехугольной структуре, которая похожа на пирамиду, из-за дополнительного веса водорода угол соединения получается не 109 градусов, а 104,5 градуса. Таким образом, каждый раз, когда вода льется свободно, свободной спиралью, и происходит изменение в обтекаемой основе, и происходит изменение в теплоемкости воды из-за того, что температура воздуха вокруг немного отличается. Другими словами, постоянное изменение температуры всего лишь за долю секунды, и это растягивает всю структуру, молекулярную структуру, до соединения в 109 градусов, и потом опять до 104,5 градуса. Таким образом, состав молекул в капле воды подхватывает дополнительно 3 электрона. Но они не соединяются внутри этой молекулы. Фактически, они просто заряжают эти капельки. Таким образом, если вода льется свободно, если это вблизи пульсирующего электромагнитного поля, угол этих водяных капелек постоянно изменяется взад и вперед и привлекает свободные электроны, и это заряжает эту воду энергией. Это жизненно необходимая информация. Все это было описано в технической литературе. А я просто неофициально поделился с вами. Я знаю, что, может быть, утомил вас. Давайте поговорим о гидрологическом цикле. Мы все знаем, что он включает в себя и лед, и обычную воду, и газ. Скажем, осадки выпадают в океан, потом испаряются, а затем тучи выливают эту воду обратно на землю. Определенное количество воды просачивается в землю, остальная ее часть опять испаряется, чтобы позже опять возвратиться сюда же. В то же время у нас есть и подземные воды, и это естественный гидрологический цикл, о котором мы все хорошо знаем. Но в начальной структуре воды происходило что-то особенное. Я имею в виду, что в оригинальном, изначальном дизайне воды происходило что-то особенное. Так, сама по себе вода прекрасна, она ведет себя прекрасно. Но в наших современных условиях она просто утратила свою энергию. Ведь больше она не течет свободно. Помните, я говорил вам об этих капельках, которые свободно переливались одна в другую? Этот свободный поток напоминает спираль, когда я переливал из одного стакана в другой. Но когда эта спираль сгофрирована, когда что-то мешает переливанию, тогда у этой воды нет никакой энергии. Эта энергия растворяется прямо в этих же капельках. И это проблема для нас.

Если в ней нет никакой энергии, наши тела также не могут подкрепиться энергией. И это современная социальная и экономическая проблема всего нашего земного шара, которую необходимо решить. Вода должна опять наполняться энергией. Но как же это сделать? Очень внимательно послушайте информацию, которую я узнал и которая потрясла меня. Как мы знаем, в первоначальном дизайне Земли, Земля была защищена небесным сводом. Он был очень тонкой кристальной формы, приблизительно 10 миль над землей, примерно 15 километров. Как же это возможно? На иврите он назывался ракия, что означает природный хрусталик. И в лаборатории под относительно низким давлением был сформирован так называемый I-7. И в хрустальном контексте это I-6, но I-7 более объемный и более твердый, как оболочка. Технически это водород, который соединен в специальной кристаллической металлической форме. Таким образом, это как раз то, что и нужно. Так как же в природе заряжается вода? Позвольте мне вот что вам описать. Летом в Техасе мы поливаем свои газоны столько раз, сколько нам позволено это делать, чтобы не истратить всю воду. И чтобы сохранить наши газоны зелеными, необходимо довольно много воды. Мы поливаем их очень часто. Поливаем 2-3 раза в неделю, и они едва дышат, потому что настолько жарко. Но только одна хорошая гроза, и утром газон зазеленел. Почему? В Западном Техасе я читал о воде целую лекцию. Один человек пригласил меня на обед, чтобы задать мне какой-то вопрос. Я сказал, хорошо, все остальные будут обедать, я присоединюсь к вам, мы поговорим. Ну что ж, мы пошли вместе в ресторан, и он сказал мне, я хочу объяснить, почему я хочу с вами поговорить. Он сказал, вы говорите, что вода, которая падает во время грозы, обладает энергией. И это решает важную проблему. Поскольку я фермер, меня это интересует давным-давно. Он сказал, здесь у себя, в Западном Техасе, мы копаем колодцы, и в них хорошая холодная вода, мы наполняем ею металлические резервуары в цистерны. И он сказал, что и коровы, и лошади всегда пьют из них воду. Но после грозы животные предпочитают пить дождевую воду из каких-то мутных луж или из своих же следов. После грозы они как будто забывают об этой чистой воде в этих огромных цистернах, которую мы добыли для них из-под земли. И он говорит, интересно, почему эти животные предпочитают дождевую, грязную воду чистой воде из цистерн? Видите ли, довольно часто животные намного чувствительнее, чем мы с вами. Поэтому они предпочитают воду, которая заряжена энергией. Почему же дождевая вода наполнена энергией? Как это происходит? Смотрите внимательно. Вот что происходит при обычной грозе. Вода сначала испаряется по спирали, и затем опять по спирали выпадает на землю, то есть она спокойно падает. И если температура хоть немного изменяется, скажем, на 0,1 градуса, этот четырехугольник растягивается до 109 градусов и затем опять возвращается к 104,5 градусов. И поскольку это вибрирующий процесс, он вбирает в себя и всю дополнительную энергию свободных электронов. Таким образом, вскоре мы замечаем, что гроза поднимается все выше и выше, и поскольку она содержит в себе как положительные, так и отрицательные разряды, появляется молния. Но это неправда, что молния заряжает эту тучу. На самом деле, вода заряжается во время всего процесса в целом. Испарение свободы.

Мои друзья подтвердили это на эксперименте, и рыба в нем живет намного дольше. Ведь я недавно описал, что произошло в аквариуме, который находился рядом с биосферой. Присутствие бактерий в воде резко сокращается. А анаэробическая бактерия очень вредная. К тому же от нее очень тяжело избавиться. Мои друзья вылили несколько галлонов воды, заряженной энергией, в очень болотистый колодец в одном дворе в университете. В нем было столько много бактерий, что он был совсем непригоден для питья. А эта вода, заряженная энергией, всего лишь за одну ночь очистила этот колодец настолько, что его опять все начали использовать. Теперь уже неудивительно, почему у нас столько разных медицинских проблем, которых раньше никогда не было на планете Земля. Ведь теперь электромагнитное поле намного меньше, чем раньше, и как раз оно очень важно для того, чтобы заряжать нашу воду. Поэтому и развелось столько бактерий. Для них просто большой праздник сейчас. Ведь если пить много воды, заряженной энергией, седые волосы начинают приобретать прежний естественный цвет. Как мы сами увидели, рыба увеличивается до огромных размеров. Кукуруза вырастает до 6 метров, и на ней много початков. Редиска вырастает такой большой, как дыня. Результаты феноменальны, но им не уступает то, что записано об ископаемых. Как мы знаем, перед потопом во время Ноя все было намного большим. Это значит, что в то время и вода была намного более заряженной энергией, чем сейчас. И какой формы была эта вода? Знаете, последние минуты нашей программы чрезвычайно важны. Итак, как показано в технической литературе, эта вода формируется в определенные формы, которые соединены вместе. Вот здесь она представлена в увеличенном кистевидном плане, а вот здесь в плане, который сейчас развалины не вместе. Вы видите, вот это ориентированы, здесь 280 молекул, собраны в определенную форму заряженной энергией воды, ведь эта структура может либо увеличиваться, либо уменьшаться в зависимости от энергии. Молекулы этой воды могут накопляться и накопляться. Знаете, увидев это, я был изумлен. Несколько таких структур японской весенней воды, заряженной энергией, было сфотографировано и заморожено. Для меня эти формы совершенно изумительны по своей красоте. Вы, наверное, слышали о целебных свойствах источника в городе Лурде, Франция. Вода из него исцелила многих людей. Но изумительно то, что вдали от источника эта вода постепенно теряла все свои целебные свойства. И на этой фотографии вы видите ее структуру. Поразительно, не правда ли? Мы провели несколько опытов, чтобы понять, как заряжается вода в этом источнике. Меня изумило то, что она отзывалась на очень разные виды энергии. Например, на акустическую энергию. Знаете, я хотел сказать вам и хочу еще раз подчеркнуть, что мы разрушаем свои собственные тела. Ведь помните, что в соответствии с научным американцем, Scientific American, 71% нашего тела — это вода. Так что же происходит с этой водой при звуке музыки? Вот здесь у нас образцы дистиллированной воды перед и после того, как мы включили спокойную японскую мелодию. А вот эти неориентированные кисти образовались после проигрывания спокойной оркестровой симфонической музыки. После музыки они объединяются в целые структуры, которые легко различить. Между прочим, мне также посчастливилось увидеть очень специфическую кистевидную структуру после проигрывания рок-музыки. Она была совершенно искажена. А ведь сегодня у нас столько разных вещей, которые совсем не гармонируют с оригинальным дизайном Божьего сотворения. Симфоническая музыка очень благоприятна для нашего тела, и часто христианская симфоническая музыка
потому что эмоции совпадают с ней. Давайте-ка в эти последние минуты опять возвратимся.

к дизайну сотворения. Как сказано в Библии, вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынной, на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и над водами носился Дух Бога. Здесь представлена также и иллюстрация второго дня, когда был сотворен небесный свод. Должно быть, тогда в воде было столько энергии, что она прямо танцевала от радости. Она была благотворной и для растений, и для человека, и для животных, сотворенных в эту очень особенную неделю. Следовательно, я опять задам же тот же вопрос. Когда я переливаю воду из одного бокала в другой, происходит ли что-то особенное? Да, происходит. Потому что ее поток не ограничен никакими трубами. Я не против труб, но нам нужно ценить тот факт, что Бог сотворил воду для заряжения энергией. Трубы лишают ее этой возможности. Ведь вода заряжается только тогда, когда она свободно течет по разным естественным уклонам. Тогда пульсирующие электромагнитные поля высшей интенсивности заряжают ее своей энергией, которая передается и нам с вами. Иисус называл себя водой жизни. Ведь вода обладает очень особенной энергией. Она поднимает уровень нашего существования до квантовых размеров, увеличивая нашу собственную энергию. И вы видели синхронизацию кистевидных форм воды, когда они заряжаются симфонической музыкой и акустической энергией, заряжаются энергией пульсирующего электромагнитного поля. Иисус — это центр жизни. Пусть Он благословит вас своей энергией. Но сначала вам нужно Его узнать, вам нужно принять Его в свое сердце как Спасителя.

Книга Деяний, глава 13, стих 44. «В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию. Послушайте, но как вы отвергаете его?» Вот что вам нужно услышать. «И сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Сегодня я проповедую об этом, потому что важность происходящего здесь трудно переоценить. Павел, величайший евангелист, которого когда-либо знал мир, пришел проповедовать Иисуса Христа, распятого за грехи человечества. Вы можете быть прощены, можете обрести Божию благодать, получить Его принятие и благость в своей жизни. И Библия говорит, что иудеи не приняли Его. Послушайте эти слова. Они сами себя сделали недостойными. Я проповедую сегодня о том, что мы можем считать себя недостойными. Они сделали себя недостойными вечной жизни. Параллельно я хочу открыть Откровение, 5 главу. В 9 стихе сказано, «И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Послушайте стих 12, там тысячи и тысячи тысяч поют вокруг престола Божьего. Скажите это вместе со мной. «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство и премудрость». Это хвалебная песнь небес. «Достоин Агнец». Но вот, что было с иудеями. Павел говорит, «Вы не примете Бога, потому что вы сами делаете себя недостойными». Проблема не в грехе, проблема не в дьяволе. Сатана отошел в сторону. Иудеи сделали это, они осудили себя сами. Я полагаю, что в настоящее время мы поступаем точно так же. Мы делаем себя недостойными Божьих благословений, потому что думаем, что мы сами своими стараниями должны быть достойными. И если я все сделаю правильно, то Бог услышит и ответит на мою молитву. Друзья, даже само Писание говорит, если наше сердце нас не осуждает, то у нас есть дерзновение. Бог слышит нас. А что, если ваше сердце осуждает вас? Что, если вы считаете себя недостойными? В теле Христовом есть миллионы людей, которые не получают ответы на молитву, не обретают благости Божьей для своей жизни, потому что чувствуют, что они недостойны. Я здесь сегодня, чтобы проповедовать вам об этом. Ангелы пели на небесах, «Достоин Агнец». «Достоин Агнец». Иисус хочет, чтобы мы снова сделали Его звездой нашего шоу. В центре не вы, главное, «Достоин Агнец». Иудеи сделали себя недостойными. Я хочу дать вам библейский принцип. Они решили, что недостойны Божьей благодати. Кто-то из вас тоже думает, что недостоин. Кто-то говорит, «Бог не благословит меня, я не заслуживаю этого». Иудеи решили, что они недостойны проявления Божьего величия в их жизни. Господь положил мне на сердце сказать вам, то, что Бог хочет сделать в вашей жизни, в этой церкви и вашей семье,
больше того, что вы вообще можете себе вообразить. И ваши мысли, что вы недостойны, это единственная преграда, которая может его остановить. Иудеи решили, что они недостойны. Послушайте, и это важно. Они считали, что Иисус Христос недостоин быть их искупителем и спасителем. Они не верили в его жертву. Иудеи посчитали себя недостойными, потому что считали, что Иисус недостоин быть их искупителем. Как прекрасно, что мы можем собираться здесь, в этом прекрасном здании, можем поклоняться Богу, потому что достоин Агнец. Вы должны помочь мне проповедовать это послание. Вы еще не знаете, но не успеет закончиться проповедь, как проповедовать будете вы. Бог пошлет свое величайшее благословение на вашу семью, потому что достоин Агнец. Да, ты не знаешь нашу семью. Хватит осуждать себя, считая недостойными. Если вы сможете переключить фокус себя на «достоин Агнец», тогда потекут благословения. Это основано не на ваших поступках, а на «достоин Агнец». Чудеса будут происходить не потому, что в доме есть человек с известным именем, но исцеления будут происходить, потому что Агнец заслужил чудеса и исцеления. Он искупил людей своими ранами. Он достоин, чтобы у нас была растущая, сильная церковь. Ангелы на небесах поют новую песню «Достоин Агнец». А мы на земле все еще крутим старую пластинку. Мы, христиане, недостойны. Это старая песня «Я недостоин, я недостоин, я недостоин». Смирение — это не самоуничижение. Смирение — это возвеличивание Иисуса. Вы можете целый день унижать себя, но это не принесет благословения. Вы можете изводить себя день и ночь, и это ничего не даст. Но когда вы скажете «достоин Агнец», вы приняли то, что сказано в Откровении 5. Два действия произошло. Когда люди начали говорить «достоин Агнец», «достоин Агнец», Библия говорит, что была запечатанная книга, которую нельзя было открыть, но связанная стала развязываться, и закрытая стала открываться. Другими словами, когда вы начинаете произносить «достоин Агнец», Бог начинает открывать закрытое. И это не основано на вашем благочестии или достоинстве, но когда вы получите откровение, что «достоин Агнец», Бог откроет, Он развяжет связанное и закрытое. И все потому, что Агнец достоин. Ни дьявол и ни грех останавливают ваше благословение. Мы изводим себя, но это не привлекает Божьего внимания. Божье внимание привлекает, когда вы говорите «достоин Агнец, достоин Агнец».

достоин Агнец. Любой в этом зале может вспоминать что-то о себе. Свои мысли, свои слова, свои дела, которые могут мучить вас. Но это не привлекает Божьего внимания. Он просто ждет. И в тот момент, когда вы поднимаетесь и говорите: «Мое поклонение не основано на мне, оно основано на достоин Агнец», на этой неделе мне не все удалось, но я подниму омытые кровью руки и провозглашу: «Достоин Агнец, который был заклан». Давайте все сделаем это сейчас. Откройте уста и пойте новую песню небес. Вместо старой песни «Недостоин». Воскликните: «Достоин Агнец». Вы можете лучше. Воскликните: «Достоин Агнец». Перестаньте жалеть себя. Встаньте и воскликните: «Достоин Агнец». Бог сделает то, чего вы не могли представить, потому что... Бог спасет вашу семью, потому что... Бог благословит ваш дом, потому что... Бог даст вам хорошую машину, потому что... И дело не в вас. Все это Он. Прославьте Его. Вы все это получаете, потому что... Не нужно уговаривать меня поклоняться. Когда вы начинаете поклоняться, Бог отпускает то, что было связано. Когда вы говорите «достоин Агнец», Он начинает открывать то, что было закрыто. Послушайте, если мы невнимательны, дьявол берет наши дары и таланты, наши ценные качества и превращает их в ничто. Я думал об этом. Скажем, вы искренни и чувствительны к греху. Мы так воспитаны. Я благодарю Бога за то, как нас воспитали. Нас учили держаться подальше от греха. У нас был страх Божий. Но вот что может произойти, если вы невнимательны. Когда вы не бодрствуете, то дьявол атакует вашу чувствительность в ответственность. И вы свыкаетесь с мыслью, что это ваши стандарты. И вы придерживаетесь их, считая, что эти стандарты делают вас недостойными принятия Божьего благословения и благости. Но это неверно. Когда я был ребенком, мне многое было нельзя. Вы замечали, что некоторым людям не удается сделать и половины правильного? И все равно они говорят: «Я достоин». Они слышат о крови Иисуса, о Его жертве, о благодати Божией. Они принимают это послание и говорят: «Достоин Агнец». И Бог делает так, что благословения потоком текут и на тех, кто говорил: «Я не заслужил. На этой неделе я не сделал все правильно». Иудеям была предложена Божья благость и благодать, но они сказали, что считают себя недостойными. И это ушло от них и пришло к язычникам. Убегайте от этой религии, которая говорит: «Только от меня зависит, насколько я достоин». Послушайте меня, родители. Дьявол бьет вас осуждением и виной за совершенные ошибки. Может быть, у вас в прошлом были проблемы, и теперь ваши дети подвержены тому же. И когда вы молитесь, то вам кажется, что у вас на это нет права, потому что вы не считаете себя достойными. Но дело не в вас или в ваших делах. Дело в том, что когда я молюсь и прошу Бога спасти, освободить, использовать, помазать и благословить моих детей, я делаю это не потому, что я уже давно христианин. Я прошу не потому, что верю, что живу достаточно свято, чтобы все это заслужить. Я говорю это потому, что достоин Агнец. Агнец достоин. Кровь, пролитая им, достойна, чтобы дать
благословение для моей семьи. И когда вы начинаете понимать, что Агнец достоин, тогда это проникает в вашу жизнь. Ваши стандарты и убеждения не заботят Бога. Бог отвечает на веру, которая говорит: «Достоин Агнец». Маленький мальчик зашел в кондитерскую. Он был бедным и был одет в грязную рваную одежду. И вот он смотрит на коробку с конфетами. Хозяин магазина увидел мальчика и сжалился над ним. Он говорит: «Сынок, протяни руку и возьми столько, сколько сможешь. Бери». А мальчик продолжал смотреть. Хозяин снова сказал: «Ты слышал? Опусти руку, и все конфеты, которые поместятся в твоей руке, можешь взять бесплатно». А мальчик продолжает смотреть. Хозяин не выдержал и своей рукой зачерпнул большую горсть конфет. Мальчик улыбнулся и протянул свои ручки. А потом сказал хозяину: «Ваша рука больше моей». И я скажу вам, что рука Иисуса больше вашей. Дело не в том, что могут сделать ваши руки. Возьмите то, что Он дает своими пробитыми на Голгофе руками, и скажите: «Достоин Агнец». Когда вас обзывают и ненавидят, просто скажите: «Достоин Агнец». Ты этого не заслуживаешь. Почему все тебе? «Достоин Агнец». Я никому не позволю давить на меня из-за того, что я благословен. Все, что я могу сказать: «Достоин Агнец». Я сам не достоин проповедовать здесь. Я слышал, Бог так благословил тебя. Вы встречали таких людей? Смотрите на них, и пусть это будет вашим ответом: «Достоин Агнец». Отказывайтесь считать себя недостойными. Вас ждет повышение. Вы считаете себя недостойным? Просто скажите: «Агнец заслуживает этого повышения, и я приму его во славу Агнца». «Достоин Агнец». Я не заслуживаю, но Он — да. Как ты это получил? «Достоин Агнец». Давайте удалим стеснение и на все, что у нас есть, скажем: «Достоин Агнец». Посмотрите на соседа и скажите: «Тебе пришло время петь новую песню». Вы готовы немного попеть? Эта церковь вырастет, потому что... Я буду восклицать и радоваться, потому что... Я не буду извиняться за свои благословения, за помазание или благоволение Божие в моей жизни, потому что... Повернитесь к кому-то и скажите: «Иисус заплатил за это». Я почти закончил. Послушайте меня. Был единственный раз, когда Иисус остановил поклонение. Остановил и запретил его. Единственный раз во всей Библии. В тот момент... Там была неправильная мотивация поклонения. Библия говорит, что ученики ушли, вернулись и поклонились, радуясь. Они поклонялись и радовались, говоря, что даже бесы повинуются нам об имени Твоем. Но Иисус запретил им и сказал: «Не радуйтесь, замолкните, вы радуетесь не тому». Послушайте. Вы смотрите с точки зрения того, что вы можете сделать для меня. А я негодую, когда вы поклоняетесь из-за чего-то хорошего, что вы сделали для меня. Поклонение не строится на том, что вы сделали для меня. Лучше радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. Поклонение строится на том, что я сделал для вас. Достоин...
Ведь если мы будем восклицать о том, что мы делаем для Него, то все равно будут хорошие и плохие дни. Будет то радость, то грусть, то подъем, то спад. Но если мы будем восклицать «Достоин Агнец», который вчера, сегодня и вовеки тот же, тогда мы будем восклицать, что бы ни происходило в нашей жизни и с чем бы мы ни сталкивались. Поднимите руки и кричите «Достоин Агнец». Пусть ваша вера не будет в вашей вере. Пусть ваша надежда не будет в вашей надежде. Скажите «Достоин Агнец». Израильтяне увидели великанов в обетованной земле. Писание говорит, что они мерили врага по себе. Вот проблема. Мы как саранча. Не мерьте свои проблемы, своих врагов по себе, а мерьте их по Богу. Скажите, достоин Агнец, он может убрать этих великанов. Правда? Вы шутите? Поставьте моего Бога против самого огромного великана в аду и смотрите, как он будет обезглавлен. Достоин Агнец. Так и будет. Потому что кровь достойна. Потому что имя достойно. Потому что раны достойны. Перестаньте думать, что вы должны быть совершенны. Перестаньте думать, что вы должны быть безупречны. Все зависит не от вас, а от Него. Я не заслуживаю. Дело не в ваших заслугах. Дело в Его достоинстве. Поэтому на небесах и поют. Мы недостойны быть здесь, но достоин Агнец. Вопрос не в том, достоин ли я. Вопрос в том, достоин ли он. Вот что я хочу сказать в заключении. Примите в свой дух то, о чем я проповедую. Получите откровение из проповеди и перестаньте судить себя и считать недостойными. Я знаю, что Бог призвал меня заниматься этим делом, но я не смогу исполнить это, ведь я совсем недостоин. Вы только что отвергли то, что сделала на земле кровь Иисуса Христа. Она покрыла вас. Он вменил вам свою праведность. Он взял все ваши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Все они легли на Иисуса, а вас Он покрыл своей праведностью. Перестаньте считать себя недостойными. Кто-то из вас, придя сегодня в церковь, может еле-еле сказать «Аминь», потому что вы всю неделю боролись и суетились. Перестаньте считать себя недостойными. Агнец достоин? Вы чувствуете себя недуховными, потому что на вас обрушился ад, но Агнец достоин. Если вы начнете возвеличивать Агнца, то Божье внимание будет приковано к вам. И сегодня мы собрались здесь, чтобы восклицать. Наше послание «Достоин Агнец». Я освобождаю вас во имя Иисуса от вины, осуждения, неудач. Кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, который забрал ваши грехи, вы больше не должны быть в рабстве. Через Его кровь и провозглашение достоинства Агнца все, что было закрыто, двери, которые были закрыты, возможности, которые были закрыты, откроются, когда вы начнете провозглашать «Достоин Агнец». Он достоин. Все, что было связано, запечатано, ограничено, высвобождается, когда вы начинаете провозглашать силу и кровь Агнца. Достоин Агнец Божий. Он открывает, и Он высвобождает, когда вы провозглашаете «Достоин Агнец». Господь вложил в мое сердце сказать вам это. Он сказал, что хочет сделать чудо. То, что за пределами вашего воображения. Если только вы не будете считать себя недостойными.
В эти заключительные минуты я хочу помолиться с вами. Я верю, возможно, многие телезрители мешали Богу сделать желаемое, считая себя недостойными, как я сегодня проповедовал. Но Бог видит вас другими. Он видит вас через кровь, через достоин агнец Божий. Враг постоянно говорит вам, что вы недостойны, что Бог никогда не благословит вас, не даст вам большего успеха в жизни, потому что вы этого недостойны. Но просто напомните ему, достоин Агнец. Не считайте себя недостойными. Он заплатил за вас огромную цену на Голгофе. Возможно, вы никогда не приглашали Иисуса в свое сердце. Там, где вы находитесь, молитесь со мной этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, я верю в жертву, которую ты принес на кресте, когда пролил свою кровь. Сегодня я отдаю тебе свою жизнь. Я отдаю тебе все. Я восклицаю, достоин Агнец, который был за заклан. Я воздаю ему всю славу, честь и хвалу. Просто скажите эти слова. Контролируй мою жизнь, мою семью, каждую сферу моей жизни. Я призываю кровь Иисуса и его благословение, его прощение и его благодать в мою жизнь. Во имя Иисуса. Аминь».

0: превратить свой талант в профессию? И как сделать так, чтобы работа была не только источником дохода, но и способом самореализации? Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И в рамках нашего цикла встреч на тему «Путь к самореализации» сегодня мы поговорим о теме самореализации через профессию.
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: Это будет мой такой первый к вам вопрос. Как вы вообще понимаете, что такое самореализация через профессию?
2: Ну, для меня это такая профессиональная деятельность, которой можно как раз и воплотить не только свои уникальные какие-то способности, но и какие-то свои внутренние убеждения. И эта деятельность профессиональная, она еще дает ощущение смысла, что то, что ты делаешь, оно действительно значимо для тебя.
1: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: В идеале, когда это происходит естественным путем, когда ты нашел такую профессию, вот, что это действительно является выражением твоего сердца, того, осознания своей полезности, служения обществу.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Еще в самореализации через профессию есть ведь помимо смыслового наполнения, помимо вот какого-то элемента удовольствия, да, от того, что ты делаешь, есть еще такой элемент, как развитие перспективы, расширение возможностей. И весь твой потенциал, который ты в себе осознаешь, ты можешь реализовать одновременно, выполняя две задачи. Первое — это проявление своих каких-то возможностей, данных, своих знаний, умений, навыков. И второе — это финансовая отдача, которую ты получаешь через свою деятельность. И мне кажется, это один из таких очень важных элементов нашей жизни.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз — счастье – это просто.
0: Это вообще важно, когда человек на работе, да, или в своей профессии, он еще самореализовывается. Если это важно, то почему? Нельзя просто делать работу. Работа и работа, как говорится.
2: Ну, он будет тот человек, который при этом получает какое-то удовольствие и реализуется там еще, он более мотивирован будет. И мне кажется, больших успехов достигнет, больше шансов есть, что он где-то дальше будет двигаться, ему будет интересно развиваться в этой сфере. Поэтому, на мой взгляд, это очень важно, чтобы просто делать что-то монотонно, однообразно, то, что ты должен делать, и то, когда ты включен эмоционально, то, когда тебе это нравится, и ты можешь приложить свои какие-то фантазии, творчество какое-то реализовать.
4: Угу. И еще момент, то, что мы все-таки на работе огромное количество времени проводим. То есть если мы отдаем в работу что-то, что... делаем что-то, что нам неинтересно, что нас не зажигает. Представляете, треть вашей жизни посвящено просто, ну, просто трате времени. И, естественно, это влияет и на самооценку, и на результативность, и на социальные связи. И, конечно же, это приносится еще и домой. То есть мы все знаем, да, про эти случаи, когда человек занимается нелюбимым делом, считая, что это единственное, что поможет ему заработать, и потом вымещает зло, недовольство жизнью на своих близких. Поэтому в работе важно получать удовольствие, потому что это сказывается на всем.
0: Но здесь прям напрашивается сразу же вопрос, но вот как полюбить работу, если вдруг, да, ты уже работаешь, и ты понимаешь, слушая даже нас, что надо любить, и тогда это вот, это прям не зря ты проживаешь свою жизнь, да, можно ли все-таки взять и как-то заставить себя полюбить, или что-то там переключить у себя, чтобы начать испытывать такие положения.

0: положительные чувства к своей работе.
1: Вот можно я сразу зацеплюсь за слово «надо»?
0: Да.
1: Мы, к сожалению, растем в парадигме, где ребенка изначально воспитывают через термин «надо», а «хочу» — это на потом. И это приводит к определенному перекосу, что человек, в принципе, не умеет понимать, что я хочу. Но слово «надо», оно является таким мотиватором внешним, но недолгим. И вот я сейчас вспоминаю такую историю, когда ко мне пришел клиент с вопросом, что я, говорит, хочу получить консультацию, как мне уволиться с нелюбимой работы, потому что я там зарабатываю много денег, на эти деньги живет моя семья, но я больше этой работой заниматься не могу. И когда мы с ним поработали буквально 2-3 сессии, человек ушел на повышение, получил другую должность, с работы не ушел и стал получать удовольствие от работы. Почему? Потому что когда ты находишься вот в этой позиции «я должен», твое мышление становится таким близким к тоннельному мышлению. Ты видишь только либо вариант ломать себя и продолжать делать что-то, что ты не любишь, либо отказываться от этого и лишать себя там источника дохода. А ведь вариантов-то гораздо больше. Внутри той же должности есть варианты, как делать по-другому. В коммуникации с сотрудниками можно найти варианты, как совершать ту же самую работу по-другому. В сотрудничестве с начальником можно выйти на другую, на другие должностные обязанности. Да? И расширяя веер вариантов, мы понимаем, что слово «надо», оно уже не носит такой тотальный оттенок ломки. И поэтому... Как сделать так, чтобы полюбить работу? Наверное, просто попробовать поискать другие возможности выполнения той же самой работы. Это как
0: да,
1: один
0: тоже,
1: из вариантов.
0: Кстати, подход, да.
1: Да.
2: Ну, то есть то, о чем говорит Айгуль, я соглашусь, это про какое-то переосмысление. Переосмысление того, что я делаю, поиск новых смыслов, новых значений в этой же самой деятельности. Он помогает...
0: Или даже методов... Как
2: осуществление,
0: ты как ты
2: даже как ты делаешь. Да. Что... То есть не всегда самореализация означает все, бросаю дело и иду искать что-то новое. Поэтому действительно иногда важно переосмыслить и увидеть, может быть, с другой стороны те возможности, которые, ну, свои качества, как я могу реализоваться в этом деле. Во многом, мне кажется, надо просто посмотреть немножечко с другой стороны.
0: То есть все-таки сначала нужно посмотреть, можешь ли ты посмотреть на... прошу прощения за тавтологию, да, на свою работу под другим углом, либо по-другому ее делать, для того, чтобы полюбить ее. Если уж действительно ты понимаешь, что ты ее не любишь, и это не твое, то, может быть, и будет стоять речь о том, что что-то поменять полностью, кардинально.
1: Ну, кстати.
0: Но об этом будет другая у нас встреча, мы об этом поговорим.
1: Тут такая тема по поводу по-другому. Вот я на примере моих детей, которые учатся в школе и которые так или иначе должны делать домашние задания, чтобы у них там были оценки, чтобы самооценка была в порядке. И вот приходит ко мне ребенок, говорит, ну не хочу, ну не могу, ну, мне ничего не нравится, мне не нравится, что...
0: Не мое.
1: Вот, не мое, да. А что я предлагаю? Я говорю, ну... Тебе не нравится делать конкретно домашнюю работу по такому-то предмету, а ты попробуй не домашнюю работу делать, а квест себе какой-то придумай. То есть, например, написать там красиво все буквы А, пока ты делаешь русский язык. Ты не делаешь домашнюю работу, ты выполняешь вот этот вот челлендж, как сейчас говорят.
0: Пройти на новый этап потом.
1: Да, да. И тут то же самое для взрослых это работает. То есть ты можешь не работу выполнять, которая тебя напрягает, а в ходе работы придумывать себе какие-то мини-задания,
2: которые
1: тебя мотивируют, и которые тебя радуют, и которые вызывают вот этот дофаминовый выброс, когда я поставил перед собой цель, я ее сделал, я такой молодец, как это было интересно. А так постепенно и вся наша система мотивации меняется.
0: Считается, что когда человек удовлетворен своей работой, которую он делает, вот она ему нравится, то его производительность, она выше. Что думаете по этому поводу? Это так? Вот в своей практике вы это замечаете?
2: Ну, безусловно, потому что он с большей охотой берется за что-то, его не пугают новые задачи, которые перед ним стоят, потому что он в них видит как еще один дополнительный стимул для расширения своей компетентности, самореализации. Поэтому даже если есть какие-то новые задачи, не похожие на те, что он выполнял раньше, такой человек с большей готовностью берет и более продуктивен, естественно.
0: Ну вот смотрите, один из, наверное, таких самых известных, что ли, методов определения своего призвания в профессии – это известный метод под названием икигай. Это японский метод, он прям так переводится, икигай на японском языке, как призвание и предназначение в переводе. И он построен на четырех основных таких пунктах, что вот ты должен проверить вот эту свою деятельность через четыре точки зрения. И если эта деятельность совпадает вот через эти четыре пункта, значит, точно ты вот на своем месте, ты нашел свой путь в профессии, и, скорее всего, ты в этом самореализуешься. Вот, я хочу каждый момент проговорить с вами, может быть, какие-то важные мысли будут. Первый подход у них – ты должен делать то, что ты любишь. Да, мы начали говорить об этом, но немножко теперь с другой стороны посмотреть. А как же понять, что ты любишь? Потому что мы говорили с точки зрения, если ты уже работаешь, как полюбить свою работу? А если ты все-таки определяешься для себя еще? Вот как понять, что ты любишь, чтобы потом не заставлять себя любить то, что ты делаешь? Вот.
2: Это... Я думаю, здесь надо смотреть и на то, что тебе нравится, прислушиваться к себе, и плюс к тому обращать внимание, а что другие, за что похвалили, что отметили другие. Иногда мы не знаем, что мы любим, но другие могут тоже отмечать эти моменты.
3: Ну и пробовать надо. Пробовать и смотреть.
0: Да-да-да. Я помню, Мария как-то рассказывала пример про женщину, которая... Она только попробовала на каком-то мастер-классе, да?
2: Да, она только попробовала на мастер-классе рисование шерстью. Это был просто мастер-класс, но ей так это понравилось, что она сделала это настоящим увлечением, серьезным увлечением и, возможно, даже приносящим ей доход.
0: Я видел эти картины, это, конечно, ну, реально профессиональные картины, и даже не подумаешь, что это... Ну, скажем, не знаю, даже правильно ли слово сказать, нарисовано шерстью, да, но выглядит как будто нарисовано
3: краской. Ну, вот все-таки, если мы говорим, что работа – это то, что мы вот должны любить, да, или когда мы любим работу, это идеально.
0: Да.
3: Но вот, например, рисовать шерсть – это же вот может быть как некое хобби. И мы иногда специально уходим в хобби, чтобы отдохнуть от работы. Так что я должен больше любить, хобби или работу? И насколько сильно я должен любить свою работу? Если я, кроме работы, ничего не люблю, это же тоже плохо. Я же могу только-только туда, и все. А как относительно, так сказать,
0: развитие? Мы говорим сейчас об идеальном мире, когда мы любим и работу, и хобби.
2: Мне кажется, даже супер любимую работу, но, наверное, мы тоже люди, мы не всегда вот так ровно движемся. И даже в самой любимой работе бывают моменты и усталости, и перегруза. Поэтому, конечно, мне не хочется, чтобы люди, которые нас смотрят, создали иллюзию в голове, что... Любить надо всегда и каждый день с восторгом идти на работу. Но она должна приносить, даже если ты устал, мне кажется, любимая работа.
3: Удовлетворение.
2: Она должна где-то внутри приносить удовлетворение и ощущение, что ты делаешь значимое. Пусть даже для тебя, для маленького мира, ты что-то значимое приносишь в этот мир.
3: А может быть, значимое не просто для тебя. Вот я снова процитирую вот этот текст. Христос сказал, да, Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Я сейчас из Евангелия от Марка, 10 глава, 45 текст прочитал. Видите, основной принцип, который Христос показывает вообще для любого верующего человека, ну, вообще для любого человека, все, что ты не делаешь, воспринимает как служение. Общество, в котором ты живешь, нуждается в том, что ты делаешь. И профессия – это один из, как сказать, может быть, основных сказать, ну, инструментов, да, способов, как ты можешь послужить этому обществу. Служение выходит за рамки церкви, выходит за рамки, как сказать, ну, как таких церковных организаций, да, религиозных организаций. В обыденной жизни, в работе своей ты и служишь. И, может быть, ты больше будешь получать удовлетворение не от того, что мне нравится или не нравится то, чем я занимаюсь, а то, как это необходимо, то, как в этом нуждаются другие люди. И это тоже, наверное, является очень, как сказать, мощным мотивом, помогающим, ну, например, с постоянством, с определенным постоянством заниматься вот своей работой.
1: У нас тут еще есть такой момент, на который я хочу обратить внимание, что когда мы говорим о работе или мы говорим о служении, то у многих формируется какое-то такое предположение, что это что-то обязывающее, что-то тяжелое, что-то неприятное. Но вот даже в рамках того, что написано в Евангелиях, Иисус сказал, возьми крест свой, следуй за мной. А потом Он сказал, иго мое благо и бремя мое легко. Это к тому, что даже работу можно выполнять с удовольствием. Единственное, что мы опять-таки должны разбираться с мотивами, да, почему я этим занимаюсь. Мы должны разбираться, каким образом я могу выполнять ту работу. Потому что есть у нас категория людей, которые подсознательно

0: любят все усложнять, потому что они хотят выбрать для себя, знаете, путь мученичества. Mm-hmm. И для них это, знаете, такой повод свою самооценку поддержать на определенном mm-hmm. уровне. А можно задаваться вопросом, вот я сейчас так отношусь к своей работе, к своему служению, к тому, что я делаю, потому что я усложняю сам по себе вот этот вот флёр, да, мученичество накидываю, либо все-таки мне надо пересмотреть и найти способы легче mm-hmm. реализовать свои возможности вот в том же служении и сделать что-то полезное для людей, при этом не оставаясь mm-hmm. страдающим человеком.
1: Ну, на самом деле мы не противоречим вот этому угу. подходу, о котором начали говорить, потому что мы заговорили про первый пункт, про то, что ты любишь, и когда ты любишь, конечно, ты делаешь это с большим удовольствием,
0: с энтузиазмом,
1: чем когда ты не любишь. Но это естественно. И как раз-таки второй пункт там, он говорит, это, знаете, как бы современные японцы до этого дошли, это было давно написано в Евангелии, тысячелетия назад, да, что то, что ты делаешь, должно быть нужно людям. Угу. И получается, что если вот та деятельность, которую ты делаешь, она востребована, тогда ты получаешь еще больше удовольствия. Ты делаешь не просто для себя, угу. а ты отдаешь. И современные исследования, они тоже показывают, что когда человек отдает, тем самым, мы уже говорили здесь про дофаминовую, угу. да? Так вот, когда, оказывается, человек отдает, у него вырастает еще уровень эндорфинов. Угу. Это называем гормон счастья. Да? Это второй был пункт. Третий пункт. Вот в этой теории подхода самореализации призвания через работу. Это нужно понять, а умеешь ли ты это делать? Ну вот, то есть это соответствует здесь твоим навыкам.
2: Это очень важный критерий uh-huh. на самом uh-huh. деле, потому что очень много людей, которые, ну я встречаю, про хочу много, uh-huh. но про а что я могу, какой-то большой разрыв между ними. Поэтому это тоже немаловажный критерий посмотреть, как это с твоими навыками, природными какими-то твоими способностями соотносится, насколько ты можешь вот к этим твоим желаниям, хотениям приблизиться с помощью вот этих вот навыков.
1: Угу. Как мы можем, ну, что называется, проверить, а я умею это делать? Это что? Это про тесты или это просто про опыт, на который нужно оглянуться и посмотреть, получалось ли у меня это, легко ли это получалось? Угу. Как ты говорила, похвалили ли когда-нибудь меня за это, что это легко идет, да?
2: Ну, тесты – это хорошо, но для меня тест – это не основной показатель. Угу. Он может что-то навести, но мы говорили, что мы все уникальны, и все-таки тест – это что-то усредненное. Угу. Но это тоже немаловажный фактор, который может нам помочь какую-то картинку, часть создать, но мы должны, мне кажется, ориентироваться и на мнение окружающих, и на тот опыт, который у нас был, и как мы в похожие сфере могли раньше как-то проявлять себя. То есть очень много факторов. И окружающие люди, которые нам говорят, да, ты, у тебя это здорово получается. Угу. Вот эта вся картинка, она многогранная такая, она и может показать, а что я могу в этой сфере. И туда входит все. И наши олимпиады, в которых мы участвовали, и школьные успеваемости, неуспеваемости. Угу. Это все какие-то вещи, которые можно использовать как для того, чтобы создать некую более обширную картинку о самом себе.
0: Мне еще нравится в современном мире жить, то, что у нас огромное количество возможностей, вот как ты, Маша, рассказывал про то, что на мастер-класс пошел. Угу. Ну, то есть просто пробовать. И еще мне нравится, что Господь так предусмотрел, вот в нашем развитии есть период, когда игра является ведущей деятельностью. Угу. И можно вспоминать, во что я любил играть, что меня заряжало.
2: Кого я любил копировать
0: Я копировал, да. Какие у меня были там кумиры, да, какие профессии, угу. какие люди. Обращать внимание на то, что привлекает мой взгляд. Вот как-то ты на одной из передач говорил, что банально проанализировать, какой контент тебя интересует uh-huh. в интернете. И просто обратить внимание, что если я смотрю про какие-то вещи, связанные там с природой, да,
1: с
0: кулинарией, если это связано с психологией, если это связано с какими-то техническими вещами, то это уже показатель. И то есть вот такой вот способ анализировать себя через все, с чем ты соприкасаешься, uh-huh. и понимать, что к чему у тебя есть интерес, уже говорит, что ты в этом направлении, развиваясь, можешь достичь лучших результатов. Ну и плюс, mm-hmm. вот как Маша сказала, да, награды всякие, похвала, какие-то отзывы от окружающих, это тоже немаловажно.
2: Я хочу еще продолжить мысль, Айгуль. Еще очень классная вещь сегодня в современности есть как стажировка, когда мы можем, если нам это интересно, мы можем попробовать там какую-то, не знаю, практику, какие-то часы взять, побыть помощником, чтобы изнутри немножечко увидеть, а что это такое, и себя немножечко в этой смоделированной ситуации представить, а как я там буду. То есть я встречаю ребят иногда, которые говорят, вот я хочу

0: Какие навыки у меня есть, как я буду вот в этой профессии изнутри, как я смогу в ней себя применять.
1: Тут же важен такой момент, например, как эта профессия связана с большим количеством коммуникаций. Нужно общаться, нужно выступать перед людьми, даже там, взять профессию священнослужителя. Это же большое количество коммуникаций. И здесь важно проанализировать. А человеку комфортно вообще общаться? Может быть, ему комфортнее заниматься, как мы приводили пример врача, да, там мелкая моторика, ему хочется работать с чем-то, вместо того, чтобы на публике выступать. Это же нужно все взвесить, выбирая профессию. Да? Ну, вот здесь был четвертый пункт, о котором мы еще не заговорили, но вначале Айгуль вспоминал этот момент по поводу, а готовы ли тебе за это платить? Да? То есть вот зарабатывать на этом. Вот насколько важно, чтобы человек, самореализовываясь в профессии, зарабатывал? Или это может быть не совсем важно? Вот, что
2: вот я можно прочитаю в контексте этого, опять из Экклезиаста. Очень нравятся мне вот эти слова. «Вот еще, что я нашел доброго и приятного». То есть Соломон говорит это вот вообще. Вот это вот то, что наполняет нашу жизнь. «Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем, во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля». То есть есть, пить, наслаждаться добром в трудах. И дальше очень важная другая деталь. «И если какому человеку Бог дал богатство, имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий».
1: Вот. Это про любовь к делу, которым занимаемся.
3: Да. И про плоды от этого
2: и дела. И про плоды, да? И наслаждаться, и брать долю. Потому что он говорит, бывает такая суета, когда ты работаешь, работаешь, работаешь, а трудом твоим пользуются другие, а ты...
1: Я все время восхищаюсь священным писанием и глубиной. Да? Там современные японцы создавали теорию. Если бы глубже посмотрели в писание, там все это было написано. Да? Мы должны любить то, что мы делаем, и в итоге мы пожнем вот плоды и будем наслаждаться плодами, результатами.
3: Но тут это очень важный баланс.
0: Все равно это не... Да, я тоже соглашусь с Айгуль, что все равно не всегда это про деньги. Самореализация не всегда про деньги. Есть категория людей, которые действительно вот эти плоды еще больше мотивируют, кстати, и к росту, и к развитию. Это как тоже похвала в виде денег, если можно так сказать. Но есть люди, для которых все-таки важным будет тот результат, тот пункт, который мы говорили, номер три, да, или номер два, даже про нужность людям. Да. И вот эта нужность людям, она является некой, такой наградой, не финансовой, но наградой, тем не менее.
3: Но тут вот тоже, почему баланс, с другой стороны, у нас сейчас деньгоцентричное общество, то есть все зависит от того, сколько ты зарабатываешь, какую одежду ты носишь, с каким телефоном ты ходишь. И это очень много информации дает окружающим людям. Но, с другой стороны, те люди, которые полностью отрицают важность, да, финансовой составляющей в своей жизни, они тоже сами себя обкрадывают, потому что это же в том числе наша ответственность перед самим собой, перед своей семьей, за то, чтобы закрывать банальные нужды. И то есть нам нужно искать такую золотую середину, так что мы реализуемся в профессии не ради денег, но, с другой стороны, мы реализуемся в профессии ради того, чтобы получать достойный результат за свои труды. И тут баланс заключается в том, что мы понимаем, хочу, могу, надо, и то, за что платят, да, но ни один из этих пунктов мы не ставим в приоритет. Потому что, поставив один приоритет, мы переворачиваем всю эту систему с головы, с ног на голову, и на этом узком основании эта конструкция когда-нибудь все равно рухнет и погребет под собой нашу самооценку в том числе.
2: А вообще, если еще добавить, вообще работа — это заповедь Божия. 6 дней работы, говорит заповедь. Да? Хорошо, делай всякие дела твои. Речь идет именно о заработке, о том, что кормит тебя и твою семью, и те, кто от тебя зависит.
3: Так что да, получается заповедь.
1: Это говорит о том, что, значит, результат этих трудов не обязательно должен измеряться деньгами, которые там сегодняшний день нам навязывает как обязательность. Да, что вот без
0: денег... Если это денег не приносит, то нечего этим заниматься.
1: Да. Потому что... Но ведь есть люди, которые... Ну, возьмем женщина, которая за детьми ухаживать.

0: ухаживает, она там домохозяйка, например, ей не приносит это денег. Но она самореализуется в том числе в каких-то профессиональных вещах, умеет прекрасно готовить так, что вся семья всегда с восторгом вкушает там завтрак, обед и ужин, да, или она умеет шить, и по большому счету это могло бы стать ее профессией, которая бы приносила деньги. Но она сегодня может самореализовываться в этом, получать результаты своего труда, там, носить вещи, которые она шила, или приготовила вкусно поесть. Но это не приносит, ну, как бы, денег именно. Угу. Да? Хорошо. Время идет к окончанию. Хотел такой краткий вопрос задать по поводу некого баланса. А вот не встречаете ли вы такой момент, что люди иногда уходят в такую самореализацию в профессии, забывая о том, что при этом они рубят все остальные сферы своей жизни?
1: Ну, вот Айгуль подчеркнула, что сегодня такая какая-то монетизация всего происходит. Угу. Все пытаются как-то посчитать, просчитать. И, конечно, я не скажу, что это про всех, но это как-то очень сильно давлеет, вот это внешнее давление на людей. И, конечно, очень важно, чтобы реализация в профессии, она тоже была где-то, пусть в приоритете, но не заглушала собой другие сферы жизни, чтобы у человека оставалось время на общение с близкими, потому что профессия, да, это важно, здорово, но достигнем мы какой-то цели, но рано или поздно мы встанем перед тем, что, а что у нас там в отношениях? Есть ли у нас с кем разделить плоды тех успехов
2: своего труда.
1: Труда своего, да. И поэтому, конечно, очень важно, чтобы был баланс и в отношении здоровья, чтобы не уйти настолько в профессию, что будет страдать здоровье и будет там какое-нибудь расстройство или тревога или еще что-нибудь. Поэтому, конечно, важно вот пытаться сохранять, насколько возможно, уделять внимание разным сферам своей жизни.
2: Это же заповедь говорит, 6 дней работай, да? А день седьмой – покоя. То есть ты должен иметь как минимум один день в неделю, да, в субботу, это по Библии, что ты специально откладываешь твой труд, которым ты всю неделю занимаешься. Потому что иначе проблема будет.
0: Потом будет выгорание, либо проблемы в отношениях и так далее.
3: Тут еще такой момент. Я всем говорю, кто ко мне приходит. Бывает, что ты когда ставишь перед собой какую-то новую цель, ты в нее очень сильно упираешься, погружаешься, и это приводит к тому, что твоя психика оказывается в шатком положении. Ведь чем больше у нас разных опор, и когда мы их понимаем и признаем, семья, здоровье, природа, духовная какая-то часть, социальное, хобби, и чем больше этих опор, тем легче наша психика переживает какие-то нестабильные состояния в каждой отдельной этой сфере. Поэтому нам важно помнить, что профессия – это не все. Деньги – это не все. Но даже все, что нас окружает, если оно берется в единственном варианте, оно не даст удовлетворения в полной мере.
0: Заканчивая нашу передачу, хочется резюмировать практически твоими словами, да, что профессия – это только часть нашей жизни. Да? Самореализация должна нести себе плоды, которыми мы будем с удовольствием пользоваться. Да? Но и по ходу, до тех пор, пока мы дойдем до плодов, конечно, было бы очень хорошо, если бы мы наслаждались трудами своими, да, самим процессом. Спасибо. Мне кажется, мы очень глубоко и разносторонне рассмотрели эту важную тему, как самореализация через профессию.
3: Да, спасибо.
0: Спасибо за разговор.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Моя личная проблема или общественное зло? Сегодня мы начинаем обсуждать очень сложную и деликатную тему – тему абортов. Почему женщина осознанно отказывается от материнства? Какие последствия это решение имеет для нее, для ее семьи и для общества? Что такое осознанное материнство? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я очень рада, что вы приехали к нам в студию, что мы можем обсудить эту тему, тему абортов. Светлана, вот скажите, на ваш взгляд, в нашей стране сейчас, в нашем обществе сейчас, к абортам относятся лояльно в целом или все-таки нет?
1: Однозначного мнения общественного нет. Но, как правило, где-то 50-57% по исследованиям относятся достаточно

0: достаточно лояльно к абортам, приемлемо считает, что аборт, ну, у нас носит аборт такое понятие, как повседневное. То есть это то событие, которое происходит достаточно часто в жизни и достаточно часто встречается в семьях. Как правило, у женщины перед принятием решения есть пример матери, пример сестер. И для женщин это, как правило, то событие, которое является достаточно частым в их жизни. И где-то 40% общества считает, что аборт – это неприемлемо. И в среднем 20-25% людей считают, что аборт – это, ну, скажем так, неприемлемо, но по медицинским показаниям его можно делать. И остальные 15-17% считают, что аборт неприемлем, однозначно не должен происходить ни при каких обстоятельствах жизни.
1: То есть 15-17% людей жестко относятся, да? То есть даже если есть угроза жизни матери, жизни ребенка, все равно никогда я не сделаю аборт, да? Ну, вот вы как считаете? Это вот такая позиция, например, жесткая, она правильна?
0: Я считаю, что это достаточно, ну, правильная позиция, если рассматривать ребенка как ребенка, который находится внутри утробы, как живой организм, и, скажем, учитывать его право на жизнь. Поэтому я согласна с тем, что аборт – это неприемлемо, и нужно давать шанс ребенку на жизнь.
1: Угу. Но тем не менее, как вы уже ранее сказали, большая часть, ну, числа опрошенных все-таки достаточно лояльно относится к аборту, потому что, ну, сейчас наше общество более свободное, да, чем, например, в советское время. Хотя и тогда было очень много абортов. Вот, но тем не менее, как бы мы даем свободу людям, ну, делать, что они хотят. Вот, и в том числе принимать решение относительно того, быть родителями или не быть родителями. Ну, Светлана, вот вы считаете, это вообще проблема серьезная у нас в обществе? Ведь сейчас существует очень много разнообразных средств контрацепции. И аборт – это, я не скажу, что это средство контрацепции, что это, по крайней мере, хорошее средство. Вот.
0: Я считаю, что это действительно серьезная проблема, потому что, несмотря на то, что в обществе достаточно распространены сейчас и легко доступны методы контрацепции, но при этом в год в среднем в России делается около 1,5 миллиона абортов именно вот в современной России, то этого показатели были гораздо выше, конечно, но в целом достаточно высокий процент. И причем по статистике женщины именно семейные, женщины, которые живут именно в стабильной семье, они самый высокий процент именно среди этих женщин. Поэтому я считаю, что проблема серьезна, актуальна и достаточно, скажем так, сложна в нашей стране.
1: А вот почему, как вы считаете, так происходит? Вы ведь в течение какого-то времени работали при женской консультации, и там вы консультировали тех женщин, которые приходили на аборт, потому что каждая женщина, которая в нашей стране приходит на аборт, должна обязательно, в обязательном порядке пройти консультацию психолога. Возможно, она свое мнение изменит, да, решит сохранить беременность. Вот. И вы, как так скажем, вы пытались отговорить женщин от аборта, да? Да. Вот как вы думаете, почему все-таки в более стабильных семьях, как вы сказали, большее количество абортов? Так?
0: Ну, как правило, да. Ну, наверное, имеется в виду не те прям стабильные семьи, но семьи, в которых именно есть муж, жена. И вот раньше вот считалось, допустим, я пока не столкнулась с этой проблемой, я считала, что именно... Ну, как делают аборт женщины, скажем так, ну, именно в молодом возрасте, когда студентки, допустим, или вот женщины.
1: Еще не замужем.
0: Ну, да, не замужем. И вот какие-то сложности бытовые возникают, когда она просто, ну, не способна, скажем так, уделить материнству, скажем, какое-то время. Но оказалось, что достаточно именно, ну, женщины в семье именно идут на аборт. И вот, ну, причина, на мой взгляд, именно в том, что есть какие-то определенные все-таки общественное мнение, когда один-два ребенка рождается, это считается традицией, традиционной семьей, трое, четверо детей, это все-таки то количество, которое до определенного момента вообще считалось многодетность в нашей стране как признак какого-то неблагополучия, когда семья, допустим, была, ну, считалось, что, которая не умеет управлять, скажем так, рождаемостью семьи и так далее, и поэтому...
1: Ну вот как вы считаете, нужно проводить какую-то работу, допустим, в нашем обществе с нашими, ну, девушками, с женщинами, которые, ну, вот детородного возраста, да,

0: на эту тему, как бы профилактика абортов, да? Угу. Вот эта проблема остро стоит. Нужно проводить и как проводить?
1: Нужно проводить. И, как правило, вот эта проблема поднимается в момент, когда женщина уже решилась на аборт. Это, вот, скажем, первый этап, когда женщина начинает беседовать с каким-то специалистом на эту тему. И, конечно же, профилактика должна проходить в более ранние сроки, уже на этапе еще полового созревания девочек. Когда девочки еще, скажем так, только начинают свой жизненный путь, они уже должны понимать, что аборт — это действительно серьезный, скажем, серьезный шаг в жизни женщины, серьезный, скажем так, поступок, который несет достаточно такие... сложные последствия могут оказать на жизнь девушки, и поэтому нужно начинать достаточно рано и говорить не только именно о аборте, о том, в каком состоянии находится ребенок именно до того, как он родился, потому что очень часто девочка считает, что до того, как ребенок родился, он, ну, в принципе, ну, как большинство женщин, считает, что это просто какой-то некий сгусток. И, скажем, клеток, и аборт — это, ну, по сути, ну, не убийство, а просто какая-то вот процедура на уровне лечения зубов или, там, к примеру, удалить аденоиды. То есть достаточно простая процедура, не несущая последствий. И на самом деле аборт — это действительно сложное, скажем, решение, это убийство, потому что ребенок уже на, скажем так, 4-5 неделе развития, он уже имеет ручки, ножки, развитую нервную систему, уже развит мозг у ребенка. И поэтому об этом женщина практически не знает, которая принимает решение. Нужно учить девочек, рассказывать им и готовить их именно к материнству, к тому, чтобы они были готовы решать какие-то бытовые задачи прежде всего и нести ответственность именно в жизни.
0: Ну, а получается так, что, допустим, до 4-5 недель все-таки, когда еще, ну, основные системы не сформированы, да, у ребенка, ну, рано достаточно, например, узнала женщина, девушка, что она беременна. Угу. Тогда можно сделать аборт?
1: Я считаю, что нет, в любом случае.
0: И это, кстати, будет ведь мини-аборт, то есть на раннем сроке он может быть менее болезненный для организма и в том плане, что меньше последствий на здоровье.
1: Ну, последствия действительно, может быть, скажем так, менее болезненно это проходит для организма, но при этом уже на протяжении первой-второй недели, еще когда женщина не знает о том, что она беременна, уже ребенок сформирован, именно уже заложены основные, скажем так, особенности ребенка, на кого он будет похож и так далее. И эти моменты, ну, плюс сформирован уже все равно именно конкретно ребенок. Ручки, ножки уже есть и так далее. И ребенок уже, в принципе, в 4-5 неделе, именно когда женщина узнает о том, что она беременна, ребенок уже, в принципе, есть, и он уже даже способен совершать какие-то простые движения. Поэтому в любом случае это аборт, в любом случае это прерывание жизни.
0: Да, ну, я думаю, конечно, что молоденькие девушки, они вряд ли узнают сразу о том, что беременны, потому что никто не планирует, Ну, и женщины, которые тоже не планируют, думают, у меня уже есть двое, и даже, как говорится, вот я не ждала даже откуда, да? Почему часто женщины, даже семейные, говорят, ну вот, грубо говоря, как ветром надуло, потому что мы даже и средства контрацепции использовали, и вдруг неожиданно, и, конечно же, не сразу узнает, что она беременна, именно потому что не планировала. Когда семья планирует беременность, женщина все время проверяет. То есть семья находится в тонусе, проверяет, беременна ли женщина, делают тесты, обследования. Вот. Так что это, как правило, неожиданно возникает. Вот неожиданно, да? Но, с одной стороны, я думаю, что... Вот мы говорим о том, как цена человеческая жизнь, да? Что вот уже там буквально с первых минут, с первых часов зарождения жизни внутри женщины начинает исполняться вот программа. Программа развития ребенка, программа роста ребенка, плода в утробе женщины, и потом уже рождается ребенок, да, человек. И вот эта программа заложена, ну, как бы так называемая программа, заложена в нас Богом. Бог дал именно женщине вот такое, такую способность воспроизводить, рожать потомство. И мы говорим о ценности жизни, с одной стороны. О ценности жизни именно плода ребенка. А на другой чаше весов с стоит ценность жизни женщины, ее семьи, женского здоровья. То есть почему выбор-то, ну, как бы у женщин возникает? Потому что женщина думает, что вот этот ребенок нежданный, или этот ребенок может быть, ну, долгожданный, но когда показывают анализы, что он больной, он нарушает ход моей счастливой жизни. И мое счастье, и счастье моей семьи, оно при этом тоже стоит на весах. А очень часто бывает, что как бы несовместимые с жизнью женщины есть медицинские показания к аборту. Вот. И вот это ведь очень тонкий вопрос. Здесь жизнь ребенка нового человека на одной чаше весов, на другой чаше весов моя собственная жизнь как матери. Я еще, может быть, не готова быть матерью. Или я готова, но здоровье. Или я, может быть, ну да, я готова, но финансовое положение. Вот что должно перевесить, это ведь очень сложно.
1: На самом деле решение действительно дается женщинам очень сложно, и однозначно нельзя сказать, нет определенной формулы, по которой, скажем, стоит работать психологу или, вот, ну, или скажем, какой-то фразы универсальной, которую вот можно сказать женщине, женщина примет решение. И, но есть определенные факторы, которые влияют каким-то образом на женщину. Один из факторов – это общественное мнение. То есть в общественном мнении у нас в обществе так принято, что аборт все-таки для нас это носит такой повседневный характер, ну, как вот, по сути, как рутина. То есть как нам, допустим, сходить к стоматологу или еще какую-то процедуру провести. Для нас это привычно и стабильно, ну, как не стабильно, а...
0: Ну, ничего в этом нет сверхординарного,
1: да.
0: Ужасного просто. О, какой кошмар, аборт! Это, может быть, действительно было вот в советские времена, когда там, например, девушка молодая, выпускница школы, она вдруг забеременела. Это был нонсенс, это был позор. А сейчас это воспринимается более... Ну, мягко обществом. Угу. Так и аборт, наверное.
1: Да, общественное мнение, оно достаточно радикально менялось до... Скажем так, до того, как случилась революция, было однозначное мнение, что аборт – это плохо, и в 17-18 века даже за то, за истравливание плода, женщины, которые обращались, вот, допустим, они к повитухам, за зельем, они наказывались, и повитуха наказывалась, и женщина в среднем на 5-15 лет именно епитимия накладывалась. Во второй половине 17 века смертной казнью наказывался аборт, и более поздние сроки также было отменено. Это Петром I в 1715 году был отменен аборт, но при этом мы видим, что мнение было однозначно, что аборт – это плохо, и были традиционный уклад в семье был, но проходили, скажем так, годы, и мнение менялось, и я даже слышала одну историю от моей знакомой. Она рассказывала, что ее бабушке запретили выходить замуж за человека, в роду которого, по-моему, в двух или трех поколениях до этого делался аборт однажды. Считались эти, скажем так, семьи уже, ну, по части даже проклятыми в какой-то степени. И вот общественное мнение было однозначно, что аборт – это плохо. Именно и род людей, которые именно делали аборт, он также являлся таким, скажем, неприглядным для многих. И со временем все менялось, и именно дореволюционный период, если было однозначное мнение, то после 20-х годов, в 1920 году СССР, именно после революционный период, приняло решение о том, что аборт – это приемлемо, и СССР была первой страной, которая приняла решение о том, что аборты – это нормально и законно, узаконила аборты. Если сравнить с другими странами, то можно сказать, что в Великобритании в 1967 году только было принято решение о том, что аборт легализован. В США в 1973 году, во Франции в 1975 году. То есть мы видим, что наша страна, она вот, скажем так, достаточно неприглядна, можно сказать, ну, такое мнение приняла.
0: Но потом ведь уже буквально лет через 15-16, да, в нашей стране были запрещены, наоборот,
1: запрещены аборты. Запрещены аборты, потому что достаточно серьезно изменилась ситуация. Очень большое количество абортов было, до 5 миллионов доходило количество абортов в год. И большая часть беременности заканчивалась именно абортом. И поэтому было принято такое решение, исходя из интересов страны, из-за демографического, скажем, состояние в обществе. 1955 год – это был годом, когда были разрешены аборты в нашей стране, опять легализованы. И по статистике, в 50-е годы в нашей стране погибло около 5 миллионов, 5,8 миллионов в среднем было уничтожено абортами детей нерожденных. И при этом, если сравнить со статистикой Великой Отечественной войны, в тот период погибло около 26 миллионов, причем 11 миллионов людей погибло именно в результате военных действий. И если разделить на количество лет, то 26 миллионов разделить на 4 года, получается 6,6 миллионов погибших в год. И это в среднем на 1 миллион меньше того количества, которое детей, которые были уничтожены именно в результате абортов. Если смотреть именно из ракурса Великой Отечественной войны и потерь, то мы видим, что достаточно большое количество, и это действительно носит серьезные масштабы в нашей стране.
0: Да, действительно. Вот, ну, это же потенциальные люди, это жизни, это могли бы быть реальные, конкретные люди. И сейчас не хочется говорить о том, что вот вы творите, да, посмотрите, что вы делаете, женщины, да? А хочется просто понять, почему это происходит и что можно с этим делать. Именно об этом мы будем говорить на наших следующих встречах. А за эту встречу, Светлана, я благодарю вас. Спасибо, что были с нами сегодня. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Кейси.
1: Здравствуйте. Кейси мечтал о том, чтобы стать борцом ММА. Он тренировался, проводил спарринги с другими профессионалами и даже побеждал некоторых из них. Но был один бой, в котором Кейси никак не мог победить. И это едва не стоило ему брака. Я был женатым человеком и не должен был находиться там. Но появилась похоть. Похоть — это тяжело. Я осуждал Давида, пока сам не стал как он.
2: Кейси Майлз был чемпионом по борьбе с непростым прошлым. В старшей школе он влюбился в одноклассницу Мелиссу, которая была искренней христианкой.
1: Сначала мы дружили. Учитель испанского познакомил меня с Библией. Он прочитал мне Писание и спросил, знаю ли я о том, кто такой Иисус. Я начал изучать Библию, Мелисса увидела это, и мы начали встречаться. Учитель испанского посеял очень важные семена в мое сердце.
2: Они поженились в 19 лет. Кейси занимался борьбой в колледже, а вскоре начал готовиться к боям в клетке. Мы были молоды, и такой вид борьбы был чем-то новым. Я не имела представления, как такой образ жизни повлияет на наш брак. Я понятия не имела, как это скажется на нас.
1: Я хотел побеждать, доказать людям,

0: что могу победить, как Рокки. Мечтал, чтобы это стало правдой. Я хотел идти и бороться в клетке. Я начал побеждать профессиональных борцов.
1: Кейси тренировался практически каждый день, а по выходным ездил на тренировки в Лас-Вегас, чтобы принять участие в UFC.
0: Мой тренер по борьбе, Рокки, предупреждал, чтобы я не тренировался с некоторыми людьми из ММА. Считал, что это может изменить меня. Он имел в виду морально. Именно тогда у меня и начались проблемы. Я познакомился с профессиональными спортсменами и стал ходить с ними в стрип-клуб. Когда я зашел туда, у меня затряслась рука. Это повторилось трижды. А потом рука уже не тряслась. Я знал, что не должен быть там. Но это было нечто экзотичное. И когда я увидел все это, то подумал, ничего себе. Там были девушки всех цветов и форм. Плоть сильна, очень сильна. Это было серьезное искушение. Я знал, что поступаю неправильно, но не мог остановиться и снова возвращался туда.
1: Вскоре Кейси поддался искушению и завел роман с танцовщицей. Об этом узнала Мелисса. Это было ужасно. Это было тяжело выдержать. Я была на пределе, постоянно расстроена и подавлена. Я попросила его сделать выбор. Он был борцом, и я, конечно, хотела, чтобы он боролся за нас.
0: Я пытался выиграть время, потому что хотел попасть на Amplifiers. Мелисса сняла половину денег со счета и сказала, «У тебя есть выбор. Половина денег твоя. Если хочешь так жить, иди. Забирай деньги и оставляй кольцо. Я имею право развестись с тобой». Когда я услышал это, испугался, потому что жена была единственным человеком, который любил меня безусловно. Я позвонил своему учителю испанского и спросил, что мне делать. Он сказал, «Стань на колени и молись». Я ответил, «У меня нет времени на эту ерунду. Я стал эгоистом, и у меня не было времени для Бога. Я был сфокусирован только на себе. Я хотел попасть в UFC и стать чемпионом, но Бог показал мне, кем я был». А я сказал, «Это не я». Учитель спросил, «Что ты будешь делать?» Я выбрал Мелиссу. И когда она вернулась с работы, я был дома. Она сказала, «Хорошо, это уже кое-что».
1: Кейси начал читать Библию и переехал жить к учителю испанского, тем самым отрезав себя от негативного влияния профессионального спорта.
0: Когда я начал читать про Иисуса, то понял, что не хочу больше ничего. Я получил помощь в ту минуту, когда открыл Библию. У меня не было других занятий. Я не ходил в зал, а тренировался дома. Я читал Библию, а затем поднимал глаза к небу и спрашивал, «Зачем ты сделал это для нас?» Я знаю, какой я эгоистичен, но я начал влюбляться в Иисуса. Я начал скучать по жене. Я провел 6 месяцев без нее.
1: Мелисса увидела, что сердце и характер Кейси начали преображаться. Мой муж изменился и начал думать о нас как о семье и о Божьем плане больше, чем о себе. Это было удивительно.
0: Чем ближе я был к Иисусу, тем ближе был к Мелиссе. Мы вместе читали Библию и тренировались. Она стала моим партнером по тренировкам, моим лучшим другом. Я по-новому влюбился в нее, в ее душу.
1: Кейси посвятил свою жизнь Христу. Он вернулся домой, и вскоре у них родился первенец. Сегодня это крепкий брак, потому что его основанием является Иисус.
0: Мы были молоды, но у нас была настоящая любовь, правда? Но я думал только о себе. Теперь я влюблен в нее, а не в себя. Вот что значит взять свой крест и пойти. Ты берешь крест, берешь свою жену, оставляя себя.
1: Бог вернулся в нашу жизнь. Мы оба должны были довериться Ему, возрасти в Нем. Я считаю, что это одна из самых важных вещей. Мы оба сделали выбор. И наш выбор был остаться вместе и идти к Богу.
0: У меня хорошая жизнь. Я не заслуживаю ее, но я благодарен Богу. Это история выживания. Выживание брака. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Вот что говорил Кейси. Я знал, что делаю неправильно, но все равно пошел. Первые три раза у него тряслись руки, но вскоре это прекратилось. Всегда наступает момент, когда совесть успокаивается, и вы больше не считаете это неправильным и не реагируете физически. Вы привыкаете к новой реальности, и она буквально порабощает ваше сердце. Пророк Осия написал, что блуд подобен идолопоклонству. Он порабощает сердце. Вы влюбляетесь в то, что убивает вас и отделяет от Бога. Это делает вас рабом страстей, и вы теряете контроль над собой. Вы фокусируетесь на разрушающих вас вещах. Кейси сказал, «Я знал, что это было неправильно. А еще я осуждал Давида, пока сам не стал им». Вы делаете то, чего боитесь, что осуждаете. Давид знал, что поступал неправильно, но все равно делал это. А потом к прелюбодеянию добавил убийство. Однако он признал свой грех. Вы должны понять, что нет другого места, куда можно пойти, потому что только у Иисуса слова жизни. У меня есть хорошие новости для вас. Бог простил Давида. Бог простил Кейси. И Бог простит вас. Но вы должны отвернуться от греха. Сделайте то, что сделал Кейси. Он 6 месяцев восстанавливал свои отношения с Богом. Давид постился и молился в храме. Он покаялся и сказал, «Куда еще мне идти?» Так говорили и ученики. «Куда нам идти? У тебя слова жизни». Пусть это станет вашим поворотным моментом. Сегодня вы можете осознать, что только Иисус может дать вам жизнь, потому что Он — путь, истина и жизнь. Вы не можете прийти к Отцу, как только через Него. Вам нужно признать то, что уводит вас от Бога. Будь то вино, блуд или идолопоклонство, какая-то цель в жизни, которая, как вам кажется, принесет вам радость и наслаждение, на самом деле вы не получите ничего из этого. Эта вещь лишь уведет вас. Но истина в том, что, придя к Иисусу, вы получите все. Кейси осознал еще большую истину. Я сильнее люблю Мелиссу, свою жену, а не себя. Иисус пришел ради нас. Он возлюбил нас. Он был готов отдать свою жизнь за нас. А главная ответственность мужа — положить свою жизнь за свою семью. Если вы тоже хотите изменить свою ситуацию, склоните голову и помолитесь со мной. Если вы уже раньше принимали Христа, но по какой-то причине отошли, как Кейси, столкнулись с искушением и поддались ему, а теперь не можете вернуться назад, возможно, вы стараетесь выглядеть хорошо внешне, но внутри знаете, что поступаете неправильно. Вы можете вернуться к Богу, как это сделали Кейси и Давид. Скажите, «Я не хочу жить сам. Я хочу, чтобы Он жил во мне». И когда вы примете это решение от всего сердца, то найдете его. Это молитва для вас. Склоните свою голову со мной и вместе помолимся. А Иисус делает то, что Он сделал для Давида и Кейси. Иисус сделает то, что умеет делать лучше всего. Он спасет вас. Он сделает это прямо сейчас. Иисус, скажите Его имя вслух. Иисус, я отошел от Тебя. Меня увело мое сердце, похоть моих очей и плоти. Господь, я возвращаюсь к Тебе. Восстанови меня, прошу Тебя. Прости меня. Верни радость моего спасения. Позволь мне узнать, что Ты услышал мою молитву, что Ты простил мой грех, что Ты освободил меня. Иисус, я хочу следовать за Тобой во все дни своей жизни. Я хочу быть тем, кем Ты хочешь видеть меня. Услышь мою молитву. Приди в мое сердце. Обнови меня. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь.
2: Энджи и Джордан Салливан получили свой самый лучший подарок на День Святого Валентина. Это был неожиданный звонок, который подарил их дочери новое сердце. После обследования врач посмотрела на меня и сказала: «Сердцем вашего ребенка что-то не так». Энджи Салливан была на 5-м месяце беременности, когда УЗИ показало, что у ее малышки гипоплазия левого предсердия, редкий порок, при котором левая часть сердца практически не развита. Энджи позвонила своему мужу Джордану и все рассказала.
0: Мое сердце ушло в пятки. Мне было больно, что моя жена плачет. Я понимал, к чему это может привести.
2: Страх, разочарование, шок, неверие. Ты не хочешь, чтобы такое случилось с тобой и твоими детьми. Малышке Блэр нужно было сделать несколько операций сразу после рождения. Энджи и Джордан обратились к родным и друзьям с просьбой помолиться, а также создали страничку под названием «Поддержка малышки Блэр». Я не знаю, что бы мы делали без помощи общины, и хватило ли у нас сил, чтобы пройти через это. Ведь это испытание. Рождение Блэр было наполнено надеждой и тревогой.
0: Я пытался осознать все это. Я видел ее пальчики, всю ее. Это было захватывающе. Просто удивительно.
2: Я была счастлива, когда увидела, как она начала дышать. Но, к сожалению, это длилось недолго, потому что врачи сразу же забрали ее. На 8-й день Блэр сделали операцию. Специалисты увидели, что стенос легочного ствола парализовал здоровую часть сердца. Единственным шансом на жизнь была пересадка сердца. Мое сердце было разбито. В такие моменты тяжело сохранять веру, но других вариантов нет.
0: Мы продолжали молиться, потому что это было единственное, чем мы могли помочь ей. Это не пластырь наложить на разбитое колено. Я ничем не мог помочь ей. Я мог помогать только молитвой. Поэтому я молился и молился.
2: Энджи и Джордан снова обратились к друзьям и подписчикам в соцсети. Учитывая особые обстоятельства, их молитвы были наполнены смирением. Мы понимали, что для того, чтобы у Блэр появилось новое сердце, должен был умереть другой ребенок. Никто не хочет молиться о таком. Мы молились о том, чтобы исполнилась его воля, и чтобы мы были готовы к любому исходу. Из-за инфекций и других осложнений Блэр несколько раз убирали из списка на трансплантацию. Но в день Святого Валентина родителям позвонили.
0: Женщина нам сказала: «Мы получили сердце для Блэр». «Что? Повторите», она сказала. «Мы получили сердце для Блэр».
2: Я не могла в это поверить. Я попросила нашего координатора повторить это несколько раз, потому что не поверила.
0: Мы были очень рады. Мы обнимались и плакали. Это был особенный день Святого Валентина. Я сказал своей жене перед сном: «Я никогда не забуду этот день Святого Валентина. Ни один подарок не сравнится с тем, что нашей дочери дали сердце». Новое сердце.
2: На следующий день Блэр сделали успешную трансплантацию. Через 7 месяцев наконец-то выписали. Малышку встретили дома настоящим парадом. Это было удивительно. Когда мы привезли ее домой, то почувствовали, что именно здесь она и должна быть.
0: Она такая активная, веселая малышка. Она крутилась, садилась, игралась с игрушками. У нее всегда была улыбка на лице. Она очень радостный ребенок.
2: Блэр нужна наверстать упущенное, чтобы быть на уровне со сверстниками. И каждый раз на День Святого Валентина ее родители празднуют тот день, в который их малышка получила новое сердце, и вспоминают любовь Божью и молитвы верных людей.
0: Мы считаем, что если бы не молитвы наших друзей, общины и еще многих людей в мире, то сегодня Блэр не была бы с нами.
2: Наша цель — делиться своей историей, давать надежду другим, укреплять их в вере. Нельзя терять веру. Нужно молиться. И когда не остается других вариантов, нужно молиться. Только это поможет. Аминь. Нужно молиться, доверять Богу и хранить веру. Продолжайте молиться и верить, что Небесный Отец, который любит вас, слышит и отвечает на ваши молитвы. Он ответит на них в свое время. Это именно то, что нужно нам. Бог совершил чудо для этой чудесной семьи и может сделать нечто чудесное для вас. Я верю в это всем сердцем. Мы с Гордоном будем молиться за вас и ваши нужды, чтобы Бог совершил чудо в вашей жизни. А пока мы хотим ободрить вас в вере и расскажем несколько свидетельств. Это история о чуде. Дэвид из Миндена, Невада, проснулся однажды с острой болью в плече. Он надеялся, что она пройдет. Через 6 месяцев мужчина все еще чувствовал боль и дискомфорт. Однажды в клубе 700 он услышал, как Гордон сказал: «Вы молитесь о своем правом плече. Поднимите сейчас свою руку. Вы полностью исцелены». Дэвид с верой так и сделал, и боль ушла. Это чудо, слава Богу.
0: Вот еще одно. Рози прислала нам это свидетельство по электронной почте. Я всегда люблю смотреть ваши свидетельства про исцеление и молитвы о нуждах. Эшли молилась об исцелении человека, у которого были проблемы с левой рукой. Она не знала причину боли. Я тоже не знала, почему у меня болело. Я приняла слово исцеления, и боли больше нет. Вы слышите? Я приняла обетование исцеления. Это то, о чем говорит Библия. «Слушай, Израиль». Это означает, что мы должны слушать. Бог действует через свое слово. Пусть его слово будет как семя. Библия сравнивает слово Божье с семенем. Пусть его слово сеется в вашем сердце, духе, разуме и теле. Пусть оно прорастет там, где вы нуждаетесь в исцелении. Пусть его слово принесет жизнь и здоровье. Все, в чем вы нуждаетесь. Когда вы осознаете это, то поймете, что Бог воплощает свое слово. В начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Бог. И это слово стало плотью и жило среди нас. Я цитирую Евангелие от Иоанна. Вы можете прочитать его сами. Если прочитаете, то поймете, что Бог действует именно так. Это слово стало плотью. Это значит, что его слово может стать плотью в вас. Оно может иметь такую же силу, как у Христа. Это серьезные слова. Вы можете подумать, что это значит. Когда Иисус приходит в ваше сердце, вы получаете ответы на все нужды. У Бога есть невероятные возможности. Пусть эти слова проникнут в вас. Пусть они принесут плод, который должны принести. Когда вы сеете пшеницу, то пшеницу и ожидаете собрать. Когда вы сажаете кукурузу, вы хотите собрать кукурузу. Если вы посадили помидоры, то собрать огурцы невозможно. Когда вы сеете Слово Божье, то получаете Бога. Он в Своем Слове. Он — исцеление, любовь,

0: как у орла, дает вам силу, мудрость и все, в чем вы нуждаетесь. Давайте молиться и верить. Пусть Божье Слово оживет вас. Господи Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе с верой и просим, чтобы Твое Слово стало в нас плотью. Мы просим, чтобы мы стали живыми примерами силы Твоего Слова, потому что Ты следишь за тем, чтобы его исполнять. Ты в Своем Слове. Мы принимаем его сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
1: Да, кто-то смотрит нас. У вас увеличившееся сердце. Из-за этого возникают и другие проблемы. Вы шутите и говорите, у меня большое сердце, потому что я люблю людей. А вы знаете, что это болезнь, и хотите, чтобы Бог исцелил вас. С Богом все возможно. Бог может исцелить сердце. Я верю, что Он делает это для вас прямо сейчас во имя Иисуса. Поверьте и примите это. Начните славить Его, поклоняться Ему. Сила Духа Святого сходит на вас. Он видит вас. Он любит вас. Примите это сейчас. Спасибо, Господь.
0: У одной женщины лишай. Вы ощущаете боль, и у вас уже есть шрамы. Для вас это настоящая пытка. Бог исцеляет вашу кожу и нервы. Во имя Иисуса, будьте исцелены. У кого-то из вас аутоиммунное заболевание кожи. Бог исцеляет вас. Примите это сейчас. Поднимите свои руки к Нему и прославьте Его за то, что Он сделал для вас. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, поделитесь своими радостными новостями. А закончим мы со словами из Исаии. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который купил себе новую лошадь. Он научил ее понимать слова «Слава Богу» как «но» и «Аллилуйя» как «стоп». Каждый раз, когда он говорил «Слава Богу», конь пускался вскачь. Когда он говорил «Аллилуйя», тот быстро останавливался. Однажды он катался верхом. Лошадь испугалась и помчалась со всех ног к отвесному обрыву. В панике он забыл все, чему научил лошадь. Он говорил: «Боже, благослови! Слава тебе! Аминь!» Ничего не происходило. В последний момент он прокричал «Аллилуйя!» Лошадь остановилась в нескольких сантиметрах от обрыва. Он облегченно вздохнул и сказал: «Слава Богу!» Сегодня я хочу поговорить о благословении во время трудностей. Все мы переживаем ситуации, которые нам непонятны. В фирме было сокращение, и меня уволили. Друг разорвал отношения, и мне приходится начинать все сначала. На прошлой неделе я встретил девушку. Она была на 5-м месяце беременности. Это был ее первенец. Она очень ждала этого ребенка и уже украсила комнату для него. Но в силу непредвиденных обстоятельств у нее случился выкидыш. У нее не было никаких эмоций, и она находилась в депрессии. В 1981 году мы с моей семьей собирались весело отпраздновать Рождество. Но моей маме поставили диагноз – рак печени последней степени. Это было очень грустное Рождество. Все мы время от времени проходим через трудности. Потеря, болезнь, развод. Ребенок, который разбивает вам сердце, легко расстроится, отказаться от своей мечты и оставаться в таком подавленном состоянии. Но Бог использует это время, и оно является частью Его божественного плана. Представьте, что это семя. Семя не может прорасти на свету. До тех пор, пока семя находится на полке, оно не может осуществить свое предназначение. Вы должны посадить семя в почву, в темное место, чтобы то, что находится внутри его, могло ожить. В вас тоже есть семена. Это мечты, цели, талант, потенциал, который можно реализовать, только пройдя через трудности. При изучении Священного Писания мы видим, что каждый человек, который сделал что-то важное, проходил через трудности. Моисей случайно убил человека. Он провел 40 лет в пустыне, один, чувствуя, что он все испортил. Но благодаря этой ситуации внутри него стали происходить изменения. Это была подготовка. Он учился терпению, смирению и вере. Если бы он не преодолел эти трудности, то он никогда не смог бы поднять жезл и разделить Красное море. Трудности – это начало осуществления своего предназначения. Эсфирь была молодой женщиной, которая осталась сиротой. Она чувствовала себя одинокой, забытой – это испытание. Но Бог через нее спас израильский народ. Илия был очень подавлен, он хотел умереть – тоже испытание. Все же он остался человеком веры. Бог не посылает нам трудности, Он использует любую ситуацию в нашей жизни. Мы развиваемся благодаря трудностям. Это то, что закаляет наш характер. Мы учимся доверять и не сдаваться. Наши духовные мускулы становятся более сильными. Вы начинаете больше молиться, когда приходят трудности. Вы приближаетесь к Богу. Вы прислушиваетесь к тому, что Он говорит. Когда вы проходите через трудности, вы переоцениваете свои приоритеты. Вы проводите время со своей семьей. Вы по-новому смотрите на то, что Бог вам дал. Моему другу сказали, что он потеряет зрение. Он заразился, и ему сделали операцию. И после операции он не должен был видеть. Но произошло то, что врачи никак не ожидали. С его зрением все в порядке. Теперь каждое утро, когда он просыпается, первые 15 минут он наблюдает за восходом солнца, за цветами, за своими детьми. Вы можете не осознавать того, что в трудные времена вы получаете благословение. Внутри вас происходит изменение. Это помогает вам расширить ваше видение. Когда вы проходите через трудные времена, вы не жалуетесь на мелочи.
Вы не расстраиваетесь из-за того, что ваше парковочное место занято. Вы не сердитесь, что попали в пробку. Вы не обижаетесь из-за того, что сотрудник вам нагрубил. Вы многое пережили, чтобы позволить этим вещам огорчать вас. Ваш внутренний стержень из стали. Один человек сказал мне на днях: «Джоэл, я слышал, как о вас сплетничали, и мне очень жаль, что они так говорили. Говорившие обо мне ничего плохого не имели в виду, но про себя я подумал: я похоронил своего отца, но вы не должны жалеть меня. Я видел, как моя мать боролась с раком. Я учился быть служителем, когда все вокруг говорили, что я не справлюсь. Я верил, что мы получим это здание, когда все было против нас. Если я прошел через это, я смогу пережить и то, что не нравлюсь кому-то. Вы знаете, на самом деле это то, как отгонять комара. Когда вы проходите через трудности, это закаляет вас. Трудности помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Мне нравится, когда все в жизни хорошо. Нравится, чтобы все было по-моему, но лучшее во мне происходило тогда, когда не все было хорошо. Это были бессонные ночи. Время, когда я думал, что сам не справлюсь. Время, когда я не видел выхода. Тогда я учился молиться по-настоящему. Именно тогда я развил в себе непоколебимую веру в Бога. Моя вера росла и увеличивалась. Не жалуйтесь на трудности. В трудностях мы получаем благословение. Бог совершает удивительные дела во время скорби. После смерти моего отца я учился быть служителем. Я волновался выступать перед людьми. Вечером после ужина я закрывался в своем кабинете, чтобы помолиться. Виктория искала меня и спрашивала у детей: «А где папа?» Она находила меня молящимся. Дело в том, что я никогда так не молился, когда все было хорошо. Я никогда не старался так сильно приблизиться к Богу, когда все было по-моему. Именно трудности помогли мне развить мои духовные мускулы. Мне не нравилось проходить через трудности.

трудности и прилагать усилия. Мне было не по себе, но я бы не хотел ничего менять. Это сделало меня лучше. Бог использует трудности. В Писании говорится, что когда Иосифа ложно обвинили и бросили в тюрьму на 13 лет, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Благодаря этому он развивал в себе силу и настойчивость. Есть дела, которым вы можете научиться только пройдя через трудности. Прекратите жаловаться на то, как вам трудно, на то, что вас ранили и как вам плохо. Это может доставлять много хлопот. Вам может это не нравиться, но это для вашего блага. Вы становитесь более сильным. Это развивает вас то, что вы можете получить только пройдя через трудности. Вы не сможете реализовать свой потенциал, если в жизни все хорошо. Никаких трудностей, никаких проблем и препятствий. Это звучит хорошо, но это тормозит ваше развитие. Давид сказал: «Бог увеличил меня в день бедствия». Он не укрепился, когда в жизни было все хорошо. Он укрепился, когда в жизнь пришли трудности. Подростком он хотел просто веселиться с друзьями, но он был вынужден заботиться об овцах своего отца. Месяц за месяцем он проводил в одиночестве. Ему не с кем было поговорить, и казалось, что его мечты никогда не осуществятся. Но годы одинокой жизни пастуха помогли ему стать победителем. Когда он вышел и победил Голиафа, люди подумали, что это случайность. Но это не была случайность. Это произошло потому, что он с достоинством прошел через трудности. Он не отступал от правильного пути, даже когда все шло не так, как хотелось, когда он не понимал, что происходит, когда ему казалось, что Бог оставил его. Давид понял главный принцип. «Боже, мне трудно. Возможно, я не осознаю того, что происходит, но я верю, что это мне во благо. Я верю, что становлюсь сильнее, развиваю характер и терпение, учусь доверять». Он не просто прошел через трудности, но стал сильнее, способнее, лучше, чем был прежде. Давид сказал: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла». Давид говорил: «Тот Бог, который ведет меня к зеленым пастбищам, тот Бог, который ведет меня к тихим водам, это тот же Бог, который ведет меня через долину». Мы можем все доверять Ему на злачных пастбищах. Это легко. Мы можем доверять Ему около тихих вод. Я прошу, чтобы вы доверяли Ему даже в мрачной долине. Он не оставит вас. Вы можете чувствовать себя одиноким, забытым. Жизнь не оказалась такой, как вы хотели, но Бог все еще ведет вас. Трудности — это часть Его плана — сделать вас тем, кем вы являетесь на самом деле. Порой это нелегко. Вы можете не понимать этого, но вера заключается в доверии Богу, даже когда жизнь лишена смысла. Верьте, что Он благословляет вас, даже когда вы проходите через трудности. Все, что делается вам во вред, Он использует вам во благо. Давид продолжил: «После того, как вы проходите долину, после этих темных мест, Бог умощает вашу голову елеем. Он приготовит вам трапезу ввиду ваших врагов. Ваша чаша будет переполнена». Заметьте, вы должны пройти долину, чтобы добраться до трапезы, которая уже приготовлена для вас. Вы должны пройти одиночество, предательство, болезнь, чтобы добраться до нового помазания, нового начала. Вы должны пройти через пастушечьи поля, поступать правильно, когда вокруг неправда, пройти через трудности, нужду, долг, прежде чем приступить к переполненной чаше. Слишком часто мы хотим изобилия, но не хотим быть в долине. «Боже, дай мне больше благодати, больше ресурсов, больше влияния». Бог говорит: «Конечно, но вы должны быть готовы пройти со мной долину». Именно в трудное время мы показываем Богу, кто мы есть на самом деле. Может ли Бог доверить вам больше благодати, больше влияния, больше ресурсов? Вы должны быть верными везде, когда все идет не так, когда вам одиноко. «Джоэл, я не люблю своего начальника, и поэтому опаздываю на работу. Начальник относится ко мне плохо, поэтому я плохо работаю». Нет, если вы не верны,

животны в пустыне, то как Бог может доверить вам землю обетованную? Смотрите шире. Трудности — это возможность роста. Вы не случайно проходите через трудности. Если бы Бог не хотел использовать это для вашей пользы, Он никогда бы не допустил этого. Вы можете не понимать этого, можете не видеть в этом смысла, но Бог знает, что Он делает. Преодолейте испытания. Мне пришлось это сделать, когда мой отец отошел к Господу. Это было трудное время. Когда вы проходите через потерю или разочарование, легко пасть духом и чувствовать, что Бог подвел вас, что хорошие дни прошли. Я понял, что всякий раз, когда одно в вашей жизни умирает, то другое оживает. Иногда кажется, что это конец. Но у Бога всегда есть новое начало. Друг предал вас, ушел, никаких отношений. В то же самое время Бог рождает новые отношения. У Него есть другой друг, с которым вы встретитесь на вашем жизненном пути. Вы потеряли должность, клиента, возможность. Возможно, что это умерло, но Бог уже приготовил новую должность, новую возможность, новый уровень. Если вы пройдете долину с верой, зная, что Бог все контролирует, то вы подступите к трапезе, которая уже приготовлена для вас, к новому помазанию, возрастанию, к преисполненной чаше. Мой друг, с которым я играл в бейсбол много лет назад, был звездой нашей команды. У него были лучшие показатели. У него была мечта играть в профессиональной лиге. На лето его пригласили играть в очень перспективную команду, которая отправлялась в национальный тур. Это была большая честь для него. Чтобы получить такое предложение, нужно быть очень талантливым. Он играл в том году очень успешно. Завидовавшие ему игроки начали распространять ложные слухи о нем. Тренер относился к нему с симпатией, но, поверив слухам, не пригласил его играть и на следующий год. Мой друг был очень расстроен. Он не смог попасть ни в одну команду, потому что не было свободных мест, везде был полный состав. Впервые он нигде не сыграл ни одной игры, пропустил целый сезон. Трудное время. Он не понимал, что происходит. Это было несправедливо. Но он не огорчался, потому что знал, что тот же Бог, который вел его к зеленым пастбищам и тихим водам, теперь ведет его через долину. Каждый вечер он шел на поле и улучшал показатели. Он продолжал работать над собой, тренировался, качал мышцы, поддерживал форму. Ни одной игры, несправедливость. Но он знал, что на другой стороне долины для него уже была приготовлена трапеза. Вы должны пройти одно, чтобы добраться до другого. Не останавливайтесь надолго в своей долине. Не огорчайтесь и не теряйте надежды. Джоэл, я не понимаю, почему это случилось со мной. Они уволили меня и разбили мое сердце. Я борюсь с этой болезнью, но я просто не понимаю. Если вы всегда будете пытаться понять причины, то не сможете двигаться дальше. Подумайте вот о чем. В пунктуации восклицательный знак. Это просто выпрямленный вопросительный знак. Если вы хотите, чтобы Бог взял ваши вопросительные знаки, которые вы не понимаете, и превратил их в восклицательные, вы должны доверять Ему. В трудное время, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, вместо того, чтобы задаваться вопросом, почему это случилось со мной, скажите лучше: «Боже, я знаю, что Ты все еще восседаешь на престоле. Я не понимаю этого, но я верю, что на другой стороне долины мой восклицательный знак и стол уже накрыт для меня. Новое помазание, правильные люди, новое начало, новый уровень». Если вы пройдете темную долину с таким отношением, то вы дойдете до своих восклицательных знаков. Вы увидите, как Бог благословит вас. У меня было много вопросов после смерти моего отца. Что будет с церковью? Смогу ли я быть здесь служителем? Кто будет меня слушать? Шаг за шагом я проходил темную долину, укрепляясь в вере. И я увидел, как вопросительные знаки один за другим превратились в восклицательные. Что будет с церковью? Вот она, компакт-центр, который вмещает много людей. Восклицательный знак. Будут ли меня слушать? Вот пара книг-бестселлеров. Вот наша передача.
Вот радио Sirius XM. Восклицательные знаки один за другим, один за другим. Возможно, сейчас вы проходите через трудности. Вы пережили разрыв. Кто-то разбил ваше сердце. Вы ранены. Вы одиноки и задаетесь вопросом, получите ли вы снова благословение. Я могу точно сказать. Я живой свидетель. Если вы будете продолжать почитать Бога, будете идти вперед, Бог приведет в вашу жизнь человека, о котором вы не могли и мечтать. Доброго, дружелюбного человека, который будет относиться к вам как к королеве или как к королю. Вы не будете скучать по человеку, который вас бросил. Бог приготовил для вас восклицательный знак. Возможно, у вас проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как с этим справиться. Диагноз неутешителен. Стойте в вере, как моя мать, у которой был рак последней степени. Она здорова и сильна спустя 33 года после болезни, и это замечательно. Это восклицательный знак. Каждую неделю моя мать ходит в медицинский центр, чтобы молиться о больных людях. Так Бог противостоит врагу. Возможно, у вас финансовые трудности. Вы пережили неудачу, разочарование, потеряли клиента, и вы задаетесь вопросом, станет ли ситуация лучше? Да, станет, потому что на другой стороне долины находится ваша переполненная чаша, изобилие, новая ступень в жизни. Возможно, вы находитесь в долине уже долгое время, и вам нужно подготовиться. Наступит новый день, и вы прорветесь. Появится стабильность, проблемы разрешатся. Главное, не теряйте веру и знайте, Бог завел вас так далеко, не для того, чтобы оставить. У Него приготовлен для вас восклицательный знак. Так поступил мой друг, который играл в бейсбол. Однажды он практиковался, занимался своим делом. Он не знал, что на трибунах сидел человек из профессиональной команды. Он пришел, чтобы посмотреть на другого игрока. Но когда увидел, насколько талантлив был мой друг, то подозвал его и сказал, «Я хочу, чтобы вы попробовали сыграть в нашей команде». Бог направляет вас в правильное место в правильное время. Бог помогает вам выбрать правильный путь. Друг попытался и был принят в команду. Он играл несколько лет в младшей лиге, а затем попал в высшую лигу, и у него была успешная профессиональная карьера в бейсболе. Моего друга не остановили сплетни, которые разносили игроки из бывшей команды, потому что не люди определяют вашу судьбу, а Бог. Неудачи, слухи, несправедливость – ничто не может остановить нас, потому что последнее слово за Богом. Если вы пройдете через трудности с правильным отношением, то увидите, как на вашем пути появятся восклицательные знаки, и это все величие Божьей благодати. В Писании, когда Иисусу принесли завтрак маленького мальчика, 5 хлебов и 2 рыбы, Он собирался накормить этим тысячи. Он поднял их и возблагодарил. Затем говорится, Он преломил хлеб, и тот умножился. Заметьте, что благословение было в преломлении. Чем больше он ломал его, тем больше умножался хлеб. Бывают времена, когда все мы чувствуем себя сломленными. Разбитые мечты, нарушенные обещания, разбитое сердце. Девушка, потерявшая ребенка, говорила со мной, заливаясь слезами. «Джоэл, я хотела этого ребенка больше всего на свете». Когда вы чувствуете себя сломленным, разочарованным, не впадайте в горечь и не разочаровывайтесь в своих мечтах. Сломленность – это не конец, а признак того, что Бог собирается произвести умножение. Это то, что сказал Давид, «Бог умножил меня в день бедствия». Возможно, ваша надломленность стала препятствием на вашем пути, но Бог использует это, чтобы умножить вас. Потеря, разочарование, человек, который не сдержал слова. Эти трудности должны были стать препятствием, но фактически они приготовили все для Божьего умножения. Возможно, на вашу долю выпало много неудач, но мужайтесь. Чем больше вы сломлены, тем больше Бог умножит вас. Чем больше разочарования, тем больше благословения. Бог приготовил украшение вместо пепла, радость вместо траура. Сломленность – это временно. Вы не должны задерживаться в долине и привыкать к ней. Долина – это не ваш дом. Пастырь ведет вас через долину. На другой стороне новые начинания, обилие, радость, лучшие отношения, здоровье и исцеление, осуществленные мечты. В Иоанна 12 Иисус сказал,
Если пшеничное зерно не попадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Он использовал пример семени. Вы можете держать семя на столе всю жизнь. Оно не прорастет, пока вы не посеете его. Пока оно находится в зоне комфорта, где не нужно прилагать усилий и справляться с трудностями, его потенциал останется нереализованным. Только после того, как семя

Уверен, что если бы вы спросили семя, то оно сказало бы: «Я не хочу падать в грязь. Там темно, там плохо, там некомфортно. Я не хочу, чтобы люди топтали меня». Это напоминает похороны. Семя не понимает, что оно не похоронено, оно посажено. Внутри него есть жизнь всемогущего Бога. Трудности — это неотъемлемая часть всего процесса. Со временем, когда семя прорастает и начинает расти, вместо того, чтобы быть похороненным, оно может стать красивым цветком, расцвести и принести много плода. Если бы вы спросили семя после роста, то оно сказало бы: «Мне не понравились трудности, но теперь я понимаю, что это было благословением. Посмотрите, чем я стала. Посмотрите, как я расцвело». Все мы проходим через трудности и чувствуем себя время от времени похороненными. Приходят мысли, что лучшие дни уже прошли. Отпуск разрушил вашу карьеру. Развод испортил ваше будущее. А болезнь станет вашим концом. Посмотрите на это с другой стороны. Вы не похоронены, вы посажены. Если бы вы никогда не пережили такие трудности, как потерю, разочарование, то вы никогда бы не открыли себя настоящего. Ваш потенциал будет раскрыт, как у семени. Вы не просто пройдете трудности, но принесете много плодов, станете лучше, сильнее, расцветете. Мне казалось, что я похоронен, когда мой отец отошел к Господу. Я чувствовал давление, но в трудное время, когда одно умирает, внутри рождается новое. Именно тогда я обнаружил в себе дары и таланты, о которых и не подозревал. Мне не нравилось проходить через это, но именно это помогло мне расцвести. Никому не хочется оказаться в земле. Там одиноко, неудобно, но в трудных ситуациях вы должны напоминать себе: «Меня ожидает рост», даже если кажется, что одно умирает, а другое оживает. Вы не похоронены, а посажены. Когда вы пройдете это, вы принесете много плодов. Я призываю вас преодолеть все трудности. Многие впадают в горечь, расстраиваются, говоря: «Джоэл, если Бог благ, как Он мог позволить этому произойти со мной?» Доверяйте Ему. Бог знает, что делает. Сейчас вокруг вас может быть грязь, и это некомфортно. Эта земля нужна не для вашего погребения. Она необходима, чтобы прорастить семена величия внутри вас. Это вопрос времени, когда вы расцветете и станете собой настоящим. Если вы преодолеете трудности с правильным отношением, то я верю и провозглашаю, что Бог превратит ваши вопросительные знаки в восклицательные. Вы пройдете любую долину и приступите к трапезе, приготовленной для вас, к новому помазанию, умножению, когда ваша чаша будет переполнена. Вы будете в состоянии сказать, как Давид: «Бог увеличил меня посреди бедствия. Он благословлял меня даже в темных местах во имя Иисуса». Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, скажите, что нам дает наше зрение? Оно дает нам возможность этот мир познавать, созерцать происходящее, развиваться и чувствовать себя комфортно. Каждый человек желает, чтобы его жизнь заиграла самыми яркими красками. Хочется видеть мир в цвете, а не скучным, серым, унылым. Так ведь? Можно ли «перекрасить» в кавычках этот мир? В поисках истины кто-то принимает решение разделять все на черное и белое. Есть ли перспектива в таком взгляде на жизнь? Позволяет ли Бог человеку цветное зрение? Какое самое важное условие в том, чтобы жизнь наша заиграла новыми красками? Сегодня мы будем с вами говорить о нашем зрении, но не об обычном, а о духовном. Для этого я приглашаю на нашу сцену музыканта и композитора, священнослужителя, молодежного пастора Павла Жукова. Встречайте. Павел.
1: Добрый день.
0: Итак, что же такое цветное зрение?
1: Есть соблазн в мире, претендуя на истину, на трезвый такой справедливый взгляд, все окрасить в черно-белые цвета, даже просто в черный и белый. Угу. Но мир более сложный. Уверен, каждый из вас слышал такую фразу. Все очень сложно, надо разбираться. И вот эта сложность, ее можно представить через цвета, через притчу о цвете. Это есть и в Библии, это есть в нашей с вами жизни, поэтому поразмышляем.
0: Хорошо, давай разберемся в этом. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, пишите их. Можете позже в рубрике «Вопрос-ответ» эти вопросы свои передать нашему гостю. А также те, кто смотрит нас онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свои вопросы через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, друзья, духовное зрение. Ну, прежде чем говорить о духовном зрении, христиане всегда пытаются как-то все сопоставить, любое явление.

0: явление и назвать его духовным. Есть просто жизнь, кто-то живет жизнью, а кто-то живет духовной жизнью. Есть чтение, есть духовное чтение. Вот так же и со зрением. Почему это важно? Ну, мы люди, существа духовные. Это только у хомячков суть поесть и попить, чуть-чуть отдохнуть. Вот хомяка настоящая суть. Мы же не так живем, мы живем духом, да, и какими-то высокими идеями. И еще очень важный момент, почему мы берем такую сферу. Наш Господь Иисус Христос, Он использовал разного рода притчи, чтобы проиллюстрировать что-то такое возвышенное или касающееся Небесного Царства или вопросов спасения. А брал Он очень простые примеры. Если мы возьмем сегодня зрение, как минимум большей части людей это будет касаться. Мы все видим глазами, познаем мир, и хорошо, если нет цвета аномалий. Но вот само зрение, оно нуждается в осмыслении и способности, качества этого зрения. Вы даже, уверен, используете некие слова, чтобы описать свою жизнь. Ну, допустим, когда по настроению, а точнее по его отсутствию, вы смотрите на мир, каким этот мир выглядит? Все уныло, серо, да? Серые будни вы называете. Вы называете будни серым цветом. Кто-то в мечтах там возрадовался, влюбился и так далее, окрылился, и у него взгляд на жизнь или на мир через что? Какие очки? Розовые очки, знакомо вам. Так, у кого-то есть голубые мечты, смазанные зелеными фантиками. Ну, это про баксы. Ну, а кому-то вообще все параллельно или в рамках цвета как? Фиолетово. Да, то есть цвета определяют во многом жизнь людей. Допустим, видите какого-нибудь защитника природы, активиста, как его называют? Greenpeace, это, ну, в общем, зеленые, да? Зеленые, они как-то себя позиционируют. И знаете, они имеют такое весомое влияние по многим вопросам. Из-за их противления какие-то вопросы в рамках государства или межгосударственные интересы просто стопорятся или... Есть другое сообщество, но это, наверное, со стороны их, не знаю, они сами себя так называют или нет, голубое сообщество, есть такое? Когда ведутся войны, часто называют разные стороны конфликта разными цветами. У нас было в истории нашей страны 100 лет назад война между кем? Красные и белые, там еще были и зеленые, и коричневые, кого только не было. Да? В общем, такая цветная война, цветная революция. Кстати, цветные революции тоже данность нашего мира. Наблюдали? Ну, последние где-то десятилетия идут цветные революции в разных регионах. То есть цвет серьезно реально определяет жизнь людей. Люди с помощью цвета что-то идентифицируют. Это действительно принципиально важно. Вы, друзья, тоже живете в мире цвета, даже если этого не знаете. Потому что есть определенные цветовые палитры. Это разработанные последние где-то лет 50, там, где-то, ну, или позднее, или раньше, модели, по которым устроен мир. Если этим моделям, этим палитрам не следовать, мы просто все в замешательстве будем. Захотите вы подобрать интерьер, дизайн, если неправильно циферку там назовете, вот палитры, все, вы ошибетесь, потом будете говорить, какие кислые обои, да? Если вы ошибетесь в покраске автомобиля, еще серьезнее вопрос. И вот есть эти системы, просто чтобы мы понимали, в каких координатах мы живем. Система RAL, это больше используется в лакокрасочном покрытии. Немцы ее придумали, вот уже последние столетия пользуемся. В системе идентификации товаров есть система NCS. Ну а в полиграфии основная система — это Pantone. И очень важно точно называть цвета. От этого складывается и торговля, и полиграфия, и производство, и дизайн, оформление, вот все. И это явление придумано, конечно же, достаточно давно. Когда Господь действительно разукрасил этот мир, вот прям указал, что теперь в мире будет определенный цвет. И мы с тех пор пользуемся этой фразой. Цвета чего? Цвета радуги. Конечно, их всего 7, которые знает не только каждый ребенок, но и каждый охотник. Но вот эти цвета радуги имеют намного больше оттенков. Как вы думаете, сколько цветов сегодня есть? И кто их, как вы думаете, определяет эти цвета? Неужели человеческий глаз?
1: 7 цветов сейчас есть.
0: Ну, 7 — это просто общее название, на самом деле их больше. Когда вы принтер заправляете, уже вы там сталкиваетесь с некоторыми определенными цветами, мы еще их упомянем. То есть Ну, в одной только системе, не помню, в NSC, там, 1950 цветов. Его создали прям буквально. Но сейчас

из-за цифровой технологии цветов миллионы. И когда вы покупаете смартфон, и вам дается характеристика. Этот смартфон передает 1,5-2 цветов. И вы такие, ой, надо лишние десятку тысяч отдать вот за то, что там какие-то миллионы, которые вы большей частью даже не разглядите. Ну, маркетинговый ход, да, лишние полмиллиона цветов просто для того, чтобы выманить больше из вас денег. А Господь выбирает модель, при которой он пытается показать значение цветов и научить человека, когда вот он просто смотрит не на слова, не на тексты, просто на цвет и уже чему-то учится. И Господь выбрал эту модель для воспитания своего народа. Самое яркое это было в Израиле, когда была сшита одежда первосвященника, и у него на груди были 12 драгоценных камней. Каждый из них просто блистал. Понятно, что это не просто 12 цветов, потому что они еще и переливаются. Вот там самая крутая палитра. 12, так сказать, иконок. И еще было в конце времени, это уже пророчески предсказано, Новый Иерусалим, который Господь потом опустит с небес на землю для жительства людей, в нем тоже есть что? 12 камней как оснований. Мы сегодня ходим по разному покрытию, не всегда светлому и яркому. В небесах Господь говорит, вы будете ходить по драгоценным камням. Наступаешь, а все вокруг сияет. Эстетическое удовлетворение невероятно. Но давайте некоторые цвета посмотрим, чтобы они на нас, ну, в будущем, если даже мы будем сталкиваться с Библией, мы какое-то значение воспринимали. Самый яркий сюжет, когда говорится о нашем Боге, это цвет пурпурный. К сожалению, в наших библейских текстах он немного неправильно переведен. Просто не было всегда понимания, ну, допустим, в 19 столетии, значения цветов. И когда вы читаете синодальный текст, вы находите, что Христа, вот когда истязали, когда вот смеялись над ним, на него надели багряницу. На самом деле хотели подчеркнуть его царский сан. Ну, конечно, издевались, конечно, смеялись, но подчеркнули это надеванием порфиры. И чтобы нам понимать, что это за цвет, когда вы заправляете струйный принтер, это маджента или лазерный принтер. Вот этот маджента – это и есть тот самый пурпурный цвет, вот как правило. Поэтому вы будете читать в синодальном тексте «багряница». Нет. И даже на картинках, которые чаще всего рисуют красный, на самом деле был пурпурный, такой царский, ну, ближе там синий-фиолетовый вот в этом ключе. Есть другой цвет – это цвет багряный. Багряный или красный, он пересекается, и значение его – это цвет крови и цвет греха. Мы бы, конечно, подумали, что черный цвет – цвет греха. На самом деле нет. В Библии цветом греха является красный или багряный. Поэтому Господь говорит человеку, если у тебя грехи будут как багряное, я его обелю. А вот там красны как пурпур – тоже неудачный перевод. Там не пурпур, там о красном цвете говорится. Есть еще черный цвет, который чаще всего мы демонизируем. На самом деле черный цвет символизирует Божий гнев и Божий суд. То есть это не совсем плохое явление, но оно возникает как реакция на плохое действие. Поэтому Господь судит, и это день суда, черный день. Противоположность черному хотелось бы... Белый может быть действительно так. Белый цвет – символ оправдания и чистоты. Также мы его все прекрасно любим. Помните, белые одежды, говорит Господь, это обетование еще в книге Откровения и во многих образах. Еще один серьезный цвет – голубой. Голубой цвет использовали, вот его ткани такого цвета в скинии, чтобы все святыни закрывать. И это показывало, что Господь святыню отделяет от несвятого. Обычное не должно прикасаться к необычному, то, что принадлежит Богу. И в связи с этим интересная ситуация. Знаете, что это за флаг? Какой? Громче. Не знаете, какой флаг? Какой-то страны, наверное. Ну нет, иногда бывают флаги, не идентифицирующие какую-то страну. Это радужный флаг. Но в нем, как вы знаете, всего 6 цветов. Это флаг ЛГБТ. Я уже не раз ошибаюсь, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество. И в нем 6 цветов.
Как будто бы радуга, но не совсем. В радуге 7, это символично, христиане любят, потому что число совершенства – это Библия. А в ЛГБТ-сообществе 6 цветов. Я как-то на это не обращал внимания. Да, слышал еще лет 10 назад, да, вот такой флаг – особенность. Ну, хотят же отличаться, потому что радугу везде используют. Там детские лагеря, детские проекты, везде радуга. А мы хотим особого. Но не знаю почему. Может быть, Господь так устроил ситуацию, что специально они отказались от голубого цвета. Еще раз, есть в этом цвете красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, но нет голубого. И когда ты понимаешь в свете Священного Писания, в свете пророчества, надо же, отделили или убрали тот цвет, который символизирует отделение святого от несвятого. То есть вещи, которые неприкасаемые, на которые нельзя посягать. Вот Господь так в скинии пытался научить свой народ. Что-то недосягаемо. Вот для вас есть что-то, на что вы не имеете права претендовать? Что отделено каким-то смыслом, каким-то заветом, какими-то правилами? Ну, допустим, чужая собственность. Это отделено? Имеете право его посягать? Нет. Чужая личность, то есть и интимные отношения. Брачные отношения. Можно ли посягать на брачные отношения? Уже сложились, но они без тебя, они чужие. Нельзя, это заповедь. Так вот, убирая этот голубой цвет, получается, это сообщество, по сути, просто по делам, берет то, что запрещено, то, что освящено Богом, и посягает на это. Институт семьи, институт брака. И в чем еще парадокс? Это уже в другой теме мы тоже затронем. Продолжайте с нами быть на территории реальности. Они захватывают еще и тему семьи, и тему воспитания детей и прочее. Но посмотрим дальше. Если человек... Ну, это просто картина, это притчи о цветах, их можно очень развивать, вникать. Бывают проблемы с нарушением зрения. Цветов много, определились, миллионы. Но есть у многих людей, причем статистически достаточно распространенное явление, цветоаномалия. Нарушение, приводящее к полной или частичной потере способности различать некоторые цвета. Знаете, это нарушение не просто вот какой-то цвет пропал из миллионов. Если пропадает один, помните, фундаментальный цвет какой? Ну, сколько их всего фундаментальных? 7. Ну, цвета радуги. То пропадают сотни тысяч цветов, то есть оттенки. И даже те, которые якобы другие цвета, они тоже искажаются, потому что происходит сочетание. Когда в нашей жизни так бывает, что какую-то сферу мы там не разобрались, или мы говорим, ну, я этого не понимаю, это не мое. Серьезно? А это важно для тебя? Важно. А ты хотел бы это компенсировать, изучить? Потому что если ты что-то не понимаешь, ты не решил какой-то вопрос, ты должен был решить, но ты его не решил, происходит цепная реакция, начинают ослабляться другие цвета. Ты не разбираешь красный цвет, цвет греха, ты не разбираешь цвет милости зеленый, и начинает страдать общее твое представление. Давайте вот этот нюанс запомним в восприятии цветовом этого мира. Смотрите, как это может выражаться, это как иллюстрация. Вот первая полоса – нормальное зрение, вполне себе хорошие цвета, ярко, все понятно. Протанопия – отсутствие красного. И искажается практически вся линейка в каких-то своих процентах. Дейтеранопия – отсутствие зеленого. Самое сложное, смотрите, как некрасивый мир в отсутствии синего – тритонопия. Если вы видели, может быть, попадалось вам в YouTube видео о тех людях, которые страдали дальтонизмом, вот этой цветоаномалии, и им давали возможность видеть, как все люди видят. Это специальные очки, очень дорого стоят. Они одевают очки, они просто поражаются, они не выдерживают эмоционально. Они начинают видеть в реальных цветах. Это очень трогательное видео. Посмотрите, я просто умывался слезами, потому что люди всю жизнь жили в искаженном восприятии. И иногда это, даже не иногда, это рискованно для них. Человек с цветоаномалией может водить автомобиль? Если будет зафиксирована цветоаномалия, вы никогда за руль не сядете. Это опасно. Вы не сможете отличать те самые сигнальные предупреждения, там, светофор, знаки и прочее. В духовной жизни, друзья, то же самое получается, когда мы чего-то не видим. Бывает еще самое сложное зрение, и, к сожалению, в духовном плане люди демонстрируют это. Ахроматопсия,
То есть человек вообще не видит никаких цветов. У него

Черно-белое зрение. Это проблема, как она выражается? Выражается в том, что человек начинает этот мир воспринимать с позиции «хорошо-плохо», «нравится-не нравится», «приемлемо-неприемлемо», «истинно-неистинно», и все начинает делиться автоматически. Ну или выражается в таком тезисе. Еще в связи с этим предупреждение от пророка Исаии, что некоторые называют зло добром, добро злом, тьму почитают светом, свет тьмою, ну и так далее. Тут и нарушение вкуса – это проблема. Как это выражается дальше? Господь призывает, чтобы человек решил проблему зрения. Почему? Крайности – это наше все. Крайности, они от лукавого, когда дьявол хочет нас перевести в какую-то определенную позицию. И в мире отношений с людьми это называется сектантское мировоззрение. Вот здесь только правильно, а там неправильно. Ты как я? Нет, не как я. Значит, ты чужой, ты плохой. Назовем это вот таким термином. Что не черное, то белое. А что не белое, то черное. Если это не похоже на меня, не похоже на мои ценности, значит, я это отвергаю. Подобная позиция может быть разрушительной в отношениях, угадайте, в каких? Где? Там уже почти подсказка. В семейных отношениях. В построении отношений с будущим спутником жизни, в воспитании детей. Проблем очень много может быть. Посмотрите, как это сработало в истории наших прародителей. Вот именно эта концепция. Что не белое, то черное. Змей был хитрее всех зверей полевых. Помните, змей, который из Эдемского сада. И он сказал, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Что делает змей? И он развивает вот эту ахроматопсию в Еве. Подлинно ли сказал Бог, ни от какого дерева не ешьте. Он берет один запрет и говорит, раз вам Бог запретил, сам факт запрета говорит о том, что Бог вообще в принципе очень многое запрещает. И он начинает этот запрет одного дерева, говорит, а он вообще вам все запретил? Стоп, так это абсурд. Да, ну давай обсудим абсурд. Вот это проблема. Это не белое, значит, это черное. Сам факт запрета слишком масштабный. Бог не желает, и начинает, змей так объясняет, Бог не желает, чтобы вообще вы стали развиваться и стали как боги, знающие добро и зло. Вы понимаете, один запрет, который можно назвать всего лишь, ну, не знаю, каким-то цветом, берется и вывод, значит, это не белое, значит, это черное. Нет, это не белое, это может быть зеленое. Это не белое, это может быть красное, это может быть синее, какое угодно, потому что цветов много. Не перебегай вот от белого сразу к черному. Ты болеешь. Во взгляде ты болеешь. Так бывает, когда мы переходим к осуждению. Человек что-то сделал для меня или не сделал? Мои интересы важные. Они не учтены, я пострадал. Все, он мне больше не друг. А что, если этот человек всего лишь ну, не смог, человек всего лишь ошибся, человек ну, немощный, упал, или, может быть, есть извинение, он не смог, объективно не смог и не должен был. И тогда должно быть понимание, а, это было не белое в мой адрес, но это было всего лишь там зеленое, красное, синее. И я могу принять человека, если я увижу этот цвет. Но если болезнь, скорее всего, я это не увижу. Ну, помните, есть другое определение, важно понять, как оно работает. В Евангелии от Матфея Иисус говорит такую фразу, она несколькими евангелистами подчеркивается. «Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает, тот расточает». Так вот пример хроматопсии. То есть, когда Господь четко распределяет, это не со мною, значит, против меня. Значит, мы можем этим вооружиться? Давайте об этом тоже подумаем. Маленький пример, который иллюстрирует наш Господь, общаясь с одной женщиной. И вот как он показывает ей определенную картину ее жизни. В какой-то степени он дает ей понять, вы даже не знаете, чему поклоняетесь. Он ей говорит, вот у тебя сколько мужей? 5. А нынешний даже и не муж тебе. Вот такая проблема. Но Иисус это делает не с целью дистанцироваться, не с целью назвать ее черным цветом, как бы неприемлемой и так далее. Он обозначает проблему для преодоления. Мы с вами должны...

должны эти цвета видеть, различать не с целью дистанцироваться. Они зеленые, они красные и белые. Давайте все цветную революцию, давайте бодаться, давайте спорить и воевать. Нет. Для того, чтобы просто обозначить стартовую позицию, давайте сделаем красивую цветную палитру, которую предложил Господь для нашей жизни. Так сделал Господь в общении с этой самаритянкой из селения Сихарь. Они пообщались, и она получила спасение. Она получила полное представление. Оказывается, поклоняться Богу как нужно? В духе и истине. Оказывается, спасение от иудеев. Оказывается, Иисус Христос – это пророк. А если я это узнала, значит, надо сказать своим односельчанам. Те приходят, тоже общаются с Господом, и происходит спасение от того, что люди начинают определять цвета. Проблема была в Израиле, знаете, какая? Что не как у нас, то плохо. Самаряне не как мы, какие они? Псы, недостойные, нечестивые, все вокруг черное. А мы какие? Белые. Когда приходит Иисус с разным поведением, который друг мытарем, друг грешником, который в субботу делает добро, который непредсказуем в своем поведении. Ой, не белое, не как у нас, не как принято. И все, их цветоаномалия мешает им воспринять Иисуса Христа. И они отвергают. Не как у нас, непривычно, незнакомо, не нравится. Вот это... очень страшное предостережение. Давайте запомним еще раз этот принцип. Что не черное, то белое, что не белое, то черное. Есть другая сторона. Что не черное, то белое. Мы первым сказали про цвет осуждения, а бывает цвет оправдания. Кто из вас читает Библию? Не все. Кто не читает, займитесь. Друзья, много ли в Библии написано о жизни молодежи в 21-м столетии? Сомневаетесь? Так вам надо читать, потому что вы живете не в 2000-летней давности и не 3000 лет назад, правда же? И вы исследуете, получая ключи для зрения сегодня в 21-м столетии. Вам нужно взглянуть на мир и разобраться, так, что какого цвета. Надо увидеть палитру этого мира в 21-м столетии. И знаете, какой соблазн есть сегодня? И многие ведутся, надеюсь, вас это не касается. Некоторые говорят, а это в Библии не сказано, а это не запрещено. Где в Библии сказано, что там и перечисление по списку от данности современной жизни? Этого нет, значит, можно. Это же не черное, значит, какое? Белое. Мы некоторые вопросы обсуждали, и, допустим, а вот из предыдущей темы о территории реальности. Читать Гарри Поттера – это грех? Или смотреть? Сейчас уже читают мало, да? Не грех, это прям не красное. Но это явно не белое, это какой-то оттенок магический, который приведет к другой палитре мира, к неправильному восприятию. Надо обозначить, что это не белое. Понимаете? Мы еще раз напоминаем эту идею. Крайности от лукавого. Он с вот, позиции крайности совершил обман наших прародителей. Господь запретил, все запретил, и он берет и распространяет. Нет, давай, если это не запретно, значит, можно сделать. Будем думать о том, чтобы вот эти два принципа в нашей жизни сегодня не вошли, как констатация крайности. Давайте еще вспомним одну важную деталь. Когда вы заходите в темную комнату, даже если там сделан высококлассный ремонт, что является ключом или условием для того, чтобы насладиться цветом в этой комнате? Что надо сделать? Включить свет. Мы знаем этот простой принцип. Если не будет света, то не будет цвета. Если... всю жизнь пытаться раскрашивать разными цветами, привносить особую радость, делать все, чтобы сверкало, сияло, цветами, окрашиванием, но избежать настоящего света, мы не сможем насладиться красками. Поэтому псалмопевец пишет такие слова. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Сегодня в нашей жизни крайне необходимо, друзья, чтобы мы с вами обозначили, как Господь
входит в нашу жизнь и показывает нам картину этого мира, чтобы мы научились воспринимать других людей. Еще раз практика применения. Когда вы строите отношения в семье? Кто в семье уже находится? В семейных отношениях? Остальным, значит, тем более озадачиться, потому что перспектива сложная. Одна из деталей, один маленький совет, это как добрачное консультирование. Вы общаетесь с человеком, который может быть, ну, не белый и пушистый. Хотя если вы влюбитесь, обязательно белый и пушистый, вы без головы и без памяти. Ну, беспамятная такая влюбленность. Человек не может быть белым и пушистым. Ну, Библия говорит, все согрешили, все немощные и так далее. И он может не быть идеалом, но он может быть соответственным тебе. Либо наоборот. Он может быть очень хорошим, красивые цвета, но он может не соответствовать тебе. И нельзя сказать, что он плохой. Он просто не твой человек. Но кто не понимает этого, тот позволит себе перейти на оценку, типа не черное, значит белое, не белое, значит черное. Поймите принцип соответствия. И вот, опять же, это все взгляд на человека, на его жизнь, воспринять. Он другого цвета. Вот это зеленое, вот это красненькое, вот это фиолетовое, вот это голубое. Распределить и понять, мы соответствуем друг другу, мы дополним друг друга, мы создадим красивую картину, ясную. Или же это будет, ну, некий тупик. Мы не сможем сочетаться, потому что, ну, как бывает, сталкиваются два агрессивных человека или два, ну, как называют по-животному, да, кошка с собакой. Если не понимать несоответствие людей, то мы можем прийти к конфликту. А можно обойтись без конфликта. Пусть будет чуть больше света Божьего, света истины, света правильных представлений. Тогда цвета действительно заиграют. И уверен, вам не будет фиолетово. Итак, друзья, вывод. Нашу жизнь надо воспринимать в разных цветах. Видеть. Отличать. Поэтому Господь дает особые картины, чтобы подсказывать, чтобы зрение наше было острым и четким. Мы тогда увидим красоту жизни. Мы не будем все, знаете, в одну палитру окрашивать и от этого быть, ну, ущербными. Бог дает эти картины на страницах Священного Писания. Мы назвали с вами конкретные примеры, что цвета имеют символику. Пусть вот эти символы милости, любви, прощения, чистоты будут сегодня приняты вами. Смотрите на мир радостно. Помните, Бог желает счастья в жизни. Все болезни, связанные с цветаномалией, все можно решить. Бог есть свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Кого мне страшиться? Да благословит нас в этом Господь.

0: Спасибо большое, Павел, за эту тему. Тема непростая довольно-таки.
1: Очень сложные притчи, их толковать надо, вникать,
0: да,
1: и вот разбирать
0: поэтому
1: надолго.
0: И вопросы тоже будут сложные. Мы с съемочной группой за кулисами, когда готовились к этому, к этой рубрике, мы как бы некоторые вопросы даже пытались сами себе задавали и пытались понять. Итак, вопросы, которые к нам пришли, мы сейчас обязательно зачитаем. Также, если у вас есть вопросы, вы тоже можете их подготовить. Итак, начнем с вопросов. С вопроса про флаг, который ты затронул. Угу. Говорят, что создатель флага, флага ЛГБТ Гилберт Бейкер, не внес голубой цвет, так как не было финансовых возможностей, видимо, при печати. А уже коммунисты создали миф о том, что нет голубого цвета, так как Бог против этого направления. Не слишком ли преувеличена значимость таких случайностей?
1: Конечно, можно раздуть, да, из мухи слона сделать, если бы не был повод, повод, обусловленный Священным Писанием. Такой повод дается, например, в книге Откровения, который говорит о том, что один из зверей, таких пророческих, он низводит огонь с неба. Есть толкование на эту тему, что низведение огня с неба — это поведение жителей Содома и Гоморры, а поведение, помните, какое? Которое низвело огонь с неба вот так символически. Просто фокус в виде там напалма с небес — это не работает. Это чисто, ну, примитивно, это военная сила. А вот такое духовное действие, да, оно сегодня совершается. Более того, эта идеология посягает на очень, ну, серьезные такие вопросы, и имеет глобальное значение. Сегодня даже экспорт

0: демократии происходит на основании принятия вот этой идеологии и толерантности к этой идеологии. Поэтому нет, не случайности. В случайности я не верю, потому что вера в случайности — это атрибут язычества. За это есть конкретное божество, богиня, есть удача и прочие вещи. Многие явления, они символичны. Опять же, бывают они даже бездумно делают, а оказывается символично. Все в толковании упирается и в тот вопрос, на чем мы основываемся, когда толкуем.
1: Ну, как говорят, случайность не случайна, на самом
0: да.
1: деле. Еще вопрос, который к нам пришел. Цвета радости и траура у разных народов разные.
0: Да.
1: И, соответственно, понимание Бога тоже разное?
0: Ну, конечно. Если Бог представлен как грозный владыка, соответственно, ярким атрибутом его будет, ну, допустим, сверкающая молния. Ну, как Зевс-громовержец, который восседает на Олимпе, который управляет всеми и важнее. Соответственно, цвета будут представлять его характер. В другой религии будет там бог-воитель. Значит, будет цвет, связанный с войной. Христианский бог – бог страдающий раб. Агнец закланный. Помните, да, этот образ? Соответственно, мы так изображаем. Ну, плюс еще есть, помимо цветовой, еще символические какие-то объекты. Вот при сочетании происходит символика, и она понятна, она сразу узнается.
1: Спасибо. Есть ли какие-то вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Скажите, Павел, а как бы вы растолковали фразу «мне все фиолетово»?
0: Я вот категорически не знаю, как она появилась в этот мир, но суть в том, что она есть, и человек использует ее для обозначения некоего равнодушия. Если еще есть какие-то толкования, ну, мне кажется, это просто не случайно, но надо докопаться. Фиолетово, мне кажется, может быть, еще происходит замена некоторых других слов, когда мы просто избегаем нецензурных слов и добавляем просто, ну, закрываем. Такое в обществе тоже происходит, тем самым проявляется такое общественное ханжество. Мы типа понимаем друг друга, о чем... Но вслух не скажем, мы же так нормы приличия соблюдаем. Поэтому вот такие явления тоже, к сожалению, бывают.
1: Спасибо большое. У нас не перестает оставлять нас тема про вопросы Гарри Поттера. Следующий вопрос, который нас...
0: Мы должны посвятить, наверное, серию тем,
1: который
0: да?
1: нам пришел. Вы говорили о цвете, ну, про цвет Гарри Поттера. Поэтому возник вопрос, какой, по-вашему, цвет Нарнии, Льюса?
0: Нарния.
1: Но это время была просто очень популярна среди тоже самой христианской молодежи.
0: Да, в данном случае, смотрите, в чем разница. Мотивация или что явилось отправной точкой. Клайв Стейплс Льюис был христианином и пытался ту идеологию, которую он исповедовал, на эту идеологию он писал книгу, допустим, просто христианство или там записки Баламута. Вот это художественное изложение его христианских идей. И чтобы христианские идеи как-то представить детям, которые уже воспитаны или идут в векторе вот такого сказочного восприятия, он пишет ну, все эти книги. Я читал, именно читал книгу «Хроники Нарнии», это «Бельевой шкаф», да, или как он правильно называется. В общем, первая, да, там, завязка сюжета. И недавно попался где-то на каком-то канале фрагмент, я досмотрел вот концовку. И знаете, я умылся слезами, потому что образ страдающего за человека Христа невероятно красиво представлен вот в этом сюжете. Когда же берем другие параллельные сюжеты, ну, допустим, «Средиземье» Толкиена или «Гарри Поттера» или еще какие-то тоже ну, целые миры, да, со своим языком, культурой там, и эпохами, там мы не можем подобные вещи наблюдать, потому что культивируются совсем другие атрибуты. Конечно, да, волшебство, оно погранично. Кто-то в слабой вере может споткнуться и начать там колдовать, как ведьма, да, из этого, или там кто там еще появлялся из героев. Но подобное может быть. Даже в Священном Писании есть сюжеты, которые не имеют основания в реальности. Самый яркий пример – притча Иисуса Христа о богаче и Лазаре. Из-за этой притчи, из-за неправильного понимания, кто-то стал верить в бессмертие души и в вечные муки в аду. Ну, это было бы глупо, но Иисус использовал эту историю. Как будто бы это возможно, там, языки пламени, лон Авраама, в ручку протяни и так далее. Ну, это нереально. И даже Библии противоречит, но Иисус использовал с другой целью. Поэтому надо вникать, разбирать и так далее. С Гарри Поттером, сколько вы не вникай, ну, какие-то моральные такие, моралистские, гуманистские вещи может быть, но вы больше, ну, это как курочка. Прежде чем она несколько зернышек поклюет, она навозу там натопчет немерено, да? Поэтому лучше воздержаться и пойти к хозяину, он даст нормальные зернышки.
1: Спасибо большое. Еще вопрос. Нельзя ли сказать, что такие случайные совпадения в значимости цветов – это все субъективно? В разных странах цвета имеют абсолютно разные значения и ассоциации.
0: Действительно, разное значение. Для этого надо нести тот свет, который дал Господь. Помните, он сказал израильскому народу, в тебе, ну сначала сказал Аврааму, потом и им самим, в тебе благословятся все племена земные. Или вы свет для всех народов. Сион будет горой, собирающей народы. Дом мой наречется домом молитвы для кого? Для всех народов. То есть была миссия проповеди, благовестия. И поэтому, когда мы рассказываем, мы должны рассказать сюжет Священного Писания. И рассказывая о сюжете Священного Писания, мы расскажем и о цвете, и дадим эту семантику. Все. Именно для этого нужно благовестие. Помните, проповедано будет Евангелие Царствия во всей вселенной, вследствие всем народам. Вот такой принцип работает. И тогда мы делимся. А если люди будут в своих языческих каких-то дремучих представлениях, где-нибудь как в Папуа-Новой Гвинее или в Центральной Африке, ну да, они тогда останутся в этом. И у них другое искажение будет. Они так всю жизнь, эпохами уже живут. Значит, наша задача туда достучаться. У нас и христианство делает это за всю историю. То есть миссионерство, благовестие, служение. Это же все было. И происходило изменение народов, новое дыхание для их жизни.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Давайте зачитаем еще пару вопросов. Как обращать темные цвета в цветные? И вы можете посоветовать, как видеть негатив в позитиве? Как научиться различать ту палитру, которую предлагает Бог, а не дьявол?
0: Чем больше, как мы сказали в завершении, присутствия Бога, тем человек склонен более светло воспринимать. Ну, допустим, любой цвет, если его затемнить, станет очень мрачным, гнетущим. Вы когда, допустим, украшаете квартиру, хотите подобрать цвет стен, если вы будете просто красить все там, ну, всем цветов радуги, будет немножко похоже на дом для шизофреников. Поэтому вы подбираете очень тонкие тона. И даже, может быть, темные, но специально в сочетании. Для этого есть дизайнерский подход, для этого есть палитра. Если вы это нарушаете, а те, кто нарушает, я наблюдал за такими домами, квартирами, то там и как бы жизнь показывала, у человека не все в порядке с ментальным здоровьем. То есть это показатель. Шизофренические краски – это показатель. Поэтому больше Господа – это, конечно, общая фраза, как будто бы, но Слово Божьего, знание, общение Святого Духа. Казалось бы, это тоже фраза такая библейская, но она реально. Общение духовное. Мы сейчас ведем с вами общение, и оно не просто общение, это общение Святого Духа. И тогда происходит влияние, и вы начинаете чуть-чуть иначе смотреть на этот мир. Опять же, формирует все твое состояние. Если ты агрессивно настроен, все будет казаться агрессивным, печальным, темным. Если ты видишь Господа, Его присутствие, ты захочешь прощать, как Господь, снисходить, как Господь. И тогда цвета станут более яркие, человек более приемлемый, не темный, не страшный. Свет.
1: Давайте зачитаем еще один вопрос. Они, конечно, все немножечко перекликаются, так как тема такая своеобразная. Есть ситуации, когда мир многоцветный, а когда черно-белый. Как понять, к какой категории относится какая-нибудь данная конкретная ситуация?
0: Вот это и вопрос, который не имеет ответа, потому что если бы дали ответ, мы тогда бы сразу все разобрали по полочкам. Было бы черное-белое. Вот реально так не получается. Каждый раз нужно вникать. Есть вопросы принципиальные, когда действительно, как Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня, кто не собирает, тот расточает. Для того, чтобы эту сферу определить, Бог написал свой закон. Помните? Закон Божий. Сколько их заповедей? 10 заповедей. Вот это истина, потому что Господь говорит, закон твой истина, ну, через псалмопевца. Закон твой истина. Все остальное начинается палитра. И поэтому маленький пример. Иисус говорит прямым текстом в споре. Представьте себе в субботу, суббота, святыня, центр закона Божьего. Священники нарушают, однако невиновны. Как так? Если нарушают, значит, виновны, это мрак, это грех. Нет. Почему? Они выполняют святую работу, они для этого определены, они делают это с целью образования, воспитания, научения, освящения народа. Поэтому можно их обвинять? Нельзя. Чувствуете? Уже и не белое, и не черное. Нарушают, но невиновны. Другой пример тоже приводит Иисус. Давид пришел к священнику Авиафару и говорит: «Мне нужно покушать, умираю. Ничего, кроме священного хлеба, нету». Нельзя давать обычному человеку этот хлеб. Но священник дал хлеб. И Иисус говорит: «И что? Проблема? Нет. Ситуативно это работает так». То есть вот в этот момент нужно определить. Да, это не черное, но это не белое, но поступить можно. Потому что ситуация. Для этого написана Библия, и она такая большая. Если бы были только 10 заповедей, мы друг к другу ходили: «Так, ты это сделал, не сделал, сделал, не сделал». Да мы поубивали бы друг друга. Это вообще тупик. Бог говорит: почитайте Библию, она жизнь сложнее. Поэтому Иисус говорит: в субботу можно делать добро. То есть это не черное, не белое, это такая данность. Ученики перетирают колосья в субботу. Ну что они, ну могут они так сделать, но это не проблема. Но Иисус так не делал, допустим. Вот этот баланс, буквально каждое, друзья, действие нужно выверять, просматривать капитально. Будет Господь в этом присутствовать, будет молитва, значит, осветится, и вы увидите цвета, увидите разницу. А если вот так наугад с каким-то одним решением, ну, сектантство начнется.
1: Действительно, все такие вопросы. Чем старше поколение, тем у них больше вот таких вот четких, неукоснительных требований и правил. Да. И поэтому, когда они смотрят, как молодежь сегодня, например, соблюдает те же самые заповеди, у них шок. Даже, допустим, взять моих родителей, они более старшее поколение. И то есть они далеко категорично не согласны со многим, что сегодня, как сегодня христиане соблюдают ту же самую субботу.
0: И для старшего поколения тоже нужно развивать свое зрение. Нельзя жить зрением конца 80-х годов или зрением 90-х годов. 21 век уже третье десятилетие. Мир меняется, и надо этот мир воспринимать. И опять же, ключом для этого будет не рождение новых правил и запретов, а присутствие Бога в жизни. Ты больше для этого молишься? Ты вот, нет понимания, да, молодежь для тебя, там, прям, дремучий лес. Ну, так над собой работай, чтобы ты немножко омолодился. Будь как дети, говорит Иисус. А не надо быть как патриарх Моисей. Будь как дети и немножко миролюбия, немножко снисхождения. Тогда все будет нормально и миротворчески.
1: Спасибо. Спасибо большое, Павел. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

Это время, когда мы говорим о церкви, которая гонима, которая преследуема. И это правда, потому что, как учили отцы церкви в прошлом, они говорили, что есть церковь небесная, торжествующая, прославленная. Это те самые духи ангелов, духи праведников, достигшие совершенства, как написано в послании евреям. И есть церковь земная, скорбящая, воинствующая, борящаяся, да, церковь, утешающая друг друга. Я хотел сегодня как раз поговорить об этом, о том, каким образом мы с вами можем быть достойны вот этого наследия, которое мы приняли, которое имели честь принять и нести евангельскую веру, веру в Слово Божие, в Иисуса Христа, в нашем поколении и передать его следующему поколению. Хорошо? Именно об этом сегодня будет наше послание. Оно называется «Семя, образ посвящения». Давайте откроем место Писания из Библии. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава. Я хочу прочесть вместе с вами сегодня это. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит мой Отец». Мы как раз поговорим сегодня о вот этих трех вещах, которые, на мой взгляд, способны изменить мир, в котором мы с вами живем. Вы знаете, в сердце каждого человека, верующего человека, наверное, есть, я верю, что это так, есть это желание преобразить мир, в котором мы с вами живем. Так ведь или нет? Я думаю, мы имеем это страстное желание увидеть, как мир меняется. И я помню, я уверовал в конце 80-х, в 89-м году, если быть точным. И я помню, у нас такая песня была: «Скоро город изменится». Мы будем ходить по улицам и говорить: «Иисус Господь». И знаете, мы действительно верили. Мы стояли где-то вот собирались иногда на перекрестках где-то, просто собирались вместе, встречались друг с другом и молились: «Господь, этот город изменится». И я верю, что это действительно удивительная вера, она все еще есть в сердцах верующих людей. Наша вера способна менять этот мир. Но есть инструменты, которыми мы можем это сделать. Мы можем обижаться на этот мир, можем обижаться на людей, на обстоятельства, можем топать ногами, надувать губки, закрываться назло и так далее. Но это не изменит ничего абсолютно. Но есть то, что по-настоящему меняет, и я вижу это в служении Иисуса Христа. И мы с вами постараемся сегодня это изучать. Итак, давайте прочитаем еще раз это место. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет». Удивительно, у семени есть две опции. Оно может быть хранимо какое-то время. Я помню, как в советское время мы делали, наверное, сейчас то же самое происходит, делать аппликации семян. Вы делали какие-нибудь аппликации из семечек таких различных, тыквенных, вертолетиков, кто делал такие? Ползала не делали, видите? Или вы просто скромно не подняли руку? Я делал, я понял, мы делали аппликации, набирали много разных семян и делали из них. И это красивая аппликация, но, знаете, это семя не реализует самый главный свой потенциал – способность дать жизнь, способность умножиться, способность родить что-то еще. Потому что в каждом семени есть огромный потенциал, который способен из поколения к поколению воспроизводиться. Ну или, может быть, очень красиво в залакированном виде висеть где-нибудь в виде детской аппликации. Так ведь или нет? Да? И я хотел сегодня рассказать вам несколько историй. Истории таких подвижников, людей-первопроходцев, пионеров веры, евангельской веры в нашей стране и за рубежом. И начну, наверное, с одной истории, которая началась необычно. Мы какое-то время совершали миссию в Китае, потом мы начали, так по приглашению приехали в город, в страну, которая называется Бирма или Мьянма. И Бог дал нам такую привилегию удивительную – делиться словом там.

принимать участие в крещении водном, награждать выпускников библейской школы, там такая лидерская школа была, участвовать в насаждении церкви в том числе. И одна из таких необычных, как бы, таких эпизодов, на мой взгляд, это было то, когда мы знакомились с каким-нибудь служителем местным, там, в Бирме, и он, протягивая руку, называл свое имя, например, он говорит «Ма». И дальше говорил «Мара». Ну, то есть национальность называл свою. Я не мог понять сначала, почему они все называют свою национальность. У нас же не принято так в России, да? Допустим, ты знакомишься с кем-нибудь, «Здрасте, Миша Чувашин, например», там, ну, там, я не знаю, там, или там, «Сергей Татарин», например, ну, как-то глупо, как-то зачем? Ну, «Сергей, Сергей», там, там, если Айрат, то уж точно, скорее всего, татарин, да? То есть, ну, мы так не делаем, так ведь или нет, да ведь? Хотя я знаю, есть у нас армяне, они так немножко, ну, они всегда как немножко подчеркивают чуть-чуть, что они армяне. Слава Богу, я имею право шутить, у меня такая фамилия, поэтому... И смотрите, удивительно было то, что они всегда говорили о своей принадлежности, своей национальности. И я спросил, а в чем это такой прикол, зачем они все время это делают? Они говорят, да большинство людей, большинство служителей в Бирме – это представители народа Стимара. Дело в том, что в Бирме, по-моему, я могу ошибиться, около 25 национальностей, у них очень много диалектов. Это небольшая страна с большим количеством малых народов, скажем так. И история, я заинтересовался этой историей, говорю, слушайте, а почему так вы удивительно как вот, ну, отличаетесь от всей вот Бирмы, тем, что это подчеркивает момент. Они говорят, у нас был один миссионер, его звали Артур Лорейн. Вы можете посмотреть сейчас его на... А, это вот как раз мы в Бирме. И Артур Лорейн, очень интересный человек, посмотрите вот на этого замечательного Артура Лорейна. Классно, да, такой усики, вам нравятся усики? Это вообще прям потрясающе. Мне кажется, всем, кто носит усы, есть куда стремиться. И вы знаете, он удивительный человек. Ему было 27 лет, начало 20 века. Он англичанин. Его брат к тому времени уже совершал служение на территории между Индией и Китаем, на территории индокитайского этого полуострова, так называемого, территории, которая называлась Индокитай раньше. И он пригласил своего брата, написав ему письмо, что нам нужен человек в племя охотников за головами. Ну, по сути, это такое полулюдоедское племя было в то время, которое то ли они сами, то ли их какие-то лидеры, представители, шаманы главные, они занимались этим, они отрезали людям головы там, и так далее, убивали их. И он говорит, нам нужен там миссионер, человек, который мог бы посвятить, посеять свою жизнь для того, чтобы принести Евангелие Иисуса Христа этим народам. И вот он едет туда. Вы знаете, в то время миссионерство было очень смешным. Я читал его записки, у него есть такая автобиографическая такая, типа книжка, где он рассказывает о том, что они нагрузили несколько лодок, там у них были чашки, блюдца, вот эти, знаете, они со всей своей культурой туда приехали, в племя людоедов, представляете? Люди бегают там по джунглям, они пытаются принести туда свою вот эту всю тему. Слава Богу, случился пожар, который немножко обнулил все вот эти национальные штуковины. Но, тем не менее, он сохранил самое главное – веру в своем сердце и желание донести Евангелие Иисуса Христа до этого племени. Он разработал для них алфавит, перевел Библию на язык народности Мара и проповедовал там до самой своей смерти. Где-то примерно половину населения этого племени обратилось к Иисусу Христу. Но спустя 50 лет, по-моему, да, это было спустя 50 лет, они решили как нация отпраздновать такой праздник, который называется праздник, посвященный переводу Библии на язык народности Мара. И они так лихо отпраздновали этот праздник, что вся нация обратилась к Иисусу Христу. Теперь, если вы откроете Википедию, вы обнаружите такую маленькую запись в том разделе, где в Википедии написано «религия», там написано «христианство». Представляете? Я когда прочитал это, я думаю, вау, это так сильно, это так мощно. Представляете, прожить жизнь, и плодом является спасение целой нации, целой народности. И это не просто закончилось вместе с его смертью, он уже умер к тому времени, но сейчас, когда вот мы ездили туда не так давно, люди из этого племени до сих пор являются священниками, представителями, благовестниками, люди, которые проповедуют Евангелие Иисуса Христа в своей стране. Разве это не прекрасно? И вы знаете, я верю, что мы как раз являемся вот этими людьми, которые способны сделать нечто подобное. Но давайте рассмотрим инструменты, которые Иисус Христос использовал, которые Он задействовал для того, чтобы изменить мир, в котором Он живет. Потому что используя или применяя их в своей жизни, мы сможем увидеть, как мир, в котором мы живем, также изменится. И у Артура Лорейна, кстати говоря, был очень интересный такой подход. Некоторые богословы называли его подход теологией посвящения. Я прочитаю несколько его высказываний, этого человека, Артура Лорейна, удивительного человека.
Артур Лорен говорил такие слова: «Посвяти свои деньги, свое время и свои таланты, всего себя, единственному потоку света, который может пронзить эту ужасающую тьму, потоку света, который есть Сын Божий Иисус Христос». Так немножко литературно, да, ведь? Красиво. «Потоку света, посвяти свою жизнь, свои таланты, свое состояние». Да? И вот еще одна фраза, которая меня очень касается, она звучит следующим образом. «Посвященные жизни, посвященные молитве, посвященное богатство – это то, что нам необходимо. И если у нас это будет, то язычество народности Мара через несколько лет останется в прошлом». И вы знаете, он был совершенно прав. Это так и случилось. И он жил такой жизнью, жизнью посвящения. Итак, давайте посмотрим, какие элементы использовал Иисус Христос для того, чтобы изменить мир, в котором Он живет. И первый элемент, который Иисус использовал, это образы, которые способны повлиять на жизнь людей. Вы знаете, мы были так созданы Богом, это встроено в нас, я не знаю, это какая-то неотъемлемая часть нашего естества. Это не, я не знаю, существует ли вот эта способность, например, там, у коров, у собак, не знаю, там, у енотов каких-нибудь, я не знаю. Но это точно есть у нас. Способность воспринимать образы и транслировать образы. Понимаете? Почему в Библии написано, что преображайтесь в образ Христа, не сообразуйтесь с веком сим. То есть вот эта способность усваивать образы и потом их транслировать – это удивительная наша составляющая. Вы знаете, у меня был такой период, когда мы только начинали церковь, приехали на миссию в город Балаково, где, слава Богу, являемся до сих пор пасторами. И мы приехали с двумя маленькими детьми, у нас родился там еще один третий. И я помню, я был такой очень занятый, посвященный, такой, знаете, такой горел для Бога. И до сих пор стараюсь это делать. И вот один из элементов, который мне всегда хотелось, мне хотелось, чтобы дети, потому что у меня дочь, у меня есть старший сын и дочь. Мне хотелось, чтобы они каким-то образом осознавали, чувствовали себя, принятыми. Мне хотелось, чтобы они однажды так же пережили Христа, как я в свое время пережил его. Но где-то в классе восьмом, кажется, они писали сочинение, и там было написано, значит, это сочинение о родителях было. И я помню, возвращаясь домой, моя жена говорит: слушай, почитай там, что о тебе дети написали. Я думаю, ну, интересно, что же обо мне дети пишут? Потому что я, в принципе, считал себя хорошим папой всегда. Я не пью, не курю, я думаю все время о своей семье. И проблема многих пап, что они действительно думают о своей семье, но как-то это внешне это никак не выражается, да ведь? И я помню, я начинаю читать это сочинение моего сына, по-моему, и там было примерно написано следующее. Папа очень хороший, он очень умный, но ему все время нет дела до нас. Я так сокрушился, я говорю, это тот образ, который я транслирую? Серьезно? Это правда, это мы, как вот, я не знаю, как другие мужчины, ты можешь ехать где-нибудь все время думать о своем ребенке, там, вот если что-то случится, я приду, там, или там, думать о его будущем, переживать, волноваться за него, там, думать о том, как найти какие-то средства для того, чтобы они выросли в хороших условиях. Но когда я прихожу домой, я задавал два дурацких вопроса. Уроки сделал, в комнате убрал. Как так? Я целый день думал о нем, а задал два дурацких вопроса всего лишь напросто, и даже не было возможности нормально поговорить. Понимаете, образы. Мы все являемся носителями разных образов. Мы можем носить образ занятого человека, угрюмого человека, веселого человека, не знаю, какого угодно человека. Но есть момент, когда люди воспринимают нас определенным образом. Какой образ мы с вами носим? Апостол писал, он написал следующее. Как мы носили образ перстного, то есть земного, так будем носить образ небесного. И образ – это очень сильная вещь, она въедается в нас. Я не знаю, есть здесь наверняка люди, которые выросли в 90-е годы, когда появились первые видеомагнитофоны. Помните эти первые видеомагнитофоны? Да, такие? И там такие странные люди приходили в общежитие, они извлекали из дипломата вот это волшебное устройство, агрегат, ставили кассеты. Я был студентом как раз Казанского университета, и мне было интересно, мы походили толпой туда, смотрели там всевозможные фильмы там, про этих летающих монахов Шаолиня. Мы же не знали, что их на проволоках там. Мы реально думали, что они летают, правда. И потом этот «Красная жара» со Шварценеггером, все вот эти дела. И потом, самое удивительное, насколько это образы впечатывали в нас, что мы, худющие такие студенты Казанского университета, мы выходили такие, знаете, после просмотра фильма, мы такие раз, опа, плечики расправили, так тункс, не поместились в дверной проем почему-то, хотя там четыре человека, таких, как мы могли пролезть. Понимаете, самое страшное случилось против вот этих китайских фильмов, вот этих про Шаолинь. Все, началось в колхозе утро, мы там прыгали по коридорам, там и так далее. Что это такое вообще? Образы, они так сильно впечатляют нас, они касаются нас, они трансформируют наше поведение в том числе. И я верю, что как мы носили образ земного, так будем носить образ небесного. Есть то, что мы можем взять, то, что мы можем зацепить во Христе Иисусе, увидеть в нем, загореться этим и стать теми, кто носит этот образ.
Я расскажу несколько историй, которые лично меня впечатлили в христианстве, в церкви. И расскажу одну историю об одном из таких вот первопроходцев, я бы сказал, евангельского движения в России в 19 веке. Но для начала хочу рассказать историю, которая вот лично меня очень сильно коснулась, когда я изучал историю церкви. Оказывается, в первых веках христиане делали следующее. Они, страстно желая принести Евангелие до края земли, по слову Иисуса Христа, и не имея такой возможности, они делали следующее. Они выходили на невольничный рынок, такой рынок рабов, скажем, да, и продавали себя в те страны, тем, скажем так, купцам или представителям из отдаленных стран, для того, чтобы, будучи проданы как рабы, достигнуть этого места и проповедовать там Евангелие. Считается, что таким образом христианство оказалось на территории побережья Черного моря, вот территории нашего Северного Кавказа. Удивительно, люди продавали себя в рабство, чтобы достигнуть, прийти и проповедовать Евангелие там, где его еще не слышали. Так вот, один из этих людей, который я хотел бы сегодня вам с вами рассказать, его зовут Якуб Каша. Вообще-то его настоящее имя Якуб Каша, но в России он больше известен как Яков Деляков. Яков Делякович Деляков. Очень интересный человек. Он родился в середине 19 века. Он иранец по происхождению, или ассирийец, как некоторые говорят. И он уверовал в Иисуса Христа. И знаете, что он сделал? Он посвятил свою жизнь тому, чтобы проповедовать Евангелие на территории Российской империи. Он начал с Северного Кавказа, он начал с города Тифлис, который ныне Тбилиси. И начиная оттуда, он пришел на территорию Нижней Волги. Вот Волгоград, Саратовская область. Вы знаете, он впечатлил, вдохновил огромное количество людей в свое время. Такие люди, как Иван Степанович Проханов, да, один из положников Ивановского движения в России. Или Иван Ефимович Воронаев. Мы читали, возможно, книгу его, кто-то из вас. Знаете, эти люди, они также были впечатлены тем образом, потому что он, представляете, за всю свою жизнь он поднял целую команду людей, которые делились Словом Божьим, Евангелием, и по некоторым оценкам они раздали около 58 тысяч экземпляров Библии. Представляете, 58 тысяч Библий раздать в то время. Это Россия, тогда не было магистралей, каких-то скоростных автомобилей. Он перемещался в основном часто пешком. Вы знаете, один из инструментов, который он использовал, мне очень понравился, я нашел об этом в воспоминаниях еще одного очень яркого представителя Ивановского движения в России. Его зовут Винс. Он писал интересную вещь. Да, Григорий Петрович Винс. Очень интересный человек. Я не знаю, скорее всего, вы не очень слышали о нем, но он в середине 20 века, уже в прошлом веке, он возглавлял Союз Евангельских Христиан. Было удивительно то, что он один из таких вот первых, скажем так, людей, который восстал против антирелигиозной пропаганды, которая случилась очень смело, между прочим, с его стороны было, восстать против этой пропаганды антирелигиозной во времена Хрущева. И удивительно, что его мама рассказала интересную историю как раз-таки про вот этого человека, Якова Делякова. Кстати, в этот момент, когда это случилось, он уже проповедовал на Дальнем Востоке. Представьте себе, человек из Ирана, да, проповедует сначала на юге России, на территории Кавказа, потом Нижней Волги, потом на Дальнем Востоке. Я скажу историю, это из воспоминаний как раз мамы Григория Петровича Винса. Мой дедушка, у которого Деляков в это время работал, тоже был молоканином. Знаете, Деляков использовал очень интересную тактику. Он брал молотилку, приходил в какой-то двор и там помогал обмолачивать зерно. Дедушка Абрам знал, что Деляков проповедник, что было очень плохо, по мнению деда. Но все-таки ему было стыдно, что Деляков обедает у молотилки. И вот однажды Абрам Пименович приходит к работающим и говорит: «Яков Делякович, ты тут не обедай, приходи в дом. Мы уж с тобой и пообедаем, и побеседуем». Яков Делякович шел в дом, но когда он начинал говорить о спасении, о возрождении, о крещении по вере, то дедушка приходил в ярость и выгонял его из дома. Уходя, Деляков обычно кротко и очень дружелюбно говорил: «Зря ты серчаешь на меня. Господь так любит тебя, так любит». Ночевал он в сарае, гнев деда утихал, и он через некоторое время опять приглашал Якова Делякова к себе на беседу. А беседы все продолжались, становились все спокойнее и спокойнее. Так постепенно уверовал мой дедушка, а с ним и весь дом, вся семья нашего дедушки. А молотилка переходила на другой двор, и с ней Яков Деликович. Он и там себя вел так же, работал и кротко свидетельствовал о пути спасения. Вскоре в деревне Толстовка образовалась небольшая церковь. Сначала человек 50, потом 100, а потом и 200. Удивительно, да?
такой образ удивительного человека, это

Середина 19 века. Давным-давно человек говорит слово, и слово остается в сердце человека. Мы видим, как на Нижней Волге, в районе нынешней Волгоградской области, было основано множество церквей, которые поныне существуют. Мне нравятся вот эти истории, понимаете, образы, которые мы с вами оставляем, образы, которые мы сможем донести, образы, которые мы можем передать другим людям. Следующее. Инструмент, который Иисус Христос использовал, это инструмент, который назывался семя. Иисус посеял очень много семени. Знаете, вот, например, апостол Иоанн говорит такие слова в первом послании Иоанна, 4 глава, 19 стих. Он говорит: «А мы любим благодаря тому, что Он сначала возлюбил нас». Видите, мы становимся способными любить, потому что Он посеял нас, эту способность принять. Что происходит, когда мы принимаем Иисуса Христа? Бог удивительным образом наделяет нас достоинством. Он дает нам одежду праведности. Так ведь или нет? Это правда. Он говорит: ты оправдан, ты прощен. Ты можешь войти во святое святых. Это даровано нам. Мы не можем этим похвалиться. Написано: благодатью мы спасены. Это дар Божий. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Мы принимаем эту удивительную благодать, удивительный дар прощения, спасения, оправдания. Мы облекаемся в это как в одежду. Так ведь? Он сеет нас это. Я иногда думал: Господи, праведность, такое удивительное явление, быть оправданным. Что с ним делать, с праведностью? Как вы думаете, какое практическое применение праведности, которое даровано вам Иисусом Христом? Куда ее можно применить? Вы знаете, у праведности есть одна единственная функция – возможность прийти в присутствие Творца и быть принятым. Понимаете? Христос посеял у нас удивительное семя безусловной жертвенной любви. Он принял нас безусловно, без условий. Он нашел нас там, где мы находимся. Мне это нравилось всегда в христианстве. Я так обратился к Богу именно благодаря вот этому свойству. Я вдруг понял, что в отличие от других религий, мне не надо карабкаться по какой-то лестнице, там, долго, муторно и мучительно, чтобы чего-то достичь. Христос приходит там, где я нахожусь. Он находит меня там, в моем состоянии, и принимает меня такой, какой я есть. И вы знаете, это делает нас способными принимать других людей, вмещать других людей, прощать других людей, любить их. Мы любим, потому что Он прежде возлюбил нас. Он посеял нас в это удивительное семя своей любви. Так что мы способны это совершить. Способны. Слышите? Еще один инструмент, который мы можем изменить мир, в котором мы живем, это семя, которое мы с вами сеем в наш мир, в жизни людей, которые нас окружают. Я скажу историю, еще одну историю о Николае Васильевиче Егорове. Это теперь уже Саратовская область. Поскольку я из Саратовской области, я немножко больше говорю об этом. Мы писали книгу на эту тему, то есть как бы исследование вели, точнее. И там рассказывается, то есть в архивах мы находили историю о нем. И это был человек, который был первым пресвитером Пессианической церкви в Саратове. Человек, который претерпел много гонений. Он сидел в тюрьмах, в лагерях. И Сергей Васильевич Егоров, он известен тем, что есть фотография, появится. Вот это кадр из фильма. Может быть, кто-то из вас видел в интернете. Этот называется, сюжет называется «Суд над верующими». 1961 год. В самой большой аудитории, по-моему, политехнического института в Саратове собрали людей и публично судили двух замечательных служителей Божьих, в том числе Николая Васильевича Егорова, и Муравлев также был. И интересно, что эти люди, сначала сидели в одной тюрьме, в другой, в третьей, потом, в конце концов, оказавшись на поселении, из воспоминаний Егорова, он говорит: я приехал в поселение в Красноярский край, и когда я увидел из грузовика название этой деревни, я, говорит, был потрясен. Деревня называлась Ададым. Он говорит: мне казалось, Ададым. Думаю, надо же, куда меня сослали. Прямо практически почти в ад. Ададым. И он жил там, он рассказал о своих переживаниях, о тех скорбях. Он действительно стал семенем, которое было посеяно в эту почву. И он проповедовал там Евангелие в том числе. Это было очень сложно, потому что постоянно были какие-то притеснения. Его вызывали, угрожали, запрещали. Проповедуя слово там, началась церковь. И история, почему я рассказываю, это значит, заключается вот в чем. Спустя долгие годы в эту церковь пришла одна женщина, и ее дочь в том числе уверовала. После этого поехала учиться в библейскую школу в Абакан. И потом она приехала к нам, в город Балаково, для того, чтобы
вести прославление. Ее звали Наташа.

Селенко, ее зовут сейчас Наташа Шарова, она в нашей церкви, вы можете увидеть здесь. Потому что город Ададым потом переименовали в Назарово. Но Наташа, она приехала в Балаково, и сейчас она подняла прославление в нашей церкви в свое время, когда мы начинали церковь. И сейчас возглавляет деревенскую миссию, такую локальную миссию в Саратовской области, проповедуя во многих деревнях Саратовской области. И вот так интересно, однажды он как семя попал в этот далекий Ададым, в это Назарово, чтобы однажды оттуда приехала к нам обратно в Саратовскую область девушка, которая сейчас несет Евангелие, проповедует Слово Божие и достигает людей. Слава Богу. Вы знаете, жизнь... Да. Я верю, что семена, которые мы сеем, мы не всегда можем увидеть, как они вырастают. Иногда возникает такое отчаяние даже, типа, зачем я это делаю вообще, потому что я не вижу сейчас плода. Я помню, 88-й год, я только поступил в университет, и у нас в вестибюле нашего университета какие-то люди раздавали Евангелие. Ну, мне тогда, я не знаю, наверное, так и было, но мне казалось, что я принимаю какую-то запрещенную литературу. Да, нам взяли такую книжечку, сунули, я такую взял, спрятал ее быстро, и... Этот человек спросил, говорит, а я могу о чем-то вас помолиться? Я говорю, ну да, помолитесь. Я не помню, что я попросил, то ли за учебу, за экзамен, как обычно, о чем просят студенты. И я пришел в общежитие, положил эту книжечку на полку, открыл, посмотрел там, что написано, ничего не понял. Вы знаете, но мне кажется, я более чем уверен, что он точно молился обо мне. Знаете почему? Потому что спустя год у меня начался духовный поиск. Я начал искать. Знаете, у меня какое-то внутреннее такое брожение началось. Я начал искать... Все, что связано о Боге. И в следующем году я принял Иисуса Христа. Я не думаю, что эти люди знают о том, что я принял Иисуса Христа, и что однажды буду об этом говорить. Я не знаю даже, где эти люди сейчас. Но однажды они посеяли это удивительное семя веры, семя любви к Богу. И, слава Богу, оно проросло. Слава Богу. Знаете, еще один момент, который меняет наши жизни, это то, что называется... посвящение или жертва. Представьте себе, чтобы Иисус Христос, Он оставил классный образ. Он исцелял больных, кормил голодных, Он высвободил потрясающее семя принятия любви. Но если бы Он не умер на кресте, как вы думаете, были ли мы с вами спасены сегодня? Нет, конечно. Именно жертва на кресте, она трансформировала наши с вами жизни. У меня было одно такое необычное переживание. Это был январь, я уже не помню, какого года, нашу группу пасторов пригласили в Иерусалим, чтобы провести такую обзорную экскурсию. Не знаю, почему в январе, может, потому что не так много людей в январе едут в Иерусалим, там все еще холодно, на самом деле. И мы пришли в такое место, которое известно во всем христианском мире, это Гефсиманский сад. Гефсиманский сад. Было реально холодно, правда. Январь месяц на Ближнем Востоке тоже очень прохладное место. Кстати, в Иерусалиме зимой тоже периодически выпадает снег. И вот мы стоим в этом Гефсиманском саду, и вдруг я вокруг себя вижу толпу людей. Да, была наша группа пасторов с России, и вдруг я увидел огромную группу рядышком там с нами, с Эфиопии. Эфиопы такие, знаете, такие темнокожие, замотаны в какие-то шарфы такие яркие, очень пестрые такие, знаете, толпа стоят, мерзнут рядом с нами там, да. Два англичанина такие, прямые, как шпала, такие, они так смотрели такие сверху на всех вот так. Китайцев очень много. Корейцев, знаете, китайцы, они, знаете, мне кажется, они везде, вот они там, их много очень было. Ребята с Кореи какие-то были. Это не наши группы были, просто они тоже собрались в январе там, в Гефсиманском саду. Я стою и думаю, что за безумная картина. Мы стоим зимой в каком-то, извините, в старом оливковом лесу, да, ну, грубо говоря, роще. Не самое комфортное место. Вообще надо куда-то на пляже ехать, в теплые места. Мы собрались здесь все вместе, с ним мерзнем, слушаем экскурсовода. И вдруг я понимаю причину, почему я все собрались. Из разных народов, из разных стран. Потому что Иисус Христос здесь, в этом месте, принимал решение о жизни каждого из нас. Он говорил, не моя воля, Господь, будет, но твоя. Помните? Я думаю, вот здесь принималось решение о жизни каждого из нас. Людей, которые приедут потом с разных стран, с разных национальностей, там, племен. В то место, где решалась судьба каждого из нас. Которая, возможно, изменила. Я знаю, что обращение ко Христу радикально меняет нашу жизнь. Моя жизнь радикально изменилась в свое время. И благодаря этому, благодаря жертве Иисуса Христа. Вы знаете, жертва способна менять жизнь и судьбу людей. Жертва – это то, что трансформирует нас и меняет. Я скажу небольшую

такой диалог, который произошел между Иисусом Христом и учениками. Мы находим этот диалог в Матфея 16 главе. Вы можете открыть вместе со мной тут. Иисус говорит с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, быть убитым и в третий день воскреснуть». Библия говорит, что Петр, апостол Петр, который только что исповедовал Христа Господом, о котором Иисус только что сказал, что «ты камень, Петр, на этом камне я построю церковь мою», он отводит Иисуса в сторону, говорит: «Иисус, надо поговорить». Надо поговорить. Мне кажется, он немножко таким был харизматом, чуть-чуть, знаете, таким вот. Вот он говорит: «Иисус, смотри, да не будет этого с тобою». Честно, я очень понимаю Петра. Я знаю, мы живем в очень интересном таком, как бы, ну, богословии, очень безопасном богословии, да? Я думаю, Петр фактически хотел сказать: «Во имя Иисуса, Иисус, я разрушаю прямо сейчас это неправильное исповедание. Я связываю эти слова. Во имя Иисуса я аннулирую все эти демонические планы. Во имя Иисуса ты никуда не пойдешь, тебя не поймают, тебя не распнут, ты будешь жить, и мы будем счастливы. Запрещаю, связываю, развязываю и все такое». Понимаете? Он говорит: «Да не будет это с тобою». Я застрял в этой фразе Петра, думаю, что в ней такого необычного. Петр фактически говорил следующее: «Иисус, я же прекрасно понимаю, мне же придется вместе с тобой туда пойти, так ведь? Ты честно? Ты серьезно? Я же всегда с тобой был. И что, мы с тобой туда пойдем? Если тебя распнут и поймают, наверное, меня то же самое со мной сделают. Иисус, а давай просто нормально поживем, а? Что, обязательно так все как-то вот, ну, мне кажется, немножко фанатично». И знаете, когда мы сталкиваемся с этими вещами, и у меня возник вопрос: а что если самая плодовитая, самая плодотворная часть нашей жизни, нашего служения находится там, вот за этими толстыми стенами безопасности, которые мы построили? Что если самое ценное, самое мощное, что может случиться в твоей жизни, это когда ты придешь к людям, к которым тебе меньше всего хотелось бы идти. Если ты посвятишь свое сердце служению тем, кто тебе просто может быть неприятен, или ты чувствуешь, что это не совсем безопасно, что если именно там твое слово, твое послание, оно принесет максимальный плод? В истории церкви есть один такой эпизод, рассказывается про одного монаха, его звали Телемах. Человек, который, может, вы слышали об этом, что уже в момент, когда Римская империя, она приняла христианство через Константина, но, тем не менее, продолжались гладиаторские бои, потому что это было популярное шоу, популярное зрелище. Да, там убрали момент убийства гладиаторов и гладиаторами, там гладиаторы сражались с дикими зверями. И эта история рассказывает о том, как этот монах, он, долгое время искав уединение, обустроив свою жизнь такую изолированную, вдруг получает побуждение от Бога пойти в Рим. Он приходит в Рим и видит эту картину, которая потрясла вот до глубины души, как люди, которые называли себя христианами, верующими, как они кричат на трибунах, кричат там и так далее, как эти гладиаторы убивают там животных и так далее. И он перепрыгнул в эту сцену, зашел туда, и люди пришли в ярость, потому что на самом интересном месте пытались прервать их любимое шоу. Они начали что-то кричать. Там есть разные версии того, как это случилось. Кто-то говорит, в него начали кидать камни, кто-то говорит, кто-то из гладиаторов замахнулся на него и убил. Но факт остается фактом, он был убит там на арене. И император Гонорий, который присутствовал во время вот этого зрелища на стадионе, он был глубоко впечатлен. И люди тоже в том числе. И именно вот этот жест вот этого монаха, он положил конец вот этому достаточно кровавому, очень жестокому шоу, которое было. Считается, что именно с этого времени потихонечку оно начало сходить на нет. Вы знаете, эти или подобные истории того, как Христос пошел на крест, взяв на себя наш грех, будучи распят за наши грехи, я верю, что, возможно, наши посвященные жизни, наши жизни, отданные Христу, когда мы говорим: «Господь, я не могу это сделать, я боюсь это сделать, но, пожалуйста, возьми меня и сделай это через меня». Что, если такое посвящение способно изменить мир, в котором мы живем? Можем, я еще раз говорю, обижаться на мир, говорить: «Да они такие, они сякие». Ребят, бесполезно смотреть на мир через амбразуру. Вы со мной, вы здесь? Иногда христиане делают ошибку, они начинают смотреть на мир через амбразуру, такие: «Там враги». Нет. Там территория, куда ты призван, для которой ты призван быть семенем.
Это территория, куда ты должен принести образ Христа. Возможно, это территория, где, в которую ты зайдешь, за эти стены безопасности, за эти стены, вот, которые правильных исповеданий, такие, все будет хорошо, я разбогатею, связываю, ничто ко мне не приблизится, там ангелы вокруг меня. Вот ты немножко зайдешь туда, вот, чуть подальше. И там, где, возможно, вот это распятие, где трудности, ты принесешь плод, тот драгоценный плод, о котором будет радость твое сердце. Не только в этой земной жизни, но и на небесах. Вы знаете, мы с вами являемся наследниками. Понимаем мы это или нет? Мы многие часто говорим такие, ну, я пришел ко Христу в таком-то году или тогда-то, тогда-то. Хотя, честно, мне кажется, было бы правильно сказать, Христос нашел нас однажды, так ведь? И Христос нашел нас, мы смогли пережить Его удивительное присутствие благодаря тому, что до нашего дней была донесена эта драгоценная спасительная вера в Иисуса Христа. Просто подумайте на мгновение. Мы живем в 2025 году. Эта весть, благодаря кому-то передавалась дальше, снова, снова, снова. Кто-то перевел Библию на наш язык. Кто-то смог донести ее до нашего времени. Кто-то передал это драгоценное спасительное послание о Христе. Так что мы с вами могли иметь участие в вечной жизни. Чтобы наши имена были написаны в книге жизни. Это удивительно. Представьте себе. Я верю, что на этом поколении, на каждом из нас лежит вот эта удивительная привилегия, возможность и ответственность понести Евангелие Иисуса Христа, Слово в нашем городе, в нашей стране и даже до края земли. Три вещи, которые меняют этот мир. Семя, образ и посвящение. Давайте сейчас поднимемся на какое-то время. В моей жизни мне повезло встретиться с людьми, которые однажды сделали подобное. Они приехали с другой стороны, чтобы проповедовать Евангелие Иисуса Христа здесь, в России. Перед поездкой они продали свой дом в своей стране и с этими деньгами приехали к нам. Его жена, они это муж и жена, они рассказывали, что когда они сняли квартиру, их немножко обманули. Дали в аренду не очень хорошую квартиру. Она была полна тараканов. И она говорит, когда мой муж спал, я ночью сидела с газеткой и на нем, прямо на его теле убивала тараканов. Но, знаете, они так полюбили эту страну и благовествовали здесь многие годы. Я спросил, как это получилось? Как вас угораздило вообще? Почему вы приехали к нам? Ведь много стран. Он говорит, вы знаете, было собрание, наверное, подобное вот этому, в котором мы сейчас находимся. И проповедник сказал, давайте сегодня мы посвятим свою жизнь Иисусу Христу. И я сказал Богу, Бог, я пойду туда, куда ты меня призовешь. И буду делать то, к чему ты призвал меня. И она работала медсестрой в больнице. И она рассказывала, что однажды во время, когда она работала, в одной палате она встретила пожилую семью людей из России. И эти люди рассказывали ей про Россию. И эти люди рассказывали о своей стране. И я общалась с ними, вдруг я почувствовала это удивительное побуждение. Я хочу поехать в Россию и проповедовать там Евангелие Иисуса Христа. Вы знаете, они принесли очень много плода в нашей стране. Но я верю, что есть моменты, когда мы делаем вот этот шаг, делаем это посвящение. Господь, я пойду, куда бы ты ни призвал меня. Я сделаю то, что ты мне сказал. Я хочу посвятить себя тебе и служению. Подобно тем людям, которым мы слушали сегодня. Хорошо? Давайте мы на какое-то время склоним в почтение наши головы. Закроем глаза. Господь, Ты призвал нас к собранию первенства, к этой святой горе, Господь, к сонам ангелов и духам праведников, достигших совершенства, Господь. Мы причастны благодаря крови и жертве Иисуса Христа этому. И сегодня, Господь, мы посвящаем своей жизни Тебе, Иисус Христос. Посвящаем Тебе. Мы знаем, что Ты сделал нас семенем, которое можно посеять в этот мир. Ты сделал нас носителями образа, который мы находим в Иисусе Христе. И мы осознаем, что как Христос последовал на крест ради нашего спасения, мы можем следовать за Тобой. Потому что Ты сказал, где я, и там ученики мои будут. Господь, мы благодарим Тебя за то, что в этом поколении есть надежда. Потому что есть люди, которые имеют сердце открытое для того, чтобы быть свидетелями, служителями Иисуса Христа.

сегодня я посвящаю свою жизнь Тебе, Господь. И я прошу Тебя, Господь, пускай моя жизнь будет наполнена Твоим удивительным светом. Я хотел бы принести плод, Господь. И я посвящаю себя Тебе, мой Господь и Бог. Возлюбленный, Царь царей, Господь господствующих. Вся слава да будет Тебе. Аминь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Я хотел бы, чтобы мы сейчас просто... Да, вся слава Богу. Возможно, сегодня было очень много историй, но я хотел сказать, что, вы знаете, мы все причастны этим историям, потому что мы часть в этой удивительной семьи церкви, христианской церкви по всему лицу земли. Аминь. Давайте будем частью вот этого удивительного народа Божьего, который меняет мир в наше время. Аминь. Слава Богу. Господь да благословит вас. Спасибо.

0: Take it.
1: Из ТБН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон и друзья». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision. Записывающий артист из Freedom Records The Cry. Записывающие артисты «Все божьи дети». А теперь оторвемся с Леоном Патилов. Слава Богу, добро пожаловать на передачу, которая прославляет Господа Иисуса Христа. Мы здесь не для того, чтобы прославлять самих себя, или группу, или ТБН. Мы здесь для того, чтобы прославлять Господа Иисуса Христа. Это музыкальная программа «Наше орудие». С ее помощью мы прикасаемся к вашему сердцу и вашей жизни. И благодаря тому, что Он жив, мы смело встречаем завтрашний день.

Жить стоит только потому, что он жив. Я так благодарен, что вы все это знаете. И что многие из вас посвятили своей жизни Господу Иисусу Христу, потому что Он в действительности единственный путь. Когда Он сказал своим ученикам: «Я хлеб жизни, и вы должны есть от Меня и пить Мою кровь», большинство учеников подумали: «Ну, это действительно безумие». И Он, увидев, что некоторые уходят, Он спросил у оставшихся: «Вы также покинете Меня?» Ученики ответили: «Кто, кроме Тебя, обладает словами жизни?» Я очень рад, что многие из вас решили всем сердцем следовать за Господом Иисусом Христом. Фактически, я получил письмо от женщины из города Уоллер, штат Техас. Она пишет: «Дорогие Леон и друзья, я каждую неделю смотрю вашу программу. Она мое благословение. Я потеряла моего младшего ребенка из-за суда, и я и переживаю глубокую депрессию». Она пишет, что она желает смерти. Она желала смерти тому, кто причинил ей боль. Она говорит: «Я потеряла работу, я стала безработной, но Бог провел меня через все эти испытания, и Он изменил мой взгляд на некоторые вещи. До этого я обо всем думал только плохо». И она также пишет, что она верит в организации, такие как детские приемные дома, Кайнания и так далее. И она желает помочь этой организации. И мы сообщим вам наш адрес и наш номер. И мы будем молиться за вас. Перед окончанием программы мы будем молиться за вас. Потому что мы понимаем, что вы переживаете сейчас. Многие люди переживают то же самое, но благодаря тому, что он жив, мы смело сможем смотреть завтрашний день. Сегодня у нас в гостях удивительная группа. Это день выбора, день альтернативы, но мы выбрали путь, по которому следуем за Господом Иисусом Христом. Мы должны следовать. Это группа альтернативная, это группа «Плач».

Группа The Cry, Плач. Это просто фантастика. Как ты поживаешь, старина? Хорошо, хорошо. Я рад тебя видеть. Этот микрофон отключен, наверное. Его включают только, когда ты поешь, потом отключают. Понимаешь? Как тебя зовут? Меня зовут Джон Лук. Хорошо, а тебя? Ив? А тебя? Пит? Вы ребята из Канады? Верно. Мой брат Ив и я, мы из Канады, из Квебек-Сити. Так что мы говорим по-французски, это наш первый язык. Скажи что-нибудь по-французски. Иисус — это единственный путь к спасению. Это правда. Ну что, знаете, я купил этот костюм во Франции, да? И вы говорите по-французски. Да, он мне сказал, что для комплекта я должен купить и велосипед. Да, но я молюсь об одежде, которую ношу, понятно? И я, понимаете, ношу что-то французское. Расскажи мне что-нибудь о группе и о своем последнем альбоме. Он уже вышел или как? Это второй альбом, вышел в июне, в прошлом месяце. Он выпущен в июне месяце, и мы с волнением наблюдали за тем, что Бог с этим делает. Он называется «Ты». Это наш второй альбом. Свой первый альбом мы называли «Я тебя там найду». И он в продаже уже довольно-таки длительное время, и мы с волнением воспринимали, что Господь делает через нас, и мы очень рады. Слава Богу. Ну что ж, спойте еще одну песню для нас, ребята. Хорошо. Итак, группа «Плач».

Группа «Плащ», спасибо большое. У нас есть ребята, которые просто потрясающие. И родители, если вы будете воспитывать своих детей такими же, как и вы, в христианстве, они будут как вы, и будут провозглашать имя Господа. Итак, группа «Все Божьи дети».

0: Все божьи дети. Группа «Все божьи дети». Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Отлично. Отлично, отлично. Как вы собрались вместе? Да, в основном. Год назад Терри и Макси Эндерсон начал подбирать состав группы по всему Лос-Анджелесу. И сотен ребят выбрали нас.
1: Действительно. Я слышал, что ты снимался в фильме «Отец-призрак» с Биллом Косби.
0: Да, я исполнял в этом фильме роль сына Билла Косби.
1: Да, у нас здесь много звезд, да, просто невероятно. Я не знал, что вы, ребята, настолько серьезно вошли в индустрию музыки. Я думал, что вы просто воспитанники Господа, решили сделать что-то вместе, но вы настоящие профессионалы. И мне очень радостно того, что Бог делает сегодня в нашем веке. Он создает отличных профессионалов, и это то, в чем мы действительно нуждаемся, в превосходстве во Христе. Таким образом, вы, ребята, уже выпустили новый альбом, да? И все такое?
0: Да, вышел новый альбом, он вышел уже сейчас, он называется «Как наша группа, все Божьи дети», и надеемся, что он будет хорошо принят, и мы воспеваем славу Бога.
1: А с какой компанией вы записали?
0: Old Records?
1: Old Records. Таким образом мы познакомимся в ближайшем будущем.
0: Да, конечно, все будет в продаже.
1: Эти песни будут там?
0: Да, есть два варианта этой песни, и они оба будут на этой пластинке.
1: Да, здорово. У нас нет много времени, а мне хотелось бы пригласить сюда еще несколько человек. Блейк, выйди сюда. Поприветствуйте, Блейк.
0: Знаете, Блейк снимался в одном из кинофильмов «То». Было весело сниматься. Да, было просто потрясающе. Я считаю, что было хорошо, потому что и другие ребята в группе были христианами. И был просто потрясающий опыт работы с детьми.
1: Здорово. А что у тебя будет в будущем, в ближайшем будущем?
0: Ну что ж, все Божьи дети выполняют спасательную миссию. И это выходит скоро.
1: Здорово. Таким образом, ты любишь петь, как и играть.
0: О, да, я люблю петь и делать и то, и другое. Я считаю, что эта группа сильно влияет на людей и на детей, которые не христиане. И я думаю, просто здорово, когда эта группа выступает.
1: Слава Богу, я согласен с тобой, старина. А где еще один? Мне еще один нужен. А, иди сюда.

0: Я слышал, что ты пела в кинофильме, в мультфильме «Царь Лев». Да, я пела «Просто не могу дождаться, когда стану царем» песни с Джейсоном, Рэвом и Аткинсом. Я пела в роли молодого Ноя. Я слышал, что ты духовный лидер. А, этот титул — большая честь. Да, я слышал это, что ты проводишь работы для Господа. Как тебя зовут? Меня зовут Моник Донли. Вы молитесь перед репетициями и всем остальным? У вас есть занятия по Библии? Да, мы делимся Писанием, и мы, возможно, нам надо это делать. Молитва определенно играет живую роль в целом процессе. Нельзя работать без Божьего помазания и Его благословения. Слава Богу, это здорово. Я хочу, чтобы, по крайней мере, все назвали себя. Энджела Фишер, Кимберли Джонсон. А, ребята, идите сюда, скажите всем привет. Я хочу, чтобы вы все видели.
1: Джастин Джексон.
2: Канди Джонсон.
3: Никиша Грир.
4: Данелл Пиплс.
5: Кристин Шеллингер.
6: Рено Молли.
7: Марк Шеллингер.
8: All right.
9: Брittany McCombs.
10: Shauna Bryant.
11: David Peterson.
12: Crystal Johnson.
13: Charity Young.
14: Charles McQuarrie.
0: Хорошо, давайте поаплодируем, все Божьи дети. Я хочу прочесть вам из Писания. От Матфея 6:25. Я вам говорю, не заботьтесь о том, что есть и что пить для поддержания вашей жизни, не об одежде для тела вашего. Кто из вас может заботой продлить свою жизнь хоть на час? Не беспокойтесь, маловеры. Не беспокойтесь. И видите, перед нами эти дети. Помните, как вы сами были детьми? Помните, как вы зависели от мамы и папы, чтобы они кормили вас, заботились о вас? И нам нужно обладать такой же верой. Не беспокойтесь. Поднимите голову к небу. И не отводите глаз от Иисуса, потому что Он начальник и завершитель нашей веры. Те из вас, которые не приняли Господа Иисуса Христа, вы упускаете это. Вы упускаете это самый большой дар из всех, которыми мы обладаем на этой планете. У нас есть возможность получить прощение за свои грехи и приобрести жизнь вечную. И если вы еще не сделали этого, сделайте это сегодня. Мы любим вас. Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: Если Иисус – еврейский мессия, то почему в него не верят иудейские раввины? Объяснение этому мы услышим в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно» от еврея-агностика, человека, который сам о себе говорит, что любил грех.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи, и со мной сегодня Рон Кантер, еврей, который говорит, что Иисус и есть еврейский мессия. Его воспитание абсолютно исключало все то, во что он верит сейчас. Он вырос в совершенно нерелигиозной еврейской семье. Кстати, Рон, вы прошли через обряд бар-мицва?
2: Конечно.
0: И что для вас значит иудаизм?
2: Он определяет нашу национальную принадлежность. И хотя мы совсем не были ортодоксами, мы все-таки оставались еврейским народом в культурном отношении.
0: А Иисус Христос? Кто он такой, если рассматривать с этих позиций?
2: Хороший человек, может быть, даже пророк, но определенно не Сын Божий. В это пусть верят христиане.
0: Итак, ваш лучший друг однажды появляется в школе совершенно неожиданно, оказывается одним из этих ненормальных фанатиков Иисуса. Он и вправду любит этого Иисуса. Как это сказывается на вас лично?
2: Очень даже. Я потерял своего лучшего друга. Он появился в школе, но он стал уже совершенно другим человеком. Вообще-то это происходило постепенно. Я вскоре стал замечать, что он перестал пить, завязал с наркотиками. Наконец, я не выдержал и говорю ему: «Брайан, что с тобой случилось?» И то, точно он стал одним из этих ненормальных. Потом он попытался втянуть туда и меня, но я ему сразу сказал: «Знаешь, Брайан, может, для тебя это и хорошо, но я еврей, а евреи в Иисуса не верят, отвяжись от меня». И после этого я стал считать, что наши отношения закончены.
0: И он сдался?
2: Совсем нет. Он ломал все мои представления о приличном поведении. Он все время маячил у меня перед глазами. Он был приятным и милым, но чересчур настойчивым.
0: А какова была ваша реакция на его настойчивость?
2: Я просто зверел. Однажды я пригрозил ему, что если он еще хоть раз снова заговорит со мной об Иисусе, я перейду к рукоприкладству. И хотя я, скорее всего, не сделал бы это, я просто не мог больше это слышать. Но он продолжал за меня молиться. При этом в духе он видел перед собой мое лицо, и он самоотверженно молился за меня в течение 8 месяцев.
0: Когда он все время доставал вас своими разговорами, вы что, в буквальном смысле слова зверели? Или вы просто говорите так, чтобы подчеркнуть всю силу своей негативной реакции?
2: Я немного утрирую, потому что на самом деле я уже начал серьезно относиться к его заявлениям. Однажды я даже задал ему такой вопрос: «Брайан, ты что хочешь сказать, что если я не верю в Иисуса как в Мессию, то я не попаду на небо?» По моим понятиям, это было просто безумие.
0: Минуточку. А вы как думали, что произойдет с вами после смерти?
2: С самого раннего детства меня мучил страх смерти, потому что я любил жизнь. Я любил жизнь, когда был ребенком. Я любил жизнь, когда стал подростком. Я просто балдел от жизни. Мне нравилось, что я сам себе господин. Это было здорово. Я верил в то, что после смерти уже больше ничего нет.
0: А почему вы в это верите?

0: а потому что у меня не было причин верить чему-то другому. Никто не рассказывал мне о Боге как о личности, никто даже в контексте учения иудаизма, никто не сказал мне, что я могу действительно знать Бога через иудаизм или посредством чего-то еще, что существует такая вещь, как вечная жизнь. Я не верил в то, что внутри все мы духовные существа, которые будут жить вечно.
1: Почему же тогда вы спрашивали вашего лучшего друга, или точнее бывшего лучшего друга, о том, насколько это правда? Какая вам была разница?
0: Я просто хотел удостовериться в том, что он верил именно так. И знаете, что он мне ответил?
1: Что?
0: Он посмотрел на меня и сказал: «Да, это правда». И когда он сказал «да», все, что я могу сказать, это как будто в комнате открыли тяжелые шторы. Это было как будто, если у тебя на окнах не просто тюль или занавески, а плотные шторы, и вдруг кто-то отдергивает их, и ты можешь все видеть. У меня были шторы на окнах. Я сказал: «Брайан, ты ведь не сможешь найти про это в Библии». Потому что, Сид, я знал, что в Новом Завете ничего не написано о том, как родиться свыше.
1: А как вы узнали об этом? Разве вы читали Новый Завет?
0: Никогда.
1: Так как же вы об этом тогда узнали?
0: Потому что я знал, что они какие-то сектанты. В ответ он вытаскивает маленький Новый Завет и зачитывает мне одно место. И читает мне Иоанна 3:3, где сказано, что пока человек не родится духовно, он не увидит Царствия Божьего. И когда он мне это зачитал, как будто меч с неба вошел мне прямо в сердце. Я не хотел знать правды, Сид, понимаете? Мне нравилась моя жизнь, и я ничего не хотел в ней менять.
1: А какая у вас была жизнь?
0: Клевая.
1: Ну что, например, вы делали?
0: Вел беспутную жизнь. У меня было множество дружков и подружек, и я болтался по вечеринкам. Я не был наркоманом, но мне нравились наркотики. Я просто любил тащиться. И мне совсем не нужна была религия. Мне совсем не нужна была церковь. Я не искал смысла жизни. Я просто хотел ловить кайф.
1: И все-таки я никак не возьму в толк. Как вы могли поверить в то, что он вам сказал, исходя из вашего образа жизни?
0: Это не было на уровне логики. Разумом я не поверил в это, просто Бог открыл мне глаза. И я знал, что все это чистая правда. Я хотел бежать от этого, я не хотел, чтобы это было правдой. Первая моя реакция была: «Ты чокнутый, Брайан». Все внутри меня кричало, что это правда, но моя первая реакция была именно такой. Я бежал от этого. Я с головой укунулся в грех, в то, как я привык жить, в пьянку, наркотики и все такое.
1: Однажды вы говорили с вашим другом о том, нравится ли ему самому эта его новая жизнь.
0: Понимаете, Сид, на самом деле были две вещи, которые не давали мне прийти к Иисусу. Во-первых, то, что я был евреем. Как я мог поверить в Иисуса? Я не знал ни одного еврея, который бы верил в Иисуса. Конечно, я не мог знать тогда, что фактически все последователи Иисуса из Нового Завета были евреями. Я думал, что если ты последователь Иисуса, то ты уже больше не еврей. А мне нравилось быть евреем. Именно так я себя воспринимал. Но была еще одна причина, Сид. И эта причина называлась грех. Мне нравилось быть хозяином своей жизни. Мне нравилось делать то, что я хочу. Это было классно. Я сказал ему: «Брайан, неужели твоя жизнь действительно стала лучше теперь, когда ты веришь в Иисуса?» Я знал, что этого просто не может быть. Я думал, что он мне скажет: «Моя жизнь сейчас очень скучная, но зато, когда я умру, я пойду на небо».
1: Именно такого ответа вы от него ожидали?
0: Я думал, что так он мне и скажет. Но вот что произошло на самом деле. Его лицо вдруг засветилось. Будто что-то осенило его свыше. Внутри него явно произошло что-то сверхъестественное. Он посмотрел на меня глазами, которые излучали неизъяснимую радость, и сказал: «Мне нравится моя новая жизнь. Я никогда не жил так классно». А потом он произнес эти слова: «Я знаю Бога».
1: Вы слышали, что он только что сказал? Он ожидал, что его друг ответит ему, что он влачит жалкую жизнь, но что при этом попадет на небо. Но он сказал, что его жизнь прекрасна. Он сказал что-то о том, что по сравнению с тем, что ты знаешь Бога, все, что казалось раньше классным, оказывается пустотой.

0: Ну и ну. Вы только представьте себе этого парня, который развлекается с женщинами, балуется наркотиками, наливается алкоголем, и еще спрашивает у своего друга, как тот развлекается со своим Иисусом. В ответ он ожидает услышать от друга, что никакой радости в подобной жизни нет, зато потом пойдешь на небо. А вместо этого его друг начинает светиться внутренним светом. Что же он вам сказал, Рон?
1: Он сказал, что знает Бога. Я знал, что он говорит правду, что он не лжет.
0: Как вы могли это знать?
1: Просто знал, да и все. Иногда так бывает. Я сказал ему: «Брайан, я хочу с тобой пойти».

0: Пойти на собрание. Позвони мне в воскресенье. Мне надо все проверить.
1: А вы раньше когда-нибудь бывали в церкви?
0: Никогда в жизни. Только не в такой. И вот он звонит мне в воскресенье утром, а я всю ночь гулял и совсем не чувствую себя в форме, чтобы пойти в церковь. Поэтому я ему говорю: «Знаешь что, Брайан, давай в другой раз, а?» В это время я уже учился в колледже, и во второй половине дня я как раз вернулся в колледж. Я прохожу в свою комнату, отпираю замок, никого в моей комнате не было. И все это время я не прекращаю раздумывать над тем, действительно ли Иисус — это путь в небеса. И есть ли они вообще, эти небеса, есть ли вообще Бог? Это были не просто мысли об Иисусе, а о том, есть ли что-либо там за чертой смерти, или ты просто умираешь, и это конец. Я размышлял об этом, а сам в это время входил в свою комнату. Там без меня 5 дней никого не было. Я открываю дверь, вхожу, и вдруг мой проигрыватель сам по себе начинает играть. Поколению, живущего век компакт-дисков, следует объяснить, что такое проигрыватель. А то некоторые молодые люди даже не знают, что такое альбом, то есть пластинка. Так вот, это как компакт-диск, только немного побольше размером.
1: Правильно.
0: И вдруг он сам по себе начинает играть.
1: А может, он уже играл, когда вы входили в комнату?
0: Нет, не играл.
1: Сколько, вы говорите, вас там не было?
0: 5 дней.
1: Как же он мог тогда заиграть?
0: Не знаю.
1: Он что, был включен в розетку и поставлен на воспроизведение?
0: Да, включен в розетку. Конечно, может, он так и оставался включенным, хотя вряд ли. Ведь меня не было 5 дней. Обычно никто не оставляет включенным свой стереоцентр на целых 5 дней.
1: А что там играло?
0: «Лестница в небо». Конец песни, где певец не поет, а говорит.
1: Это была тогда самая популярная песня?
0: Может быть, даже это самая популярная песня за всю историю рок-н-ролла.
1: «Лестница в небо». Если бы вы спросили, верю ли я в Иисуса, но у меня она была.
0: Я спросил Бога: «А что, есть небеса?» Это потрясло меня. Через 2 дня мой друг Дин подвозил меня до Ричмонда. Я тогда занимался фармацевтикой. Надеюсь, понятно, о чем я.
1: Наверное, вы продавали лекарственные препараты медикам и аптекам?
0: Не совсем. Продавал препараты — это да. Я покупал кофеин, содержащие таблетки.
1: Ах, вот о какой фармацевтике идет речь.
0: Я говорил друзьям, что эти кофеин-содержащие таблетки прибавляют скорость.
1: Вы делали на них деньги.
0: Я был не очень честным в своем бизнесе. И вот я приезжаю домой, беру то, что мне нужно, и мы едем обратно в колледж. По пути, в разговоре с Дином, я затрагиваю этот вопрос о рождении свыше. Он смотрит на меня и вдруг сообщает: «А знаешь, я когда-то был рожденным свыше, верующим в Иисуса». А я ему в ответ: «Как это, когда-то был? Я думал, что это раз и навсегда».
1: Да, это так.
0: А он продолжает: «Когда-то я действительно жил для Бога». А я говорю: «Что же случилось? Почему ты перестал?» Он говорит: «Друзья, давление и все такое». А я говорю: «Дин, у меня есть один вопрос. Это касается жизни с кайфом. Понимаете, Сид, это было все, что меня действительно интересовало. И если Бог был не в состоянии дать мне столько же кайфа, сколько я сам себе обеспечивал, то, честно говоря, это перестало бы меня интересовать». Я спросил его: «А какая у тебя была жизнь, когда ты жил с Богом?» И вдруг он начал светиться весь. Прямо как Брайан. Такой реакции я раньше никогда ни у кого не видел, а тут 2 случая за 1 неделю. Его лицо начинает светиться радостью, и он говорит: «Рон, моя жизнь была потрясной. Каждый день я был наполнен Божьим присутствием». Сид, я тогда и понятия не имел, что такое Божье присутствие. За все свои 18 лет я не испытал Божьего присутствия. Знаете, Сид, потом произошло что-то удивительное. Когда он продолжал со мной разговаривать, вдруг я сам начал ощущать Божье присутствие.
1: Некоторые из вас могут и не осознавать этого, но вы все сейчас начинаете испытывать Божье присутствие, когда Рон говорит об этом. Как будто оно прямо с экрана сходит вам в комнату, и вы ощущаете любовь к себе. Но продолжайте, пожалуйста.
0: А дальше происходит вот что. Он ведет меня на просмотр фильма об Иисусе во вторник, 2 дня спустя. В конце фильма я заплакал. Я вообще очень чувствительный и плачу довольно часто. Я, например, плакал в конце фильма «Ити». Хоть и понимаю, что это всего лишь кино, все равно плачу. Потом мы садимся в машину и едем домой. И я говорю: «Бог, я должен узнать правду. Я верю, что ты реален. Еще год назад я в это не верил, но теперь я верю, что ты есть Бог. Но мне принципиально важно знать, является ли Иисус еврейским Мессии». Не успел я это сказать, как машина Дина теряет управление. Ее начинает бросать из стороны в сторону, крутить, и пару раз мы хорошенько цепляем обочины. Еще мгновение, представляете, сидит машина, влетает в придорожную канаву и переворачивается.
1: И что, машина?
0: Полностью разбита.
1: А вы?

0: Оба целы, ни единой царапины. Мы выбираемся из машины в буквальном смысле, перелезая через верх. Идем к ближайшему дому и стучимся. 5 минут назад я просил Бога показать мне, Иисус Мессия или нет. Мне нужно было знамение. И вот машина разбивается, а я стою и стучусь в чью-то дверь. Догадайтесь, кто мне открыл.
1: Подождите-ка, что это было за местность?
0: Сельская местность. Штат Северная Каролина, самая глубинка.
1: А поблизости много других домов?
0: Много хуторов, между которыми расстояние в несколько миль. То, что поблизости оказался хотя бы один дом, само по себе было чудо. Дверь нам открыли двое. Это была прекрасная пара рожденных свыше верующих в Иисуса Христа. Они проводят меня в дом. Дин, конечно, озабочен судьбой своей машины.
1: Понятно.
0: А я озабочен своей судьбой вечности. Я сразу увидел в доме Библию и какие-то журналы, из чего догадался, что передо мной верующие. Я стал задавать им вопросы и задаю им свой самый главный вопрос. Если Иисус Мессия, Сын Божий, то почему Он не сошел с креста, чтобы доказать это всему миру?
1: Одну минуту. Я согласен. Если Иисус Мессия, Сын Божий, то это вполне оправданный вопрос. Разумеется, Он мог бы сойти с этого креста и не умирать такой страшной смертью. Почему он не воспользовался этим доказательством? Это очень хороший вопрос.

0: Во время перерыва Бог говорил со мной. И он сказал, что среди наших зрителей есть кто-то, у кого сильная боль в шейном отделе позвоночника. И если вы сейчас подвигаете головой, то убедитесь, что боль ушла. Но не благодарите меня, я всего лишь репортер. Знаете, ведь это Бог производит исцеление, потому что Он любит вас. А сейчас со мной в студии Рон Кантер, очень милый еврейский агностик. Совершенно неожиданно он сталкивается с Иисусом, как с еврейским мессией, и он задается вопросом, очень естественным вопросом. Если Иисус Сын Божий, то почему Ему было не сойти с креста? Ведь у Него была вся сила и власть, и Он полагал, что на этот вопрос Ему никто и никогда не сможет ответить. Так что же на это ответили эти люди?
1: Женщина сказала мне, «Он пришел не для того, чтобы сойти с креста, он пришел для того, чтобы умереть на кресте». Я спросил, «Ну зачем?» Для меня это было лишено всякого смысла, и она пояснила, «Он пришел, чтобы смертью на кресте заплатить цену за грех человечества». И снова эта религиозная терминология только вносила путаницу. Я просто понятия не имел, о чем она говорит. И спросил, «А зачем ему надо было платить за мой грех? Что я такого сделал? Я неплохой парень, иногда перевожу бабушек через дорогу. Но подумаешь, иногда выброшу через окно одну-другую пивную бутылку. Что я сделал плохого?» И она начала говорить со мной о грехе. Никогда до сих пор я не думал о себе как о грешнике, но вы знаете, что Библия говорит нам о грехе. Там ясно сказано, что мы должны возлюбить Бога всем сердцем своим. А я этого не делал. Там сказано, что мы должны почитать родителей. В детстве я был ужасным ребенком. Вы бы только послушали, что я вытворял. А уж как я разговаривал с родителями. Там также сказано, что мы не должны совершать прелюбодеяние, и любые интимные отношения до брака просто исключаются. Я знал, что я был виновен в этом. Не укради, не солги. Я нарушал и эти заповеди. И при этом мне в голову не приходило, что я грешник. Но когда она начала показывать мне все это, и я посмотрел на 10 заповедей, то оказалось, что нет ни одной из них, которую бы я не нарушил. Сегодня большинство говорят, что они соблюдают заповеди. На самом деле они даже не знают, в чем состоят эти заповеди. Лично я понял, что нарушал их все. И если ваши зрители будут честными, то они признаются, что тоже нарушали их. Вот что еще она объяснила. «Рон, ты был виновен, и тебя следовало отправить на электрический стул за все то, что ты сделал против святого Бога. Но когда тебя уже приковали к этому стулу и присоединили электроды к твоему телу, приходит Иисус, Иешуа, снимает тебя с этого стула и сам садится на него вместо тебя, говоря, «Рон, я так люблю тебя». Он смотрит тебе прямо в глаза и говорит тебе, «Знаешь, ты такой чудесный, такой особенный, и я так люблю тебя, что я не хочу, чтобы ты погиб, я не хочу, чтобы ты пошел в ад. И это не только я, это и ты, Сид, и любой другой человек». Он говорит, «Я забираю тебя с этого судного места, я сам как совершенная жертва пришел, чтобы понести твое наказание. Хочу быть искренним до конца, Сид. Все это исполнено для меня смысла сегодня». Но в тот момент мне хотелось сказать, «Женщина, у вас все в порядке с головой». И в то же время сила Божья сошла на то место. Это произошло так сильно, Сид, как будто я ударил руку. Настолько реально я ощущал Божье присутствие. Его нельзя было отрицать. И это было прекрасно.
0: Позвольте, позвольте. Рон Кантер, ведь если быть честным, то в тот момент вы не так много знали. Конечно, вы были евреем, которому нравилась еврейская жизнь, но вы совсем немного знали об иудаизме и о еврейской вере.
1: Совершенно верно.
0: И я вижу, что в результате необычного переживания вы поверили в то, что Иисус является еврейским мессией. Но я хочу спросить, как же раввины? Как могло случиться, что они не поняли, что Иисус и есть еврейский мессия?
1: Это серьезный вопрос, естественный вопрос для любого еврея. Если передо мной сидит некий Рон Кантер и говорит, что мне надо поверить в Иисуса, Иешуа, как еврейского мессия, первое, что я спрошу у него, а как же раввины? Они знают намного больше, почему же Рави Шварц в это не верит. Ответ очень прост. Знаете, в Библии говорится о духовной слепоте, которой подвергнется наш народ на определенный период. Об этом написано в книге книге пророка Осии. Там говорится, что еврейский народ в течение многих дней не будет понимать этих вещей. У нас не будет ни пророка, ни священника, ни царя. Но в последнее время мы снова с трепетом обратимся к царю Давида, нашему Мессии. Но вот что интересно, Сид. Если принять решение довериться раввинам, то неплохо проследить их историю. Если ты избираешь для себя авторитеты, то надо посмотреть, как эти авторитеты работали в других ситуациях. Когда-то я изучал предмет, который сам преподаю сейчас. Он называется «Новая история Израиля». В процессе этого курса я детально изучил все, что связано с становлением государства Израиля. Был такой человек по имени Теодор Герцль. Вы его знаете. 100 лет назад он заговорил о том, что должно появиться израильское государство. Он был неверующий, нерелигиозный еврей, но он понимал, что это единственная надежда для евреев состоит в том, чтобы иметь свое собственное государство. И он начал работу во Всемирном еврейском конгрессе с целью снискать поддержку идеи создания нового израильского государства на Ближнем Востоке. Как вы думаете, какова была реакция раввинов на деятельность Герцля? Думаете, они были в восторге?
0: Они должны быть в восторге, ведь они знают Библию.
1: Конечно, Теодор, это есть в Библии, нам нужно еврейское государство. А вам известно, что раввины Германии того места, где родилась эта инициатива, созвали совещание и выступили с осуждением Теодора Герцля и предупреждением для каждого немецкого еврея держаться от него подальше?
0: А другими словами, они проморгали нечто великое.
1: Они проморгали его тогда, и они продолжали делать это последующие 50 лет. Именно раввины Иерусалима сотрудничали с арабами во время войны за независимость против создания израильского государства. Сид, если вы побываете сегодня на Ближнем Востоке, то вы увидите там город под названием Иерусалим и страну под названием Израиль. Сегодня Израиль существует как нация. Теперь посмотрим на историю с ивритом. Был еще один неверующий еврей по имени Елизер бен Игуда. Он был литовским евреем, который путешествовал из Литвы в Иерусалим. По дороге он вдруг заявляет своей жене: «Дорогая, отныне никакого русского, никакого литовского, никакого идиша, только иврит». Вы скажете: «Но что тут такого? Все правильно». Да. Но маленькая деталь. Его жена еще ни слова не говорила на иврите. Этот человек был настоящим радикалом. Он поставил себе цель вернуться в Израиль и сделать иврит языком нового израильского государства.
0: И как он был принят раввинами?
1: Вы, конечно, думаете, раввины сказали: «Знаешь, Бен Игуда, это чудесно, мы снова заговорим на иврите, ты воскресаешь мертвый язык». Так вот, они отлучили его от синагоги. Они сказали: «Ты хочешь использовать священный язык не святым образом». И они выдворили его из Иерусалима. Они прошли по всему Иерусалиму, дудели в шафар и объявляли его исторгнутым из иудаизма.
0: Понимаете, о чем он говорит? Два наиболее значимых события в жизни еврейского народа – то, что Израиль стал современной страной, о чем было предсказано в Писании, и то, что в этой стране стали говорить на иврите. И это встретило ожесточенное сопротивление со стороны раввинов. Так что мы теперь скажем относительно третьего, наиболее важного события, того, что Иисус будет воспринят как еврейский Мессия. Можем ли мы после этого доверять раввинам в этом вопросе? Или мы будем доверять Писанию? А Писание говорит, что нет другого имени, данного человеком, используя которое они могут прийти к познанию Мессии. И это имя Иисус, или на иврите Ишуа, еврейский Мессия.

0: Вопрос. Есть две бутылки вина. Дорогая и дешевая. Как вы считаете, какая из них менее вредная для здоровья человека?
1: В этом вопросе есть какой-то подвох?
2: Чем дороже, тем лучше. Или что?
3: Очевидно, дорогая.
0: Мы отдали эти бутылки для исследования на хроматографе. И какой ответ мы получили? Разницы между дорогим вином и дешевым нет. И в той и другой бутылке содержится перебродивший виноградный

0: сок. 17% состава занимает этиловый спирт, опасный наркотический яд. Поэтому, когда мы говорим о качестве подобных изделий, мы говорим о качестве опасного наркотического яда. Помимо этого, в процессе брожения выделяется ряд других опасных ядовитых веществ. Вот тут целый список, можно на него посмотреть. Фурфурол, бензол, бутанол.
1: И что, это реально находится в каждой бутылке вина?
0: Да, даже метанол, который законодательно запрещен к использованию в незамерзающих жидкостях автомобилей. И все это производители именуют выражением «винный букет».
2: Но ведь Италия и Франция пьют много вина, и ничего.
0: Ничего? Наверное, ничего хорошего. Франция и Италия, вообще-то, являются лидерами по заболеваемости раком печени.
3: Это вы продаете дорогое вино?
4: Да-да, пожалуйста, продегустируйте.
3: Нет-нет. Лучше вы продегустируете этот батон.
4: Фу, какая гадость.
3: А что вам не нравится? Батон испортился из-за грибков, и ваше вино – это виноградный сок, также протухший из-за грибков. Так что приятной дегустации.
4: Вы что? Я предпочитаю свежий хлеб. Продукты должны быть полезными.
3: Тогда почему вы продаете протухший сок? Разве вы не знаете, что в свежем соке есть витамины, а в вине их нет?
4: Витамины не главное. Почувствуйте винный букет.
3: Букет вина – это ведь вещества, которые выделяются при брожении сока, верно? Бутанол, бензол, фурфурол, метанол. Вот ваш букетик. Угощайтесь.
4: Осторожно, я же могу отравиться.
3: Но вы же предлагаете забродивший сок, содержащий ядовитые вещества типа этилового спирта и метанола. А ведь это все яды.
5: Важно сказать, что вообще такое алкоголь.
3: Алкоголь относится к наркотическим ядам.
5: Большая медицинская энциклопедия.
3: На организм человека этиловый спирт оказывает наркотическое и токсическое действие. Систематическое употребление даже в небольших дозах приводит к нарушению важнейших функций организма и тяжелейшему поражению всех органов и тканей.
5: Один из старейших в мире научно-медицинских журналов «Lancet» опубликовал 26-летнее исследование, проведенное в 195 странах.
3: Употребление алкоголя является ведущим фактором риска болезней во всем мире. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя.
6: Безопасных доз алкоголя не существует. В любой дозе алкоголь действует крайне негативно на нашу систему внутреннюю, практически на любую.
7: Алкоголь является непосредственной причиной 60 заболеваний и косвенной причиной около 200 заболеваний. Это заболевания касаются практически всех систем и органов организма, в том числе и репродуктивной системы.
8: Я поднимаю этот бокал и за наше здоровье.
9: Дядя Коля, а в энциклопедии написано, что алкоголь – это яд.
8: Да-да, я поднимаю этот бокал с ядом за наше здоровье.
9: Дядя Коля, тут еще сказано, что алкоголь приводит к поражению всех органов и тканей.
8: Ну да. Я поднимаю этот бокал с ядом, который приводит к поражению всех органов за наше здоровье.
9: Дядя Коля, тут еще пишут, что алкоголь обладает наркотическим действием и вызывает зависимость.
8: Конечно. Я поднимаю этот бокал с ядом, который приводит к поражению всех органов, так как у меня зависимость.
5: Употребляя алкоголь, человек обычно не подозревает, что происходит с его мозгом. Головной мозг – это орган, потребляющий большое количество кислорода, около 25% от общего поступления. Это требует постоянного притока большого объема крови, поэтому мозг окутан огромным количеством мельчайших капилляров. После употребления алкоголь всасывается в кровь и вскоре достигает мозга, где разрушает кровеносные капилляры и нейроны. Ткани мозга отмирают.

0: Состояние опьянения как раз и обусловлено частичным разрушением мозга, которое происходит всякий раз, когда человек травит себя этим ядом.
1: Происходит воспаление с отмиранием клеток головного мозга. Оно сначала микроскопическое, но постепенно-постепенно оно накапливается и приводит к токсической энцефалопатии. То есть, по-русски говоря, к слабоумию.
2: По моему опыту вскрытий вообще с позиции патологической анатомии всегда видно, даже если человек употребляет алкоголь в умеренном количестве, что мы видим, какие изменения головного мозга будут наблюдаться. Во-первых, такой головной мозг даже визуально становится меньше нормального головного мозга. Да? Его масса, мы всегда на аутопсии взвешиваем органы, масса становится тоже меньше. Дальше что? Из-за того, что вот наблюдается вот эта атрофия, да, атрофия вещества мозга, мы видим, что извилины как бы уплощаются. Дальше, когда мы разрезаем головной мозг, на разрезе, знаете, что есть кора, то, что находится у мозга снаружи, это серое вещество. Поэтому мы, когда вот линейкой даже измеряем на аутопсии, на вскрытии, мы видим, что толщина серого вещества становится тоньше, да, она становится на некоторых участках даже тоньше, чем 4 миллиметра. Это уже вот атрофия.
3: Ну, давайте рассматривать эту проблему так. Алкоголь – это в любом случае яд. Даже единственное там какое-то абсолютно эпизодическое употребление любых доз алкоголя, оно, конечно, бесследно не проходит. Принятое там какое-то количество алкоголя, оно, конечно, влияет на вероятность развития инсульта. В частности, самого страшного инсульта – это, конечно, геморрагический так называемый инсульт, то есть это кровоизлияние в мозг. Вот, соответственно, к сожалению, такие пациенты, они достаточно часто к нам попадают именно в состояние алкогольного опьянения.
4: Моей маме было 21 год, а мне было всего 3. Она умерла от того, что пила. Из-за алкоголя, получается, произошло так, что у нее произошло кровоизлияние в мозг. Врачи не успели ее спасти. Меня не оставили с моей прабабушкой, потому что ей уже было лет много. И она просто написала отказ, и меня увезли в детский дом.
0: Чтобы наглядно увидеть, как алкоголь влияет на мозг, проведем эксперимент. Мы пригласили двух испытуемых.
5: Употребляете ли вы алкоголь?
6: Я веду трезвый образ жизни уже более 14 лет и не употребляю алкоголь даже по праздникам.
5: А вы?
7: Ну, я употребляю 1-2 раза в неделю.
0: Проводим магнитно-резонансную томографию головного мозга обоих добровольцев. Делаем сравнение МРТ-снимков.
5: Давайте посмотрим, что у нас получилось при вашем исследовании.
0: На снимках употребляющего видим классическое поражение мозга алкоголем. Серое вещество уменьшено. За счет этого наружное ликварное пространство расширено. В свою очередь, мозг трезвенника нормально развит. Серое вещество имеет полный объем. На МРТ-снимках употребляющего алкоголь видна очаговая патология в области подкорковых ядер, которая отсутствует у сторонника трезвости. На снимках употребляющего наблюдаем расширение внутренних ликварных пространств. Желудочки также расширены. Все это говорит о разрушительных последствиях потребления этанола. Алкоголь как бы вымывает мозг из черепной коробки.
5: Алкоголь – это яд, который поражает головной мозг в любом своем количестве, и безопасных доз алкоголя не существует.
8: Безопасного уровня потребления алкоголя для здоровья мозга не существует. К такому выводу пришли ученые в ходе крупнейшего исследования, проведенного в Оксфорде, с участием 25 тысяч человек. Целью было оценить взаимосвязь между умеренным потреблением алкоголя и здоровьем мозга. Чем больше объем потребляемого алкоголя, тем ниже плотность серого вещества мозга. Не было выявлено никаких различий в разрушении мозга при употреблении пива, вина или других спиртных изделий.
4: Алкоголь отнимает очень много всего, и детства, и да вообще, в принципе, жизнь отнимает.
2: Атрофия головного мозга, да, то есть снижение количества нейронов, уменьшение массы мозга – это процесс необратимый.
1: Мы не можем восстановить память, мы не можем восстановить интеллект, мы не можем восстановить когнитивные или творческие способности. Это безвозвратно теряется на фоне спиртного. Безвозвратно.
9: Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что здесь происходит?
10: У нас забег. Очень важно прийти.

0: первым. В забеге участвуют только инвалиды?
1: Нет, участвуют все. Ну, мы были такими не всегда. Мы были сильной и здоровой командой сперматозоидов. Но потом, под воздействием давления окружающих и скрытой рекламы, наш парень начал травить себя алкоголем.
2: В основном он травил себя пивом по пятницам.
0: Эх. И что?
1: Оказалось, что алкоголь — это не только яд, но и мутаген. У нас начались мутации, повреждения генов.
0: Но я слышала, что сперматозоиды постоянно обновляются.
1: Обновляются, но путем деления, когда зародышевая клетка, из которой образуется сперматозоид, создает свою точную копию. А если все клетки больные, в том числе и зародышевые, то и новые клетки появляются с повреждениями. Ура! Я первый! Вот и женская половая клетка! Что-то она мне не очень нравится.
3: Все дело в моей хозяйке. Девушка стала травить себя вином, не думая о том, что разрушает свои гены, свою наследственность.
0: Гены — это информация, каким будет будущий ребенок?
1: Вот именно. Гены несут важные данные о строении всего организма. Это как чертеж, например, чертеж автомобиля. А если чертеж поврежден, то и машины делаются с дефектом. Алкоголь повреждает ДНК, и ребенок рождается с физическими и умственными отклонениями.
4: Хватит нас травить! Хозяин, живи трезво!
5: У мужчин алкоголь, это доказано, вызывает так называемую астенозооспермию. То есть количество здоровых сперматозоидов снижается кратно количеству приема алкоголя.
6: Чувствую по запаху, что вы вчера употребляли.
7: Было. Ну, водку пили.
6: А как вы считаете, как алкоголь влияет на ваше будущее потомство?
8: Да никак, мы же не каждый день пьем.
6: А вот и проверим. Предлагаю сдать спермограмму.
8: Давайте.
9: Ну, почему нет?
6: Итак, у меня в руках три заключения. У каждого в сперме присутствует алкоголь. Как по-вашему, сколько алкоголь сохраняется в половой системе, точнее в семенниках?
8: Два дня.
6: В среднем 21 день.
8: Ого.
6: И по результатам анализа мы видим высокий индекс фрагментации ДНК сперматозоидов, что говорит о повреждении на уровне генов. Что такое ДНК, знаете?
8: Ну, гены, там, наследственность.
6: Все верно. Алкоголь – это сильнейший яд и мутаген, и, соответственно, вызывает разрушение генов.
8: Но сперматозоиды, они же обновляются, и вот, которые поврежденные, они уходят.
6: Однозначно. Но новые не берутся из космоса. Есть клетки-предшественники, сперматогония. Они точно так же повреждаются алкоголем. А если поврежденная клетка поделится, то какой будет сперматозоид?
9: Поврежденный.
6: И таким образом мы имеем потомство с физическими и психическими дефектами.
0: Потребление этанола является основной причиной мужского бесплодия. Употребление алкоголя отцом является важным, но упускаемым из вида фактором, участвующим в генезе вызванных алкоголем дефектов роста будущего ребенка. Потребление алкоголя вызвало фрагментацию ДНК сперматозоидов.
10: Любой алкоголь обладает так называемым мутагенным действием, то есть действием, изменяющим генетику клетки. Из репродуктивной системы что получается? Получается из этих клеток будущий ребенок. В будущем у будущего ребенка вызовет те или иные болезни.
11: Дело в том, что у женщин число половых клеток в яичниках ограничено. Яйцеклетки формируются еще до рождения девочки. И если в течение жизни они повреждаются, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Даже малая доза алкоголя, проникая в яйцеклетки, разрушают структуру их ДНК. И нельзя предугадать, какая яйцеклетка будет оплодотворена сперматозоидом – здоровая или поврежденная спиртом. Поэтому употребление алкоголя часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
12: Как правило, у этих детей, к сожалению, есть целый комплекс проблем, которых бы у них могло вообще не быть. И, собственно, эти дети их получили без своего выбора. То есть трагедия в том, что они ничего для этого сами не сделали.
13: Я несколько лет являлась членом комиссии по делам несовершеннолетних, и в рамках своей работы мы выезжали в семьи, состоящие на учете. Как правило, это семьи с детьми,

0: родители которых употребляют алкоголь. И на первый взгляд это обычный ребенок, но потом оказывается, что у него проблемы с поведением, сложности в школе. Чаще это ребенок коррекционной школы, нередко инвалид. По статистике, из 10 таких семей только у одной более-менее здоровые дети. И эти дети ни в чем не виноваты. Они вынуждены страдать из-за употребления алкоголя их родителями всю свою жизнь.
1: Как пример вот этого мутагенного, в том числе, кстати, и онкогенного действия алкоголя, можно привести данные статистики, которые показывают достаточно большую разницу между так называемыми пьющими и непьющими регионами, где прием алкоголя на душу населения различается иногда в десятки раз. Соответственно, в тех, где используется больше алкоголя, естественно, частота рождения детей с какими-либо пороками и аномалиями развития будет намного выше.
2: Вы знаете, как зовут ваших бабушек и дедушек?
3: Конечно. Да.
2: А прабабушек и прадедушек?
3: Да.
2: А прапрабабушек и прапрадедушек?
4: А я до прапрапрадедушки знаю.
2: Очень хорошо. Все же знают, что такое ген?
4: Да.
2: Все наши прадедушки, прабабушки, мамы и папы передали нам набор уникальных генов. Из них состоят цепочки ДНК. Они определяют наше физическое, психическое здоровье, интеллектуальные способности. Вот, держи.
4: И что с этим делать?
2: Это как образ, генетический фонд, который передали тебе предыдущие поколения. И ты, в свою очередь, передашь своим детям, а они потом своим внукам.
4: Прикольно.
2: Да, прикольно. Но многие не осознают, что любой алкоголь является мутагеном. Веществом, которое повреждает те самые уникальные генетические цепочки. На, раздави несколько шариков. Вот прошла алкогольная вечеринка. Давай. Вот так. Алкоголь разрушает наши гены.
5: Но ведь многие же люди пьют. Не у всех дети больными рождаются.
2: Ребенок не обязательно родится больным. Он может родиться с ослабленным физическим или психическим здоровьем, ослабленным иммунитетом. Федор Григорьевич Углов, наш известный академик, говорил о том, что генетический фонд нации – это ее главное сокровище. Как вы думаете, почему?
6: Ну, может, если нация больная, то она и все остальное потеряет. Природные богатства, земли и так далее.
2: Точно. Давайте соберем осколки в колбу. Вот те разрушенные гены, которые употребляющий алкоголь человек передаст своим детям.
1: Генофонд, безусловно, это самое большое богатство. Мы часто говорим «потенциал», но именно мы, педиатры, наверное, лучше всех понимаем, что, по сути, трудовой, репродуктивный, интеллектуальный или когнитивный, всякий разный потенциал страны определяется сегодняшними детьми и молодежью. От того, насколько мы сможем сохранить здоровье каждого сегодняшнего ребенка российского, будет зависеть завтра генофонд нации и, по сути, все то, что сможет страна завтра совершить.
7: Абсолютно свободный от глобальной проблемы. Ясный, светлый, здоровьем сияет он, вершит большие победы. Верный себе, высшему я, с ним находится в плотном контакте. Ведь он не приемлет категорически быть добровольно отравленным. На ступень выше, чем большинство, которому невдомек о том, что этиловый спирт разрушает все ткани, сокращая положенный срок. Лишает лучшего в жизни, растворяет мечты и любовь. Но новый человек осознаю,

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: CD. Это скорее суперзадание, да? Не каждому спасателю по плечу. Да, поэтому мне предстоит очень нелегкая задача. Да, выбрать достойного. Точно, да.
1: Что, так и сказал? Сверхсложное задание?
2: Да, а еще очень секретное. Еще Робик сказал, что выберет главного спасателя, который действительно готов для этого суперзадания.
3: Круто! Суперзадание! А как же Робик узнает, кто из спасателей главнее?
4: А мы поможем Робику делать правильный выбор.
3: Как?
4: Устроим соревнования среди спасателей. И кто выиграет, тот и будет самым достойным.
2: Спортивный азарт охватил весь наш клуб. Участие в соревнованиях приняли практически все спасатели. С помощью компьютерных программ мы подсчитывали баллы. И уже к обеду стало известно, кто выйдет в финал. Как ни странно, это Флешка и Бонд. Началась серьезная борьба за первое место. Все, ребята, это последний этап нашего конкурса. Победит тот, кто быстрее пробежит по главному коридору нашего клуба.
1: Флешечка, может быть, ты сразу откажешься от задания? Потому что у тебя шансов практически ноль. Побежим, увидим, у кого ноль, а у кого...
5: Спасатели, прием, прием! Срочно нужна ваша помощь. Ребята, это катастрофа. В 5Б назревает классный переворот. Ну, в том смысле, что в классе все вверх дном. Но все же мне удалось выяснить, в чем проблема.
6: Ребята, как оказалось, готовили спектакль к юбилею школы.

0: Когда же наступила очередь выбирать режиссера, тут-то все и началось.
1: Ой, все роли разобрали. Но если ролей больше нету, я буду режиссером.

0: спасатели, срочно нужна ваша помощь, пока спор не перешел в битву. Помогите 5-му Б выяснить, кто главный, и выбрать режиссера. Конец связи.
1: Эх, как все не вовремя!
2: Между прочим, у меня один шаг до победы был. А тут все, бросай и беги.
3: Вот именно. У нас, между прочим, самих очень важное соревнование. Задание самого Робика. Это вам не шуточки.
4: О чем вы говорите? Мы не можем просто так выкинуть сигнал о помощи.
1: Дружище, тебе очень сегодня крупно повезло. Ты отправляешься на задание.
3: Причем совершенно самостоятельно. Мы тебе доверяем.
2: Спасибо, спасатели, я вас не подведу.

0: Я буду первым, вот увидишь.
1: Тебе никогда не быть первым.
2: Одновременно 1-1. Ничья!

0: было? Что это за бег с препятствиями?
1: Мы решили узнать, кто из нас быстрее, а значит, главней.
0: Интересненько.
2: Ты же говорил, что хочешь назначить одного из спасателей главным.
0: Да?
2: По какому-то там делу.
1: Да, вот мы и решили узнать, кто из нас лучший. Не волнуйся, Робик. Сегодня ты все узнаешь.
0: Я уже не волнуюсь. Но если вы все здесь соревнуетесь, то кто сейчас на задании в школе?
3: Стажер.
0: Как? Один? А вдруг он не справится? А вдруг ему нужна помощь? А вдруг...
4: Спасатели, извините, я задание того провалил. Я думал решить проблему так же, как вы. Ну, то есть выбраться среди ребят главного и устроил соревнование. Типа выше, быстрее, сильнее. Ну вот мальчишки и доказали мне. На деле кто сильнее. Пришлось отступать ни с чем. Простите, спасатели, я вас подвел.
1: Прости нас, Робик. Это мы во всем виноваты. Мы увлеклись игрой, кто главней. А самое важное забыли.
0: Но не вы одни этим страдали. В суперкниге есть похожая история. Думаю, вам стоит ее посмотреть.
5: Книга рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как узнать, кто главный?
5: Вопрос принят. Получите ответ. Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Так сказал сам Иисус Христос, и это правда. Если хотите узнать больше, выберите формат истории –

0: Дорогие друзья, запомните, кто умеет служить другим, тот найдет почет и уважение в глазах людей и самого Бога.
1: Да уж, мы себя вели, как те ученики. Выпячивались, гордились, решали, кто круче. А все, что нужно было, просто помогать.
2: Хорошо, что суперкнига вовремя подсказала нам выход. Теперь все, что осталось делать, это попросить помощи у Бога.
3: Дорогой Господь, прости нас за то, что мы спорили и гордились. Научи нас бескорыстно помогать другим, чтобы быть в твоих глазах лучшими. Спасибо тебе за пример и подражание. Аминь.
4: Ну, теперь, когда вы знаете главное условие успеха, я могу, наконец, объявить свое суперзадание. Вот. Уборка в клубе – это вам не в компе зависать. Это важное и нужное дело. Такое задание по плечу только самым отважным спасателям.
5: Мы готовы!
4: А я и не сомневался. Вперед, спасатели, за дело! Друзья, вы, наверное, удивляетесь, что это за странное суперзадание такое? Сейчас я объясню, откуда оно взялось. С утра я работал в нашем архиве. По просьбе профессора Чудакова искал материал о разных интересных открытиях. Искал, искал и нашел.
6: Виталик, я ухожу. Ты остаешься за главного.

0: Насмотревшись такой неправильной субординации, я решил, что у спасателей все должно быть по-другому. Поэтому и придумал эту затею с генеральной уборкой. С таким заданием справится тот, кто точно умеет служить, а не важничать. О!
1: Ну вот, Робик, принимай. Синяк полечили, спасатель готов к операции. Спасательской.
0: Вот. Ну-ка, ну-ка. Отлично! Надеюсь, на этот раз вы все сделаете правильно.
2: Конечно, ведь у нас есть совет суперкниги.

0: корабль докладывает разведчик «Пантера». Все отлично. Стажер справился с заданием. Еще как. Думаю, из него выйдет настоящий спасатель. Пока.
1: Ну что ж, друзья, сегодня и спасатели, и вы, надеюсь, получили хороший урок. Кто хочет быть главным, пусть учится служить другим.

0: good news.
1: У меня добрые вести. Очень много добрых вестей и много артистов для выступления. Это передача «Gospel в Америке». Добро пожаловать! У моих первых гостей уникальная история. Их открыли индивидуально на национальном поиске талантов среди колледжей. И потом они приехали в Остин, штат Техас. У каждого разное происхождение. Один исполнял со сцены Метрополитен, Опера Хаус в Нью-Йорке. Другой был директором новостей на телестанции в Брайане, штат Техас. Четыре человека — Кристина, Анджела, Уоррен и Кристиан. Они принесли их общую цель — исполнение музыки для Господа в студию. И вместе они стали группой Eternity.

0: Eternity.
1: О, боже, это здорово. That is
0: это
1: so
0: очень
1: good.
0: Хорошо, и, конечно, на это есть причина. Вы новая группа, но вы не собрались вместе обычным способом. Вы не были друзьями из школы или что-то подобное. Вам надо рассказать людям, как это случилось. Разрешите мне вклиниться. Вы поете так прекрасно. Добавить бы сюда хореографию Мотауна. А у нас есть это на другой песне. Правда? Да, тогда я не буду комментировать, пока не увижу это. На самом деле, вам не нужна никакая хореография, вы пели очень хорошо и по хорошей причине, потому что двое из вас с классической подготовкой. Я знаю, что учитель и Эгги. Да, да, Эгги, бывший комментатор новостей Эгги. А, да, комментатор. Расскажи людям, как же Eternity образовалась, как ваша группа появилась? Как мы говорили с Пэтом, знаете, компания записи стала работать с менеджером группы Eternity. Это название, эта группа существовали давно. Да, как многие другие группы, которые постоянно меняют состав, и они решили, что им нужно 4 новых лица и таланта. А что группа подумала об этой идее? Я думаю, что они уже заканчивали, они все просто разошлись. Они уже занялись другими карьерами и служениями, так что они были готовы уйти. Они оказались не вечными. Да, и так что они хотели организовать группу, которая останется вместе. А так что они провели национальный поиск талантов и нашли нас. И это было примерно 8 месяцев назад, и мы пели с того момента. Это очень скромное заявление. Я узнал, что там было 120 очень талантливых молодых людей, которые приняли участие в прослушивании. Потом отобрали 10, потом выбрали вас 4. Так что... Если эта группа не поет хорошо, значит, что-то не так, конечно. Но я знаю, что вы поете отлично, и также мне сказали, что вы нравитесь друг другу. Да, кто? Сегодня хороший день. Мы нравимся сегодня, но это меняется. Но никто из вас не женат. Нет. Это дает мне идею. Ну, знаете, у вас же все равно контракт, чтобы вы оставались вместе. Два парня, две девушки, вы выглядите отлично и примерно одного возраста. Да, и не думай об этом, Пэт. Да, я думаю, двойная свадьба была бы кстати. Ну нет. Вы не думайте об этом. Ты будешь первым, кто об этом узнает. Да, мы пригласим тебя на свадьбу. Но у нас больше отношений, как у братьев и сестер. Мы даже ссоримся, как братья и сестры. А, ну понятно, ну это нормально. Но не очень часто. Ну и есть братья и сестры во Христе, конечно. Это дает вам хорошую возможность оставаться вместе. И это выглядит хорошо. Но вы думаете, вы будете это делать долго? И вы не думаете, что свадебные колокольчики разъединят вас? Я так не думаю. Я не думаю, что я буду в будущем. Конечно, нет. Продолжайте это делать. И, конечно, идеально это источник на вашей музыке. Ваши продюсеры также пишут песни. Не так ли? Да. И я знаю, что... И песня «Ангелы летят» уже стала хитом. Она в таблице популярности. А что вы споете для нас сейчас? Сейчас мы споем песню «Искупленной кровью». В ней есть привкус соул, ритма и блюза, и я думаю, что она всем понравится. Итак, группа Eternity.

Отличные ребята, и они вместе надолго. Я надеюсь, что вы напишите мне. Вот почему этот адрес появился на моей груди. Потому что я хочу услышать от вас. Я хочу знать, какие артисты вам особенно нравятся и какой вид музыки гаспел вы предпочитаете. И если мы уже приглашали этих, мы сделаем это еще раз. И если нет, мы об этом подумаем. И, может быть, в следующий раз они будут на передаче. И когда вы напишите мне письмо, оно попадет в нашу лотерею. И время от времени мы вытаскиваем письма и отправляем их авторам компакт-диски и кассеты. С артистами, которые были здесь. Мы всегда получаем от них записи, и мы можем поделиться этим с вами. Так что принимайте участие. Но вам надо написать. Следующая группа — это трио коренных жителей города Нэшвилл, как и я, с разными музыкальными происхождениями. Они собрались около года назад, и в результате образовалась хорошая гармония современной христианской музыки. Что за фраза? Этой весной они гастролировали с Марком Лоури и Кэфи Триколи. Их новый альбом на World Record был выпущен в марте 96 года. Давайте поприветствуем группу, которая называется Beyond the Blue.

Держу пари, что вы рады, что я занял вам места здесь на программе «Gospel в Америке». Ваше место самое лучшее, даже лучше, чем мое. И, конечно, я хочу услышать от вас. Пишите мне, дайте мне знать, какие исполнители вам больше всего нравятся и какой вид евангельской музыки вы предпочитаете. И мы постараемся учесть ваши пожелания. И не забудьте о других, кому нравятся другие виды евангельской музыки. Мы любим это все. И также не забудьте, что когда вы пишете, ваше письмо автоматически попадает в нашу лотерею. И мы собираем музыку от всех исполнителей, и после лотереи мы посылаем компакт-диски и кассеты тем, кто написал нам. И это можете быть вы. Я, может быть, пошлю вам что-то свое. Я горжусь своей коллекцией, которая называется «Самые милые песни». И, может быть, вы не знаете, что я вырос в церкви, которая любила все великие евангельские песни. И я солировал в них. И, начиная с возраста 14 лет, я стоял перед собраниями, сначала маленькими, потом большими, и пел все эти песни. Так что, конечно, я полюбил все эти песни. Однажды они были современными евангельскими песнями, а сейчас они известны как великие песни церкви. И эта песня любима давно вами и мной.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей встречи – «Тайна Страстной Субботы» и «Евангелие от Никодима». В гостях у нас литературовед и филолог, и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александр, мы в прошлых встречах говорили об Евангелиях, об Иисусе. Кроме того, мы узнали, что существуют и апокрифы, которые появлялись, может быть, даже в период апостолов и в поздний период. Но в то же время в Евангелии мы знаем, что некоторые моменты описаны очень подробно.
1: Да.
0: А есть бы, может быть, какие-то места в Евангелиях, но не совсем.

0: ясно. Вот, к примеру, момент, когда Христос находился в гробнице. Вот можем ли вообще как-то доподлинно говорить, вот, что было в этот момент?
1: О некоторых вещах мы можем говорить с большой долей вероятности. Что-то показано панорамно, что-то кратко, эпизодически. Поэтому нужно здесь шаг за шагом пытаться понять, разузнать. И очень важно обращать внимание на детали. Видеть неброское, сокрытое, ускользающее от зрения обывателя, но открытое для внимательного глаза. И нужно учиться читать между строк. Позвольте некоторые примеры.
0: Давайте.
1: В качестве иллюстрации, чтобы потом перейти к библейскому тексту и попытаться разобраться, что же было между пятницей распятия и воскресением воскресения. Мы пару недель назад играли с моей средней дочерью в угадать монетку надо было. Она брала монетку, клала на руку, зажимала и выставляла кулачки.
0: В какой руке?
1: Мы играли. Да, в какой руке?
0: Ну, да. Ну, детский, ну, понятно.
1: Вот она делает: раз я угадал, два я угадал, три я угадал, пять я угадал, десять я
0: Все
1: угадал.
0: Все подряд, что ли?
1: Да, подряд, десять раз, десять раз. И она говорит: папа, а как ты угадываешь? А еще старшая дочь моя была со мной, с нами. Она делала так, она прятала монетку и вот ставила кулачки. А я видел, что один кулачок чуть-чуть ближе к ней, и один чуть-чуть выстрелен вперед. Я понимал, ага, тот, который она выставляет, она тем самым говорит: папа, выбери этот, потому что тут ничего нету. Вот чуть-чуть вперед и чуть-чуть назад. Я выбираю раз этот. Тут нету, а тут есть. Раз угадал, 10 раз подряд угадал. Я говорю: слушай, Алиса, смотри, Настя, людей можно читать. Ты делаешь вот так, и я знаю, что ты тот, который с монеткой чуть-чуть к себе прижимаешь, чтобы я его не выбрал. А тот, который хочет, чтобы я выбрал, чуть-чуть выставляешь ко мне. А, поняла. Поняла. В следующий раз играю. Она опять ставит кулачки. Я говорю: вот здесь. И опять угадал. Папа, как ты угадал? А потому что я тебе только что рассказал твою стратегию. Ты решила: ага, папа выбирает этот, а не
0: сейчас
1: этот.
0: Сейчас обратно, да? Поменяла.
1: Все то же самое держала, только монетка уже была в том, который немного выстрелен вперед. Я опять угадал. А она потом уже начала. Понимаете, то есть детали, которые ускользают, но если мы обратим внимание, то сможем разгадать некую загадку.
0: То есть где-то нужна просто внимательность.
1: Нужна просто внимательность. Нужно внимательное чтение Библии. Или другой момент. Наблюдение за своими воскресными занятиями по русскому языку. У меня собирается группа, мы занимаемся языком русским и английским, и вот они пишут. И, например, слово «вокзал» как нужно писать?
0: «Вокзал».
1: «Вокзал», абсолютно верно. А они пишут «вокзал» через «а». Например, как нужно писать слово «смеяться»?
0: Через букву «е» – «смеяться».
1: Не-не, дальше, концовку.
0: Мягкие знаки.
1: «Смеяться».
0: Да, через мягкие знаки.
1: Они пишут «смеяться». Ца.
0: А, смеяться.
1: Да. И вроде бы это орфографические ошибки, так ведь? Но я понимаю другое. Это не совсем ошибка. Потому что в стране, в Беларуси, где я провожу эти курсы по русскому языку, есть два государственных языка, русский и белорусский. И происходит наложение, это контаминация происходит. То есть в сознании у них белорусский и русский язык накладываются. А в белорусском вокзал, смеяться.
0: Да.
1: И происходит контаминация. И поэтому я бы мог им просто сказать: а, двоечники вы, писать не можете. Но я понимаю, что здесь специфическая ошибка, связанная с контаминацией языков. И опять-таки мое наблюдение помогает мне. Или мы с вами работали, помните, в архиве, да, в Инжерхоф-Граце, Панов из Граца.
0: Время, хороший опыт.
1: Помните
0: работы?
1: Документы, принадлежащие Симеону Русу? Да. Которые он написал, те, которые никто еще никогда не видел. Да.
0: Мы ориентировались на его подпись, чтобы найти.
1: Да, видели несколько человек. И помните его последний документ, когда он просит у пана из Граца несколько грошей, чтобы уехать на курорт в Добрые Воды,
0: отдохнуть,
1: что неподалеку от Карловых Вар.
0: Да, да, да.
1: И мы с вами заметили тогда, написано не его рукой, но подпись неуверенная.
0: Да, это было отличие было заметно.
1: От всех других документов, которые были, все-таки это старочешский, да, это середина 16 века, вторая половина 16 века.
0: Более 400 лет.
1: Почти 500 лет документам. И мы видели документы чуть раньше, уверенная подпись. Последний документ, он умрет там в Добрых Водах, подпись неуверенная. То есть
0: отличалось очень уже.
1: Да, обращая внимание.

0: внимание на детали, мы можем увидеть, что происходит, как происходит, почему происходит, предугадать нечто, что будет, и прояснить то, что будет, то, что было. Поэтому очень важно быть внимательным к тому, что неброско, сокрыто и ускользающе. Но это крайне важно.
1: Хорошо, Александр, ну, я с вами согласен. То есть нужна, значит, там, внимательность, да. Так? Нужно, ну, даже изучить какие-то документы архивные. Да. То есть они могут многое сказать, да. Так, о прошлом. Но все же давайте возвращаться к тексту.
0: Давайте.
1: Как вот быть вот в этом промежуточке времени? Вообще есть какие-то еще тексты из Библии, которые, ну, как-то проясняют вот, нахождение Иисуса Христа? Вот в момент смерти, или, ну, здесь просто какая-то, я не знаю, догадка нужна, реконструкция нужна. Вот как быть, Александр?
0: Давайте откроем, прежде всего, текст, который весьма неясен. Один из самых путанных текстов Нового Завета. 1 Петра.
1: Такой есть, да?
0: Есть. Таких
1: один.
0: Достаточно.
1: Даже не один.
0: Достаточно. Ну, это такой один из особенных.
1: Вы поможете нам разобраться, да?
0: 1 Петра, 3 глава. С 18 по 20. Мы прочитаем и в современных переводах. Вы поможете мне.
1: Хорошо.
0: Я сначала синодальный перевод, привычный для нашего слуха перевод. Итак, 3 глава 1 послания Петра с 18 по 20 текст. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Видите, мутноватый текст.
1: Но вопросы есть, по крайней мере.
0: Есть.
1: Духи
0: есть,
1: в темнице проповедовал.
0: Духи в темнице во времена Ноя.
1: Во времена Ноя что-то вот...
0: Были непослушные. Ну, давайте прочтем и современные переводы.
1: Вот,
0: Заокскую Библию и российские.
1: Хорошо. То есть мне зачитать, да?
0: Перевод. Да, пожалуйста.
1: Так, с 18
0: текста. С 18 по 20, да.
1: «Ведь и Христос однажды претерпел муки за грехи. Праведник, он за неправедных пострадал, чтобы привести нас к Богу, умерщвленный во плоти. Он к жизни был возвращен в духе своем, в котором и духом в темнице он ходил проповедовать тем, кто был непокорен во дни Ноя. А Бог в те дни ждал терпеливо, пока строился ковчег, в котором немногие, всего только 8 душ, перенесенные через воды, спасены были». Тут...
0: Спасибо, да, это уже 21-й.
1: Да.
0: И в периоде Российского библейского общества, позвольте.
1: Да.
0: «Потому что и Христос пострадал за грехи, раз и навсегда, праведный за грешников, чтобы привести вас к Богу. Он был умерщвлен телесно, но духом, с большой буквы, возвращен к жизни. И в духе, с большой буквы, он отправился и проповедовал духом, с маленькой, в темнице, чтобы некогда, что некогда отказались покориться Богу в те времена, когда Бог терпеливо дожидался, пока Ной построит ковчег. Немногие спаслись тогда в нем по воде, только 8 душ».
1: Ну, Александр, отличия не заметны.
0: Заметны.
1: Но все равно не так проясняет, может быть, вот.
0: Смотрите,
1: вопрос
0: две версии.
1: По этому отрывочку.
0: Две версии. Первая версия, которая больше получила распространение, Христос между пятницей и воскресеньем в субботу спускается в ад, где проповедует духом умерших, и потом часть из них выводит.
1: Да, есть такая точка зрения. Есть.
0: Эта
1: известна.
0: Точка зрения, кстати, находит корни свои, обретает, берет в Евангелии от Никодима.
1: Евангелие от Никодима.
0: Да, мы сейчас
1: это
0: вернемся.
1: Вновь апокриф.
0: Это апокриф. Это апокриф, который состоит из двух частей. Первая часть – это деяние Пилата, а вторая часть – это сошествие в ад. Вот эти две части, в принципе, самостоятельные довольно-таки, создают Евангелие от Никодима. Чуть позже об этом. Есть другое мнение, что Христос некогда в духе проповедовал тем, кто жил во времена потопа. То есть сейчас он пришел телесно, он воскрешен духом, и некогда вот в Духе Святом он проповедовал бывшим тогда.
1: То есть тем жителям, как
0: тем
1: бы.
0: Тем жителям тогда.

0: этим же духом, которым он был воскрешен. Есть еще несколько мнений. Давайте попробуем разобраться. Итак, слово «темница». Темница — это как бы на русский язык современный сказать?
1: Какое-то помещение, где человека можно держать в заперти. Там.
0: Тюрьма, казенный дом, тюрьма. Да. Действительно так. Вот, к примеру, может, и не будем даже открывать. К примеру, помните, Иосиф был заключен в темнице.
1: Да, был, да.
0: Это там то же самое слово, которое здесь и у Петра. В Септуагинте, в древнегреческом переводе.
1: Одинаково,
0: или,
1: да?
0: Да. Или, например, из Нового Завета, чтобы древнегреческий был подлинник, автограф. Иоанн Креститель заключен Иродом
1: в темницу.
0: То есть буквальное значение, как тюрьма, место заключения. Но давайте откроем Исаию 42 главу. Книга пророка Исаии, 42 глава. У слова «темница» может быть и другое значение. Угу, и другое хорошо. Значение. То есть не обязательно темница как место заключения. Вот иногда говорят, видите, некие духи заключены в некой темнице, и там томятся. И Христос пошел их, некоторых из них освободить. От времен Ноевых там томятся. Но темница не обязательно обозначает место заключения. Смотрите, Исаия 42, 7 текст. Тот самый текст, который Христос, помните, произнесет в Назарете в синагоге. Манифест.
1: Да. Евангелие от Луки.
0: В Евангелии от Луки. Манифест в Назаретской синагоге. Смотрите, 7 текст. «Чтобы открыть глаза слепым, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». То есть Христос ведь не ходит по тюрьмам. Мы же не читаем в Евангелии ни одной истории, где бы он был в тюрьме.
1: Кстати, реакция была на его слова, когда он прочитал этот текст.
0: Да, потому что это претензия на мессианство. Да. И Иисус Христос, когда говорит о темнице, то речь идет о темнице слепоты.
1: То есть не в прямом значении людей
0: заключенных. Не в прямом значении, в фигуральном, в переносном значении. То есть люди, которые не видят истины, люди, которые не понимают очевидного, они, по сути, их разум, их сознание заключены в темницу, тьмы. И Христос пришел просветить. Отсюда эпоха просвещения, к примеру.
1: Ну,
0: да.
1: Это уже позже.
0: Да, это уже гораздо
1: столетие.
0: Ну, просто та же самая метафора. Просветить находящихся
1: научись
0: в тьме темницы.
1: Проповедовать.
0: Да. То же самое, например, духом пришел. Да? Тоже, ну, смотрите, хорошо, ладно, темница. Но куда же вы денетесь духом? Он же пришел проповедовать духом.
1: Да.
0: Ну, давайте откроем, к примеру, 1 Коринфянам 16 главу.
1: Давайте.
0: Дело в том, что слово «духом» также может пониматься не как духом кому-то бестелесному, неким существам бестелесным, лишенным тела или вообще его не имевшим. Нет, смотрите. А 1 Коринфянам, 16 глава, ну давайте 17-18 текст, чуть раньше. Нас 18 интересует, но чуть раньше. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили». Почитайте таковых. Что значит «мой и ваш дух успокоили»? Как можно сказать иначе?
1: Ну, принесли утешение какое-то.
0: Кому?
1: Павлу.
0: Мне и вам.
1: Да.
0: То есть мой дух, по сути, можно заменить местоимением «мне», и ваш дух – «вам». То есть дух может обозначать и личность, и человека.
1: О некой отдельной субстанции явно не идет речь.
0: Не обязательно.
1: Это отношение.
0: Не обязательно.
1: Просто отношение.
0: Да. Потому что если мыслить категориями Евангелия от Никодима, то получается вообще идея чистилища. Люди ждали Христа, пока он в субботу между распятием и воскресением спустится, проповедует и выведет их. Вот цитата из Евангелия от Никодима.
1: Вы готовы зачитать?
0: Да, я вот специально приготовил. «И тогда царь славы в своем величии попрал смерть и, схватив князя сатану, предал его власти преисподней. И простер длань, и поставил знак креста на Адаме, на всех его святых, и взял Адама за правую руку, и вышел с ним из ада, и все святые последовали за ним».
1: Да, вот начинаешь понимать. Такое нынешнее толкование вот по поводу
0: отрывочка. Это много цитат.
1: Отрывочка
0: вот, поднимите врата верхи ваши, это когда Христос спускается в ад, вот, врата ада. Угу. Кто сей царь славы, восклицают там, когда он входит в ад. Отсюда ключи ада и смерти, воскресшие в Евангелии от Матфея. То есть берется и привязывается к этой идее. Но если мы рассмотрим предлагаемую Евангелием от Никодима идею в свете Библии широкого контекста, мы увидим, что она несостоятельна. Давайте сделаем это. Попробуем это сделать. Ну, где был Иисус в субботу? Что происходило в субботу?
1: Но в Священном Писании он в гробнице находился.
0: Да, ну, телом. Можно сказать телом. Давайте откроем Екклесиаста 9 главу.
1: Давайте.
0: Екклесиаста 9 глава. Чтобы понять природу мертвого человека. Екклесиаст 9 глава. С 4 по 6 и 10 текст. Известный текст. Угу. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда. Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. И 10 текст. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».
1: По крайней мере, вот с так называемым Евангелием Никодима, но явно не сопоставляется, и ничего общего нет.
0: То есть там они что-то живут, какой-то, чем-то занимаются, помнят, узнают происходящее. А мы вообще читаем в Библии, что человек умерший находится в бездеятельном состоянии, в бесчувственном состоянии. Вообще Библия сравнивает смерть со сном.
1: Александр, а вот, наверное, отцы церкви в большинстве как вот придерживались? Не знаете вот тут по этому вопросу?
0: К сожалению,
1: вот есть подозрение, что вот под влиянием все же, наверное, какой-то греческой вот этой философии, вот этого платонизма, скорее всего, вот они предполагали вот здесь... все же интерес к Никодиму Евангелия.
0: Здесь
1: нет?
0: Не только платонизм. Да. Видите, платонизм противопоставляет материальное духовному.
1: Ну, только вы немножечко напомните, вот платонизм, вот что за идея, которая вот она в христианство вот, все же как-то проникала.
0: Ну, вы помните главный тезис в отношении души у Платона и тела у Платона, что тело — это темница души.
1: То тело есть это темница, душа закрепощена души.
0: Да.
1: В тело человека,
0: к примеру,
1: до определенного освобождения.
0: По Платону, по греческой философии. Потому что Ориген, к примеру, вообще говорил о предсуществовании души.
1: И, ну, Платон четко говорил, что это человек темница, да. Все, умирает и освобождается, да?
0: Да, от этого вот материально сковывающего мяса, телесного мяса освобождается душа. Но это не так, ну, потому что мы в Библии, и душа сама по себе там потом живет, а тело...
1: А иногда вот ты начинаешь понимать вот влияние даже на культуру. Даже в архитектуре, даже в личной какой-то жизни, вот эта аскеза, оторванность от жизни, все какое-то должно быть грустное, черное, печальное, потому что душа, которая некогда освободится, она будет вот блаженствовать. Затем. Но, а земная жизнь это такая...
0: Но
1: вот,
0: на самом деле мы читаем в Библии, что не так. Что нет того, той бестелесной души, о которой говорили греки. Вот, то есть бездействие, бесчувствие, некое небытие.
1: Можем допустить, что те гностики, которые писали, да? Мы можем сказать, что все же гностики писали Евангелие от Никодима?
0: Ну, там как? Есть такой гностический элемент.
1: Не без влияния этого греческой мысли какой-то, да, философии.
0: Да, но гностики немножко, они тоже, да, греческой философией влиялись. Но... Давайте вот Новый Завет посмотрим. Итак, смерть и сон, смерть и сон. А помните эпизоды, чтобы не прочитывать полностью, когда умерла подросток, дочь Иаира, дочь начальника синагоги, старейшины. И Христос говорит такие слова: «Девица не умерла, но спит».
1: Да.
0: И там хихикают, ха-ха, хихи, что не понимают.
1: Так проще, и о Лазаре тоже так речь шла.
0: Подождите, вот вы забегаете вперед. Да. А Христос... И смеются над Христом. А на самом деле эта девица умерла.
1: Да.
0: Но Христос понимает, что сон и смерть, они близкие и родственные. Они коррелируют друг с другом, они аналогичны друг другу в каком-то смысле. Не в целом, а отчасти.
1: Но физиология жизни отсутствует в этот момент. То есть это такое образное выражение сна.
0: Это образное. Да, то есть нету сердцебиения, она умерла. Но это смертный сон, мы говорим, да? Или да, вот вы вспомнили уже Лазарь. Лазарь, друг
1: там очень такой яркий сюжет.
0: Уснул, я иду
1: дня.
0: Разбудить его.
1: Да.
0: А он спит уже 4 дня, простите.
1: Вообще мёртв. Похоже, что Иисус не торопился туда идти. Не торопился. То есть он пошел туда, туда. 4 дня проходит. Написано, что даже восмердел. То есть он, явно у него какая-то вот была причина так не торопиться.
0: Я вам больше скажу. Дело в том, что в греческой философии не все так однозначно. И есть, в принципе, весьма рациональная идея. В греческой философии была богиня Ночь. И у нее родились двое сыновей-близнецов. Одного назвали Хюпнос, а второго Танатос.
1: Танатос.
0: Да. То есть одного...
1: Танатос, я знаю, смерть. Да. А в русском
0: гипноз,
1: языке...
0: Гипноз, хюпнос, сон.
1: Кстати, в русском языке известно для нас слово «фанат», произошло слово
0: ну,
1: «танатос».
0: Ну да, да, да. То есть смотрите, богиня Ночи, и у нее двое сыновей-близнецов. Сон и смерть. Ну, Танатус на древнегреческом мужского рода, у нас смерть женского, но не будем обращать внимания на это. Да. То есть, по сути, это одно и то же, и даже греки так это мыслили. Греки мыслили. Поэтому мы понимаем, что с точки зрения понимания природы человека, природы смерти, что Христос, будучи 100% человеком, должен находиться в гробнице, а не спускаться куда-то. Потому что он мертв. Он спит. Он распят, но еще не воскрес.
1: То есть мы можем сказать смело, что Христос никуда не спускался, нигде он не находился, то есть никуда он не, там, не ходил, а просто находился в гробнице.
0: Но мы сейчас еще больше скажем. Это исходя из понимания природы смерти и природы человека. Но давайте откроем Евангелие от Иоанна, 19 главу. Нам нужно сказать, что же он делал, а чего он не делал. Мы знаем, что он не спускался ни в какой ад. А мы поговорим в следующий раз про ад.
1: Хорошо. Я вам будем ждать вас.
0: Да, я расскажу вам то, что вы не знаете, я гарантирую.
1: Мы просто будем рады.
0: Итак, 19 глава Евангелия от Иоанна, 30 текст. Христос распят. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив голову, предал дух. А Христос для чего пришел на землю?
1: Я, Александр, даже вот интересно здесь в переводе так. Под редакцией Кулакова. «И уронив голову на грудь, умер». Да, вот так да, предлагается.
0: Но у нас очень важный момент совершилось. Угу. А Христос ради чего пришел? Сын Божий воплотился с какой целью?
1: Спасти.
0: Спасти. Человечество. Искупить человечество, находящееся в рабстве греха. Так? И вот, оканчивая задуманное Отцом, совершая ту миссию, которая была предназначена ему, он говорит, совершилось, все, конец. Я сделал то, ради чего пришел, и умирает, уронив голову на грудь и испустив дух. Последнее дыхание выходит. Давайте откроем Бытие, вторую главу, первые три текста.
1: Первая глава, да?
0: Вторая глава, прошу прощения. Вторая глава, первые три текста. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и создал». Что Бог делал? Сделал к седьмому дню?
1: Почил.
0: А еще? Прежде чем почил. Что Бог сделал к седьмому дню? Совершил, совершил все творение. Вот творение Бог совершил и успокоился на какой день?
1: К седьмому дню.
0: К седьмому дню, который есть суббота, что и значит покой. Иисус Христос совершил миссию спасения людей в пятницу с распятием. И что сделал в субботу?
1: Почил.
0: Почил. Совершил творение, совершил искупление, почил в субботу после творческого акта, почил в субботу после акта искупления. По сути, Христос находится в покое.
1: Покой.
0: Отсюда, кстати, и слово «покойник».
1: А, да, да, согласен.
0: Нет же для Бога проблемы воскреснуть на следующий день. Что, проблема для него, что ли?
1: Согласен, Александр.
0: Нет проблемы.
1: Позволите мне вопрос?
0: Ох, времени.
1: Но если вы очень коротко готовы будете ответить. Вот то мнение сегодня бытующее в христианстве, что вот Христос ходил, духом проповел и так далее, оно имеет какую-то опасность, неопасность. То есть

0: Вот Христос,
1: человек находится в могиле,
0: совершив в пятницу искупление и спасение, в субботу покоится, поскольку выкупил нас у второй смерти. И всякий, принявший Христа, не умрет второй смертью, поскольку Христос приобщился к людям и в опыте второй смерти, искупив тем самым верующих от этой второй смерти.
1: Александр, спасибо большое. Мы будем ждать обязательно еще в гости. Дорогие друзья, пусть Господь вам всегда дарует надежду. Может быть, кто-то из вас недавно пережил какую-то трагедию, какой-то печальный случай в жизни. Не огорчайтесь, не печальтесь. Господь – воскресение и жизнь. Он так себя называет. Он всегда готов подарить человеку надежду. Доверяйте Ему. Открывайте свое сердце. Следуйте за Ним. В Священном Писании, в книге Притч написаны такие слова. «Доверьте пути Господу, и предприятия ваши совершатся». Доверяйте, не сомневайтесь, и жизнь ваша будет с избытком, как Господь говорит. Будьте благословенны. До новых встреч. До свидания.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который купил себе новую лошадь. Он научил ее понимать слова «Слава Богу» как «но» и «Аллилуйя» как «стоп». Каждый раз, когда он говорил «Слава Богу», конь пускался вскачь. Когда он говорил «Аллилуйя», тот быстро останавливался. Однажды он катался верхом. Лошадь испугалась и помчалась со всех ног к отвесному обрыву. В панике он забыл все, чему научил лошадь. Он говорил: «Боже, благослови! Слава тебе! Аминь!» Ничего не происходило. В последний момент он прокричал: «Аллилуйя!» Лошадь остановилась в нескольких сантиметрах от обрыва. Он облегченно вздохнул и сказал: «Слава Богу!» Сегодня я хочу поговорить о благословении во время трудностей. Все мы переживаем ситуации, которые нам непонятны. В фирме было сокращение, и меня уволили. Друг разорвал отношения, и мне приходится начинать все сначала. На прошлой неделе я встретил девушку. Она была на 5-м месяце беременности. Это был ее первенец. Она очень ждала этого ребенка и уже украсила комнату для него. Но в силу непредвиденных обстоятельств у нее случился выкидыш. У нее не было никаких эмоций, и она находилась в депрессии. В 1981 году мы с моей семьей собирались весело отпраздновать Рождество. Но моей маме поставили диагноз – рак печени последней степени. Это было очень грустное Рождество. Все мы время от времени проходим через трудности. Потеря, болезнь, развод. Ребенок, который разбивает вам сердце, легко расстроится, отказаться от своей мечты и оставаться в таком подавленном состоянии. Но Бог использует это время, и оно является частью Его божественного плана. Представьте, что это семя. Семя не может прорасти на свету. До тех пор, пока семя находится на полке, оно не может осуществить свое предназначение. Вы должны посадить семя в почву, в темное место, чтобы то, что находится внутри его, могло ожить. В вас тоже есть семена. Это мечты, цели, талант, потенциал, который можно реализовать, только пройдя через трудности. При изучении Священного Писания мы видим, что каждый человек, который сделал что-то важное, проходил через трудности. Моисей случайно убил человека. Он провел 40 лет в пустыне, один, чувствуя, что он все испортил. Но благодаря этой ситуации внутри него стали происходить изменения. Это была подготовка. Он учился терпению, смирению и вере. Если бы он не преодолел эти трудности, то он никогда не смог бы поднять жезл и разделить Красное море. Трудности – это начало осуществления своего предназначения. Эсфирь была молодой женщиной, которая осталась сиротой. Она чувствовала себя одинокой, забытой — это испытание. Но Бог через нее спас израильский народ. Илия был очень подавлен, он хотел умереть — тоже испытание. Все же он остался человеком веры. Бог не посылает нам трудности, Он использует любую ситуацию в нашей жизни. Мы развиваемся благодаря трудностям. Это то, что закаляет наш характер. Мы учимся доверять и не сдаваться. Наши духовные мускулы становятся более сильными. Вы начинаете больше молиться, когда приходят трудности. Вы приближаетесь к Богу. Вы прислушиваетесь к тому, что Он говорит. Когда вы проходите через трудности, вы переоцениваете свои приоритеты. Вы проводите время со своей семьей. Вы по-новому смотрите на то, что Бог вам дал. Моему другу сказали, что он потеряет зрение. Он заразился, и ему сделали операцию. И после операции он не должен был видеть. Но произошло то, что врачи никак не ожидали. С его зрением все в порядке. Теперь каждое утро, когда он просыпается, первые 15 минут он наблюдает за восходом солнца, за цветами, за своими детьми. Вы можете не осознавать того, что в трудные времена вы получаете благословение. Внутри вас происходит изменение.

изменения. Это помогает вам расширить ваше видение. Когда вы проходите через трудные времена, вы не жалуетесь на мелочи. Вы не расстраиваетесь из-за того, что ваше парковочное место занято. Вы не сердитесь, что попали в пробку. Вы не обижаетесь из-за того, что сотрудник вам нагрубил. Вы многое пережили, чтобы позволить этим вещам огорчать вас. Ваш внутренний стержень из стали. Один человек сказал мне на днях: «Джоэл, я слышал, как о вас сплетничали, и мне очень жаль, что они так говорили. Говорившие обо мне ничего плохого не имели в виду, но про себя я подумал: я похоронил своего отца, но вы не должны жалеть меня. Я видел, как моя мать боролась с раком. Я учился быть служителем, когда все вокруг говорили, что я не справлюсь. Я верил, что мы получим это здание, когда все было против нас. Если я прошел через это, я смогу пережить и то, что не нравлюсь кому-то». Вы знаете, на самом деле это то, как отгонять комара. Когда вы проходите через трудности, это закаляет вас. Трудности помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Мне нравится, когда все в жизни хорошо. Нравится, чтобы все было по-моему, но лучшее во мне происходило тогда, когда не все было хорошо. Это были бессонные ночи, время, когда я думал, что сам не справлюсь, время, когда я не видел выхода. Тогда я учился молиться по-настоящему. Именно тогда я развил в себе непоколебимую веру в Бога. Моя вера росла и увеличивалась. Не жалуйтесь на трудности. В трудностях мы получаем благословение. Бог совершает удивительные дела во время скорби. После смерти моего отца я учился быть служителем. Я волновался выступать перед людьми. Вечером после ужина я закрывался в своем кабинете, чтобы помолиться. Виктория искала меня и спрашивала у детей: «А где папа?» Она находила меня молящимся. Дело в том, что я никогда так не молился, когда все было хорошо. Я никогда не старался так сильно приблизиться к Богу, когда все было по-моему. Именно трудности помогли мне развить мои духовные мускулы. Мне не нравилось проходить через трудности и прилагать усилия. Мне было не по себе. Но я бы не хотел ничего менять. Это сделало меня лучше. Бог использует трудности. В Писании говорится, что когда Иосифа ложно обвинили и бросили в тюрьму на 13 лет, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Благодаря этому он развивал в себе силу и настойчивость. Есть дела, которым вы можете научиться, только пройдя через трудности. Прекратите жаловаться на то, как вам трудно, на то, что вас ранили и как вам плохо. Это может доставлять много хлопот. Вам может это не нравиться, но это для вашего блага. Вы становитесь более сильным. Это развивает вас то, что вы можете получить, только пройдя через трудности. Вы не сможете реализовать свой потенциал, если в жизни все хорошо. Никаких трудностей. Никаких проблем и препятствий. Это звучит хорошо, но это тормозит ваше развитие. Давид сказал: «Бог увеличил меня в день бедствия». Он не укрепился, когда в жизни было все хорошо. Он укрепился, когда в жизнь пришли трудности. Подростком он хотел просто веселиться с друзьями, но он был вынужден заботиться об овцах своего отца. Месяц за месяцем он проводил в одиночестве. Ему не с кем было поговорить, и казалось, что его мечты никогда не осуществятся. Но годы одинокой жизни пастуха помогли ему стать победителем. Когда он вышел и победил Голиафа, люди подумали, что это случайность. Но это не была случайность. Это произошло потому, что он с достоинством прошел через трудности. Он не отступал от правильного пути, даже когда все шло не так, как хотелось, когда он не понимал, что происходит, когда ему казалось, что Бог оставил его. Давид понял главный принцип: «Боже, мне трудно. Возможно, я не осознаю того, что происходит, но я верю, что это мне во благо. Я верю, что становлюсь сильнее, развиваю характер и терпение, учусь доверять». Он не просто прошел через трудности, но стал сильнее, способнее, лучше, чем был прежде. Давид сказал: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла,

Давид говорил: «Тот Бог, который ведет меня к зеленым пастбищам, тот Бог, который ведет меня к тихим водам, это тот же Бог, который ведет меня через долину». Мы можем все доверять Ему на злачных пастбищах. Это легко. Мы можем доверять Ему около тихих вод. Я прошу, чтобы вы доверяли Ему даже в мрачной долине. Он не оставит вас. Вы можете чувствовать себя одиноким, забытым. Жизнь не оказалась такой, как вы хотели, но Бог все еще ведет вас. Трудности — это часть Его плана — сделать вас тем, кем вы являетесь на самом деле. Порой это нелегко. Вы можете не понимать этого, но вера заключается в доверии Богу, даже когда жизнь лишена смысла. Верьте, что Он благословляет вас, даже когда вы проходите через трудности. Все, что делается вам во вред, Он использует вам во благо. Давид продолжил: «После того, как вы проходите долину, после этих темных мест, Бог умощает вашу голову елеем. Он приготовит вам трапезу ввиду ваших врагов. Ваша чаша будет переполнена». Заметьте, вы должны пройти долину, чтобы добраться до трапезы, которая уже приготовлена для вас. Вы должны пройти одиночество, предательство, болезнь, чтобы добраться до нового помазания, нового начала. Вы должны пройти через пастушечьи поля, поступать правильно, когда вокруг неправда, пройти через трудности, нужду, долг, прежде чем приступить к переполненной чаше. Слишком часто мы хотим изобилия, но не хотим быть в долине. «Боже, дай мне больше благодати, больше ресурсов, больше влияния». Бог говорит: «Конечно, но вы должны быть готовы пройти со мной долину». Именно в трудное время мы показываем Богу, кто мы есть на самом деле. Может ли Бог доверить вам больше благодати, больше влияния, больше ресурсов? Вы должны быть верными везде, когда все идет не так, когда вам одиноко. Джоэл, я не люблю своего начальника, и поэтому опаздываю на работу. Начальник относится ко мне плохо, поэтому я плохо работаю. Нет, если вы не верны в пустыне, то как Бог может доверить вам землю обетованную? Смотрите шире. Трудности — это возможность роста. Вы не случайно проходите через трудности. Если бы Бог не хотел использовать это для вашей пользы, Он никогда бы не допустил этого. Вы можете не понимать этого, можете не видеть в этом смысла, но Бог знает, что Он делает. Преодолейте испытания. Мне пришлось это сделать, когда мой отец отошел к Господу. Это было трудное время. Когда вы проходите через потерю или разочарование, легко пасть духом и чувствовать, что Бог подвел вас, что хорошие дни прошли. Я понял, что всякий раз, когда одно в вашей жизни умирает, то другое оживает. Иногда кажется, что это конец. Но у Бога всегда есть новое начало. Друг предал вас, ушел, никаких отношений. В то же самое время Бог рождает новые отношения. У Него есть другой друг, с которым вы встретитесь на вашем жизненном пути. Вы потеряли должность, клиента, возможность. Возможно, что это умерло, но Бог уже приготовил новую должность, новую возможность, новый уровень. Если вы пройдете долину с верой, зная, что Бог все контролирует, то вы подступите к трапезе, которая уже приготовлена для вас, к новому помазанию, возрастанию, к преисполненной чаше. Мой друг, с которым я играл в бейсбол много лет назад, был звездой нашей команды. У него были лучшие показатели. У него была мечта играть в профессиональной лиге. На лето его пригласили играть в очень перспективную команду, которая отправлялась в национальный тур. Это была большая честь для него. Чтобы получить такое предложение, нужно быть очень талантливым. Он играл в том году очень успешно. Завидовавшие ему игроки начали распространять ложные слухи о нем. Тренер относился к нему с симпатией, но, поверив слухам, не пригласил его играть и на следующий год. Мой друг был очень расстроен. Он не смог попасть ни в одну команду, потому что не было свободных мест, везде был полный состав. Впервые он нигде не сыграл ни одной игры, пропустил целый сезон. Трудное время. Он не понимал, что происходит. Это было несправедливо. Но он не огорчался, потому что знал, что тот же Бог, который вел его к зеленым пастбищам и тихим водам, теперь ведет его через долину. Каждый вечер

Он шел на поле и улучшал показатели. Он продолжал работать над собой, тренировался, качал мышцы, поддерживал форму. Ни одной игры, несправедливость. Но он знал, что на другой стороне долины для него уже была приготовлена трапеза. Вы должны пройти одно, чтобы добраться до другого. Не останавливайтесь надолго в своей долине. Не огорчайтесь и не теряйте надежды. Джоэл, я не понимаю, почему это случилось со мной. Они уволили меня и разбили мое сердце. Я борюсь с этой болезнью, но я просто не понимаю. Если вы всегда будете пытаться понять причины, то не сможете двигаться дальше. Подумайте вот о чем. В пунктуации восклицательный знак. Это просто выпрямленный вопросительный знак. Если вы хотите, чтобы Бог взял ваши вопросительные знаки, которые вы не понимаете, и превратил их в восклицательные, вы должны доверять Ему. В трудное время, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, вместо того, чтобы задаваться вопросом, «Почему это случилось со мной?», скажите лучше, «Боже, я знаю, что ты все еще восседаешь на престоле. Я не понимаю этого, но я верю, что на другой стороне долины мой восклицательный знак, и стол уже накрыт для меня. Новое помазание, правильные люди, новое начало, новый уровень». Если вы пройдете темную долину с таким отношением, то вы дойдете до своих восклицательных знаков. Вы увидите, как Бог благословит вас. У меня было много вопросов после смерти моего отца. Что будет с церковью? Смогу ли я быть здесь служителем? Кто будет меня слушать? Шаг за шагом я проходил темную долину, укрепляясь в вере. И я увидел, как вопросительные знаки один за другим превратились в восклицательные. Что будет с церковью? Вот она, компакт-центр, который вмещает много людей. Восклицательный знак. Будут ли меня слушать? Вот пара книг-бестселлеров. Вот наша передача. Вот радио Sirius XM. Восклицательные знаки один за другим, один за другим. Возможно, сейчас вы проходите через трудности. Вы пережили разрыв. Кто-то разбил ваше сердце. Вы ранены. Вы одиноки и задаетесь вопросом, получите ли вы снова благословение. Я могу точно сказать. Я живой свидетель. Если вы будете продолжать почитать Бога, будете идти вперед, Бог приведет в вашу жизнь человека, о котором вы не могли и мечтать. Доброго, дружелюбного человека, который будет относиться к вам как к королеве или как к королю. Вы не будете скучать по человеку, который вас бросил. Бог приготовил для вас восклицательный знак. Возможно, у вас проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как с этим справиться. Диагноз неутешителен. Стойте в вере, как моя мать, у которой был рак последней степени. Она здорова и сильна спустя 33 года после болезни, и это замечательно. Это восклицательный знак. Каждую неделю моя мать ходит в медицинский центр, чтобы молиться о больных людях. Так Бог противостоит врагу. Возможно, у вас финансовые трудности. Вы пережили неудачу, разочарование, потеряли клиента, и вы задаетесь вопросом, станет ли ситуация лучше? Да, станет, потому что на другой стороне долины находится ваша переполненная чаша, изобилие, новая ступень в жизни. Возможно, вы находитесь в долине уже долгое время, и вам нужно подготовиться. Наступит новый день, и вы прорветесь. Появится стабильность, проблемы разрешатся. Главное, не теряйте веру и знайте, Бог завел вас так далеко, не для того, чтобы оставить. У Него приготовлен для вас восклицательный знак. Так поступил мой друг, который играл в бейсбол. Однажды он практиковался, занимался своим делом. Он не знал, что на трибунах сидел человек из профессиональной команды. Он пришел, чтобы посмотреть на другого игрока, но когда увидел, насколько талантлив был мой друг, то подозвал его и сказал, «Я хочу, чтобы вы попробовали сыграть в нашей команде». Бог направляет вас в правильное место в правильное время. Бог помогает вам выбрать правильный путь. Друг попытался и был принят в команду. Он играл несколько лет в младшей лиге, а затем попал в высшую лигу, и у него была успешная профессиональная карьера в бейсболе. Моего друга не остановили сплетни, которые разносили игроки из бывшей команды, потому что не люди определяют вашу судьбу, а Бог. Неудачи, слухи, несправедливость — ничто не может остановить нас, потому что последнее слово за Богом.
Если вы пройдете через трудности с правильным отношением, то увидите, как на вашем пути появятся восклицательные знаки, и это все величие Божьей благодати. В Писании, когда Иисусу принесли завтрак маленького мальчика, 5 хлебов и 2 рыбы, Он собирался накормить этим 1000. Он поднял их и возблагодарил. Затем говорится, Он преломил хлеб, и тот умножился. Заметьте, что благословение было в преломлении. Чем больше он ломал его, тем больше умножался хлеб. Бывают времена, когда все мы чувствуем себя сломленными. Разбитые мечты, нарушенные обещания, разбитое сердце. Девушка, потерявшая ребенка, говорила со мной, заливаясь слезами. «Джоэл, я хотела этого ребенка больше всего на свете». Когда вы чувствуете себя сломленным, разочарованным, не впадайте в горечь и не разочаровывайтесь в своих мечтах. Сломленность — это не конец, а признак того, что Бог собирается произвести умножение. Это то, что сказал Давид. «Бог умножил меня в день бедствия». Возможно, ваша надломленность стала препятствием на вашем пути, но Бог использует это, чтобы умножить вас. Потеря, разочарование, человек, который не сдержал слова. Эти трудности должны были стать препятствием, но фактически они приготовили все для Божьего умножения. Возможно, на вашу долю выпало много неудач, но мужайтесь. Чем больше вы сломлены, тем больше Бог умножит вас. Чем больше разочарования, тем больше благословения. Бог приготовил украшение вместо пепла, радость вместо траура. Сломленность — это временно. Вы не должны задерживаться в долине и привыкать к ней. Долина — это не ваш дом. Пастырь ведет вас через долину. На другой стороне новые начинания, обилие, радость, лучшие отношения, здоровье и исцеление, осуществленные мечты. В Иоанна 12 Иисус сказал, «Если пшеничное зерно не попадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Он использовал пример семени. Вы можете держать семя на столе всю жизнь. Оно не прорастет, пока вы не посеете его. Пока оно находится в зоне комфорта, где не нужно прилагать усилий и справляться с трудностями, его потенциал останется нереализованным. Только после того, как семя посеяно, начинается процесс прорастания. Внешняя оболочка прорывается, и растение начинает расти. Потом оно расцветает и приносит много плодов. Проблема некоторых людей заключается в погоне за плодами, но при этом они не хотят проходить через трудности. Они не хотят выходить из зоны комфорта. Они не хотят напрягаться и разбираться с проблемами, предательством, противоборством. Но без этих трудностей ваш потенциал не будет реализован. Семя не прорастет на свету. Я уверен, что если бы вы спросили семя, то оно сказало бы, «Я не хочу падать в грязь. Там темно, там плохо, там некомфортно. Я не хочу, чтобы люди топтали меня». Это напоминает похороны. Семя не понимает, что оно не похоронено, оно посажено. Внутри него есть жизнь всемогущего Бога. Трудности — это неотъемлемая часть всего процесса. Со временем, когда семя прорастает и начинает расти, вместо того, чтобы быть похороненным, оно может стать красивым цветком, расцвести и принести много плода. Если бы вы спросили семя после роста, то оно сказало бы, «Мне не понравились трудности, но теперь я понимаю, что это было благословением». Посмотрите, чем я стала. Посмотрите, как я расцвело. Все мы проходим через трудности и чувствуем себя время от времени похороненными. Приходят мысли, что лучшие дни уже прошли. Отпуск разрушил вашу карьеру. Развод испортил ваше будущее. А болезнь станет вашим концом. Посмотрите на это с другой стороны. Вы не похоронены, вы посажены. Если бы вы никогда не пережили такие трудности, как потерю, разочарование, то вы никогда бы не открыли себя настоящего. Ваш потенциал будет раскрыт, как у семени. Вы не просто пройдете трудности, но принесете много плодов, станете лучше, сильнее расцветете. Мне казалось, что я похоронен, когда мой отец отошел к Господу. Я чувствовал давление, но в трудное время, когда одно умирает, внутри рождается новое.
Именно тогда я обнаружил в себе дары и таланты, о которых и не подозревал. Мне не нравилось проходить через это, но именно это помогло мне расцвести. Никому

Кому не хочется оказаться в земле? Там одиноко, неудобно. Но в трудных ситуациях вы должны напоминать себе: «Меня ожидает рост», даже если кажется, что одно умирает, а другое оживает. Вы не похоронены, а посажены. Когда вы пройдете это, вы принесете много плодов. Я призываю вас преодолеть все трудности. Многие впадают в горечь, расстраиваются, говоря: «Джоэл, если Бог благ, как Он мог позволить этому произойти со мной?» Доверяйте Ему. Бог знает, что делает. Сейчас вокруг вас может быть грязь, и это некомфортно. Эта земля нужна не для вашего погребения. Она необходима, чтобы прорастить семена величия внутри вас. Это вопрос времени, когда вы расцветете и станете собой настоящим. Если вы преодолеете трудности с правильным отношением, то я верю и провозглашаю, что Бог превратит ваши вопросительные знаки в восклицательные. Вы пройдете любую долину и приступите к трапезе, приготовленной для вас, к новому помазанию, умножению, когда ваша чаша будет переполнена. Вы будете в состоянии сказать, как Давид: «Бог увеличил меня посреди бедствия. Он благословлял меня даже в темных местах во имя Иисуса». Если вы принимайте это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Очень важно знать, как стать чистым. Приходилось ли вам осознавать упущенные возможности? Ну, что-то такое, чем вы могли бы воспользоваться, но не воспользовались. На самом деле такое может быть у каждого из нас. Вот послушайте притчу, которую рассказал Иисус Христос. Она записана в Евангелии от Матфея в 22 главе. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено? Все готово, заколото, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите, кого найдете, зовите всех на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, злых, добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Вот в притче Иисуса Христа упомянуты разные люди. Христос много говорил в притчах для того, чтобы передать какой-то смысл. Что же он хотел сказать в этот раз? Есть царь, который устраивает брачный пир для своего сына. И он приглашает самых разных званых гостей. Причем гости эти относятся к царю, ну, не совсем хорошо. Они странно себя ведут. Они не захотели прийти. Царь зовет их, когда уже подошло время пира, уже столы накрывают. Но они пренебрегли и этим приглашением. Свои будничные повседневные дела они считали важнее. Причем некоторые из этих званых гостей проявили агрессию. Они убили рабов, которые принесли им приглашение. Это вызвало гнев царя, и он наказал их. Что же или кого имеет в виду Иисус Христос? Нам не удастся разобраться, если мы не поймем, кого означают эти названные в притче люди. Из Евангелия видно, что Христа не любили религиозные вожди. Да, религиозные вожди народа проповедовали базовые принципы закона и сами их как будто бы исполняли. Это ортодоксальные представители вероисповедания того времени. Что такое ортодоксальные? Ну, с греческого языка слово «ортодоксия» означает «правильное учение, правоверие». Толковый словарь Ушакова дает такое определение: ортодоксальный, то есть последовательный, строго придерживающийся правильного учения. Странно, что как раз-таки строго придерживающиеся правильного учения пренебрегли тем, кто это вероучение дал. Они как раз способствовали тому, чтобы Христа, Сына Божьего, в свое время распяли. Вот как к ним отнесся Иоанн Креститель. Это об этом записано в Евангелии от Матфея в 3 главе. Там написано: «Увидев же многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“.
«Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». «Не думайте говорить в себе: отец наш Авраам». Это сказано о тех, кто сохранил

хранил преемственность от самого Авраама. Не только в вопросах вероучения, но даже имел родословную от этого патриарха. Это блюстители веры, хранители традиций и предания старцев. Люди в длинных и красивых одеждах, которые подчеркивали величие и благоговение. Это те, к кому обращались, как к учителям народа, с почтением. Честно признаться, я не посмел бы кому-то из них сказать резкое слово. Но это смог Иоанн Креститель. Почему? А потому что он был Божий пророк. И, честно признаться, великое благо, что нам не дано судить. Я посмел прочитать это только потому, что об этом сказано в Священном Писании. Ну, наверное, у тех людей была какая-то вторая жизнь, о которой никто, кроме Бога, не знает. И, наверное, были грехи, в которых эти люди не раскаялись, однако внешне выглядели весьма респектабельно. Иоанн Креститель назвал их змеиным отродьем, порождением ехидны, потому что ехидна вообще это гадюка. Вот как Иоанн Креститель озвучил их проблему. Он сказал: «Принесите достойный плод покаяния». То есть они только делали вид, что покаялись во грехах, но на самом деле продолжали в них тайно жить. Видно по всему, что какой бы пост ни занимал человек, но Бог видит что-то такое, чего не видим мы. Очень важно знать, как стать чистым. Мы видим только внешность, но Бог видит сердце. В притче званые – это люди из среды тех, кто носит статус его служителей. И вот в притче они пренебрегли Божьим приглашением. Вернемся к притче. Что же делать, ведь пир уже, как говорится, на носу. Царь приказывает привести всех подряд, кого встретят рабы. Так и произошло. И желающих попировать на свадьбе принца оказалось немало. Но среди прочих там оказался человек не в брачной одежде. Вопрос, а при чем тут одежда? Да дело все в том, что в те времена, если царь проявлял милость кому-либо из простых людей, ну, приглашая его на пир, то он прекрасно понимал, что простой, незнатный человек без каких-то особых регалий, скорее всего, не богат, а одежда, достойная царских чертогов, стоила очень недешево. И чтобы такой человек мог прийти на пир, царь делал подарок. Приглашенному приносили эту одежду в дар от царя. Это была огромная честь получить такое приглашение. И вот пир начался, и вдруг царь увидел кого-то, кто пренебрег его царским подарком. Этот человек вообще-то никак не мог там оказаться. Однако ему удалось туда пройти. Видно, что человек очень желал попасть на пир царского сына и даже уже туда проник, но его старания пресекли. Он был вытворен в тьму внешнюю. Этот человек, судя по притче, один из тех, кого царь приказал позвать уже после того, как его отвергли званые. То есть этот человек из простых. Но почему же он не одел одежду, подаренную царем? Может быть, человек просто несерьезно отнесся к приглашению? На пир пойти он хотел, он желал, но почему-то не хотел думать о соответствии норм поведения и внешнего вида. Быть может, он хотел бросить вызов царю и специально пришел в лохмотьях? Вряд ли. Скорее всего, он просто усыпил свою бдительность и не подумал, не сделал правильный вывод, ну, в данных обстоятельствах. Как бы то ни было, но появление не в надлежащем виде царь расценил как дерзость и приказал бросить его во тьму внешнюю. И вот тут надо разобраться, почему, что происходит. И нам не обойтись без правильного понимания того, что Иисус в

Ритча понимал под брачным пиром. Что он имел в виду? Все точки над «и» нам поможет расставить текст из книги «Апокалипсис». Это Откровение Иоанна, 19 глава. Послушайте. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Что же такое званый пир? Царь – это Бог Отец, Сын – это Иисус Христос, жена – это Церковь. Брачный пир – это встреча с Богом Церкви, которую Он взял к себе на небо в свое царство. Церковь здесь представлена в виде жены, облеченной в солнце. Понятно, почему среди званых на этот пир были служители истин Божьих. Причем не просто служителей, а служителей высшего ранга, которые в притче Христа почему-то пренебрегли приглашением. Они вместо Бога возвысили себя, хотя о Боге много говорили и учили о нем. Ну хорошо, можно понять, почему званые пренебрегли приглашением. Но тот простой человек, который не надел подаренную царем одежду, он-то на пир пришел, только не в надлежащем виде. Вот тут очень важно знать, как стать чистым. Что же это за одежда такая, которой тот пренебрег? О ней мы прочитали, это праведность святых. Праведность святых – это не то, чего я должен достичь своими собственными усилиями. Это подарок от Бога. Одежда, которую я должен одеть. Библия говорит о том, что человек должен не сам достичь праведности. Да если бы это было возможным, то зачем тогда умирать Иисусу Христу за наши грехи? Так вот, почему же тот простолюдина был изгнан с пира? А вот почему. Послушайте Откровение Иоанна, 21 главу. «И увидел я новое небо, – говорит Иоанн Богослов, – и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Не войдет в него ничто нечистое. Это значит, что если человек не наденет одежду праведности, то он останется со своими грехами. Вот почему простолюдина был изгнан с брачного пира. Он не расстался с грехами, так как же быть? И вот здесь очень важно знать, как стать чистым. Вот что сказал апостол Петр. Книга «Деяния апостолов», 2 глава. Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения.

прощение грехов и получите дар Святого Духа. И вот что сказал в другом месте апостол Иоанн, это в первом его послании. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Да-да, неправда пачкает душу. А Бог очищает от нечистот души, ведь в город ничто нечистое не войдет. Как же происходит вот это очищение души? Надо, по словам апостолов, креститься, покаяться, исповедать грехи, и тогда Бог ответит тем, что даст Духа Святого. Тут одного без другого никак не обходится. Крещение – это символ смерти для прошлой греховной жизни. Покаяние – это сожаление в душе о прошлой греховной жизни. Исповедание от слова «поведать» – продемонстрированное, выраженное в искренней молитве, в словах, обращенных к Богу, сожаление о прошлой греховной жизни. Вот три условия, при которых сам Бог становится нашим Богом, а мы Его сыновьями или дочерями. И при этом Он прощает все грехи и одевает в одежду праведности. Сегодня Бог нас с вами приглашает на брачный пир и бесплатно дарит свою одежду праведности. Как вы отнесетесь к этой великой чести быть на брачном пире Агнца? Бог прощает нам и дарит нам свою одежду праведности. Прощение – это универсальный принцип христианства. Бог прощает нас, мы прощаем друг друга. Это путь, ведущий к миру. Кстати, небесный город, о котором говорил Иоанн в Откровении, называется Иерусалим от слова «шалом» – «мир», то есть «город мира». Вернемся снова к притче Иисуса. Чем она заканчивается? Очень странные слова. Много званых, но мало избранных. Вот как это? Рассуждая над словами притчи, мы увидели, можно даже быть членом церкви и либо пренебречь приглашением Бога, либо, символично выражаясь, не облечься в праведность и остаться во грехах. Хотя Бог позвал всех, но войдут только избранные. Много званых, мало избранных. Так кто ж такие избранные? Иисус в притчах описывал разные ситуации, но ведь всякая притча – это иносказание, которое что-то означает. Складывается впечатление, что Господь говорил загадками специально для того, чтобы побудить интерес слушающих к их разгадыванию. И вот та притча, которые мы читали, не исключение. Есть такой сюжет в Евангелии, где Иисус решил накормить людей, которые шли за Ним толпами, ища исцеления от каких-то своих недугов. Дело было в каком-то месте, где до ближайшего селения, в котором можно было купить пищу, было достаточно далеко. И Господь совершил чудо. Он накормил 5000-ную толпу 5 хлебами. Ну, конечно, это понравилось всем. И всем захотелось, чтобы такое было всегда. На что Иисус стал говорить о том, что настоящий-то хлеб – это Он сам. И что это Его плоть надо есть, и Его кровь надо пить для того, чтобы победить смерть. Как вам? Да, конечно, Его не поняли. И даже как-то обидевшись, отошли от Него, чтобы больше не ходить с Ним. Хотя во время вечери Господней все христиане едят хлеб и пьют вино, как символы ломимого тела и пролитой крови Иисуса Христа. Надо было только разобраться в том, что хотел сказать Иисус. Но разбираться никто не пожелал. Все горделиво разошлись, не желая ничего знать. Причем Господь не спешил никого останавливать и чего-то доказывать. Напротив, Он подождал, когда все разойдутся, и увидел перед собой такую картину. Прямо перед Ним сидели избранные Им апостолы.
И в Евангелии от Иоанна написано, что

того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому же нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол». Понимали ли апостолы Иисуса? Нет, как и все, но не ушли. Почему? Они верили, что у него глаголы вечной жизни, и кто, как не он, может объяснить. Они хотели знать истину, они имели стремление познать Бога, и это было главное. И еще одно место в Евангелии от Матфея есть, где Иисус, как и всегда, говорил притчами, но после того, как все люди разошлись, к нему подошли апостолы. Это в Евангелии от Матфея, 13 глава. Написано: «И приступили ученики и сказали ему: для чего ж ты притчами говоришь им?» Он ответил, сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесное, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, глазами будете смотреть и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи». Вот что такое было у учеников Христа, что им открылось, что им открывались значения слов, а другим нет. Ответ Христа, собственно говоря, очень простой: не услышат ушами и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ученики обратились, просто захотели. Все люди, ничего не поняв, разошлись, а надо было обратиться за объяснением. Да, за объяснением пришли только те, кто хотели, просто Бог их наперед видел, предузнал, как написано в другом месте Священного Писания. Предузнал и заранее избрал. Вот кто избранные. Это те, кто обратились не потому, что Бог их избрал, и теперь вот надо. Бог избрал их, потому что знал наперед их стремление к Нему. Вот кто такие избранные, имеющие стремление. Сегодня Бог предлагает одежду праведности. Он всех приглашает навстречу в Его Царство. Это возможность, которую нельзя упустить. Чтобы понять Бога, нужно стремление к Нему, и тогда Он откроет истину. Ведь очень важно знать, как стать чистым.

Прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

Император Хаидоши, 16 век. В свое время он решил построить огромную статую Будды и разместить возле нее большой храм. Это было решение в связи с тем, что была совершена победа в гражданской войне, и она закончилась. Мечи, собранные у народа, были собраны для того, чтобы металл, используемый для мечей, был использован для того, чтобы закрепить детали деревянной статуи Будды. И вот теперь, когда началось строительство, на протяжении 5 лет 50 тысяч рабочих выполняли этот огромный проект. В 1586 году этот проект был завершен для того, чтобы использовать его в тех целях,

целях, для чего он и предназначался. Но в 1596 году произошло серьезное землетрясение. Храм стоял на удалении от города Киото, и император после того, когда произошло землетрясение, направился туда, чтобы посмотреть, что случилось там. Оказалось, что в результате землетрясения статуя Будды накренилась на одну сторону и проломила крышу только что построенного храма. Император был в ярости. Он обратился к своей гвардии и приказал выстроиться в боевой порядок. И сказал следующие слова: «Стреляйте в сторону храма и этой статуи, потому что я думал, что он позаботится о всех нас, а он не смог позаботиться даже о своем храме». У каждого из нас возникает вопрос: каково наше с вами представление о Боге? Предсказуемы ли действия Бога для нас? Именно поэтому я приглашаю посмотреть сегодня на книгу «Исход», 32 главу. И здесь мы будем читать с 1 по 6 текст. Этот отрывок повествует нам о том, что происходило в израильском народе. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“». Другими словами, люди ожидали возвращения Иисуса Моисея, и поскольку они не видели, что Моисей придет скоро, они находились в состоянии глубокого переживания, что случилось. И, наверное, кто-то из них мог понимать, что уже такое случалось с Моисеем, что когда он делал что-то опрометчивое, он убегал с того места, на котором совершал свое действие. Эта история хранилась в памяти общества. И, конечно же, они переживали за то, что, может быть, Моисей совершенно забыл о них. Или, может быть, он перестал заботиться о том призвании, которое он провозгласил для всего народа. И вот теперь, глядя на то, что Моисей не возвращается, народ обращается к Аарону с просьбой изготовить Бога. Почему это важно для людей? Почему важно Бога изготовить? Что здесь просит израильское общество? Бог, который изготовлен своими руками, это Бог или идол, который, в общем-то, может оказаться весьма предсказуемым. Потому что если вы изготовили Бога и поставили его в начале стана, и собрались, и пошли за ним, то в таком случае он будет в начале стана. А если вы захотели его поставить в конце стана, это тоже можно сделать, если это Бог, которого сделали вы сами. Гораздо сложнее с живым Богом, потому что живой Бог непредсказуем. Непредсказуем в своем поведении и в своем действии. И вот этот живой Бог, который непредсказуем для народа, он вызывает некоторое напряжение, некоторое переживание у людей. Давайте вспомним эпизоды из жизни великих людей, представленных на страницах Священного Писания. К примеру, мы посмотрим с вами на Ноя, который, находясь в большом напряжении, оказался уже в ковчеге. И теперь, когда он находится в ковчеге, и он верит, что должен произойти потоп, вся его семья рядом с ним находится, он ожидает сутки, вторые, но ничего не происходит. Что происходит с теми людьми, которые находятся за пределами ковчега? О чем они говорят? Что они произносят, когда они указывают рукой на ковчег? Они понимают, что там этот человек заперся в этом непонятном строении для того, чтобы спастись, но вот, уже прошел день и другой, и ничего не происходит. В каком состоянии находится Ной, находясь внутри этого ковчега? Что он думает? О чем переживает? Ведь он верит, что сам Бог повелел ему построить это сооружение для того, чтобы спастись от вод потопа. И вот когда он это сделал, когда уже это произошло, что после этого наступило? Один, второй, третий день – тишина. Конечно же, если бы Ной не знал Бога, он мог бы разочароваться во всем.
Но так случается в Священном Писании, что Бог призывает человека к какому-то очень важному делу, он побуждает его к какому-то решению, и затем, когда человек уже решается на этот шаг, вдруг как будто бы Бог исчезает из присутствия человека. Он оставляет человека для принятия какого-то решения наедине с самим собой. То же самое случилось в жизни Авраама. Бог приглашает его взять сына, единственного любимого, и направляет его, чтобы он шел на гору для того, чтобы там принести сына во всесожжение. И подумайте, первые, вторые сутки. О чем мог мечтать Авраам? Чего ему хотелось? Что он ожидал от Бога? Может быть, ему хотелось, чтобы Бог тихим голосом вечером на стоянке сказал ему: «Знаешь что, Авраам, не переживай, все будет хорошо, в итоге все закончится прекрасно, не волнуйся, иди смело на гору Мария». Но этого звука не было, не было этого голоса. Бог пригласил его пойти, и он должен был идти. Подобного рода картины представлены для нас с вами не только в этом опыте. Бог призывает людей последовать за Ним. Учеников призывает войти в лодку и отплыть на другую сторону. И когда они отплывают на другую сторону, вдруг появляется буря на море. И тишина от Бога. Нет никакой ясности. Что ожидает дальше? Как будто бы вселенная останавливается, чтобы человек мог принять свое решение. И именно так, когда мы с вами смотрим на это повествование из книги «Исход» 32 главы, мы обнаруживаем, что эти люди, которые находятся здесь, в ожидании Моисея, они волнуются, они переживают его, нет, он не сходит с горы, но нужен тот, которому они будут поклоняться, нужен тот, которому они назовут избавителем своим. И поэтому они просят Аарона: «Сделай для нас Бога, который был бы посреди нас, он бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, которого вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось, мы не знаем, что с ним произошло, и поэтому сделай нам так, чтобы мы могли видеть того, кто ведет нас из земли египетской». Рассказывают историю об одной девочке. Однажды ночью она пришла к своей маме и тихо сказала: «Мама, мне страшно». Мама обернулась к ребенку и сказала ей следующий ответ: «Доченька, не беспокойся, иди смело в свою комнатку, ложись спать, мы с тобой вечером молились Иисусу, и Он тебя сохранит». На что девочка ответила: «Давай я останусь здесь рядом с папой, а ты пойдешь ту комнату, и там будешь со своим Иисусом». Ребенку, нам, взрослым, каждому человеку хотелось бы иметь предсказуемость в отношениях с Богом. Хотелось бы знать, что будет следующий момент, что будет следующим шагом. Итак, мы возвращаемся к 32 главе Исхода, и здесь читаем следующие слова. «И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Обратите внимание, когда народ приходит к Аарону и просит его о том, чтобы появился реальный Бог, который бы был предсказуем в своих действиях, они готовы для этого идола пожертвовать все. Самое дорогое, то золото, которое они имели на своих ушах, в ушах своих дочерей и сыновей, все это они готовы взять и принести Аарону для того, чтобы он из этого мог сделать для них предсказуемого, понятного Бога. В чем отличие между живым истинным Богом и идолом, которого требуют израильтяне от Аарона?
Для этого мы посмотрим с вами внимательно на сам процесс. Что происходит в этом процессе? Здесь описано следующее. «Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца». И мы прервемся на этом. «Все то золото, которое было собрано среди народа, оно было направлено в печь». И эта печь была приготовлена для того, чтобы был вылит телец. И это напоминало для них религии Египта. И именно в такой форме оно было вылито для того, чтобы оно было ближе к тому, что знакомо им по Египту. Но далее здесь написано следующее. «И обделал его резцом». Что это значит, когда мы читаем «обделал его резцом»? Для чего используется резец? Для чего мастер приходит к тому, чтобы доработать скульптуру? Что он хотел бы создать этой скульптурой? Конечно же, резец в руках мастера используется для того, чтобы можно было придать правильную форму тому изваянию, которое делается. И вот эта ситуация, при которой мастер берет резец и прикладывает свои усилия для того, чтобы сделать из изваяния определенную форму, это особый процесс. Потому что есть идея в сознании мастера. А как должен выглядеть бык? Как должен был выглядеть он так, чтобы он выглядел красиво, интересно, чтобы это действительно отражало какое-то особое значение? Таким образом, мастер имеет идею, он берет в руки резец и прикладывает этот резец к этому идолу. И вкладывает в это все свой особенный авторский смысл. Если принято, что передние ноги идола, который должен напоминать правильную форму быка, шире, значит грудь будет широкая. Если надо, чтобы туловище сужалось, значит оно будет сужаться. Мастер реализовывает свою идею для того, чтобы придать именно ту форму, которая ему нравится. Но в чем здесь на самом деле серьезная опасность? Иногда мы, люди, именно так относимся к живому и истинному Богу. Мы хотели бы, чтобы Бог, которому мы поклоняемся, которому мы верим, он был более предсказуем для нас в своих действиях, в своих ожиданиях от нас. Более того, нам иногда хочется, чтобы он был более похожим на нас. И поэтому мы иногда, рассматривая и формируя свое представление о Боге из Священного Писания, мы прикладываем свое представление. Другими словами, говоря образно, свой резец, с помощью которого мы выделяем для себя ту часть, которая нам нравится, и немножечко прячем то, что нас не устраивает. Конечно же, в этом есть огромная опасность для человека. Формируя представление о Боге по своему представлению, по своему образу мыслей, мы неизбежно нарушаем тот святой образ живого Бога. Потому что мы делаем его таким, как мы. И естественно, что Бог, которого мы формируем в своем сознании, он будет оказывать влияние на наше представление. И, конечно же, то, что мы с вами будем делать, и делать неправильно – он к этому всегда, к нашим ошибкам, к нашим неправильным поступкам, к тому, когда мы причиняем кому-то боль или обиду, он к этому будет всегда снисходителен. Он, естественно, будет говорить о том, что Бог всепрощающий. Бог понимает слабости людей. Но другая особенность. Когда мы будем смотреть с вами на ошибки, промахи других людей, на злые поступки в отношении к нам, тогда тот Бог, которого мы формируем по своему представлению, окажется очень строгим, очень требовательным, очень справедливым Богом. Потому что именно таким должен быть Бог, который видит злые поступки людей, окружающих нас. Именно в этом главная опасность поклонения идолу. Потому что идол никак не может отреагировать на ваши правильные или неправильные действия. Когда мы говорим о поклонении идолу, мы говорим о том, что существуют правила поклонения этому идолу. И это удовлетворяет всех. Когда же мы говорим о поклонении живому Богу, мы понимаем, что живой Бог
не может быть сформирован по нашему представлению. Он такой, какой он есть, совершенный, святой, истинный –

и он может быть для нас непредсказуем в своих действиях. Когда мы продолжаем с вами читать этот отрывок из 32 главы книги «Исход», мы видим следующую картину. Идол готов. С помощью резца мастер придал форму. И далее произносятся интересные слова. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». То есть общество, видя красоту и изваяние этого идола, готово принять и согласиться с таким представлением о нем. О Боге, который вывел их и освободил от рабства в Египте. Но далее с 5 стиха мы читаем третью важную составную часть этого описания. «И увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: „Завтра праздник Господу“. На другой день они встали рано и понесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». И когда мы с вами смотрим на это описание, что происходит? Обратите внимание, оказывается, для того, чтобы поклоняться идолу, можно следовать определенному распорядку. Нужно обязательно объявить праздничный день, назначить этот день, желательно объявить это заранее, и Аарон так и поступает, чтобы сделать праздничное собрание, нужно объявить об этом собрании заранее. Назначается место, назначается время, определяется, что должно происходить в порядке этого служения идолу. Но когда они начинают поклонение идолу, кажется, что все как обычно. Они приносят жертвы, они накрывают стол после праздничного богослужения. Но что происходит с людьми? Что происходит с людьми, которые только что поклонились идолу, считая, что это тот, который Бог, выведший их из египетского плена? Здесь написано так: «И сел народ есть и пить, а после встал играть». И вот у этого слова «играть» есть несколько значений, которые хотелось бы отметить сегодня. Потому что «играть», оно высказанное здесь, может иметь как минимум три разных направления в понимании. Потому что «играть» для того времени, для израильского общества, это могло означать подтрунивать, смеяться, шутить. И, в общем-то, понятная ситуация, потому что после хорошего служения, которое было организовано торжественно, после обеда, который произошел тут же рядом с этим идолом, самое время немножечко расслабиться и почувствовать себя в позитивном настроении, и, может быть, кто-то скажет какую-то шутку, и это все как-то характеризует вот это настроение, которое сформировано в обществе, и это кажется вполне допустимо и нормально. Но кроме того, чтобы это слово означало подтрунивать и высмеивать, это слово означает танцевать. И танец, который мог существовать там, какого-то плана народный танец или какой-то хоровой, который мог присутствовать, он тоже кажется вполне допустимым для этого праздничного настроения. Но есть еще одно значение у этого слова. И это значение связано с тем, что играть может означать вступать в близкие интимные отношения. И это уже совершенно другой уровень, который переживает человек. Вы помните, что когда Моисей спускается с горы, он видит шум, ликование, песни, пляски, и то, что случается с обществом, оно отражает как раз-таки вот эту стадию пирования перед идолом. И, конечно же, нам с вами известно, что Моисей, увидев это состояние, призывает тех, которые принадлежат Господу, чтобы они вышли к Нему для того, чтобы осуществить суд. Суд над теми людьми, кто оказался вот затронутым этим поклонением настолько, что они оказались на другом уровне моральной и нравственной распущенности. Те, для кого игра была не просто хоровод, те, для кого игра была не просто шутка, те, для кого игра стала действием, которое нарушало

заповедь Божью. Именно к ним обращает свой меч колено Левия. Они идут для того, чтобы наказать тех, которые отступили от Бога. И здесь у нас возникает вопрос. Как могло случиться так, что люди, которые хотели совершить праздничное богослужение, сделали для этого идола, вдруг оказались на этой низком ступени морального и нравственного разложения? Это может случиться по той причине, что есть разница между поклонением живому Богу и поклонением идолу. Что может дать поклонение идолу? Оно может дать моральное и нравственное восстановление человека? Нет. Поклонение идолу может дать психологическую разгрузку. Поклонение идолу может привести человека к тому, что он почувствует себя легко и свободно, потому что будет снят какой-то стресс. Но поклонение идолу никогда не приводит человека к моральному и нравственному возрождению. Это может сделать только живой Бог. Только живой Бог может влиять на сердце человека, чтобы человек увидел проблему внутри себя, трудности внутри себя, грех внутри себя. Это возможно только тогда, когда на человека смотрит живой и истинный Бог. Если на человека Бог не смотрит, если человек не приходит на поклонение к живому Богу, он не может измениться, он остается тем же самым, грешным. Более того, он деградирует. И в этой связи мне хочется обратить наше внимание на тот вывод, который мы можем сделать из всей истории. Потому что здесь, в этой истории, мы видим три шага, которые случаются. Мы видим, что люди хотели бы на самом деле иметь предсказуемого, понятного Бога. Такого, которого они бы могли поставить в тот угол своего дома, где им удобнее. Но живой истинный Бог, Бог, который сотворил концы земли, наш Бог-Вседержитель, Он не может быть таким. Его нельзя поставить в рамки. Ему нельзя описать то, что Он должен делать и чего Он делать не должен. Живой истинный Бог делает то, что считает правильным. И мы, как люди, вынуждены принять Его волю такой, какой она будет для нас. Хотим мы того или не хотим. Потому что поклонение живому истинному Богу, которое формируется Словом Божьим, оно ожидает, что мы с вами не прикоснемся с помощью резца, чтобы из образа Божия сделать нечто такое, что нам удобно, понятно, что нам приятно или легко. Нет, живой Бог не поддается тому, чтобы мы прикоснулись к Нему, чтобы мы сформировали представление о Нем. Всякая попытка лично моя сформировать представление о Боге на своем личном опыте может быть крайне опасной. Точно так же, как случилось с Израилем. Они сделали идола, они определили ценность этого идола тем объемом золота, из которого он был изготовлен. А дальше? Что происходит дальше? Дальше они встречаются с событиями, которые оказывают влияние на все общество. Потому что люди, поклонившиеся идолу, не пришли к покаянию, не пришли к смирению, не пришли к осознанию того, что им нужно согласиться и принять волю Божью. Они надмевались в своей собственной значимости и в своей праведности, и в своей важности. И это приводит их к духовному разложению и деградации. Дорогие друзья, когда мы с вами обращаемся к Слову Божьему, когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем книгу Библию для того, чтобы почерпнуть из нее знания о Боге, что важно сделать для нас? Мы должны согласиться с тем, что действия Бога по отношению к нам, к нашим близким, могут быть непредсказуемы. Мы не можем предсказать и сказать Богу, как с нами надо поступать, а как нет. Мы должны довериться Ему. Подобно Аврааму, который шел до последнего, и уже когда возложил своего сына на жертвенник и занес нож над телом своего сына, вдруг в это мгновение Бог вмешивается и останавливает. Тогда, когда Ной

уже переживает страшное напряжение от того, что много дней нет никакого признака дождя, Бог вмешивается, и люди слышат раскаты грома и чувствуют, как дождь начинает падать на землю. Другими словами, для нас с вами крайне важно сегодня, когда мы смотрим на Слово Божье, довериться. Если мы изучаем его, если мы открываем для себя его страницы, чтобы узнать о живом и истинном Боге, значит, Бог позаботится о том, чтобы мы с вами обрели это познание. Давайте не будем ограничивать Бога, прикасаясь к Нему своим человеческим пониманием, потому что мы ограничены в том, как мы можем понимать действия Божьи. Давайте будем доверять Богу, что Он будет вести нас туда, куда Он считает нужным и правильным. Давайте позволим Ему, чтобы Он, ведя нас этим путем, изменил наше внутреннее состояние, чтобы Он привел нас к смирению и покаянию, чтобы Он помог нам увидеть наши слабости характера. И тогда этот великий, непредсказуемый, но живой и истинный Бог совершит великое чудо изменения вас и меня.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о двух парнях по имени Арчи и Джек. Всю жизнь они спорили о том, был ли Иисус белым или черным. Арчи был уверен, что он был белым. Джек был уверен, что он был черным. Случилось, что они умерли в один день и побежали к жемчужным воротам. Они обратились к святому Петру. «Пожалуйста, ответь нам! Мы спорили всю жизнь, Иисус черный или белый?» В это время вышел Иисус и сказал: «Буэнос диас». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что нужно быть тем, кто порождает дождь. Дождь в Священном Писании является символом благословений, благодати и умножения. В одном месте говорится, что мы должны быть похожи на орошаемый цветущий сад. Бог задумал нас такими, чтобы мы процветали и в трудные времена. Многие люди переживают засушливый сезон. Кто-то не видит прорывов годами, испытывает трудности в браке, не может исполнить свою мечту. Легко думать: что ж, лучше и быть не может. Я научился жить и с этим. Но есть способ, как положить конец этой засухе. Но вы можете сделать что-то, чтобы пролился дождь. Облака формируются очень интересно. Солнце светит на воду, которая порождает невидимый пар. Пары уплотняются, поднимаются вверх и формируют облака. Когда поднимается достаточно много пара, то вода становится слишком тяжелой, чтобы быть в облаке, и оно начинает просачиваться вниз. Так появляется роса и туман.

Если облако становится очень плотным от паров, то начинается дождь. Дождь не берет свое начало в небе, он начинается на земле. Количество паров, которые поднимаются вверх, определяют, сколько дождя прольется на землю. Мы создаем дождь в своей жизни, и мы же можем положить конец засухе через нашу хвалу. Когда мы благодарим Бога за Его благодать, провозглашаем то, что Он сделал, то наша хвала становится невидимым паром, который поднимается в небеса и формирует облако. Когда ваше облако переполняется хвалой, благодарностью, когда вы хвалитесь величием Бога, то вы не сможете этого больше удерживать, и тогда на вас начинает проливаться дождь благословений, благодати, умножения, исцеления. Вы можете стать тем, кто порождает дождь. Есть высказывание: когда хвала возносится, то благословения нисходят. Если вы не видите прорывов, живете во время засухи, то хочу ободрить вас. Выясните, что вы возносите. Есть один принцип: нет хвалы — нет дождя. Ограниченная хвала — ограниченный дождь. Иногда вас может обрызгать дождик, у вас может быть небольшой прорыв в том или этом. Но если вы хотите увидеть ливень, превосходящее все величие благодати Божией, то наполнитесь хвалой. Везде, куда вы идете, с каждым вздохом всегда благодарите Бога за Его благодать. Просыпаясь утром: «Бог, благодарю Тебя за прекрасный день». Что тогда будет происходить? Ваше облако наполнится. Когда вы смотрите на своих детей: «Бог, благодарю Тебя за эти дары, которыми Ты благословил меня». По дороге на работу не жалуйтесь: «Я терпеть не могу свою работу. Бензин так подорожал». Скажите: «Господь, спасибо, что у меня есть работа. Спасибо за автомобиль, что у меня есть на чем ехать. Спасибо, что у меня есть деньги на бензин, что я здоров, чтобы идти на работу. Благодарю Тебя за мои дары и таланты. Я просто благодарен, что я жив». Когда вы делаете это, то не прячьте свой зонтик. Это вопрос времени прежде, чем ваше облако разверзнется и прольется ливень Божьей благодати. Обильная хвала производит обильный дождь. Сколько хвалы вы возносите, столько и возвратится вниз. Некоторые воздают хвалу Богу только в воскресенье. Я был в церкви, спел 3 песни, все это время я стоял. Я сидел всю проповедь, пропустил первую половину футбольного матча. Это была большая жертва. Бог видит ваши усилия, но это становится проблемой, если вы хвалите Бога только в воскресенье. В понедельник, когда вам нужен прорыв, во вторник, когда вы нуждаетесь в мудрости, Бог говорит ангелу: «Он нуждается в дожде, выручи его, пошли ему благодать, увеличение, поощрение». Ангел говорит: «Мы пытались, но его облако пустое. Маленький дождик был только в воскресенье, лишь пару брызг. Сейчас облако пустое». Друзья, сделайте свою часть. Всегда наполняйте свое облако. На всем протяжении дня, вместо того, чтобы думать, что не так, благодарите Бога за то, что правильно. Когда вы переживаете трудное время, то вместо того, чтобы расстраиваться, провозгласите: «Бог, спасибо, что Ты все меняешь. Ты больше, чем проблема. Спасибо, что у Тебя есть благодать для каждого сезона». Даже в мелочах. Вы нашли хорошее место на стоянке. Спасибо за Твою благодать. Пар поднялся в небо. В магазине вы находите то, что искали. Спасибо, что Ты направляешь мои шаги. Еще больше пара поднимается. Вы помолились за друга, который болен. После этого шепотом скажите: «Спасибо, что я здоров, что я могу дышать». Вы идете по улице утром: «Бог, спасибо за восход солнца, за красоту Твоего творения». Вы обедаете с друзьями: «Бог, благодарю Тебя за друзей, которых Ты привел в мою жизнь». Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то станьте тем, кто порождает. Вы должны развить привычку возносить пар хвалы. Каждый раз, когда я подъезжаю к этому зданию, то говорю: «Господь, благодарю Тебя за это прекрасное здание». Я сказал это, наверное, 10 тысяч раз. Что я делаю? Поднимаю больше пара. Не позволяйте тому, что однажды стало чудом, стать обыденностью. Не привыкайте настолько, чтобы больше не радоваться этому. Как-то я ехал в аэропорт и разговаривал по телефону. Нашему сыну Джонатану было 10 лет. Он сказал всем в машине: «Так как папа разговаривает по телефону,

стану, то я скажу это вместо него. Бог, спасибо за наше прекрасное здание. Он слышал это много раз, и это укоренилось в нем. Что Бог сделал в вашей жизни, за что бы вы могли бы вознести Ему хвалу? Вы благодарили Его в течение недели за работу. Почему вы не продолжаете этого делать? Вы были рады, когда въехали в этот дом 5 лет назад. Вы благодарили Его за это в последнее время. Когда у вас родился ребенок, вы были счастливы? Вы благодарили Бога за него каждый день в этом месяце? Ему уже 16, и вы спрашиваете: «Бог, за что?» Благодарите Его снова и снова. Когда Бог решил вашу проблему, когда Он прорвался там, где вы не видели пути, вы были так тронуты. Не теряйте этого изумления. Это возможность наполнить ваше облако. В Писании говорится: если вы сеете в небесное, то небеса будут сеять вас. Может, вы не видите прорыва, вы застряли в засухе. Может, это потому, что вы не сеете в небесное? Если вы начнете чаще благодарить Бога, будете вспоминать то, что Он сделал, искать возможности возносить пары хвалы, то ваши мечты станут реальностью. Тогда бы проблемы решились. «Джоэл, я живу в маленьком доме, я не люблю свою работу. Мои дети не делают того, что правильно. Мой автомобиль — развалюха. Когда что-то изменится, тогда у меня будет лучшее отношение. Тогда я воздам Богу хвалу». Все наоборот. Именно хвала вызывает дождь и позволяет Богу изменить это. В Матфея 14 Иисус учил людей. Было уже поздно, все хотели есть. Иисус сказал своим ученикам накормить их. Там было 5000 мужчин. Всего было 15 тысяч человек. Рядом не было города и магазинов. Это казалось невозможным. Иисус сказал: «Хорошо, просто дайте мне то, что у вас есть». Они обошли всех. Нашли мальчика, у которого было 5 лепешек и 2 рыбы. Что это для 15 тысяч человек? То, что Иисус сделал, было очень важно. В стихе 19 говорится: «Он взял эти 5 хлебов и 2 рыбы, поднял их к небу, возблагодарил и благословил их». Иисус благодарил за то, чего было недостаточно. Он благословил то, что казалось маленьким. Вот принцип. Пока вы не будете благодарны за то, чего недостаточно, вы не увидите умножения. «Джоэл, я не могу благодарить Бога за мою работу. Я не люблю ее. Люди не любят меня. Они плохо относятся ко мне. Мне мало платят». Вы там, где был Иисус. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Этого очень мало. Вы будете жаловаться? «Бог, я просил уже 3 года, чтобы ты вывел меня из этого места». Проблема в том, что 3 года после этого у вас все еще 5 хлебов и 2 рыбки. Этого будет недостаточно. Если у вас будет другое отношение, если вы научитесь быть благодарными за то, чего недостаточно, то однажды Бог умножит это, и у вас будет более чем достаточно. Если вы будете благодарить Бога за то, что имеете сейчас, то Он даст вам то, чего вы не имеете. «Джоэл, мне не нравится мой дом. Он слишком маленький. Мои соседи действуют мне на нервы. Почему бы вам не постараться вознести немного паров? Бог, я хочу поблагодарить Тебя за дом, который Ты дал мне. Я благодарен, что имею крышу над головой, что я не живу на улице». Возможно, этого недостаточно. Это кажется маленьким, но я знаю, Ты Бог, который более чем достаточно. Поэтому я продолжаю воздавать Тебе хвалу. Это приносит умножение. Не жалобы и мысли о том, что неправильно, но благодарность Богу за то, что правильно, даже когда этого недостаточно. Так поступил Илия. 3,5 года на земле была засуха. Никакого дождя. Люди едва выживали. Не было никакого признака, что что-то изменится. Илия мог думать: «Господь, я не понимаю этого. Ты сказал, что мы будем цвести, но все наоборот. Кругом засуха. Мы изо всех сил пытаемся выжить». Илия понял этот принцип. Посреди засухи он поднялся на гору и начал благодарить Бога за его благодать, за все, что он сделал, за приближение дождя, за то, что он все контролирует. 6 раз его помощник выходил, чтобы проверить. Каждый раз он возвращался с одними и теми же словами: «Ничего нет, на небе ни облачка, дождя не будет». Если вы хотите увидеть окончание засухи, то вам надо пройти испытание. Не расстраиваться, когда обстоятельства говорят, что ничего не происходит. Медицинское обследование показывает, что вам не становится лучше.

Вы молились, но ваш ребенок не поправляется. Финансовая ситуация не изменяется. Все говорят, что у вас ничего не получится. Илия слышал одно и то же 6 раз. Но он не расстраивался. Он знал, если будет возносить пары хвалы, то облако сформируется, и все изменится. В 7-й раз помощник возвратился и сказал: «На сей раз я видел маленькое облачко на небе». Илия сказал: «Поспеши, потому что я слышу звук сильного дождя». Облако сформировалось, небеса разверзлись, и пролился ливень. Засуха, длившаяся 3,5 года, закончилась. Если вы научитесь быть благодарными за то, чего недостаточно, то придет день, когда у вас будет более чем достаточно. Но очень часто, когда мы переживаем трудные времена, легко жалуемся о том, что не получается. Я понял, что Бог не отвечает на жалобы. Не приходите к Богу со всеми своими проблемами. «Бог, я не люблю свою работу. Мне не нравится мой автомобиль. Мои дети ведут себя неправильно. Бог, ты знаешь, что я должен сбросить 10 килограммов. У меня всегда с этим проблемы». Это не молитва, это жалобы. Жалобы не привлекают внимания Бога. В Псалме 21 говорится: «Бог обитает в словословиях своего народа». Когда вы начинаете словословить, то Бог является. Когда у вас благодарное сердце, когда вы говорите о благодати Божией и благодарите Его за обетование, то это привлекает внимание Бога. Когда Павел и Сила находились в тюрьме, то в полночь они стали петь песни хвалы и воздавать Богу благодарность. Внезапно Бог явился им. Почему это случилось? Бог обитает в хвале. Они были в цепях, но в полночь произошло сильное землетрясение. Цепи спали, тюремные двери отворились, и они вышли свободными людьми. Подумайте только, такие же самые цепи были много лет на самых опасных заключенных, на самых сильных и ужасных преступниках. Но когда двое обычных мужчин начали петь хвалу, то цепи больше не могли удержать их. Друзья, хвала разрушает зависимость. Хвала может остановить болезнь, может изменить проблему. Именно хвала дарует нам победу. Давид начинает 30-й псалом со слов: «Насколько плохая у него жизнь». Он сказал: «Я умираю от горя. Мое зрение ослабло, потому что я пролил очень много слез. Моя сила иссякла. Я презираем моими соседями, ненавидим моими врагами. Мои друзья распространяют слухи. Мои враги составляют заговор, чтобы отнять мою жизнь». Он во всех деталях описывает свое горе. Когда я читал это, то начал впадать в депрессию. Представляю, как Бог на небесах сидит и не обращает на это никакого внимания. Это входит в одно ухо и выходит из другого. Но Давид понял: «Я возношу неправильные пары. Бог не отвечает на жалобы. Если вы возносите только уныние, поражение и жалость к себе, то это будет возвращаться к вам». Мне нравится выражение «ропщи и стой на месте» или «хвали и поднимайся». Но через несколько стихов отношение Давида изменилось. Он понял, что это никуда не приведет его. Он сказал: «Да, столько всего против меня, но, Господь, я знаю, что Твоя милость велика. Ты приготовил для меня благословение. Ты защищаешь и оправдываешь меня. Ты отвечаешь, когда я взываю. Я буду сильным, зная, что ты дашь мне победу». Когда Давид стал хвалиться благодатью Божией, стал возносить пары хвалы, то Бог услышал его. Он сказал ангелам: «Я должен что-то сделать. Я слышу, как кто-то говорит о моей благодати, как кто-то хвалится тем, что я могу сделать. Я должен явиться в этом словословии. Когда вы хвалите, то Бог является». Победа в некоторых сражениях одерживается через хвалу. «Бог, благодарю Тебя, что Ты все меняешь. Ты сказал, что приготовил победу ходящему праведно. Я не вижу выхода, но я знаю, что у Тебя есть выход». Когда вы хвалитесь благодатью Бога, то ваше облако наполняется, и в нужное время крупные достижения прольются дождем. Прольется дождь исцеления, дождь защиты. Обращайте внимание на то,

что вы возносите. Кажется, что вы никогда не расплатитесь долгами. Можно расстроиться и начать жаловаться. Насколько велики препятствия? Не возносите это. Скажите: «Бог, благодарю Тебя, что я благословлен. Я даю, а не беру взаймы. Все, чего я касаюсь, будет процветать и преуспевать». Когда вы делаете это, то ваше облако наполняется правильными вещами. Если у вас проблемы со здоровьем, скажите: «Господь, благодарю Тебя за то, что Ты Иегова Рафа, Бог мой целитель, который наполняет число дней моих и восстанавливает мое здоровье». Возможно, вы молитесь о супруге: «Бог, Ты сказал, что если я буду утешаться Тобой, Ты дашь мне желание моего сердца. Я благодарю Тебя за то, что Ты направляешь мои шаги и приводишь правильного человека в мою жизнь». Если вы будете возносить правильные пары, будете продолжать благодарить Бога за Его обетование, то как у Илии, ваша хвала произведет ливень. Именно вы порождаете дождь, ваша хвала наполняет облако. Возможно, кто-то благодарит Бога уже долгое время, вы были верны. Но когда у вас возникло желание жаловаться, вы возносили хвалу, несмотря ни на что. Как Павел и Сила, вы хвалили через боль, когда сталкивались с несправедливостью, когда были одиноки. Приготовьтесь, ваше облако вот-вот откроется. Вы увидите, как Бог изумит вас своей благостью. Это произойдет внезапно. Благодать Божия настигнет вас, и вы изумитесь Его благодати. Не время расстраиваться, время возносить хвалу. Я читал об одном индейском племени, которое стало известно танцами дождя. Говорили, когда они исполняют танец дождя, то всегда бывает дождь. Когда соседние поселки нуждались в воде, то они обращались к этому племени, и всегда был дождь. Старейшина поселка спросил индейского вождя: «Почему, когда вы танцуете танец дождя, то всегда идет дождь?» Он ответил: «Это очень просто. Мы танцуем до тех пор, пока не пойдет дождь». Так же и с хвалой. Продолжайте хвалить, пока не увидите победу. Хвалите, пока не расплатитесь долгами, пока ситуация со здоровьем не изменится, пока не повстречаете правильного человека. Никогда не прекращайте хвалить. Когда придет ответ, то произойдет прорыв, исцеление. Тогда начинайте благодарить Бога за то, что Он сделал. Благодарите Бога за ваши компакт-центры, за исцеление вашей матери от рака. Благодарите за здоровых детей, за то, что Он повел вас туда, куда вы и не мечтали. Вы развиваете привычку и образ жизни всегда возносить пары хвалы. Я понял, что Бог не разочарует хвалящего. Посмотрите на Иону. Сидя в животе кита, когда все выглядело невозможным, он принес жертву хвалы, и кит изверг его на землю. Посмотрите на Сидраха, Месаха и Авденаго. Они были брошены в пылающую печь. Они поклонялись, и Бог явился. Это был четвертый человек в огне. Они вышли даже без запаха дыма. Посмотрите на Иова. Когда он все потерял, когда все рухнуло, он сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Иов получил вдвое больше того, что имел прежде. Возможно, вы пережили неудачи и разочарования. Наше отношение должно быть таким: я потерял некоторые вещи, но одну вещь, которую я никогда не потеряю, это моя хвала. Я буду продолжать благодарить Бога за Его благодать, буду возносить правильные пары, буду жить как тот, кто порождает дождь. В Писании говорится: «Из вашего чрева потекут реки воды живой». Вода, дождь и благодать находятся внутри каждого из нас. Как мы высвобождаем ее? Через нашу хвалу. Некоторые орошаются время от времени, небольшой туман здесь и там. Но у Бога есть ливни, сильные воды, приготовленные для вас. И как сказал Илия, обилие дождя. Возвысьте хвалу, прекратите жалобы и негативные разговоры. Наше отношение должно быть таким. И единственное, чему я позволю выходить из моих уст, это слова веры, победы, здоровья и изобилия. Я не буду возвеличивать свои проблемы, я буду возвеличивать своего Бога. Если вы возносите хвалу, то это будет проливаться на вас дождем. По пути на работу у вас появляется хорошая идея. Что случилось? Это ваш дождь.
Это Бог изливает на

о вас дождь творческого потенциала и мудрости. В магазине вы нашли то, что хотели купить, и оно выставлено на продажу. Это ваш дождь. Вы завтракаете с друзьями, и они познакомили вас со своими знакомыми. Вы получаете нового клиента, и ваши продажи возрастают. Еще больше дождя. Когда вы хвалите, то вы не сможете вместить все то, что есть у Бога. В Псалме 80 написано: «Открой уста, и я наполню их». Причина, почему люди не видят лучшего, заключается в том, что их уста для Бога едва открыты. Джоэл, это неплохо, но вы не знаете моей истории. Я пережил много неудач, я сражаюсь с болезнью, моя мать зависима, я не вижу, как смогу расплатиться с долгами. Если на ваших устах бедность, то у вас будет бедная жизнь. Почему бы вам не раскрыть уста пошире? Возможно, вы болеете много лет. Провозгласите: «Господь, я верю, что сегодня новый день. Ход сражения меняется. Я благодарю Тебя, что я проживу свою жизнь в добром здравии». Возможно, у вас зависимость еще со школы. Провозгласите: «Господь, благодарю Тебя, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Сегодня новый день победы, я свободен». Возможно, кто-то поступил с вами неправильно, разорвал отношения. Не жалуйтесь, не возносите такие поры. Будьте смелы и скажите: «Бог, Ты сказал, что дашь мне украшение вместо пепла, радость вместо траура. Я благодарю Тебя, что мои лучшие дни еще впереди». Откройте уста пошире. Это позволит Богу сделать великие вещи. Не ограничивайте Его маленькой хвалой, маленькой молитвой, мелкими мечтами. Благодарите Его за величие Его силы. Благодарите Его за обилие вашей судьбы, за новые уровни. Когда вы хвалитесь благодатью, то Бог сделает удивительные вещи в вашей жизни. Мы слышали, как маленькие дети хвалятся своими отцами. Они говорят: «Мой папа сильнее твоего», «Мой папа бегает быстрее твоего», «А мой папа круче твоего». Несколько лет назад мой племянник Кристофер гостил у нас. Ему было 5 лет. Он сильный мальчик. Мы были в гараже, где я выжимал штангу. Кристофер был со мной. Я решил подразнить его, показал свои мускулы и сказал: «Кристофер, я могу побить твоего папу». Он посмотрел на меня и сказал: «Дядя Джоэл, мой папа может тебя раздавить». Он сказал это так серьезно и дерзко, что я подумал, что он поколотит меня прямо там. Мы должны быть такими с нашим Небесным Отцом. Посмотрите на препятствие, зависимость, болезнь и скажите: «Мой Отец может раздавить тебя». Что вы делаете? Возносите правильные пары, вы хвалитесь величием Бога. Так поступил Давид, когда оказался перед Голиафом. Он сказал: «Голиаф, ты идешь против меня с мечом и щитом, но я выступаю против тебя с именем Господа Бога Израиля». Когда вы открываете уста и при этом не жалуетесь на свою проблему, но говорите о величии Бога, то приготовьте зонтик. Бог изольет на вас ливень благодати. Вы победите великана, который намного больше, преодолеете препятствия, которые казались непреодолимыми. Какие пары вы возносите? Какие облака вы формируете? Джоэл, я не думаю, что когда-то выздоровею. Я никогда не преодолею эту зависимость. Начните возносить пары хвалы. Начните благодарить Бога. Не ждите, пока все изменится. Учитесь благодарить Бога за то, чего недостаточно. Весь день имейте отношение хвалы. Поступая так, вы станете тем, кто порождает дождь. Я верю и провозглашаю, что всякая засуха заканчивается в вашей жизни. Бог собирается пролить дождь благодати, поощрения, исцеления и восстановления. Если вы будете благодарить Его за то, чего вам недостаточно, то войдете в то, чего более чем достаточно, в изобилие дождя во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то скажите аминь. Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, то мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте. Свобода сделать аборт. Что это? Возможность выбирать лучший вариант для собственной жизни или совершение преступления? Есть ли у еще нерожденного ребенка право на жизнь? И если да, то кто защитит это право? Сегодня мы продолжаем говорить об абортах и их последствиях. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Очень рада снова вас видеть в нашей студии. Вот есть такое сухое медицинское определение слова «аборт», да? Его, конечно, медицинские работники знают. Но у других людей в голове слово «аборт» ассоциируется с самыми разными понятиями, жизненными обстоятельствами. У каждого это слово вызывает разные ассоциации и разные чувства.
1: Да, это действительно так. И общество разное понятие аборта. Если, допустим, брать с точки зрения медицины, то это искусственное прерывание беременности. Оно делается в нашей стране до 12 недель, как правило, по желанию женщины. Если брать с точки зрения психологии, то аборт – это отказ от материнства, от желания быть матерью. А если брать религиозную точку зрения, то аборт является отказом от того, чтобы нести свою функцию как женщины, является грехом, является убийством своего ребенка. И поэтому вот мнение разнится, и зачастую именно вот склонность человека к тому или иному, скажем так, мнению приводит именно к решению зачастую об аборте.
0: Угу. Я знаю, что, Светлана, у вас есть какие-то статистические данные, да, по причинам аборта. Вот по каким причинам аборта, я так полагаю, в нашей стране, да, конкретно, да, делают женщины? По каким причинам делают аборт?
1: Аборт в нашей, да, стране, как правило, делается, 40% женщин идут на аборт именно по, скажем так, не имея достаточных причин для этого, просто по желанию. Где-то 20% женщин делают по медицинским показателям, когда аборт является угрозой жизни для женщины. В среднем 23% женщин делают аборт, исходя из социальных проблем различных, которые там, допустим, семейные какие-то неурядицы, сложные отношения с супругом, финансовые проблемы. И где-то 12% делают аборт.

0: спорт, именно исходя из каких-то проблем, являющихся аномалиями, из аномалии плода.
1: Угу. Вот какую цифру вы сказали первую еще раз? Повторите, пожалуйста.
0: 40%.
1: Ага, 40%. Но это меньше, чем половина, но по сравнению вот с другими процентами, это все-таки очень достаточно большой процент. Они, вот эти женщины, ну, просто не хотят больше иметь детей. Хотя, ну, может быть, вполне здоровы и обеспечены, просто не хотят иметь детей. Вот много, я думаю, споров ведется относительно того, ну, имеет ли ребенок еще нерожденный право на жизнь. Вроде бы чисто формально, но, конечно, каждый имеет право на жизнь. Но вот мы имеем право на жизнь, потому что наши мамы когда-то нас родили, да. Аборты они не делали, они решили нас иметь как детей своих, да, как бы они нас родили. Вот. В том случае, когда женщина властна сделать выбор, когда у нее есть возможность либо делать аборт, либо рожать, вот. Она выбирает делать аборт. Получается, что она лишает своего ребенка вот этого права на жизнь. То есть мы можем вот так действительно рассуждать, но достаточно серьезно над этой проблемой. Потому что есть женщины, которые считают, что ребенок ну, до 12 недель, скажем, или там, до 6, до 10 недель еще ничего из себя не представляет в утробе, да? Как вот вы говорили в прошлой программе, что это некий сгусток каких-то клеток. Вот. И, в общем-то, он не личность и не живой организм в полном смысле этого слова. И поэтому ну, женщина может сделать аборт без каких-то зазрений совести, так скажем.
0: На самом деле, с точки зрения биологии, ребенок именно имеет право на жизнь именно с момента слияния двух клеток. То есть первый же день, когда соединяется женская и мужская клетки, это уже является началом жизни. И достаточно рано ребенка формируется, допустим, мозг формируется на 18-25 день развития. Если брать основы нервной системы, то на 20-й день они уже, основы нервной системы, практически сформированы. Пятая неделя ребенок уже двигает головкой. На 6-ю неделю ребенок, как правило, уже двигает полностью своим телом, управляет. К 10-й неделе ребенок уже может открывать, закрывать глазки, икать, шевелиться. К 12-й неделе уже сформированы пальчики, ногти, ресницы, основы ресниц заложены. И, в принципе, ребенок уже достаточно сформировавшийся, и к 12-14 неделе заложены уже все основы и сформированы основные, скажем так, органы ребенка, и поэтому достаточно сложно согласиться женщина, которая в 12 недель приходит в женскую консультацию, принимает решение об аборте. И сейчас достаточно большое распространение именно в помощь женских консультациях помогают психологам, когда они беседуют с женщиной, именно такие макеты небольшие деток, которые показывают, именно дают женщине в руку подержать, когда ребенок уже, по сути, она может увидеть именно размер этого ребенка, видеть, насколько он сформирован. И женщина очень часто, вот, видя именно уже сформированного ребенка, на 12 неделях она принимает решение о том, чтобы отказаться от аборта в этот период.
1: То есть это все-таки производит впечатление на женщину?
0: Да, да, потому что женщина, как правило, приходя в женскую консультацию, она не осведомлена о том, что происходит на самом деле. И очень много сейчас делается со стороны государства, именно каких-то социальных роликов, которые призывают к тому, чтобы женщина не делала аборты. Есть очень много, скажем, фильмов, которые снимают именно о том, как происходит аборт на самом деле. Но проблема в том, что женщины, как правило, не смотрят эти фильмы. Женщина, которая не задумывается о аборте, она не будет смотреть, скажем так, на эту тематику фильмы. Когда женщина принимает решение об аборте, сталкивается с этой ситуацией, как правило, это неожиданная ситуация для женщины, она не смотрит эти фильмы. И, скажем так, когда она сделала аборт, она опять же не вникает, что там произошло. Ей не хочется, скажем, переживать опять эту, скажем, воспоминания о этой процедуре. И поэтому, как правило, эти фильмы, они находятся вне поля зрения женщины. И очень важно именно в период до того, как, скажем, женщина вообще, скажем так, начала вести половую жизнь, именно в период подросткового возраста, девочкам показывать и рассказывать о вот именно этой процедуре, показывать, насколько это все-таки действительно, скажем так, неправильно и сложно. И нужно об этом говорить именно в тот период, когда еще женщина, скажем так, не столкнулась с этой проблемой.
1: Да, вести профилактику всегда легче, да. Потому что на самом деле, я представляю, вот женщина вдруг неожиданно узнала, и там у нее буквально какие-то 2-3 недели в запасе, чтобы ей сделали аборт. И она уже решила, и это ей не надо, и ребенок, я имею в виду. И тут она вдруг... каким-то образом, а вот не найти ли мне в интернете ролик о том, как там формируется у меня ребенок в утробе? Вот, не посмотреть мне его ли, этот ролик? Ну, естественно, что это абсурдная ситуация, вряд ли женщина будет это смотреть для того, чтобы еще больше свою совесть вот так вот расшевелить, еще больше мучиться, потому что она уже решение это приняла, да? Светлана, вот некоторые женщины говорят, когда узнают, что ждут ребенка, это мой ребенок, он сейчас в моем организме развивается. Это часть меня, это и есть я. И я что хочу с ребенком, то и делаю. Вот хочу – рожаю, а не хочу – я рожать не буду.
0: На самом деле ребенок не является частью организма матери, и, как правило, женщина, которая носит ребенка, она считает, что это часть, скажем так, вот ее организма, по сути, как один из органов ее, вот она так воспринимает, но на самом деле это не так, и ребенок является именно отдельным организмом. У ребенка могут быть даже другая группа крови. Очень многие мамы, они удивляются действительно, когда, к примеру, они говорят, если он питается, скажем так, через пуповину, и при этом почему у него может быть отдельная группа крови. Но это действительно так, и поэтому, принимая решение об аборте, женщина должна понимать, что она лишает жизни именно отдельный организм, жизнеспособный организм, который мог бы развиться и, скажем так, принять решение какие-то, стать, может быть, даже великим человеком, и нужно об этом задумываться достаточно серьезно. И очень, скажем так, часто происходит такая ситуация, когда 5-месячный ребенок, он, если женщина до, скажем, принимает решение избавиться от ребенка, в 5 месяцев, к примеру, происходит аборт, и вот, к примеру, в соседней палате могут бороться за ребенка, который родился до срока, и в то же время буквально рядом может быть ребенок, которого просто он еще мог бы иметь шанс на жизнь, но при этом женщина, принявшая такое решение, лишает его права на жизнь. Поэтому очень важно задумываться о том, что это действительно отдельная судьба, отдельный организм. Женщина несет ответственность за него.
1: Но тебе как бы доверили вот, ну, взращивать это дитя сначала в своей утробе, а потом уже и в жизни. Ну, как вот часто говорят, что Бог послал ребенка, детей посылает Бог. И я знаю, что есть случаи такие, когда женщина не хотела ребенка, там в семье не нужно было, он там был 5-м уже, да. Или, ну, она, даже если он был 2-м или 3-м, ну, не хотели больше, потому что с квартирой проблемы тут, зарплаты маленькие, но все-таки рожает. А через какое-то время говорит, да я вообще не представляю, как бы я жила без него, он такой золотой, он такой прекрасный. То есть, и он потом вырастает и радует и женщину, и мужа радует, и как женщина думает, как я бы жила, если бы я решилась на аборт. И вот если действительно представить потенциальную жизнь вот своего ребенка, за которого ты отвечаешь сейчас, узнав, что ты беременна, и ты думаешь, делать аборт или не делать, просто представить, вот чисто пофантазировать, ведь твоя жизнь не обязательно изменится к худшему. Она вообще может измениться и стать гораздо более лучшей, чем была. Вот. Но перейдем к сухим цифрам. Я знаю, Светлана, что у вас есть статистика по регионам России по числу абортов. Очень интересно ее послушать.
0: Да, на самом деле статистика абортов, так как у нас страна большая, и разный уклад зачастую в семьях, и разные традиции, и статистика, она также разнится. Если, к примеру, взять более самые высокие цифры аборта, то они, как правило, относятся к таким областям, как Магаданская область, Еврейский автономный округ и Чукотский автономный округ. И самые низкие показатели у нас именно в странах Кавказа, Дагестан, Чечня, Ингушетия. Это те страны, которые, те, скажем, регионы, которые на самом деле более низкий процент абортов нам показывают и практически минимальный. И даже зачастую те аборты, которые там делаются, они делаются, исходя именно из, скажем, выбора мужчины, как правило, когда мужчина хочет мальчика, а не девочку.

0: очкую, вот, скажем так, у них предпосылка для аборта именно относится к этому. И вот, на мой взгляд, причина именно в том, что там более в кавказских семьях, более стабильных, как бы, стабильная ситуация в семьях. В семьях достаточно сильны традиции, именно сильны семейные ценности, более высокие. И даже если мужчина так складывается, что уходит из семьи, в его обязанности входит именно заботиться о своей жене, о своих детях. И хотя процент достаточно низок ухода мужчин в этих странах, но при этом он обязан заботиться, в отличие от наших, скажем так, вот славянских традиций, когда мужчина, может быть, уходит и оставляет на иждивение жены и детей. И, как правило, женщина у нас такой, ну, сложились, скажем так, традиция, что женщина несет ответственность на протяжении жизни за детей, а мужчина, скажем так, не всегда ответственно относится к этой роли. Поэтому отчасти с этим также связан высокий процент абортов, которые именно на территории, скажем так, традиционных, скажем, наших, ну, славянских, скажем так, народностей происходит.
1: То есть, ну, я так понимаю, что у кавказских народов вот здесь ведь важно не просто решение женщины, а это, вот я где-то читала, что аборт – это не дело женщины, это дело семьи на самом деле. Потому что если в семье вот такой уклад, как в кавказских семьях, там уважают, ну, детство, старость, как бы там обеспечивают, дают все необходимое. Пусть там, конечно, мы часто говорим, ой, там женщины только сидят дома, и вот они за детьми и варят, и готовят, не развиваются, так скажем, да? А мы больше развиваемся, у нас там 1-2 ребенка, зато вот мы развиваемся. Но зато здесь женщины полностью заботятся о детях, а мужчина обеспечивает, и для него дети – это святое, семья – это святое, он деньги несет в семью. Вот. И все-таки вот, да, действительно, это показатель того, что аборт, решение быть матерью или не быть матерью, не дело одного человека, а на это влияет вот целая семья. Потому что, вот, допустим, вот в наших семьях в России, когда во времена Советского Союза женщина делала по нескольку абортов, и вот у нее дочь беременна третьим или четвертым, она ей говорит, а я делала вот 5 абортов, и все нормально. А потом вы с сестрой родились, вот такие девчонки здоровые, все у меня было нормально. И ты сделаешь, и у тебя все будет нормально. И вот эта семейная ценность, которая передается молодой женщине, она тоже влияет на нее.
0: Да, это действительно так, но при этом и в наше время встречаются женщины, их немало, которые принимают решения именно в пользу материнства и зачастую в очень нестандартных ситуациях. И вот я могу рассказать несколько историй, которые действительно на меня произвели большое впечатление. Первая – это была наша соседка, когда мы только поженились с мужем, у нас по соседству жила пожилая женщина, и она рассказала свою историю. Рассказывала о том, что был достаточно сложный период в ее жизни, когда она узнала, что беременна третьим ребенком, при этом у нее был муж алкоголик и двое детей на руках. И говорит, муж практически домой не появлялся в трезвом виде. Ну, ей приходилось его где-то под заборами подбирать, тянуть на себе деньги. Говорит, если появлялись, то в течение 2-3 дней исчезали, потому что, в общем-то, он их быстро достаточно пропивал. И она говорит, когда я узнала о том, что я беременна третьим ребенком, у меня, говорит, я была посмешищем, ну, практически на глазах у всей улицы, но приняла решение сделать, все-таки оставить ребенка. И прошло несколько лет, она говорит, так сложилось, что муж, говорит, все-таки умер, дети, также вот сыновья пошли, один в тюрьму, другой стал алкоголиком, говорит, а именно третий ребенок, третий сын вырос, создал стабильную семью, и вот эта бабушка, она у нас на глазах носила внука своему, она говорила, я понимала, что для меня именно тот момент, он был сложный, но это то, что повлияло на мою жизнь. Я вот она, я помню ее совет, она сказала о том, что как бы ни было, что бы ни случилось в твоей жизни, если Бог тебе дал ребенка, то он знает, для чего это нужно, и это очень важно.
1: Угу, да, действительно. Вот мы часто думаем, мы знаем, как сложится наша жизнь. Я знаю, что будет трудно. Я уверена, что мне это не нужно. Вот, ну, как бы человек ведь предполагает, а Бог располагает. Мы никогда не можем наверняка сказать, вот это будет плохо, а это хорошо. Вот, пожалуйста, подтверждение этой истории. Светлана, мы еще продолжим тему абортов в наших следующих программах. Спасибо вам за участие в этой передаче. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать».

Слава Господу! Мы всех еще раз приветствуем, друзья, Господь здесь. И это приносит нам благоговение. И в нашей жизни мы нуждаемся. И мы нуждаемся в том, чтобы, во-первых, в личных нуждах. Во-вторых, мы нуждаемся в том, чтобы сделать то, что хочет Бог. Смотрите, каждый человек здесь, каждая семья, каждый мужчина, женщина и ребенок в чем-то нуждается. Лично. То есть жизнь, которой мы живем, она создает такие условия, что вам нужно заплатить счета, вам нужно позаботиться о детях, когда они болеют, вам нужно накормить всех, кто в вашем доме. Это жизнь, как бы жизнь, которая, Библия говорит, за все отвечает серебро. И, конечно, определенно у каждого есть нужды. Кто имеет работу, он боится ее потерять, он дорожит ей, вот, он волнуется, когда идут сокращения. У кого есть пенсия, человек все равно думает, ну, это не так уж много, надо как-то приберечь, цены растут. Люди волнуются. У кого нет работы, ему еще труднее. И так у людей есть нужды, материальные нужды. Но помимо материальных нужд, помимо жилья и крова, и теплой одежды и так далее, о чем Господь сказал, не заботьтесь об этом, в смысле, не будьте на этом сосредоточены, не ищите этого. Помимо этого всего, есть духовные нужды. В чем нуждается наш дух? В чем нуждается наш внутренний человек? Люди ищут покоя, люди ищут радости. Люди без Бога пытаются это удовлетворить неправильными вещами. Вы знаете это. Их можно перечислять или не перечислять. Там музыка, развлечениями, алкоголем, развратом, чем угодно. Слава человеческая. Но у людей есть духовные потребности. У них есть пустота, то есть есть место, которое было, образовалось в результате разлуки с Богом. То есть люди потеряли славу Божию, все согрешили, мы все согрешили. Бог говорит так, что все согрешили, и все были лишены Божьего присутствия, Божьей славы. И поэтому люди имеют духовные нужды. И мы, как верующие, с вами знаем из Писания, что Господь утоляет нашу жажду. Кто будет пить воду, которую Он даст, он не будет жаждать никогда. Вот здесь останавливает человек удовлетворен. Итак, у человека есть духовные нужды. Да, и сказано Иоанна 4 глава, «Если кто будет пить воду, которую я дам, Иисус говорит, он не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, более того, сделается в нем источником, текущим в жизнь вечную». Господь исцеляет пальцы сейчас. Я благодарю Господа, сила Духа Святого здесь. И вот эти нужды все, духовные нужды, они также, их нужно знать, как их получить, как на них восполнить, как восполнить эти нужды, как получить ответы. Но кроме того, кроме наших физических, душевных и духовных нужд, у нас есть нужды, которые Бог нам дает. Он открывает нам свои цели и свои задачи, о которых мы слышали как-то пару месяцев назад. Цели прихода Иисуса на землю. То есть божественные задачи. Когда-то у людей также в Библии были свои нужды. И вы помните Гедеона, кто читал, читайте книгу «Судей», там он выколачивал пшеницу, у него были нужды. И это была нужда настолько серьезная, что вот нашествие, набег мадианитян его не остановил, но он нашел более безопасное место. И он пошел там, спрятался, и вточили. Он там тайком он выколачивал пшеницу, не открыто на поле, а тайком вточили, где каменная такая была, может быть,

пещера, что-то высечено там. Он прятался там, потому что нужды были. Но Бог говорит ему свою нужду. Бог говорит ему свои цели. Он говорит: мир тебе, муж сильный. Господь с тобою, муж сильный. Потом сказал: мир тебе. И он говорит: если Бог был с нами, от чего нас это постигло? Мы, одинтяне, грабили всю землю. Приходили и просто все забирали, все, весь урожай, все, что было. Вот, это было что-то страшное. Люди не, ну, выживали. Почему? Потому что отступили от Господа, написано, и Бог предал их в руки мадиантян на 20 лет. И Господь говорит Гедеону не то, что он хотел, и не то, что он планировал, и не то, в чем он, казалось бы, нуждался. Итак, есть нужда, которая в Царстве Божьем. Есть нужда. Иди и освободи мой народ. Мы видим, это Божьи цели, да? Божья задача. Это уже что-то не то, что мы хотели бы по-человечески. Может быть, мы хотели жить спокойно, может быть, заниматься спортом, не знаю, писать картины, готовить какую-то вкусную еду. Может быть, кто-то мечтает о путешествиях и так далее. Но Господь вдруг говорит: иди и соверши спасительную миссию. И вот это и наши личные нужды души, духа и тела, и более этого, все решается также с помощью веры. Веры и надежды. И я возвращаюсь к теме надежды и веры. Я думаю, что она, может быть, будет вот завершительная, потому что у нас приближается Пасха. И это, она объемная, она огромная тема. И каждому из нас она открывается многогранно, и даже по-новому, и по-новому. Но вот сегодня мне хочется подчеркнуть об этом, что у каждого есть нужды. Каждый человек в чем нуждается. Но Давид говорит: Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Смотрите, он не говорит: я ни в чем не нуждаюсь. Он не говорит: я никогда ни в чем не имел нужды. Он говорит: я не буду нуждаться. Потому что, значит, у него были нужды. Но он говорит: так как Господь есть мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Потому что пастырь, он позаботится, он найдет овечку, он спасет ее. Недавно я видел козочку в горах, ну, такое видео, когда ее ножка у козленка застряла в скале. И как человек пришел и освободил ее. Пастырь, он приходит, и он поможет. И Иисус Христос, он говорит: я пастырь добрый. Пастырь добрый, настолько добрый, что он полагает свою жизнь за овец. Он рискует свою жизнь. И поэтому Давид говорил: Господь, пастырь мой, я не буду ни в чем нуждаться. Итак, мы имеем личные нужды. Есть нужды у наших близких, членов семьи, у родственников, у близких друзей. И эти нужды требуют решения. И это решение есть у Бога. У Бога все возможно, написано в Марка Евангелия. Аминь. 9:27. Все возможно Богу. И есть в Библии сказано: все возможно верующему. Господь, 23:27. Господь, есть у Него решение, но нам Он вновь и вновь необходимо помнить, что нечто должно быть между нами и Богом. Вот это соединение, connection between us and God. There is faith in God. Это вера Божья. Это соединяет нас с Ним. И сегодня мы учимся этому больше, потому что у нас впереди большие вызовы. Есть у вас жилье, есть продукты, слава Господу. Если вы одеты, ваши детки сыты, это прекрасно. Но есть другие нужды, которые Господь нам показывает. Нужды человечества, нужды нашего города, нужды нашего региона, когда люди просят кушать. Вы знаете, что мне пишут письма люди, которые нуждаются. Пишут из других городов, потому что они услышали о палатке, они увидели там рекламу, и они увидели, что раздают продукты, и они просят: пожалуйста, помогите нам. Потому что, говорит, нам нечего есть. Совсем нет ничего. Ходим к знакомым покушать. Мать и ребенок. Я говорю: у тебя есть... А потом мы приехали с братьями туда. Говорю: у вас есть сестра? Он говорит: у нас 4 сестры, но одна работает. Говорю: у вашей сестры 4 детей? Говорит: да, но одна сестра работает. И вот эти люди, и это просто маленький пример, их очень много нуждающихся. А Иисус говорит: Дух Святой помазал меня благовествовать нищим. Это значит не просто, что мы придем к ним и скажем, что грейтесь и питайтесь, ну, пусть вас Бог благословит. Но Библия говорит, если мы не дадим им что-то потребное,

вредно для тела, какая польза тогда будет? Вот. И знаете, и у нас не было в тот момент денег. Ну, в тот момент не было денег. Но один брат из нашей церкви, он заботится, вот дают просроченные продукты. И мы тогда предложили просроченные продукты. Слава Богу за это. И эта женщина, она была очень благодарна. Понимаете, Бог положил на бремя брату, вот, который работает там, ну, рядом с торговым магазином. И вот, и смотрите, Бог использовал его, чтобы накормить ту женщину с ребенком. Я сказал, приезжайте к нам 28-го, ну вот, на евангелизм, на благотворительный вечер. Просто примеры. Так вот, Бог говорит, он помазан Духом Святым благовествовать кому? Нищим. Послал меня исцелять сокрушенных, то есть разбитые сердца. Это люди в депрессии, разбитые в отчаянии. Это есть помазание, которое решает вопрос. Дальше. Послал мне исцелять сокрушенных, проповедовать пленным освобождение. Люди в плену греха, в плену демонических сил. Отпустить измученных на свободу. Есть люди измучены. Они удручены, они исхудали даже. Они в отчаянии, потому что унылый дух сушит кости. Им очень тяжело. Они расстроены. Они подавлены, они лишены были работы. Я видел, как мужчины плачут. Мужчина плакал, как ребенок. Я видел еще, это давно, это был 2001 год. И он просто плакал. Он ехал всю дорогу и плакал. У него была хорошая работа. Он такой интеллигентный мужчина. И мы ехали вместе там по одному делу. И он просто плакал. И он работал, и мы дали ему небольшую работу. Он работал. Но когда он работал, он периодически останавливался, слезы наполнялись, глаза наполнялись слезами. Мужчины очень сильно переживают отсутствие работы. Они чувствуют себя ответственным за семью, ответственным за там, ну, близких, помочь маме. Они очень переживают. И они прямо вот расстраиваются некоторые. Так вот, Бог говорит, он помазал Духом Святым Иисуса, чтобы исцелить сокрушенные сердца, чтобы отпустить измученных на свободу. Отпустить измученных на свободу. И вот это все делает Святой Дух. Но есть нечто между силой Божьей и нами. Это соединение, это connection, то есть связь, английский connection. То есть это как выключатель, который соединяет. Вот мы защелкиваем выключатель, и он соединяет контакты. Это вера. Вера, она особенная. Ее нельзя называть беспощадной. Ее можно назвать бескомпромиссной. Она, Библия говорит, чтобы было по милости, нужно, чтобы было по вере. Представляете? Мне кажется, можно милость просить, то есть сомневаться, плакать, унывать, рыдать, но не верить. И, может, и милость Божия может не пройти только потому, что мы не дали этот контакт с Богом. То есть люди могут быть в отчаянии, а могут очень сильно плакать, они могут просто унывать. И в моей жизни был такой период, ну, много лет, десятки-десятки лет назад. Я думал, Господь увидит мои слезы, Он увидит мою боль, и Он мне поможет. Я так думал. Но, понимаете, Бог хотел, чтобы я ободрился в вере. Правда же, брат Валера? Он хотел, чтобы я поднял свой взор, чтобы я начал верить. Вот, потому что для того, чтобы было по милости, нужно, чтобы стало по вере. И мне было всего 36 лет. И я плакал, заливался слезами день за днем. И у меня началось высокое давление. Представьте, у меня сейчас, слава Богу, нормально, отличное давление, много лет. Но в 36 лет у молодого человека высокое давление и переживание, слезы и боль. И тогда один человек только по плоти сказал, а, говорит, у него давление, потому что он, ну, как бы, неправильный человек. Ну, типа, что-то такого. И когда я это услышал, я так возревновал. И я сказал, а Господь меня исцелит. И тут я включил веру. И когда включил веру, Бог исцелил меня. Спустя два года этих, просто вам говорю. И это был ноябрь 2003 года.
Бог милостивый, Господь. Я вдруг обнаружил, что Господь коснулся меня. Как прекрасно. И вот когда у меня сработала вера, я возревновал, подумал, он не прав. Он не прав, я буду верить. И вот это, слава Богу, иногда слова людей, которые вот резкие слова, они толкают нас к Богу. Согласитесь, правда же? Они такие некрасивые. Я вообще не обиделся на него. Но эти слова вызвали во мне такое. Помните, когда говорили, где Бог?

там Давида, где говорят, Господь, говорят, где Бог твой, когда Давид страдал, понимаете? Но Бог говорит, Давид говорит, пусть постыдятся, которые говорят так. Так вот, вера, она, это такое качество, о котором мы говорили с вами, ее нужно взять больше всего, больше всего. Больше всего хранимого нужно хранить свой внутренний человек, а не сердце. Больше всего взять с собой как защиту – это щит веры. Это Ефесянам мы с вами читали 6, по-моему, 16. Больше всего хранимого многие знают, молодежь знает, девушки часто знают это. Притча, да, 4.23, по-моему, как-то так. Вот. И больше всего имейте усердную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. Если в церкви будет огромная любовь, она покроет все недостатки. Она будет побеждать, если кто-то на нас невежливо посмотрел, кто-то о нас подумал, кто-то, может быть, сделал нам резкое замечание. Бывает такое. Иногда бывает в церквях. Ну, где-то кто-то сказал справедливо, казалось бы. Но это человека ранило, и оно отталкивает его. И ему тогда не хочется идти в церковь. Но вера, она идет дальше. Она проявляет в ответ человеку вежливость, любовь, прощение. Вот. Человек может сказать, ну, извините, или простите, я не знал, или это не так. Ну, как бы ни было. И вера делает дальше шаг. Потому что сатана, он специалист, чтобы сделать преткновение. Преткновение – это камень, чтобы человек споткнулся. А какое-то бревно на пути. Знаете, какое-то, вот я помню, в детстве в школе мы проходили это стихотворение. Да? Лежало на пути бревно. Мешало путникам оно, да? Один сказал, нехорошо, сказал, и знай себе, пошел, да? Другой взглянул, потом вздохнул, и то бревно перешагнул. А третий путник промолчал. Он ростом был и хил, и мал. Он молча скинул полушубок и в сторону бревно убрал. Так вот, бревно, оно, или путь, проблема, она, дьявол хочет, он специалист в этом, чтобы тебе приткнуться, чтобы ты что-то плохое услышал про сестру, про брата, про церковь, и чтобы ты приткнулся, то есть ты остановился, и дальше нет путь шагов веры. Но это работа сатаны. И мы об этом тоже сегодня немножко поговорим. Но потому что это есть искушение. Я сегодня буду говорить об испытании веры, об искушении, потому что искушение – это роль сатаны, он искуситель. Хорошо, раз я начал говорить, Матфея 4, по-моему, 2 или 3. Иисус взалкал, 40 дней не ел и не пил, и приступил искуситель. Итак, сатаны имя искуситель, то есть, спасибо. Приступил искуситель и начал ему предлагать хлеба по слову сатаны. То есть, послушая с дьявола, ты можешь создать сейчас хлебы из камней, если ты сын Божий. Ну, это же уловка дьявола. Нельзя слушать его ни в чем. Даже, казалось, дьявол разве хотел, чтобы он наелся? Нет. Дьявол хотел, чтобы он послушался его, как Ева послушалась змея. И это была уловка. И он искуситель. И Матфея сказано в сказано 6 главе молитве «Отче наш». «И не веди нас в искушение, но избавь от лукавого». То есть Матфея 4... Нет, я не записал этот стих. 6 глава, там, по-моему, 9, 10, там, может, 12 стих. Там «не введи нас в искушение». Итак, искуситель. Искуситель – это тот, кто лукавым образом пытается тебя вовлечь в авантюру, в неправильное действие, в грех. Лукавым образом. И поэтому он искушает. Итак, искуситель – это есть сатана. Что еще? Спасибо, 13. Матфея 6, 13. Теперь, искуситель, сатана. Что еще искушением является для человека? Он искушается собственной плотью, то есть похотью, сказано Иакова. 1, 12, 15. Там сказано, что не говори в искушении, Бог меня искушает. Бог не искушает никого. Итак, есть искушение, это вот кто-то искушается алкоголем, да, кто-то искушается, ну, противоположным полом, кто-то искушается гордыней. Знаете, гордость приходит, это искушение, вот, ну, когда человека хвалят, превозносят его и так далее. И кто-то искушается деньгами. Это искушение. И Бог говорит Иакова 1.12, что через него говорит, блажен человек, который переносит искушение.
в другом переводе, побеждает искушение. Скажите аминь. Есть искушение. Итак, сатана искушает, плоть искушает, люди могут искушать, кто-то ну, со стороны, то есть они искушают. И это делает сатана, чтобы человека лишить благословения. Знаете, брат из церкви принял Иисуса, ну, может, покаялся, пришел домой, ну, нужен ему нужен был ночлег, потому что там травили тараканов. Тот друг говорит, приходи, поспи, все. Он пришел, доверился, лег спать. И вдруг к этому другу приходит другой так называемый друг с алкоголем и начинает всю ночь пьянствовать. И он глаз не сомкнул. И он еще пришли к нему и будет его, давай с нами общаться. Смотрите, это искушение, правда же? Слава Богу, что брат не пьющий, слава Богу, что он не пошел, но он был лишен сна. Это искушение. Вместо хорошего отдыха, вместо благословения сатана пытается человека потревожить. И Господь говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. То есть добрые, хорошие характеры портятся от плохих сообществ. И так вот, есть искушение, но есть испытание. И вот испытание веры. Я начну должен был начать с того, что читал, слушал 80-й псалом. Бог говорит, по-моему, в 8 стихе, 80-й псалом, 8 стих. Откройте, пожалуйста, псалом 80-80. Бог говорит, я испытал тебя при водах Меривы. Я испытал тебя. И смотрите, когда Господь проверяет, испытывает, это значит, Он не искушает тебя, но Он тебя проверяет. И это Божья стратегия. Поэтому давайте скажем так, вера будет проверена. И Господь говорит, что вера, она будет испытана каждого человека. Представьте, вот я не хочу этого, но этого так нужно Богу. Вы знаете, Бог хочет проверить тебя на надежность. И об этом написано, есть места Писания, проверка веры. Но мы потом вернемся к самой вере, хорошо? Итак, смотрите. Псалом 138, стих 1. «Господь, Ты испытал меня и знаешь». Итак, когда Бог проверяет нас, Он знает, могу ли я доверять Максиму, могу доверять Эдику, могу ли я доверять Володе. Чтобы доверить нам дело, Он должен проверить нас в суровых условиях, в непогоду, в духовном смысле. Он должен проверить тебя и меня. Вы знаете, когда-то я стоял рядом с автокраном, кран был старенький, автокран, знаете, советские краны были, МАЗы, мужчины знают. И меня интересовал этот кран. Вот. И потому что на этом кране поднимали бревна и все. Но я заметил, что на нем написано, испытание было сделано вот тогда. То есть кран, он испытывается. То есть что значит кран испытывается? Кран может поднять тяжести. Есть заявленная мощность, ну, тяжести, тоннаж. Но через время механизмы изнашиваются, троса могут быть под нагрузкой металлические, и они могут быть ослаблены. А кран будет поднимать грузы, которые будут над людьми. Он поднимает грузы над строителями, над объектами. И должны быть гарантии, что этот кран, то есть эта вера, она выдержит. И поэтому через какое-то время кран проходит испытание. Я открыл даже интернет и стал специально читать об этом. Да, я не поленился, сейчас ведь нетрудно там включить искусственный интеллект, все. Да, он проходит всестороннюю проверку. И только после этого, когда испытывается вот эта вот сила троса, сила противовеса, потому что есть противовес, все лапы его, как он держится устойчиво, только после этого, потому что если кран упадет, это будет авария. А если это башенный кран, который стоит в городе, понимаете? И рядом строятся дома и небоскребы, и если он, не дай Боже, рухнет, это будет катастрофа. Это может погибнуть множество людей, автомобили. Это страшно. И есть такие видео. Так вот, испытание нагрузок, оно производится, и тогда дается человеку разрешение, чтобы для эксплуатации. И вот Бог, Он испытывает тебя. Он должен проверить, чтобы доверить тебе больше нагрузки, чтобы ты выдержала, чтобы вы выдержали, чтобы вы служение могли нести, чтобы вы могли пройти с Господом до конца, быть победителями. И это называется испытанием. И тот, кто понимает ценность испытания, он будет молиться так, как молился Давид. Мы так не молимся еще.
Я говорю вам честно о себе. Я, наверное, никогда так не молился.

0: Как молился Давид? Он сказал: «Испытай меня, Боже, испытай меня, узнай, что в сердце моем». Мы хотим поменьше испытаний, правда же? Мы хотим, чтобы они закончились, мы хотим, чтобы этого больше не было. А Давид, он настолько был высоко в духе, он говорил: «Испытай меня», то есть проверь. Итак, есть три источника, которые совершают испытания нашей веры. Это сам Господь. И дальше. Сам человек. Он говорит: «Испытай меня, Господь». И бывает, люди нас проверяют, испытывают нас. Павел говорит: «Я приду, чтобы испытать не слова возгордившиеся, а силу, потому что Царство Божие не в слове, а в силе». Библия говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Испытывайте пророчество, да? Испытывайте источник, испытывайте духов от Бога ли они. То есть нужно проверять, Божьим ли это духом происходит. Об этом особенно всегда переживают вот наши братья, ливанские христиане-баптисты, все всегда переживают. То есть как бы, ну, Бог говорит: «Испытывайте все, но держитесь хорошего». Так вот, Бог хочет, чтобы вы проводили испытания. Ну, как вы это делаете? Ну, есть такие хорошие видео, когда родители испытывают своих детей. То есть вот сидит ребенок, сидит мама рядом, и вот две накрытые тарелки. И в тарелке у ребенка под тарелочкой лежит гостинчик. Два. А у мамы под тарелкой не одно. И вот открывают тарелки, мама с папой проверяют ребенка. И вдруг ребенок видит, он радуется: «У меня тут две конфетки там, или два кусочка чего-то вкусного, а у мамы ни одной». И мама с папой наблюдают. Это называется что? Испытание, проверка. Хороший пример, да? Дадим Богу славу, дадим Богу славу. Аллилуйя. И тогда ребенок вдруг: «Мама!» И он обнимает маму и делится, и дает маме свой кусочек. То есть ребенок не будет эгоистичен, он не будет себелюбив, он не будет: «О, все у меня, а у вас, слава Богу, нет, а у меня есть». Нет, конечно. Так вот, вот эти проверки, они иногда делаются родителями, выполняют. Родители проверяют домашние задания, проверяют теперь и Коль, раньше дневники. Все это происходит. Это не лукавство, это искренняя проверка. И вот Бог проверяет нас. Представь себе, Он проверяет веру, нашу веру, да, общую. Он проверяет нашу надежду, Он проверяет наше терпение. Он проверяет нас. Одна сестра сказала однажды слова, которые меня запомнились. Она сказала: «Я никогда не знала, что я такая плотская, пока я не вышла замуж». Но вот эти слова меня вот коснулись. Я подумал, как мудро она сказала. То есть в испытаниях семейных она обнаружила свои недостатки. И она так честно сказала подругам. Я это взял как пример. Эта сестра замечательная, поверьте, она хорошая. Но вот она поделилась таким словом, и это для меня стало афоризмом вот по жизни. Знаете, я подумал, вот действительно, пока мы не попадем в испытания, мы порой не знаем, что внутри нас. Когда лимон сжимается, то вытекает сок. Вытекает, что внутри. Правда же? Если внутри апельсиновый сок, внутри. Если яблоко, оно испорчено, то вытечет вот это вот испорченное, вот то, что внутри. И Господь, Он хочет, чтобы вера настолько была сильна, чтобы мы не только умели получать, но умели сохранять и умели давать это другим. И поэтому вере нам нужно уделять своей жизни особое внимание. Как? Мы запасаемся верой от Бога. Библия говорит нам, что вера – это не от нас, это Божий дар. Спасение – это не от нас, это Божий дар. И вера – это Божье качество. Это качество не нашей плоти, то есть это не есть способность человека, ну, самого по себе, без Бога. Библия говорит: вера, которая от Него, она дала исцеление, которое перед всеми вами. Итак, вера дается Богом. Римлянам 12, как у нас сказано, 12 стих 3. «Думайте о себе скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил». Ну, что значит скромно? Это не значит, не думайте, что Бог вообще вам что-то может сказать. Это не значит скромность. Не думайте, что Бог вам может что-то открыть. Нет, это было бы неверием. Но ты можешь скромно поверить, что Бог меня вразумлял, Бог открывал, допустим, вам во сне, Он может мне сказать. Или Бог говорил мне через проповедь, Бог мне может сказать церкви через проповедь, я пойду. По мере веры, правда же, да? Бог может сказать мне через пророка, Он может сказать мне через кого-то другого. Он может говорить мне, это мера веры. Либо вы можете верить лично, что вы помолитесь, и Бог вам откроет. Но вера дается Господом. И Христос говорит, имейте веру Божию, но мы ее получаем. Вера – это не то, что мы создали. Есть человеческая вера – это самоуверенность. Уверенность в себе, в своих силах. Человек имеет человеческое знание, на основании этого он имеет человеческую веру. Он знает, что 2 + 2 = 4. Но это не есть сверхъестественная вера. Она не поможет в исцелении. Такая вера человеческая не поможет нам в решении наших нужд. Человеческая вера такая. Человек говорит, я получил пенсию, да, у меня будет столько денег, теперь я куплю. Это не есть вера, это просто человеческая вера, убеждение такое. Вот, у меня будет пенсия, куплю там, что там нужно себе или внуку, или что-то. Но Божья вера, она другая. Она говорит, Господь, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царства? Понимаете? Господь, ты все можешь. Человеческая вера говорит, у меня заболела голова, сейчас пойду куплю какое-то там, ну, таблетки какие-то там, лекарства, но не буду их перечислять. И мне станет легче. Это просто человеческая вера. Человек знает, что это помогает, и он это покупает. Но вот эта вера, она не поможет в сверхъестественном исцелении. Да, головная боль может пройти. Простуда может ослабеть, ну, под действием лекарств или антибиотиков. Но есть такие вещи, которые только Бог может изменить. И для этого нужна вера. И поэтому Авраам был человеком веры. Потому что он не мог, он был почти столетний, он был старый человек, уже в этом возрасте детки не рождаются, так написано, тело почти столетнего уже было в омертвении, то есть это был пожилой старенький человек. И утроба Сарина была в омертвении. Понимаете, у них не было, по-человечески у них не было шансов, у них не было. Но для Бога нет ничего невозможного. И это решилось все именно благодаря вере. Вере, которая была основана на божественном слове, на божественном откровении, слово «рема», И поэтому написано, Бог сказал, и он поверил. Вы знаете, по-человечески человеческая вера, женщина говорит, ну, мне еще, мне за 30, мне 35, я еще надеюсь, успею родить. Ну, например, там, человеку 38, он надеется. Есть определенный возраст, да, скажем так. Для рождения, там 40, он начинает переживать, но он надеется. Но что делать человеку, когда возраст уже подходит или критический, или преодолевает эту черту? Может помочь только вера. Аминь. Человеческая вера говорит, ну, люди по-человечески говорят, ну, ты еще молодой, до свадьбы все заживет. Ну, это по-человечески. А если человек не может... Это если не пройдет. Если вот врач сказал, есть брату, который исцелен среди нас, сказал, что 2 пальца не будут работать. Сколько операций сделали, Иван? 3? Скажи. 3 операции сделали. Раздроблена рука. 3 операции. Можешь сюда прийти сейчас. Просто я обычно так не делаю, но, пожалуйста, давай. Мы сейчас просто, смотрите. И врач говорит, что он скажет сейчас сам нам, что 2 пальца работать не будут. Я просто во славу Божию. Давайте поприветствуем брата. Слава Богу за него. Слава Богу за него. Вот. Его зовут Ваня. Иван, да, некоторые уже знают. Иван был у нас в среду. В воскресенье первый раз ты у нас, да?
1: Да.
0: Был 2 среды. Вот, посмотрите, он левша. Скажи, пожалуйста, Иван, у тебя была раздроблена рука.
1: Да, вот скажи. Эта кость. Не люблю микрофон.
0: Хорошо, тогда я буду спрашивать тебя, ты будешь говорить да или нет. Смотри. Иван торопился на автобус. Он шел через железнодорожный вокзал, через железнодорожный мост в городе Нарве, пересекая железнодорожные пути.
1: Да, по ступенькам.
0: И он спешил. И когда он шел по ступенькам, он поскользнулся, и он полетел вниз.
1: Да, да.
0: Он ударился головой о перила, потерял сознание. К сожалению, были выбиты зубы, но Бог и это все усмотрит во имя Иисуса. И он рукой левой, потому что он левша, он, очевидно, инстинктивно пытался опереться. Этой рукой он ударяется...
1: Прикрыл голову.
0: А, прикрыл голову. Представьте, этой рукой. И вот в этом удар принял на ребро вот левой руки. Так, да?
1: Да, да.
0: Вот. И тогда он очнулся в больнице. Его лечили, ему поставили большой гипс. А сколько месяцев ты болел?
1: 4.
0: 4 месяца. Он, естественно, потерял работу. Работал за границей, бетонщиком и другие работы. Он оказался в материальном трудном положении. Один из братьев, Денис Перман, вот которого вот он своей небольшой небольшое

0: зарплаты, скажем, или что-то. Он пытался заботиться о нем, слава Богу, за этого брата. И правда,
1: аминь.
0: Он делился небольшим, что у него есть, слава Господу, за этого брата, за его маму. Вот они пытались подкормить. Но брат пришел сюда. Когда ты первый раз пришел? По-моему, 2,5 или 3 недели.
1: Да, да.
0: Вот, ему поставили гипс. Тебе титан ставили там?
1: Да. Здесь было 4 спицы и пластина.
0: 4 спицы и пластина, титановые, да? И ему сказали, что эта рука не будет работать, вернее, 2 пальца не будут работать вообще, да?
1: Да, вот эти 2 не должны были работать. Вот.
0: Он пришел сюда в среду на богослужение. Его сердце было открыто. Смотрите, он гипс нужно было снять только 25 марта. Это будет когда? Завтра? Нет, через 2 дня. В среду, да? 25 марта будет в среду. Брат уже 2,5 недели. Это не... Он в эту среду был и 2 среды назад был. То есть это вот сколько времени начало. Он пришел домой, он снял гипс, это правда, да?
1: Да.
0: Боль ушла.
1: В этот же вечер, да.
0: Он обнаружил, что пальцы работают, смотрите. Смотрите. Давайте слава Господу. Слава Господу Иисусу Христу. Причем Господь это сделал в зале без возложения рук. Он сделал это действием Духа Святого. И он сказал, я буду ходить в вашу церковь, правда же, да?
1: Да.
0: Служить Господу буду с вами. И теперь у нас есть брат. Вот, ну, он в детстве ходил к нам в воскресную школу, да. Кстати, он родной брат Германа и Димы Андреевых. Вот, слава Богу, и мы приветствуем тебя. И это сделал Господь. И это сделал Дух Святой, потому что церковь молилась и верила, да, Дух Святой. И неожиданно это произошло. Поэтому я видел, как он носил тяжелые балки, 6-метровые. Это брусом брус сечения 150 на 100, то есть 10 на 15 сантиметров. Они очень много с Денисом носили, работали, трудились. И вчера носил гипрок много.
1: Да, да.
0: На какой этаж?
1: 4-й.
0: 4-й этаж, сестре, пачки гипрока. Представляете, что сделал Бог? Он переживал, как я был. Это Иисус сделал. Это сделал Дух Святой. Вот мы благодарим Бога за тебя. И Бог говорит, как он сказал, что все возможно верующему. Правда же? Бог хочет, чтобы твоя вера, наша вера возрастала, чтобы мы молились за других, чтобы мы молились за больных, чтобы ты убеждал людей, звал к Иисусу. Да поможет Господь, брат, приветствую тебя. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо, что ты пришел. Дадим славу Господу. Итак, когда врачи говорят, что это невозможно, то нужна только вера. Правда же, сестра Инна? Только вера. И мы с вами учимся верить. Может быть, вы скажете, Володя, мы уже вроде слышали, или я слышал. Друзья, я вот-то не скажу так о себе. Пусть меня учат вере. Я хочу учиться вере. Я, когда читаю об этом, я вижу еще, как я не всегда так хорошо верю, как нужно еще. То есть вера, она необъятная. Потому что Авраам верил не только, что Бог даст сына. Он верил, что Бог может и из мертвых что? Воскресить. Представьте, это не Новый Завет, это не дни Иисуса Христа, когда это не дни Илии, это не дни Елисея, когда Елисей воскресил из мертвых, когда Илия воскресил из мертвых, это Авраам, который был до них, и он через это стал отцом веры. Он не поколебался в обетовании Божьем неверием, то есть неверие – это колебание. И мы, говорит, Павел говорит, мы не из колеблющихся на погибель. Представляете? Мы не из колеблющихся на погибель, но стоим твердо. Но стоим в вере ко спасению души. Мы не из колеблющихся, говорит послание евреям. И поэтому Авраам не поколебался. Это был непоколебимый человек. Поэтому вера бескомпромиссна. Она не беспощадна, она просто бескомпромиссна. И когда Иисуса спрашивали люди, спасибо большое, аминь. Поэтому он верил. И теперь эта вера, она цена. Подумайте, разве она не пригодится нам через 5 лет, если мы будем живы? А может быть, завтра? А может быть, на будущей неделе будет сколько? Нам понадобится буквально вера, доверие Богу. Господь хочет, чтобы мы были богаты верой. И вера, она дается Богом. На основании Священного Писания написано «по пришествии веры». Галатам сказано, то есть она пришла. Она не в нас родилась, она пришла. Мы не под законом больше. И Галатам сказано, что вера – это плод Духа. Это не наше личное качество, это качество Духа. Вера, которая от Него, написано, от Бога, даровала Ему исцеление, которое перед всеми вами. Это Деяния апостолов, 3 глава, по-моему, 18 стих. Вера, которая от Него. Деяния 3:16. Она вера от Него. И поэтому источник веры – это Бог. Это не новости, слава Богу. Это не уличные разговоры. Источник веры исходит прямо из священных писаний. Вот, поэтому читайте, пожалуйста, пребывайте. Вы знаете, вот иванские христиане еще до нас с вами были, да, иванские христиане, баптисты и другие, они именно держались твердо слова, они именно вот за это слово умирали. То, что они достигли, они это держались, они верили в эти священные писания, потому что так написано в слове. Именно не потому, что так принято в обществе, не потому, что такая традиция у верующих, потому что так написано. И Бог, именно источник веры, является Словом Божьим Библии, который буквально говорит нам, и в нас рождается вера. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Римлянам 10, 17. И теперь вера – это не качество личного человека, вот, исходящее из него, из его персональности. Это плод Духа, то есть Бог положил плоды Духа в наш Дух, Галатам 5, 22. Она дается Богом, Римлянам 12, 3. Она имеет способность появляться и способность возрастать. 2 Фессалоникийцам 1, 3. Возрастает вера ваша и любовь друг к другу, умножается любовь друг к другу. Смотрите, возрастает вера ваша. Посмотрите, в середине текста. Скажем вместе, возрастает вера наша. Итак, вера имеет способность расти. То есть она не ограничивается тем, что мы получили вначале. Если мы будем пребывать в Слове, Иисус говорит, если пребудете в Слове, естественно, мы будем иметь веру, пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, все, что не пожелаете, просите, будет вам. Поэтому мы где-то с вами на пути. Я даже не могу сказать, что мы в середине веры. Может быть, мы даже в начале веры. Настолько она великая, правда? Но мы в вере. Итак, Бог говорит, что вера испытывается Богом, она испытывается нами, причем по отношению к самих себе. Павел говорит, проверяйте, испытывайте себя, верили вы. 2 Коринфянам 13, сейчас скажу, ну, 13 глава, там написано, по-моему, 4, 5 стихи, 6. Испытывайте себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Да, 5 стих, спасибо. Испытывайте себя, верили вы. Это значит, мы должны проверять себя. А как я говорю? Как я разговариваю с человеком? Как я говорю, женщина говорит, как я говорю с мужем, с дочкой? Как я говорю с другими? Если я говорю, ой, это ужасно, это невозможно, или мы говорим что-то другое отрицательное, это не по вере, правда же? Но мы проверяем себя. Подождите, Бог может все. Бог может все. Бог может все. И поэтому вера, она настолько ценна. Именно и поэтому, возвращаясь к вере, Римлянам 4, 17, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых». Еще одно место Писания, которое говорит, что Авраам верил в воскресение мертвых. Это стих 17. «И Бог, который называл несуществующее, как существующее». Это серьезная тема, некоторые, мы не должны это спекулировать и думать, вот все, что я сейчас скажу, я скажу, это будет. Нет, мы скажем то, что говорит Бог. Мы должны повторять за Господом, правда же? Вот. И чьим словам поверишь ты, песня? Я буду верить Слову Господа. Так вот, Авраам был тот, кто поверил, 16 стих, поверить, чтобы было по милости, чтобы Бог явил милость Аврааму, нужно было, чтобы он поверил. Дальше. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, называющим, животворящим мертвых». То есть Авраам поверил Богу, который воскресит мертвого. То есть если он отдаст сына Богу, Бог ему вернет обратно. Вот настолько он был уверен. И называл несуществующее, как существующее. Он сказал, «Ты больше не Авраам, ты Авраам». То есть отец много народов. Ты больше не Сара, называй жену не Сарой, а Саррой, то есть матерью царей, матерью множества людей. И это вот несуществующее, то есть я верю, что Бог это сделает, и я надеюсь. Так вот, Авраам, смотрите, он сверх надежды поверил с надеждой. Сверх надежды. Давайте поговорим немножко о надежде. Пусть это будут азы. Что дает нам надежда? Что дает нам надежда? Почему она так важна? Несколько священных писаний очень коротко. Вот. Надежда – это ожидание в терпении.

Римлянам 8:24. Это ожидание в терпении. То есть этого нет сейчас. Это как подготовка. Это не будет сейчас. Это не будет, может быть, завтра. Но надежда – это то качество, которое тебе помогает ожидать завтра, послезавтра. Это подготовка. Это как бы путь к чуду. Вы надеетесь. Вы не знаете, как это будет, но вы надеетесь, что это будет. Вы не знаете, когда это будет. Итак, но вы готовы ждать. Итак, надежда – это три величайших качества, которые одно из них – надежда, вы знаете. Теперь пребывает вера, надежда и любовь. Так вот, почему-то нам понадобилась надежда, не только вера. Потому что у чуда и у обещания есть расстояние порой, есть время и есть расстояние. Бог сказал, идите, покажите священникам. Иисус сказал прокаженным, идите, покажите священнику себя. И когда они шли, сколько они прошли километров, сколько они прошли стадий, мы не знаем. Но когда они шли, то есть прошло время, вдруг они обнаружили, что они очистились. И Господь это чудо показал специально, что проверить, вернется ли они, вернутся ли они. И Он ждал всех 10, но вернулся только один. Все 10 исцелились, но один вернулся и начал славить Бога. Вот так бывает в собраниях. Люди придут, получат благословение, и это хорошо. Исцеление – это очень хорошо. Но возвращаются каждую неделю на собрание вот кто-то из 10. И слава Богу, что это вы. Правда же, друзья? Слава Богу за вас. Слава Богу за вас. Аллилуйя! Это нас ободряет. И вот для времени требуется иногда время. Для чуда, для ответа требуется время или расстояние. Какие-то события должны произойти, прежде чем совершится чудо. Почему Господь не Авраама здесь не умножил? Вот так получилось, что им нужно будет оказаться в Египте. Им нужно будет там размножиться. Им там нужно будет познать силу и чудеса Божии. Там Бог совершит суд над Египтом и унизит его гордыню. Там Бог поднимет молодого человека Моисея. Именно в этом грязном, скверном, грешном Египте Он поднимет Моисея, и его воспитает дочь фараонова. Причем вскормлен будет молоком собственной матери, как кормилицы. Именно там Господь явил 10 казней. Именно там должно было все совершиться. И поэтому Авраам был в надежде. Бог ему сказал, и он был в вере и в надежде. Поэтому не все в нашей жизни совершается сегодня. Вот, сегодня можно спастись, сразу получить спасение. Аминь. Но не каждый человек к этому готов. И не родители ждут, когда ребенок покается или принят Иисуса. Но это не бывает не сразу. И они в надежде находятся. Они надеются. Они верят, что однажды, при каких-то обстоятельствах, Он полностью даст сердце Иисусу Христу. Правда же, да? Они надеются. И поэтому нам нужна также надежда. Что делает надежда? Она ожидает, дает нам ожидание в терпении. Посредством надежды, что происходит? Евреям 7:19. Посредством надежды мы приближаемся к Богу. Через веру мы сразу как бы соединяемся с Ним, а надежда приближает нас. Итак, что делает надежда? Она дает нам способность приближаться. Когда вы идете домой, и вы хотите увидеть своих близких, вы в надежде идете. О, я сейчас, когда я иду на вокзал, чтобы встречать сына или дочь, я в надежде нахожусь. Дочь пишет, папа, я скоро приеду к тебе. И я живу в надежде. И я верю, что она приедет, но я в надежде ожидаю. И вот эта встреча происходит. Но нужно ждать. Нужно какое-то время ожидать этой встречи. И вот надежда, она не постыжает, не разочарует, потому что любовь излилась в сердце Духом Святым. Так что Бог нас любит. И поэтому, раз Он нас любит, мы надеемся на Него. Мы не будем постыжены. Так вот, Аврааму нужно было не просто поверить, а поверить с надеждой, то есть с возможностью ожидать еще 400 лет, когда его родственники, наконец, вернутся с Египта и будут здесь жить. А сейчас он странствует. Он ходит с этой семьей, 300 работников у него, слуг. И вот Исмаил, и вдруг рождается Исаак в возрасте 100 лет. И он стал отцом веры. И он по вере отдавал десятины. Он по вере пошел сражаться за Лота. Он по вере пребывал в прославлении, он по вере ходил, вот, он по вере получил ребенка, он по вере был исцелен.

он физически была исцелена его жена. Кстати, когда она была исцелена, уже после того, как она родила Исаака, она все еще была желанна вот этими, ну, фараоном, то есть, ну, как бы вот этими людьми, там, филистимляне там были. То есть, женщина в таком возрасте, Бог омолодил ее тело, об этом писал один известный пастор Йонг Чо. Бог это сделал, он омолодил их, он сделал их молодыми, сильными, здоровыми. И Авраам прожил 175 лет. Сара прожила еще, Сара прожила, родила в 90, умерла в 137. Так вот, мы говорим, что Господь говорит, мы не просто здесь говорим красивые истории, они действительно прекрасны. Бог говорит в нашу жизнь. Павел учит нас через Римлян, он учит нас через послание евреям, он учит через Галатам, он учит нас через другие послания. И здесь мы обнаружим, что надежда приближает нас к Богу. Теперь надежда как бы якорь для души, как бы якорь безопасный. Это надежное крепление. Якорь безопасный. Мы об этом иногда говорили в церкви. Это то, что бросается с лодки, с корабля. И вот этот якорь, он тоже должен быть испытан, проверен. Якоря тоже невозможно маленький якорек использовать для огромного корабля. Чем больше корабль, тем больше якорь. И это очень мощный должен. Для большой работы нужна большая вера. Вы знаете, что у кораблей есть огромные цепи, которые весят десятки тонн. Не тонны, десятки, сотни тонн. И это когда якорь бросается с большого корабля, допустим, с крейсера или там с огромного танкера, тогда его сила настолько велика, огромная, что если моряк не будет находиться в правильном положении, то вот это движение и сила вот этого цепи и якоря, она, к сожалению, не оставит ему шансов на жизнь. Должны быть специальные, то есть они... Это такая сила у этого якоря. Они ударяют огромной кувалдой по определенному замку и отпрыгивают, убегают в сторону, потому что внезапно начинается движение цепи, которая бросает в море тяжелый якорь. Это очень опасно. И вы знаете, когда один бьет кувалдой, другой уже его готов держать, чтобы вырвать оттуда, из области, где летит этот тяжелый. Вот настолько должен быть мощный якорь. А здесь человеческий фактор. Человек, только человек с рукой может физически открыть этот замок ударом кувалды. И тогда этот надежный, и тогда эти танкеры остановились, их не понесло на мель, потому что на мели он не выйдет, нефть растечется на мели. Газ – это вообще опасно, что когда перевозят газ. Корабль должен быть надежным. Он остановился в гавани, он остановился, где ему нужно было, и он ждет разгрузки. Для этого нужен якорь, надежный якорь, очень сильной мощности. И это есть что? Это есть надежда в нашей жизни. Надежда должна быть именно такой. Она должна быть надежной. Поэтому Авраам поверил с надеждой. Он говорил, я буду ждать. Он ходил, я буду ждать. Он ни разу не возроптал. Он никогда не сказал, Господи, почему ты все еще не даешь мне? Ты мне сказал, мне было 75. Почему ты? Некоторые скажут, почему я еще вот не являюсь евангелистом? Ну почему я еще не вижу большие чудеса? Почему я еще не являюсь пастырем или там далее? Друзья, очень важно следовать за Богом в надежде и быть в вере. И надежда, и вера, мы учимся ей сейчас. Мы легко можем воспринять служение другого человека. К нам приедет великий Божий человек Гедри Мадава, и мы будем воспринимать действие его веры. И это замечательно. Мы действительно увидим, я думаю, что Бог через него кого-то исцелит, кого-то благословит. И это прекрасно. Но мы с вами наслаждаемся его верой, но Бог хочет, чтобы мы своей вере, мы подражали в вере, чтобы мы возрастали в вере. Правда же? Чтобы когда вы пойдете домой, когда вы пойдете на работу, когда вы поедете в другой город, чтобы Бог совершал через вас дела веры, которые необходимы. Слава Господу! И поэтому Бог учит тебя и меня вере. И поэтому мы находимся в Божьей школе. И поэтому вера, надежда, якорь безопасный, и он входит во внутреннейшее. Вы знаете, якорь связан прямо с сердцем корабля. Он ходит туда, во внутренний трюм корабля. А Божий якорь надежды, он входит за завесу, то есть прямо во святое святых. И знаете, как пример надежды? Я готов заплакать, я буду держаться. Откройте, пожалуйста, Иова 13:15. Иов сказал, он убивает меня,

но я буду надеяться. Дайте Богу славу. Дайте Богу, он убивает меня. На самом деле Бог не убивал его, его убивал дьявол, но Бог запретил дьяволу убить Иова, но он очень страдал. Но Иов, понимая, что есть Вседержитель, он говорит, он убивает меня, но я все равно буду надеяться. Вот эти слова сегодня прозвучали у меня дома, когда утром проснулся. Он убивает меня. И поэтому самый первый стих, который написал в записках, это Иова 13:15. Этим стихом я заканчиваю проповедь. Я буду надеяться. Я бы только желал отстоять мои пути пред лицом. То есть я хотел бы стоять твердо. И поэтому, друзья, сегодня Бог хочет, чтобы мы имели веру и надежду во всех наших личных нуждах, чтобы мы имели надежду на Бога и веру в нуждах наших близких, чтобы мы имели веру в Божьих нуждах, которые Он хочет нам дать. Он говорит, иди проповедуй Евангелие. Он как бы обязывает нас, так и есть, это святое поручение, Он обязывает нас, идите и приглашайте. И поэтому мы будем звать людей на наши акции, да, мы будем звать людей на собрание, в церковь, это действие веры, Он говорит, иди, и это можно делать только по вере. По-человечески нам бы не хотелось особо разговаривать, может быть, иногда. Люди идут, заняты, посторонние, незнакомые, ну что я буду их звать? Но вера в сердце, она говорит, я должен их позвать, я должен им что-то сказать о Боге. И я хочу это сделать с Богом, и это только по вере. Поэтому верующие люди, у которых вера, она ведет их в город, на улице. Мы делаем это через веру. Поэтому, друзья, заканчивая проповедь, я сказал этот стих, даже если бы Бог убивал тебя, но Он не убивает тебя, Он любит тебя, Он животворит. Но чтобы ты надеялся. И надежда, и вера, они переплелись вместе в сердце Авраама. И через это он стал отцом многих народов. Отцом. Это значит, через веру и надежду мы можем спасти много душ, тысячи людей привести в Царство Божие. Представьте себе, что мы будем с вами евангелистами, благовестниками. Мы будем с вами работать, как Бог этого изначально, как Бог это изначально показал в Иисусе Христе, делать Его дела через веру и надежду. Поэтому не смотрите на себя так, как бы глазами по-человечески. Нам легко смотреть на себя. Мы проснемся утром, ой, не очень-то хорошо, пока не умылись, пока не причесались. Но смотрите на себя глазами веры, что вы возлюбленные Божьи дети. Вы дети Авраама. Вы дети Авраама по обетованию наследники. Мы дети, мы братья и дети, сыновья и дочери Иисуса или Господа Бога Отца. Слава Богу. Давайте, пожалуйста, мы все предстанем пред Ним.

В современном мире музыка окружает нас повсюду. Радио, телевидение, в торговых центрах и развлекательных заведениях, специальные приложения. Жанры современной музыки совершенно разные, на любой вкус. От рока и рэпа до шансона и популярной музыки. Ведь это одна из тем, которая объединяет людей. Через посещение концертов, участие в фан-клубах. И каждый выбирает слушать ту музыку, которая ему нравится. Но так ли это безобидно? И как христианину относиться к музыке? Давайте разберемся.

0: Сегодня в нашей студии прекрасные гости Вика, Таня, Оля, Маша. Я вас приветствую. И для начала хочу сразу спросить, а вы любите музыку и есть ли у вас какие-то собственные любимые жанры музыкальные?
1: Да, обожаю музыку, жить без нее не могу.
0: Ага, супер.
1: Но жанры абсолютно разные. Это действительно может быть и классика, а может быть уже там какая-то электронщина, правда, жесткая.
0: То есть меломанка?
1: Ну, типа, да.
0: Здорово, спасибо.
2: Ты меломан?
1: Ну, мне кажется, это очень сильное название. Это, скорее всего, какая-то куча всего. Да.
3: Ну, я тоже слушаю разную музыку, вот, но я не люблю тяжелую музыку, такую, там, где басы, рок, рэп, нет, да, рок, рэп тоже не
0: люблю. Поняла тебя, вот. Спасибо.
4: Ну, я тоже музыку люблю. Люблю именно больше музыку, наверное, чем песни.
0: Интересно.
2: Ну, вообще хочется сказать о том, что лично про себя я обожаю музыку. В моей семье, ну, как бы это передалось генетически, да, то есть мои родители, да, занимались музыкой, не все они профессионально, вот, а бабушка с дедушкой занимались профессионально, профессиональными музыкантами, да, пели с известными певцами, вот, поэтому я ее очень люблю, она была в моей жизни, наверное, с детства.
0: Кстати, здорово, да, я заметила, что, наверное, вот прям совсем равнодушных к музыке людей не так много. Но вот сегодня я хотела бы с вами поговорить о том, как музыка влияет на нашу духовную жизнь и есть ли вообще это влияние. Вот как вы считаете, может ли музыка повлиять на то, как вы воспринимаете Бога?
1: Вот насчет Бога не знаю, не замечала, но вот насчет психики есть даже учеными доказано, что, например, вот бодрая музыка, да, какая-то там движовая такая, она стимулирует какие-то клетки мозга, нейронные связи, и ты как бы тоже бодришься и становишься таким, оу, класс. То есть, если тебе нужно взбодриться, ты должен послушать вот что-то такое веселенькое, а если тебе нужно успокоиться, то это что-то такое вот меланхоличное, спокойное и так далее. А вот про Бога, не знаю, может быть, какие-то песни с посылом негативным.
0: Например, это что значит негативный посыл?
1: Ну, какие-нибудь сатанистские песни, что-нибудь такое. Или рок, или, ну, я не знаю.
2: Что ты к ним относишь?
1: Что-то такое негативное прям совсем.
3: Или про плохое что-то, когда поется.
1: Или в рэпе, например, часто бывает такое, что как бы осуждают, да, верующих там, или, ну, как-то

0: высказывания такие смешные по поводу Бога.
1: Или когда песня, вот. Да, как это, грубо говоря, с богохульством, наверное. Сейчас же очень много таких песен, где Иисус, Бог, что-то такое произносится не в очень позитивном контексте. Вот.
2: Да. Вот, Маш, а ты как специалист, как ты думаешь, вообще музыка действительно так сильно влияет на эмоциональное, психологическое состояние?
3: Ну вот как Вика правильно подметила, да, если мы говорим об исследованиях, да, то мы знаем о том, что музыка влияет на нейронные связи, да, на наше когнитивное восприятие левого-правого полушария, а также на префронтальную кору, которая отвечает у нас за контроль и принятие решений. И, соответственно, музыку, которую мы слушаем, да, она на нас, конечно же, имеет прямое воздействие, да, соответственно, она влияет, ну, это мы говорим про мозг, на психику она оказывает тоже достаточно большое влияние, и действительно то, что нас бодрит, да, такая музыка активная, живая, и наше настроение, соответственно, тоже начинает меняться. Вот, поэтому, да, конечно, музыка на самом деле оказывает огромное влияние, и очень много исследований было по этому поводу. Также здесь хочется заметить о том, что поэтому в каких-то там реабилитационных центрах, да, связанных с работой, к примеру, нашей нервной там системы психики, очень часто используют классическую музыку.
2: Угу. Да, спасибо. А вот девчонки обратили внимание на тексты, да, которые есть в песнях. А вот ты, Оль, говоришь, что ты больше любишь слушать именно музыку. А почему вот у тебя именно любовь слушать музыку без текста?
4: Это... Не знаю. Это, может быть, с возрастом просто пришло. Раньше песни больше любила, сейчас больше музыку люблю.
3: Оля, к примеру, любит слушать музыку больше, чем песни. Потому что песни и слова на нас тоже оказывают влияние. И, к примеру, если мы слушаем текст какой-то там песни, то это для нас звучит как аут-тренинг. То есть мы впитываем все слова, которые там произносятся. Соответственно, если мы начинаем слушать песни с каким-то грустным подтекстом, да, или с каким-то депрессивным подтекстом, это иногда человеку помогает немножко как бы, ну, побыть вот в этом состоянии грустинки, если он грустит. Но если это на постоянной основе, то уже музыка формирует настроение человека. Вот. Поэтому очень часто слова, которые мы слышим, мы себя тем самым программируем.
2: Спасибо. Я вот как раз хотела и вот эту вот тему немножко раскрыть именно в ключе христианской музыки. То есть предположение, что если ты в тексте говоришь о каких-то ценностях христианских, говоришь о Боге, поешь об Иисусе, то не так важно, какое музыкальное направление при этом звучит, потому что как будто бы для каждой целевой аудитории нужно донести эти идеи. Вот вы согласны с тем, что не важно, какого направления музыка, главное, чтобы текст был направляющий к Богу?
0: Ну, есть такие жанры музыки, которые просто не все могут выдержать. Ну, вот мне, например, тяжело слушать что-то такое, прям какой-то рок жесткий. Или, ну, ты просто обращаешь внимание именно на музыку, и ты сконцентрирован на том, что тебе некомфортно слушать это. И ты уже на слова уже думаешь, какой, что там, что ты там поешь, переключите, пожалуйста, уже просто невозможно. Ну, не знаю, для меня вот музыка влияет на восприятие текста.
1: Для меня тоже. Ну, вот поэтому я люблю такие обычные песни. Не тяжелый рок, не электронную музыку. Хотя есть такие христианские. Я парочку раз слышала, и мне не понравилось. Поэтому я люблю живые песни, где чувствуется жизнь, где ты... Где, не вот, вы знаете, раньше была такая как бы мода или... тренд, что вот спокойное такое все, вы знаете, мелодичное, даже грустное, вот это вот, и ты поешь такое, ну, как-то, пусть там и слова прославления Бога, но душа не раскрывается, она закрыта, ну, как бы хочется живой какой-то музыки.
2: Спасибо большое, девочки, за то, что вот вы сказали свое личное мнение, а вот как вы считаете, есть определенные христианские группы, да, каждая из которых в своем музыкальном ключе исполняет ту или иную музыку. Вот, и есть определенные, знаете, даже фан-клубы этих христианских групп. Вот как вы считаете, нормально ли то, что среди христиан есть группы людей, которые объединяются вокруг какой-то команды музыкальной, для того, ходят там специально на их концерты, слушают только их записи? Как вы считаете, именно

0: Но вот в ключе, наверное, знаете, второй заповеди, может быть, даже, да, не сотвори себе кумира, все-таки есть среди христиан вот такие вот люди. Что вы думаете о таком?
1: Мне кажется, что здесь очень важно вспомнить главного псалмопевца, наверное, Библии, это Давида, о том, какие он писал псалмы. Вот как девочки говорили в предыдущей теме про то, что есть какая-то очень грустная, да, там грустные песни, и здесь, наверное, тоже хочется сочетать с тем, что, опять же, про настроение и уже немножко сказать про темпераменты людей. У нас у всех разные темпераменты, да, кто-то из нас более так меланхоличен, да, ему более свойственная такая мелодичная какая-то такая мелодия или флегматичен, не обязательно должна быть грустная песня, да, а для кого-то больше нужно что-то такое бодрящее, ну, само по себе, кто-то больше такое любит. И вот если мы вспомним, да, псалмопевец Давид, он, когда... У него же разные есть, да, псалмы? И вспомните тот момент, когда Саулу было как-то плохо, был унылый такой дух, да, он кого приглашал? Он приглашал Давида, да, для того, чтобы именно вот этот унылый дух, он ушел. И здесь хочется, наверное, отметить то, что мы... подвластны, так скажем, да, вот этой вот музыке, подвластны мелодии, и поэтому нам стоит, наверное, обращать внимание на то, что мы больше играем, да, потому что, когда мы обращаем внимание на фан-группу, да, ой, на группу, получается, здесь у нас нарушение второй заповеди, вот как ты сказала, да, когда мы больше делаем акцент на человеке. И еще хочется обратить ваше внимание на то, что вот заметьте, есть песни с историей. Сейчас есть, я знаю, несколько таких песен, когда текст песни был написан из жизни самого человека, из его христианского опыта, как он это пережил, прожил. И эта песня, она даже поется более искренне и более чувственно. Да, то есть, мне кажется, первое, на что мы должны обращать внимание, что я здесь прославляю, то есть о чем моя песня, да, на что она повлияет. А второй момент, а есть ли в этом действительно жизнь, в этой песне? Да, то есть как-то вот жизнь, которая связана вот с Богом, вот этот опыт.
2: Но тут момент такой, есть ведь люди, которые абсолютно не верят в Бога, но им нравятся вот песни там определенной группы, да? И, ну, мне кажется, это на подсознательном уровне может такое произойти, что вот он ходит на концерты ради группы, но при этом он же заучивает слова, да, как бы понравившиеся песни, как бы не специально, но, может быть, как-то, да. И вот у него на повторе все вот эти вот слова проговариваются, и, может быть, однажды именно он приходит через... Ну, он приходит посмотреть на группу, но потом он может и прийти в церковь также. Он подумает над этим смыслом, над смыслом текста. И такой...
1: А может быть, и не прийти.
2: Может и не прийти.
1: Потому что очень часто такое бывает. Вот смотрите, мы обращаем внимание, кто-то обращает внимание на текст, кто-то обращает внимание на музыку. Но по большей части, если человек приходит на сцену прославить себя, да, он поет весь такой вот... И, к примеру, если это мужчина, да, то противоположный пол такой... Какая красота! Потому что мы помним, что музыка оказывает огромное влияние на человека, да, то есть... И вот эта вот божественная красота, да, которая есть в человеке, да, когда вот он очень так ярко как-то выглядит, да, почему мы сейчас говорим в основном про христианскую, если как бы говорить музыку, да, то если человек очень ярко выглядит, или, к примеру, у него яркий какой-то образ, да, то или он поет какие-то очень такие яркие, да, песни, да, с яркими акцентами на, может быть, на него как на личность, да, то человек здесь уже, его фокус внимания смещается с песни, со слов, со смысла на самого этого человека. То есть получается, что в этот момент человек возводит в культ вот того, кто, соответственно, поет. То есть он акцентирует внимание на нем.
0: Но тут вот еще один момент хочу заметить. Вот ты сказала про то, что человек может слушать текст и как-то увлекаться, повторять. Но я по себе знаю, ну и потому что в Библии написано, что Господь, Он все-таки ищет не чувственных с нами отношений, а отношений разумных, отношений таких полноценных. Вообще музыка, она вот в первую очередь влияет на чувственную, эмоциональную сферу человека. И, в принципе, все в музыке, оно построено на то, чтобы увлечь, захватить эмоции. И эти эмоции, они, если не работать дальше над наполнением,

0: ни к чему не приводят. Они остаются. Почему так много людей? Вот есть слово меломан, ты от него открестилась, да? На самом деле я понимаю, почему. Потому что меломан – это зависимый от музыки человек. Да. Он уже не получает наполнения, он просто находится на этой волне, и ему важно снова и снова подхлёстывать свои эмоции. Уже, ну, возможно, и даже тексты, они тоже могут носить какой-то чувственный смысл. То есть мешая разуму погружаться в смыслы текстов, в значения и идти на какой-то уровень анализа. И вот по этому поводу тоже снова вопрос. Есть огромное количество христианских групп, да, которые все-таки строят свою музыку вот именно на этих принципах захватывания чувств. Вот как вы считаете, увлечение прослушиванием таких групп может ли быть проблемой для церкви, для каждого лично христианина? Такой серьезный вопрос.
1: Да, может быть, все что угодно, наверное, стать проблемой. Любое увлечение, когда оно чрезмерное, оно чревато, во-первых, тем, что ты уже начинаешь все другое, но даже не отрицать, а обесценивать. А второе, ты это начинаешь уже и другим навязывать. То есть
0: да,
1: все что угодно интересно. Может стать проблемой. Даже любовь к суши или пицце. Не то, что
2: мы... Вообще, вот здесь, вот, если мы заговорили, да, на более такую серьезную как бы тему, мы говорим про прослушивание музыки, и когда она уже входит в наш такой постоянный, что мы постоянно слушаем. Это говорит про то, что про зависимость. Зависимость — это про что всегда? Про то, что мы уход из реальности. Из реальности, неважно, какая порой музыка бывает, ой, в смысле, какой смысл там песни, да, нас цепляет вот эта какая-то такая харизматичная музыка, и тем самым она помогает, вот, как ты правильно сказала, да, нашему эмоциональному фону, то есть она нас возбуждает, мы подстраиваемся под нее, то есть она, опять же, создает нам настроение, да, а это уже, получается, не мы, не я сам с собой руковожу, да, а мной руководит музыка. Соответственно, она вызывает вот эту вот эмоциональную зависимость, что мне постоянно хочется этой подпитки, постоянно хочется вот этого такого эмоционального возбуждения, да, это как со всякими прикольными видосиками, да, это такая интересная дофаминовая яма, да, про которую сейчас очень, ну, стали говорить. И это точно так же. То есть получается такая классная дофаминовая зависимость, когда мы начинаем постоянно, блин, все плохо в жизни, мне нужно срочно что-то такое классное послушать, да, и здесь вот это появляется зависимость от того, что мне хочется слушать что-то яркое, интересное. И
3: можно я скажу? Вот я не слушаю музыку на постоянке, вот то, что вот я очень часто в последнее время езжу вообще в тишине там в машине или наушники не надеваю, вот. Но вот когда мне грустно, у меня есть альбомчик с христианскими песнями, там разные песни. Там есть и спокойные, и такие немножко зажигательные, что ли, вот. И когда мне грустно, ты, может, говоришь грустно, там это, я просто включаю, и у меня нет вот этой зависимости и что-то такого. Мне просто, я как будто духовно наполняюсь, я слушаю слова, я пою их, и мне прям, ну, очень спокойно и комфортно на душе становится. Я как будто связь с Богом какую-то там обретаю в эти моменты. Ну, я и избираю песни, ну, типа... Они хорошие, реально, и там смысл классный, и этот смысл меня наполняет, вот. Так что, возможно, ну вот если это, мне кажется, не про христианские песни, которые... Может, христианские тоже для кого-то могут быть зависимости, но если правильно к этому подходить, то можно это сделать такой... с связью с Богом, молитвой, общением.
2: Ну, вообще, в песне, да, как мы и говорили, вот у Давида, это же было именно моментом прославления. Он псалмами прославлял Бога. И, ну, это играет и обратную связь. Мы же говорим на воздействие нашей как бы психики и мозга про то, что это нас может поддерживать, да, в какие-то сложные моменты. То есть Бог тоже через песни может говорить с нами. Да, поддерживаем, находим.
0: И вот как раз я еще хотела один момент затронуть про группы прославления как бренд. То есть есть вот специальные, да, группы христианские, которые именно продвигаются как бренды, которые работают над тем, чтобы захватывать аудиторию, проводить какие-то крупные мероприятия. Вот как вы считаете, насколько... Знаете, есть такое слово, оно библейское, хотя звучит странно. Насколько прилично христианской группе развиваться именно как какой-то товарный знак, привлекая к себе максимум аудитории? Стоит ли оно того?
3: Ничего плохого в этом не вижу. Можете меня осуждать смело.
0: Почему
3: осуждать? Ну, просто многие люди считают, что... Ну, опять же, вот мы же об этом говорили, что люди к себе внимание притягивают, да? Но ведь не все люди приходят послушать только вот из-за конкретного человека.

0: группе песню. Угу. Если есть возможность делать деньги на том, что ты любишь, на прославлении Бога, ведь песни в основном, ну, наверное. Ну, вот те песни, что я слушаю, они как бы с призывом прийти в церковь и с призывом прийти к Христу.
1: Ага.
0: Если есть возможность сделать на этом деньги, почему нет? Ты совмещаешь приятное с полезным.
1: Так, а вот интересный момент ты сказала. А есть ведь еще и группы, которые выступают не только с призывом прийти ко Христу, но с призывом прийти конкретно в нашу церковь, в нашу конфессию или конкретно на выступление нашей группы. Вот как ты считаешь, это нормально?
0: Ну хорошо, он придет вот в эту церковь, послушает, посмотрит, не понравится ему.
1: Угу. Уйдет.
0: Уйдет. Уйдет в другую церковь, угу. Если ему важно строить отношения со Христом, он уйдет. Потому что у меня много таких знакомых, которые пришли в одну церковь, там посидели, им не понравились их там правила, устои церкви. Они пришли в другую, посидели, там им тоже не понравилось, в итоге они пришли там в другую церковь, вот там им понравилось, все угу. Отлично. Но все зависит от человека, опять же. Если он ищет Христа, он его найдет через песни или нет.
1: Угу. Спасибо, да, интересное мнение. Вот. А еще по поводу момента, да, мы говорим христианская музыка, как вы считаете, христианину можно слушать только христианскую музыку или есть возможность как бы немножко выйти за эти жесткие рамки? Вот, Оль, ты как считаешь?
2: Я слушаю.
1: Совесть не мучает, да?
2: Нет, я не слушаю какие-то, как уже девчонки сказали, плохие песни.
1: Ну, да.
2: Мне нравится песня.
1: А вот а как понять, какая песня хорошая, какая плохая, на что ориентироваться?
2: На свой здравый смысл, наверное.
1: Да.
0: Да. Ну, если в песне прям оскорбление идет, там, чувство верующих или вообще оскорбление женщин или других детей, ой, других людей, то... Ну, мне кажется, не стоит.
1: А вот нам Маша рассказывала, да, о том, что разные ритмы влияют на сердечный ритм, в том числе, знаете, влияет не только на сердце, но и на... У нас есть волны в мозгу, да, которые тоже имеют определенную ритмичность. То есть, например, есть хороший текст, но есть музыка, которая там с синкопированием, которая с жесткими ритмами, с рифами жесткими. Как определить вообще, где вот эта вот граница между тем, что послушать, а что нет? Что вот точно сразу выключить? Ну, если там мата нету, если там оскорблений нету, богохульства нету. Нет. Или, может, вообще это не имеет значения?
3: Ну, если у человека есть личные отношения с Богом, я думаю, он сам поймет, как Оля сказала, здравый смысл поможет. Вот. Но у меня вот была одна такая песня, не буду говорить название, но как бы в целом, я сначала ее добавила, она мне нравилась, а потом я поняла, когда я ее слушаю, как будто что-то не то вокруг происходит. Во-первых, реально, как будто там что-то внутри, какие-то ритмы или что было, в общем, не очень, и я ее просто удалила. И когда она где-то попадается, я прям не слушаю, закрываю уши, потому что как будто с нечистой силой, что ли, какую-то песню пели. И как бы, не знаю, в общем, у меня прям... Ну, я почувствовала это, поняла и сразу избавилась от него.
0: Вот. Это тоже табу на такие песни, где вот вообще, в принципе, что-то употребляется, что типа она там, например, да, чертовски хороша. Не знаю, у меня все равно тоже есть такое немножечко.
1: Я сразу, да?
0: Да. Хоть песня и классная, но все равно как-то думаешь.
4: Ну, вообще здесь, опять же, хочется обратить внимание на то, что вот... Как отличить, да, хорошая и плохая? Если мы слышим в песне, что кого-то унижают, если мы слышим, что кого-то оскорбляют, неважно, да, может, она там, если, допустим, она не христианская, или, к примеру, действительно, есть какие-то в ней жесткие басы, да, или, к примеру, в ней просто куча мата, или, к примеру, просто что-то непонятно вообще поется, да, то мне кажется, что... Почему, кстати, очень часто еще песни переводят? Потому что иногда человек не знает перевода песни и слушает эту песню, да, ну, как бы подсознательно, бессознательно, на него все равно эта песня оказывает влияние. Поэтому здесь очень важный
0: как?
4: Такой момент.
0: Он же не знает перевода, как на него может повлиять. Он не знает этих слов. Ну вот слушает веселенькая песенка, а там...
4: Смотри, когда ты узнаешь перевод этой песни, ты знаешь, о, классная была песня, классный перевод, ну как бы, ты узнаешь это слово, и для тебя оно уже бессознательно, когда ты его слышишь в обычной жизни, оно уже для тебя подразумевается как норма. Пусть, ну как бы бессознательно это происходит.
0: Но это когда ты узнаешь перевод. Да. А пока ты не знаешь перевод, ты можешь слушать эту песню сколько угодно, она на тебя не повлияет, пока ты не знаешь ничего.
4: Пока ты не знаешь перевода. Ну да, так скажем. А потом вдруг нечаянно ты его узнаешь. Это то есть бессознательно.
0: Ты все перестанешь как бы... слушать, да и все.
4: Это слово у тебя уже идет как норма. То есть для нас, у нас стирается вот эта граница, когда особенно на постоянке мы что-то слышим,

0: или постоянно, если мы постоянно слушаем, что я плохой, у нас, соответственно, потом стирается эта граница, что сначала мы думали, что я хороший, да, и тебе, а тебе говорили, ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты потом это будешь воспринимать как за норму.
1: Так, ну, вот есть люди, которые любят тюремный шансон, что это значит, что они в тюрьму попадут, и они туда стремятся на зону, что ли, или как?
0: Нет, для них, может быть, такой образ жизни считается нормальным.
2: Ну, то есть, ну, тут еще вот такой момент, если, например, иностранную музыку слушаешь, и ты не знаешь перевода, все равно же ты же там своим плейлистом делишься, или кто-то тоже слушает вместе с тобой. Ты-то не знаешь, а другой человек, например, знает и удивляется.
1: Как она это слушает?
2: Ну, ну а значит, наверное, это нормально. То есть ты можешь таким образом и другого человека маленько сбить. С толку или с пути истинного, как хочешь так называй.
3: Тут еще есть такой момент, я тебе кратко отвечу о том, что такого, если ты не знаешь перевод. Дело в том, что песня — это не только слова и музыка, это еще определенный посыл. Посыл, связанный с образом мышления, посыл, связанный с отношением к жизни. И та же самая тюремная музыка, даже если не знать ее перевода, да, те же самые иностранные слова, в них все равно кроется определенный дух, как его называют, да, тот, который влияет на твои ценности, и они могут смещаться в ту или иную сторону в зависимости от того, что выбираешь. Я предлагаю нам заканчивать, я понимаю, что эта тема очень животрепещущая. Друзья мои, как показывает этот разговор, музыка — это вещь, которая затрагивает все сферы нашей жизни, и эмоциональную, и интеллектуальную, и в том числе и духовную. И каждый из нас имеет право делать выбор самостоятельно. Но в то же время мы понимаем, что за каждым нашим выбором кроются какие-то последствия. Пусть Господь даст вам мудрости и глубокого внимания к тому, что вы слушаете, чтобы каждый ваш день все больше приближал вас к небесам. Спасибо, друзья.

На этот раз целью нашего путешествия стала древняя легендарная крепость Масада, символ свободы еврейского народа. Она находится на юго-западном побережье Мертвого моря у шоссе Энгеди Эйнбокек и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас Масада – это огромный музейно-археологический комплекс с хорошими условиями пребывания. Парковка в прохладном тоннеле, кафе, ресторан, туристический информационный центр, музей с археологическими находками, обнаруженными при раскопках. А подъем на гору, в саму крепость, вы можете осуществить пешком по змеиной тропе, вьющейся по восточной стороне скалы и с помощью самой низкой канатной дороги в мире, построенной в 1971 году. Ее нижняя станция расположена ниже уровня Мирового океана на 257 метров. Особые необыкновенные ощущения получаешь от путешествия на фуникулёре до верхней станции, которая находится на целых 33 метра выше уровня Мирового океана. А с высоты птичьего полета открываются завораживающие виды ландшафта Мертвого моря и отвесной скалы Масады. Во время подъема можно детально рассмотреть хорошо сохранившиеся древние укрепления римских легионов, змеиную тропу с передвигающимися человечками, каньоны, ущелья. Красота неописуемая. Приятно отметить, что вся инфраструктура археологического комплекса хорошо приспособлена для людей с ограниченными возможностями передвижения. Широкие дорожки с крепкими поручнями, площадки для остановок и разворотов, а также просторные кабины фуникулеров, куда с легкостью помещаются инвалидные коляски, и это создает замечательные возможности для всех оказаться на вершине легендарной крепости Масада.

После того, как мы поднялись на высоту 450 метров над уровнем Мертвого моря, который находится буквально за нами, на востоке, мы находимся в месте, которое называется Масада или Мецада, форпост еврейского мужества, который ассоциировался на протяжении этой истории 2000 лет, когда евреи вынуждены были скрываться, перемещаться из места в место, избегая преследования и насилия. Но здесь, на Масаде, произошло то, что римская армия, после того, как она провела длительную осаду, поднялась сюда, она была обескуражена. Группа людей численностью чуть меньше 1000 человек удерживала сильнейшую армию мира своей эпохи. И несмотря на все это, когда они зашли сюда, римляне, они не нашли никого в живых, кроме двух женщин и 5 детей.

Мы с вами остановились возле макета Масады, как она выглядит сверху с высоты птичьего полета. Мы с вами поднялись от уровня Мертвого моря в эту точку, где находится станция с фуникулером. Отсюда мы с вами начинаем путешествие и придем в место, которое называется Северный дворец. Отсюда проведем путешествие вдоль западной стены к тому месту, где римляне все-таки сумели ворваться в этот форпост, фактически невозможный для захвата. Но, как мы знаем, римляне были очень умными, поэтому они построили специальную насыпь, которая здесь очень четко вырисовывается, и с нее, с осадной башни, смогли ворваться в крепость, которая была обезлюжена, и здесь просто не находилось ни одного человека. Мы остановились возле каменоломень, которые были использованы Иродом для того, чтобы построить свои дворцы, башни, охранные склады, жилые помещения. Для чего это все нужно было? Потому что мы с вами, в принципе, находимся достаточно на ровной площадке, как мы видели ранее на макете, поэтому камни привозить сюда откуда-то с другого места было нецелесообразным. Но чтобы не рыть ямы посреди всей этой территории, где люди ходили, чтобы не ломали ноги, это все было сделать целесообразно и концентрировано в одном месте. Вот здесь, буквально за мной сейчас внизу, мы видим остаточные ямы, из которых добывались камни. Это твердый известняк, из которого были построены здесь строения. Как мы видели каменоломню внизу и потрескавшуюся горную породу, сейчас мы видим с вами стену здания, достаточно высокую и прочную. И мы видим, что камень не шлифованный, но очень прочный, который стоит твердо даже под потрясениями, которыми сотрясалась эта гора. Здание стоит очень хорошо, даже если камень не гладкий и не подогнан друг к другу. Итак, Северный дворец. Уникальное сооружение, которое сделал Ирод Великий в первом веке до нашей эры, в 37 году, когда он фактически начал грандиозное построение на Масаде. Жемчужиной всей этой крепости – это именно Северный дворец. Почему? Потому что Ирод в своей гениальной инженерной мысли пришел к тому, что можно построить дворец трех уровней. Разница между верхним и нижним уровнем – высота 10-этажного дома. Как вы можете видеть, у нас средний уровень и нижний. На верхнем уровне находился Ирод. Здесь он жил, здесь были его личные палаты. Средний уровень – это гостевой. И на нижнем уровне, который отсюда, к сожалению, не очень хорошо просматривается, но когда мы спустимся вниз, мы получим возможность лицезреть именно нижний уровень, где происходили встречи, где он принимал людей, официальные залы приемов. И все это он сделал руками рабов, конечно же, и гением своей мысли инженерной и полета, величия своего духа. Северный дворец – уникальнейшее сооружение, одна из многих остановок на всей этой крепости, где мы видим, нет ничего невозможного тому, кто сильно желает.

Мы сейчас с вами смотрим на макет того, как выглядел Северный дворец. И мы сейчас с вами смотрим с севера на юг. И как вы можете видеть, нижний уровень – это зал приемов, официальные помещения. Средний уровень – здесь была беседка, водосборник и территория, где они в прохладе отдыхали. И верхний этаж – это непосредственно сам дворец, в котором Ирод отдыхал. Здесь он проживал со своей семьей, приближенными. Здесь мы, в принципе, на этом уровне сейчас с вами и находимся. Как мы уже и сказали, с этой части проходил водосборник, который поставлял дождевую воду в период зимних дождей в этот отстойник, где здесь была вода и для нижнего, и для верхнего яруса.

Когда мы поднялись с вами на Масаду наверх, при входе были ворота, которые контролировались комендантом крепости. Естественно, чтобы снабжать все население, которое находилось здесь, рабов, Ирода, его свиту, гостей, нужно было много продовольствия и, естественно, всевозможного вкусного и разнообразного, как аристократы всегда любили себя баловать. Для этого почти сразу при входе туда, куда я показываю сейчас рукой, буквально за моей спиной, находились склады, очень вместительные. По их размерам мы можем судить из истории, когда римляне осадили Масаду и почти целый год блокировали население почти в 1000 человек. В Масаде они абсолютно не голодовали. У них была еда. И когда римляне ворвались сюда, было еще достаточно еды, чтобы еще как минимум полгода-год эта тысяча могла спокойно существовать и не умереть с голода. Склады, которые за нами, были очень вместительными. Если вы приглядитесь, то там видна черная линия. До черной линии это то, что сохранилось на 20 век, когда пришли сюда археологи восстанавливать, воссоздавать эту крепость. А все, что выше черной линии, это восстановление архитектурное, точное повторение того, что здесь было, из камней, которые были найдены на этом месте. И все это было произведено под четким руководством археологов. И Масада, как мы знаем, является одним из официальных мест, которые находятся под контролем организации ЮНЕСКО. Поэтому Масада является одним из таких мест. И, естественно, уже не только израильские археологи контролировали четкость восстановления, но и комиссии из ЮНЕСКО от ООН.

0: Здесь, в этой точке земного шара, сбываются мечты любого заядлого парильщика, будь то финской сауны или русской бани, потому что это берег Мертвого моря, и здесь парит неимоверное пекло. Но царю Ироду было и этого мало, он построил римские бани.
1: Приветствую тебя, Владимир.
0: Шалом.
1: Шалом, шалом. Мы сейчас чувствуем прохладный ветерочек, да?
0: Чуть-чуть есть, да.
1: Холодновато. Пошли-ка мы попаримся, дорогой.
0: Пошли.
1: Мы находимся с вами в римских банях, и, как вы уже успели заметить, они были абсолютно не бедные. Стены были покрыты фресками, очень красивыми, разноцветными. И в некоторых местах мы можем увидеть оригинально сохранившиеся фрески того периода. Это первый век до нашей эры. Зачем Ироду нужны были бани? Ведь летом здесь так жарко, что даже, наверное, жарче, чем в самой бане. Ирод, когда молодости своей жил в Риме, он приучился к римской культуре. И, естественно, уже без нее уже больше нигде не мог существовать. Плюс ко всему, к нему приезжали высокопоставленные римские чиновники. Поэтому он обязан был им создать комфорт жизни римлянина. Включая и бани, в которых было несколько отделений. Холодная, прохладная и горячая. Как это все он устроил на высоте почти 500 метров над уровнем Мертвого моря? Вы можете своими глазами посмотреть на небольшой бассейн, где они охлаждались после горячего отделения. Сейчас мы с вами входим в жаркое помещение. Осторожно пригибайте голову. Как римляне умудрялись нагревать до достаточно высокой температуры это помещение? У них была своя технология под полом. Пол, в принципе, был построен на столбиках, между которыми ходил горячий воздух, который нагревался отдельно снаружи через печь, в которой этот жаркий воздух проходил вместо выхлопной трубы наверх. Этот горячий воздух

0: спускался под полом. И поэтому римляне, которые находились в этом горячем помещении, наподобие, может быть, турецкой бани, они грелись, сидели на лавках. Обувь была на толстой деревянной подошве, потому что пол издавал горячий, пол был горячим, а также были трубки, по которым поднимался горячий воздух и, в принципе, нагревал все стены. То есть это была сплошная нагревательная камера. И стены, и потолок были теплыми. Сейчас потолок, который вы лицезреете, это потолок куполообразный. Почему это было сделано? Все было продумано. Цель этого куполообразного потолка была в том, чтобы испарения, которые скапливались на потолке в виде конденсата, горячих капель падали вниз, они не падали на головы тех, кто отдыхал в банях, а стекали по этому куполу на стены. Поэтому капли сверху не падали на людей, не обжигали их. Очень все продумано, качественные бани, оригинал сохранившихся пола, как мы видим, частично реставрирован, но в большинстве своем так и были откопаны вот эти вот тумбочки, на которых ровно находился пол, который подогревался снизу горячим воздухом. Володя, а ты чего присел? Устал?
1: Устал.
0: Может быть, ты кушать хочешь?
1: И кушать хочу, потому что мы тут прошли столько много всяких каменоломлений и архитектурных, и археологических достопримечательностей.
0: Знаешь что, я тебя угощу свежей голубятиной.
1: Давай.
0: Ты скажешь, где я это сделаю?
1: Где?
0: Буквально за нами находится колумбариум, в котором Ирод разместил сотни голубей, которые люди поглощали здесь. Естественно, сам-то Ирод кушал другую еду. Но простой люд, чтобы сэкономить себе сохранение продукции, готовил себе голубя, которого можно было за один присест скушать.
1: Ну, а мы познакомим наших телезрителей сейчас с израильской традиционной кухней.
2: Приготовим куриное филе. Сделаны такими нарезками. Но я покажу, что это филе. Вы можете приготовить у себя дома. Любой, каждый из вас. Это настолько простое, настолько удивительно любимое блюдо также. И некоторые говорят, что это даже и диетическое блюдо. Но, тем не менее, на каждом столе его в достатке. И я желаю, чтобы на вашем столе, когда вы будете посещать Израиль, были к множеству прекрасных блюд, и это также блюдо. Итак, смотрите, что мы сделаем. Здесь есть такая вот жилка. Мы ее, наверное, уберем, потому что она нам, наверное, абсолютно не нужна. Вот прихватываем пальчиком и срезаем ее. Ну. Накроем ее такой вот пленкой. Вот для чего я это делаю? Для того, чтобы на сковородке она жарилась у вас не 5-7 минут, 3 минутки, и это уже будет готово. Тем временем нагреваем сковороду, немножечко подсолим. Знаете, абсолютно не можно добавить много разных вкусовых приправ, но тогда и сама курица уже не будет курицей. А мы немножко посолим, поперчим, так как это мы делаем традиционно. Можно кушать как горячим блюдом, но также можно кушать и как холодным. И можем использовать также его и в нашей пите, в нашем карманчике. Вложим вовнутрь. Приятного аппетита!
0: Мы с вами находимся возле синагоги. Уникальное сооружение, которое построили осажденные в Масаде, использовав бывшее стойло для лошадей. Это одна из нескольких древнейших синагог на территории государства Израиль, которую мы можем лицезреть.

Синагога, в которой молились осажденные на Масаде. Итак, мы дошли с вами до западной стены, оборонительной стены крепости Масада. Это последняя точка нашей экскурсии по Масаде, в которой мы сможем визуально себе представить те драматические события, которые разворачивались на этом месте.

Римская армия, представленная в данном месте 10-м легионом и вспомогательными войсками, блокировала крепость Масада у ее подножия. Там, буквально за мной, находится 6-й лагерь, который был основным. Там же находился генштаб, который контролировал осаду и, в принципе, на последних ее этапах захват крепости Масада. Но как оттуда снизу добраться на эту высоту? Масада была самым безопасным, в принципе, форпостом восставших в иудейском восстании в 70-е годы нашей эры, первый век. Что сделали римляне? Они, как всегда, применили свои мозги, были умные ребята, хоть и язычники. Что они сделали? Они использовали естественную возвышенность, которая подходила к западной части Масады. С помощью рабов они начали возводить насыпь высотой в десятки метров, которые позволили на финальной стадии подкатить осадную башню высотой в 30 метров, с которой были брошены мостки буквально на это место, где мы с вами находимся, на западную часть. И по этим мосткам солдаты ринулись драться с осажденными. Но, как мы знаем, поднявшись наверх, они нашли уже не нашли никого в живых. Что еще было интересного? Почему все-таки еврейские защитники Масады решили покончить с собой? Римляне не просто делали насыпь. В это время продолжались обстрелы друг друга. У римлян, мы знали, были осадные орудия, баллистры, катапульты, которые во время того, что башня поднималась наверх, забрасывали сюда и стрелы, камни, какие-то зажигательные смеси, попытки прорваться вовнутрь. Первый этап захвата крепости – это был проломить эту стену. Но стену сложно было проломить. Что сделали еврейские защитники? Они построили вторую стену из земли, смеси с какими-то камнями, со вставленными деревянными балками, которые давали крепость этой насыпной стены. Что сделали римляне? Когда они все-таки приблизились к этой стене, они начали зажигать вторую стену зажигательными стрелами и смесями. И под этим жаром деревянные балки в этом вале начали растоплять стену. И по факту стена, которая была последней надеждой защитников, начала таять. И поэтому на следующее утро, когда римляне все-таки уже смогли ворваться через эту стену, перескочив фактически разрушенную вторую стену, они не нашли никого, потому что вечер до этого осажденные решили покончить с собой. Трагическая история, но если бы не этот факт, то Масада могла бы просуществовать еще несколько лет. Масада – последний очаг сопротивления мужества и героизма еврейского народа против римского захватничества.

Вот и подошла к концу наша экскурсия по Масаде. К сожалению, мы не смогли посетить все уголки этого уникального места. Поэтому я вас приглашаю, приезжайте в Израиль, мы вместе посетим Масаду и изучим ее досконально. Как вы можете видеть за мной, продолжаются раскопки этого уникального места. Еще не все открыто, поэтому, может быть, когда вы приедете в следующий раз, мы с вами узнаем что-то новенькое. Добро пожаловать и до скорых встреч!

0: некогда был военным инженером фортификационных сооружений, но Ирод меня просто удивил. 2000 лет назад он построил такое сооружение, которое удивит, наверное, любого современного профессора-инженера. И я вам советую, обязательно приезжайте и посмотрите все своими глазами.
1: Это уникальная крепость. И такое ощущение, что когда ты попадаешь сюда, что ты находишься на таком острове, возвышающемся посреди каменистой пустыни. Вот где-то с той стороны там видно Мертвое море, с той стороны видно Иудейские горы, и ты на таком вот острове. Непередаваемое ощущение. Обязательно посетите, побудьте здесь, посмотрите. Рекомендую вам.

Еще одно уникальное место в самой Масаде – это синагога. Насколько мы знаем, во времена осады этого города,

0: Power Connection.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс. Дамы и господа, Бог соединил этих мужчин вместе, чтобы они стали настоящим кошмаром для сатаны. В то время как они делятся истиной, призывают людей и вторгаются на территорию дьявола с радикальным посланием Иисуса изменить вашу жизнь. Дамы и господа, сегодня они будут надувать грелки, пока те не лопнут. Они будут разрушать стены из бетона и льда. Сегодня самое лучшее время, чтобы разрушать стены. Дамы и господа, покажите этим парням, что вы за них. Давайте же, со всей Америки, силовая команда. Помогите им.
2: Help them, come on!

Дамы и господа, это человек, которого сейчас вы видите, который забирается на вершину лесов. Он может отжать руками 230 килограммов, ногами он отжимает 850 килограммов. Дамы и господа, то, что вы видите здесь, это примерно 300 килограммов льда. Две ледяные стены, две огромные стены. Он собирается прыгнуть в воздух, и со своими огромными руками он попытается сломать одновременно обе эти стены изо льда. Вы знаете, о чем он думает, когда ударяет по обеим стенам? Он говорит: «Господь, пусть это символизирует стены в жизни людей, которые здесь, духовные стены. Господь, сломай эти стены. Стены неуверенности, стены страха, депрессии, стены ненависти и горечи». Он думает: «Боже, сломай эти стены прямо здесь, дамы и господа». Вы верите, что сегодня вечер разрушения стен? Давайте же, помогите ему. Помогите ему.

Мы не должны останавливаться. Кто верит, что мы не должны позволить дьяволу выбраться отсюда? Кто верит, что стены разрушатся? Давай! Давай, Майк Хейген разрушит две стены из бетона.

дамы и господа, он привел более 50 футболистов к Иисусу. Он был ведущим игроком за университет Южной Калифорнии. 3 года он завоевывал силовые призы. Дамы и господа, один из сильнейших людей в мире. Поприветствуйте Кифф Дэвис.

Дамы и господа, Брэд Тёртл 4 года провел в морском флоте. И он делал единоборство в силе, в ловкости. И он бегал с телефонными столбами в руках. Сейчас он будет использовать эту скорость, чтобы разбить 4 ледяных стены, используя силу и скорость. Многие люди заключены в стены их собственной жизни, духовные стены. Этот человек использует свою скорость и силу, чтобы разбить эти стены. Дамы и господа, давайте поаплодируем из Цинциннати, штат Огайо. Давайте поаплодируем ему и поможем ему. Come on, Brad.

Дамы и господа, мы здесь, и мы силовая команда, и мы находимся здесь, чтобы вести войну против дьявола. Кто помнит в Библии, когда Иоанн Креститель... Вы думаете, что бороду было страшно? Если бы увидели Иоанна Крестителя, я уверен, что у него была большая борода, знаете, он был хорошим членом силовой команды. Да, вероятно, ему бы это понравилось тоже.

Но Иоанн Креститель крестил Иисуса. И вы знаете, что прилетел голубь, символ Святого Духа, спустившийся на Иисуса. Мне было интересно, почему все-таки голубь? Дамы и господа, я вам вот что скажу. И все люди из двух городов, которые были очень бедны, они пришли, чтобы посмотреть на крещение Иисуса. И эти два города назывались подчиненными городами. Они были очень бедными. Они были плохими. Они были бедными. Бедные люди. И пришли толпы народа, и знаете, что они говорили? Интересно, может быть, это какой-то другой религиозный руководитель, который нам скажет, какие мы плохие, что мы недостаточно хороши, как мы должны соизмеряться с Богом. Многие недостаточно хороши, знаете. И мы знаем, что в Библии известны религиозные лидеры. Они сегодня говорят, что мы должны соизмеряться с Богом. Мы должны хорошими быть. И тысячи пришли, чтобы посмотреть, как будет крещен этот человек по имени Иисус. И они хотели посмотреть, будет ли он такой же, или он такой же. Или он другой, или он отличается от других религиозных лидеров и от всех других мессий и религиозных лидеров, и царей, и королей. Но, дамы и господа, вы этого не забудете никогда. Когда они там стояли и увидели, как голубь опустился на Иисуса, их рты просто пораскрывались. И все, кто это видел, были просто шокированы, потому что вы знаете, что означал голубь для этих людей. Понимаете, раз в году эти люди должны были приносить жертвоприношение Богу. Жертвоприношение, чтобы Он простил им все грехи. Это была традиция, религиозной традицией. Вы знаете, что в Старом Завете, прежде чем Иисус умер на кресте, люди убивали животное, козу, овцу или других животных. И они предлагали это как жертвоприношение Богу. Но бедняки, которые не могли ничего себе позволить, они не могли приобрести овцу или козу, и у них не было ничего. Бедные люди могли только купить голубя в качестве жертвоприношения. И когда они увидели, что голубь спустился вниз на Иисуса, и, возможно, толпа начала кричать, что Он и есть Бог униженных. Он Бог бедных. Я просто могу даже слышать, что они говорили. Они, вероятно, говорили, Он превращает грешников в святых. Он превращает слабых в бойцов. Он превращает бедных в духовно богатых, богатых душой. Он принимает обычных людей и делает необыкновенные вещи. Он превращает их в чемпионов. Дамы и господа, мне все равно, что говорят вам некоторые праведные религиозные лидеры. Вы не сможете сравниться с Богом, поэтому Бог сравнился с вами через своего Сына, чтобы Он умер на кресте, потому что Он Бог униженных. Вам известна самая быстрая женщина на Земле? В прошлом была Флоренс Гриффит Джойнер. Она участвовала в соревнованиях более 7 лет назад. И ее тренер сказал, «Флоренс, ты не будешь быстрее». Она всегда могла занять третье или четвертое место, но ее тренер повторял ей, «Ты не можешь стать быстрее. Ты не можешь выступить лучше». Но знаете, что она сделала? Она заменила тренера. Вы знаете, что дьявол такой же. Дьявол скажет тебе, «Что ты думаешь? Мечтаешь о Боге? Кто ты такой, чтобы верить, что Бог будет использовать тебя?» Знаете, что вам нужно делать? Слушайте другого тренера. В Библии говорится, если Бог за вас, кто же может быть против вас? В Библии сказано, если вы возрадуетесь в Господе, Он даст вам желание вашего сердца. Я хочу заявить вам, Бог не восхищен вашим красивым внешним видом, вашими деньгами, личностью, потому что Он Бог униженных. Бог превращает грешников в святых, Он превращает слабых в бойцов. Он делает духовно бедных духовными богатыми. И Бог использует обычных людей, чтобы сделать необыкновенные вещи. Потому что Он такой Бог. Потому что Он наш Бог.
И знаете, откуда я это знаю? Посмотрите на меня. Вы хотите поговорить об униженных? Я родился в Новом Орлеане. И знаете что? В возрасте 5 лет я пришел, и моя мама держала двери, потому что наркоман, который убил нашего соседа, пытался вломиться в наш дом. У моего отца был пистолет. Вы считаете, что 5-летнему не стоит такое видеть? Конечно, нет. По ночам мне снились кошмары. Я помню, когда я был маленький, к нам в дом пытался ворваться вор. Я видел огромную волосатую руку, пытающуюся залезть через окно, чтобы открыть дверь. Слава богу, у нас была собака. Доберман Пинчер, он... У меня было тяжелое детство. И мои родители развелись, когда мне было 9 лет. Да, это трудные времена. Мои родители развелись. Мы переезжали 5 раз за последние несколько лет перед разводом. И знаете, что еще? Я стоял в комнате суда, и мне нужно было выбрать одного из родителей. Мне нужно было свидетельствовать против своего отца. Я начал заикаться. Я не был в школе популярен. Дамы и господа, и я был одним из самых униженных. И я был самый большой никто. Я был последним, от кого вы чего-то могли бы ожидать. Я заикался. Я был беззащитным, униженным в обществе. Но представьте что. Когда мне исполнилось 10 лет, кто-то рассказал мне о Боге. И о Боге униженных. Он превращает грешников в святых. Он превращает слабых в бойцов. Он превращает духовно бедных в духовно богатых. Он берет обычных людей и делает необыкновенные вещи. Дамы и господа, я кое-что понял. У Бога нет больших имен, кроме Иисуса. Бог не удивлен, потому что Его заботят простые люди. Мне безразлично. Мне безразлично, что вам скажут религиозные лидеры. Если вы достаточно хороши, вы достигнете определенного уровня на небесах. Это неправда, дамы и господа. Никто из нас не хорош в достаточной степени. Кто-то сказал, я стану христианином, когда все остальное у меня будет в порядке. Знаете, я всегда говорю, ну, счастливого пути, вы будете первым человеком, которого я встречу. Вы знаете, что мы все человечество, мы все побеждены. Мы не можем сравниться с Богом, поэтому Бог послал своего Сына, чтобы он родился в яслях, чтобы умер на кресте, потому что он Бог униженных. Мы не можем достичь Его, но Он достиг нас во имя Своего Сына Иисуса. И на третий день Иисус воскрес из мертвых. Знаете зачем? Потому что Он превращает ничтожных в значимых. Смерть и могила не могла удержать Его. Они не могли удержать воскрешающую силу Иисуса. И когда вы становитесь рожденным свыше христианином, тот же самый Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, входит, чтобы жить внутри вас. Ваш новый тренер говорит, вы сможете сделать все через Христа. Бог не дал вам дух страха, но силу, любовь и разум. Если вы стремите свои пути к Богу, то Он приведет вас к успеху. Если Бог за вас, кто же может быть против вас? Ваши друзья не удерживают вашего будущего, оно в руках Бога. Сделайте Бога своим источником. В Библии сказано, прежде ищите Царство Бога, а все остальное приложится. Знаете что? 10 лет назад я был в университете Орла Робертса, и я подумал, Господь, если бы я только смог потрясти, если бы я только был в этом университете, я смог бы... Я только бы смог пожать руку Орлу Робертсу. Мы все хотим духовного лидерства и духовного полномочия, но у меня была мечта для Бога. Когда я проходил по центру старого города Талсы, я увидел проститутку-подростка, я увидел молодых людей с разбитыми сердцами. И я сказал, Боже, я могу сделать все, но я не могу сделать это без Тебя. Я обычный грешник. Я не очень хорошо говорить, но Ты используй меня. Используй меня, чтобы сделать перемены в этом городе и в этой стране. Я действительно обычный человек. И знаете, что Бог мне показал? Если вы мечтаете для Него, то Он берет обычных людей и делает необыкновенные вещи, потому что Бог беспристрастен к людям. И это добрые вести. Я собираюсь спросить каждого человека, который не хочет поступать, как вы. Знаете, в вашей жизни что-то не то. Вы были честны, но вы связаны в жизни определенными духовными цепями, и вы хотите сказать, Иисус, прости меня, Иисус, сломай цепи. Через секунду я попрошу вас поднять голову.

и открыть глаза, и попрошу без промедления встать с места и пройти сюда к нам. Пройдите по проходу и спуститесь сюда. И вы увидите, как Брэд попытается сломать цепи, потому что это будет сделано в вашу честь. В то время, когда Брэд будет физически разрывать эти цепи, я поверю в то, что Иисус сломает духовные цепи внутри каждой души. Встаньте со своих мест и подойдите к нам. Идите сюда. Вы никогда не останетесь прежними. Один, два, три. Идите сюда.

0: are rising up for breaking the chains.
1: You know, I just want to say that I want everybody at this day.
2: Я просто хочу сказать, что вы все те, которые стоят сегодня рядом с нами, делали это не ради силовой команды и не чтобы посмотреть на этот трюк. Я молюсь, чтобы все, кто стоит сегодня здесь, поняли, что они хотят принять Иисуса Христа, и чтобы Он разорвал цепи в вашей жизни. Вы думаете, что эти трюки делают нас большими и сильными? Нет, знаете, для кого мы здесь? Мы здесь для того, чтобы новые имена были записаны в книге жизни Агнца. И это цепи, которые были разорваны во имя Иисуса. Возьмите человека, который рядом с вами, за руку. И скажите: «Дорогой Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую свои грехи. Я знаю, что Ты не создал меня, чтобы проиграть. Ты сделал так, чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую это вслух, и я верю от всего сердца, что Иисус Христос есть Господь. Иисус, стань Господом моей жизни. Бог, я не смогу это сделать без Тебя, но с Тобой я смогу сделать все. И я сделаю это реальным. И я справлюсь со всем в своей жизни. Иисус, сломай мои цепи, дьявол под моими ногами. Пусть придет Царство Божье в мою жизнь. Сегодня новое начало, и Бог мой источник, и пусть Его воля исполнится. И пусть Бог руководит мною. И если Бог за меня, кто может быть против меня? Я никогда не буду прежним во имя Иисуса Христа. Аминь. Это потрясает, когда вы размышляете о 50 миллионов семьях, физически оскорбляющих друг друга. 99% школ имеют сатанинские группы, группы тяжелого металла. Многие из них приглашают молодых девочек за кулисы и насилуют их в автобусах. Я слышал из первых уст от менеджера одной из ведущих групп в стране, что он видел, как в ужасе кричащая мать видела, как ее 13-летняя дочь была в автобусе группы Boys in the Bands. Многие из вас считают их героями. У меня нет ненависти к рок-группам. Пожалуйста, не считайте так. Но они заставили этих двух молоденьких девушек вступить в сексуальные отношения с каждым из них. И затем они отдали их в автобусе. Они отдавали друг друга Boys in the Band. 30-40-летний мужчина использует 13-летних девочек. Одной было 13, другой 14. И они вытолкнули их из автобуса. Одежда была разорвана. Тушь течет, волосы взлохмачены. И знаете, что я скажу? Я устал от этого. Я устал. Это неправильно. Давайте кричать дьяволу. То, что вы видели, мне кажется, один из ответов Бога на то, что сегодня происходит в Америке. Но если это ужасно, и вы считаете это слишком много, смогу ли я еще что-то сделать? Я скажу: да, вы сможете. Вы не можете сидеть сложа руки. Нельзя просто сидеть и возмущаться. Не правда ли это ужасно? Есть рассказ во второй книге «Царств», главе 7, история о четырех прокаженных, которые голодали до смерти, находясь за пределами главного города Ассирии. Они сидели, страдающие от проказа и голода. И они сказали: «Зачем мы здесь сидим, пока не умрем? Давайте пойдем в город. Если они нас убьют, то все равно мы умираем. А может быть, мы найдем пищу?» Тогда они поднялись и пошли в сторону города. Маленькие незначительные шаги прокаженных стали очень значительными.

свидетелями, и они начали звучать как армия. Бог сделал так, что... Он сделал так, что весь город был напуган их шагами, и все убежали, и оставили свою пищу и деньги. И когда четыре прокаженных вошли, у них было все, о чем они мечтали, потому что они решили что-то сделать. Дамы и господа, вы можете считать себя незначительными, но позвольте мне вот что вам сказать. Вы очень значительны для Бога. Большое вам спасибо. Храни вас Господь, и мы вас очень любим.

Я просил Святого Духа показать мне, что произойдет с молодым поколением в период последнего времени. Когда христианин, который должен летать высоко, по каким-то причинам застревает в глубокой яме, это вызывает сбой в его системе. Послушайте, не позволяйте дьяволу разочаровывать вас в жизни. Никогда не сдавайтесь.

И я просил Святого Духа показать мне, что произойдет с молодым поколением в период последнего времени. И он привел меня к книге Исаии, 40 глава, 28-31 стихи. Исаия 40, с 28 по 31. Я хочу прочитать вам. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим? Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». Теперь слушайте дальше это пророчество. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Если вы уже давно смотрите эту программу, то вы знаете, что я люблю разбирать еврейские слова. Слово «юноши», которое здесь используется, это еврейское слово «неарут». Оно означает «маленький мальчик», «подросток». В классическом переводе Библии это также означает «мальчик», «подросток», «ребенок», «молодой человек». И далее здесь сказано, что «молодые люди упадут». Смотрите, тут два понятия – «юноши» и «молодые люди». В еврейском языке «юноша» – это уже взрослый парень. Это молодой человек 20 лет. По сегодняшним меркам студент института. То есть здесь говорится о молодых людях, начиная с детского возраста до подросткового возраста и до возраста студентов. Тут сказано, что вы будете ослабевать до такого момента, что даже будете падать. Слово «падать» — это очень интересное слово. И давайте посмотрим на еврейское слово «падать». Юноши ослабевают, и молодые люди падают. В еврейском языке это слово «кадаш». Оно означает «шататься», «ослабевать в коленях», «запинаться». Почему же они запинаются? Потому что они полностью ослабели в своем разуме и в своем духе. Сегодня я сюда принес орла, для того, чтобы вы представили, как он выглядит. Вы знаете, обычный орел имеет примерно вот такой размер. Я хочу рассказать вам любимую историю своей мамы. Ей уже 76 лет, и недавно у нее был день рождения. Я тогда спросил ее, «Сколько тебе лет, мама?» Она сказала, «Что ж, сынок, мне 25». Моя мама очень любит эту историю. Она услышала ее от одного священника-баптиста. Эта история приключилась с ним. История очень сильно коснулась меня. Мне ее рассказали, когда я был еще маленьким мальчиком. Много лет назад один баптистский проповедник читал в своей церкви три проповеди об орлах. На служении был индеец Чироки. После третьей проповеди он сказал проповеднику, что тот знает об орлах больше, чем кто-либо другой из всех, кого он встречал среди индейцев. Проповедник сказал, «Я потрясен, но вы упустили одну вещь». Он сказал, «Вы что-нибудь слышали о периоде линьки? Некоторые называют это хандрой, но у орла это период линьки». Индеец сказал, «Вы хотите на это посмотреть?» Проповедник говорит, «Конечно». Индеец сказал, «Я родился в этих горах. Я знаю здесь каждый уголок, и я покажу вам то, что вы никогда не забудете». Также он сказал, «Просыпайтесь завтра рано, и мы с вами пойдем в горы». На следующее утро они встретились и поехали к этим самым горам. Доехав до определенной высоты, далее они уже пошли пешком. В этих горах есть пустынное место. Сначала идут горы, и затем открывается пустынное место. И там индеец сказал, «Видите, там стоят кресты, 27 крестов. Это орлиное кладбище». Он сказал, «Это орлы, которые не прошли период линьки. Я похоронил каждого из них отдельно». И он добавил, «Позвольте, я покажу вам то, что вас интересует». Они пришли в другое пустынное место, там было очень много поваленных деревьев. И они увидели там пять орлов. У всех были рваные перья. На их телах была застывшая кровь. На клюве застыл кальций. И они были очень слабые. Они просто стояли там, опустив голову. Проповедник спросил индейца, «А что с ними случилось?» Индеец сказал, «Сейчас я вам все объясню».
Орел не рожден, чтобы ходить по земле, как курица. Орел рожден, чтобы летать. Орел летает выше всех остальных птиц. У орла самое лучшее зрение. У него сильный клюв и сильные когти. Но вот что происходит. Однажды они обнаруживают этот участок, и им становится интересно, каково это не летать, а просто ходить по земле, как остальные птицы. И вот они прилетают сюда, но остаются здесь слишком долго. Когда они ходят по земле, их когти воспаляются. Они не понимают, что чем больше они ходят, тем сильнее воспаляются их когти. На их клюве образуется кальций, но из-за этого их голова становится слишком тяжелой, и из-за того, что они долго не едят, они теряют всю свою силу. Пастор спросил, «Неужели все эти орлы умрут?» Индеец сказал, «Вот почему я привел вас сюда. Теперь нам нужно уйти, иначе они не смогут». Пастор спросил, «Что они не смогут?» Индеец ответил, «Идите за мной». Они поднялись на гору, взяли бинокли и начали смотреть в ту сторону. Внезапно над горами они увидели птиц. Это были орлы, и они летели к той пустыне, и в их клювах что-то было. Их было 8. Они приближались. И вот, наконец, они оказались над пустыней, где находились те 5 орлов. Они начали снижаться. И проповедник увидел, что в их клювах было мясо кролика. Они бросали это мясо тем орлам внизу, которые не могли взлететь и могли только ходить. Бросая мясо, орлы громко кричали. Бросая очередной кусок, они громко кричали. В бинокль наблюдатели увидели, что 2 птицы подошли и подобрали это мясо. А 3 другие птицы почему-то остались на месте. Они не пошли за этим мясом и не стали его подбирать. Только 2 птицы двинулись навстречу этой еде, а 3 другие остались на месте. И тогда проповедник спросил у индейца, «Откуда эти 8 орлов знают об этих бедных 5 орлах? Откуда они знают, что эти орлы находятся именно здесь?» Индеец ответил, «Я знаю всех этих орлов. Каждому из них я дал даже имя. Дело в том, что в прошлом они все тоже были здесь. И они помнят, как другие орлы приносили им сюда еду, когда они не могли взлететь. И те орлы тоже кричали, призывая их выбраться из этой пустыни». Проповедник спросил, «А что будет дальше?» Индейец ответил, «Потребуется несколько дней. И вы знаете, я потом позвоню вам». И вот через несколько дней он действительно позвонил, и они снова пришли туда. Сначала они пришли на Орлиное кладбище. Но там уже было не 27, а 30 крестов. Те 3 орла, которые не ели мясо, не справились и умерли в пустыне. Индеец сказал, «А теперь давайте поднимемся на эту гору. Я покажу вам, что случилось с 2 другими орлами». Они поднялись, и индеец сказал, «Посмотрите в бинокль». Пастор увидел 2 орлов, и он спросил, «Но откуда вы знаете, что это именно они?» Индеец ответил, «Я же вам говорил, я здесь родился. К тому же вам надо знать, что орел никогда не покидает скалу, на которой он родился. Улетая, он всегда возвращается на ту скалу, где он был рожден». И проповедник увидел, что на краю скалы сидит орел. На его клюве уже не было кальция, и он двигал крыльями. Проповедник спросил у индейца, «Но как он сюда поднялся?» Индеец сказал, «Еда. Она вернула ему силы. Он взлетел на скалу и начал долбиться головой о камень, пока с клюва не отлетел весь кальций. Его перья обновились, и к нему вернулась сила». И вот та часть истории, которая больше всего потрясла меня и к которой мы двигаемся. У каждого орла на глазах есть специальное покрытие, которое защищает орла от ветра. Оно похоже на линзу, на контактную линзу. Только оно естественное. Когда орел застревает в пустыне, его глаза перестают источать слезную жидкость, и глаза становятся сухими. Первый признак, по которому орел
узнает инстинктивно, узнает, что к нему вернулись силы, это когда из его глаз снова начинают течь слезы, выделяется влага. И именно тогда он начинает махать крыльями и взлетает. Индеец сказал: «Знаете, они очень похожи на людей. Когда христианин, который должен летать высоко, по каким-то причинам застревает в глубокой яме этого мира, среди безбожных и аморальных людей, это вызывает сбой в его системе. Дух христианина тогда ослабевает, и христианин перестает плакать. Он ничего не чувствует, он не ощущает Божьего присутствия. Но христиане, которые однажды побывали в этой яме, они вытаскивают его и говорят ему: «Мы не допустим, чтобы ты погиб без Бога! Мы не допустим, чтобы ты отошел от веры! И мы не допустим, чтобы ты ушел из церкви и вернулся обратно к путям этого греховного мира. И нас не волнует, что именно сейчас ты не хочешь выбраться отсюда. У нас есть Библия, и ты прямо сейчас прочитаешь ее, или мы тебе ее прочитаем. Хочешь ты этого или не хочешь? На, возьми эту музыку прославления». Он говорит: «Но я не хочу это слушать». «Нет, ты послушаешь. Ты должен». И в определенный момент орел, то есть этот христианин, восстанавливается. Признак, по которому можно понять, что он снова вернулся к нормальному состоянию, это слезы, которые вновь появляются в его глазах. И сразу после этого он начинает махать крыльями и взлетает. Он ловит волну ветра и начинает парить и кричать. И знаете, что означает этот его крик? Этот крик означает победу. Он был в этой яме, но Бог поднял его из этой ямы и вернул туда, где он должен быть. Послушайте, не позволяйте дьяволу разочаровывать вас в жизни. Никогда не сдавайтесь. Вы могли быть в пустыне, но найдутся какие-то друзья, найдутся какие-то люди, которые обхватят вас за руки и скажут: «Выбирайся отсюда. Мы не позволим тебе оставаться здесь до конца твоей жизни. Ты спасен».

0: метамфетамины отобрали все, что у нее было: детей, дом и работу. Я была в безнадежной ситуации. Казалось, что кто-то выдернул ковер из-под моих ног, и я упала прямо на лицо.
1: В подростковом возрасте у Джессики Йорк была неуверенность и низкая самооценка. Она считала, что ее не будут любить, и жизнь не имеет смысла. Она делала все, чтобы быть частью какой-то группы.
0: Я сравнивала себя с другими. Ты недостаточно хороша, никому не нравишься. Я не хотела понять, что на самом деле проблема была в том, что происходило внутри меня. Я старалась заполнить пустоту.
1: Джессика пыталась самоутвердиться и в 19 лет родила первого ребенка от одноклассника. Девушка надеялась, что роль матери восполнит пустоту. И когда этого не произошло, она начала пить.
0: Я не была счастлива. Мне чего-то не хватало. Я пила, пила и пила. Мне казалось, что так я становлюсь собой. От алкоголя поднималось настроение, и я стала пить все чаще. Напивалась до потери сознания. Если мне хорошо, то в чем тогда проблема? Я не хотела увидеть главную проблему. Она была в том, что происходило внутри меня. Это была моя проблема.
1: Джессика родила еще одного ребенка от парня, с которым жила 11 лет. Но отношения начали портиться, и вскоре она ушла с детьми, чтобы начать новую жизнь. А позднее познакомилась с мужчиной-абьюзером, который открыл для нее метамфетамины.
0: Все начало рушиться. Я перешла от алкоголя к наркотикам и потеряла всякий контроль. Я принимала метамфетамины все чаще. Шла на работу уже под кайфом. Раньше такого никогда не было. Это просто был заколдованный круг.
1: Через год Джессика потеряла все: работу, опеку над детьми, жилье и переехала в притон. Она несколько раз попадала в тюрьму за кражи и за нарушение правил досрочного освобождения. Вскоре исчезло все, что она ценила в жизни.
0: Мне казалось, что взорвалась бомба. Когда я смотрела на разрушение, то не верила в то, что есть шанс восстановить все это, изменить мою жизнь.
1: Джессика не знала, к кому обратиться, и стала думать о самоубийстве. Однажды сестра рассказала ей о приюте для бездомных. Джессика приехала туда.
0: В то время у меня было уже около 20 арестов, и я только вышла из тюрьмы. Мое положение было абсолютно безнадежным.
1: В приюте Джессика стала посещать библейские курсы, которые навсегда изменили ее жизнь.
0: Там говорили о силе Божьей и рассказывали, что делали то же, что и я. Воровали, жили в зависимости. Через тех людей Господь показал мне, что Он может сделать. Я понимала это. Ведь Он – всемогущий Бог. Он жив. Он пришел ради страждущих. Все это стало реальностью для меня. Я поняла, что Иисус Христос находится в этом месте. Я заплакала, даже не могла говорить. Его присутствие охватило меня полностью. Я осознала все, что сделала, все свои грехи, ошибки. И я поняла, что Он пришел ради меня. Это было невероятно. Я ощутила мир. Впервые за многие годы у меня появилась надежда. Настоящая.
1: Джессика отдала свою жизнь Иисусу и сразу же освободилась от зависимостей. Со временем она смогла вернуть своих детей, а вскоре вышла замуж за Трея, который познакомил ее со Христом. У них родилось еще двое детей.
0: За то, что Он сделал для моих детей и продолжает делать. Бог превратил мой стыд в славу своего царства. Я та, кем Он называет меня в своем слове. Я возлюблена. Я дивно сотворена.
1: Сейчас Джессика – лидер поклонения в церкви, где она служит вместе со своим мужем. Она использует свой голос и свое свидетельство, чтобы приводить других ко Христу, источнику свободы и искупления.
0: Не сдавайтесь. Не останавливайтесь.

0: Не поддавайтесь. Если вы еще дышите, если вы живы, у Бога есть план для вас. У Бога действительно есть план для вас, так же, как для Джессики. Он открыл его ей, откроет и вам, если вы попросите его и прислушаетесь к тому, что он скажет вам. Если вы пойдете туда, куда Бог зовет, то он благословит вас. Он хочет знать вас. Он не сидит где-то, ожидая и думая, сможет ли этот человек найти путь ко мне. Нет. Он пастырь. Мы его овцы. Он ведет и направляет нас. А когда нам больно, несет нас. Христос делает то же и для вас. У Джессики были такие же проблемы, как и у многих из нас, особенно в молодости. Мы сравниваем себя с другими, не ценим себя. Эти вещи не дают покоя многим из нас. Но наступает момент, когда приходит Иисус и зажигается свет. Мы осознаем, что были созданы особенными. Бог не просто идет за нами, Он с нами. Он выкупил нас. Мы принадлежим Ему. Но нужно принять это. Нужно сказать Ему «да». Он не требует какого-то почтения. Он не требует, чтобы мы платили Ему. Он просит нас впустить Его. В Писании сказано «позвольте мне помочь вам». Пригласите Его в свою жизнь. Пример Джессики показал, что нельзя заходить слишком далеко. Вам нужно пытаться самим очиститься. Да вы и не сможете сделать этого. Никто из нас не может. Но он может прийти в ваши руины и все восстановить. Библия говорит, что он поднимает нас из ямы и ставит на скалу. Это скала стабильности, твердое место. Это Иисус Христос. Для этого Он и пришел. Мы испытываем трудности вновь и вновь. Так было и со мной. Многие рассказывали мне Евангелие, и я отвечала очень вежливо, но читала их немного не в себе. Евангелие реально. Иисус реален. Его сила реальна. Обратитесь к Нему, прежде чем пользоваться чем-то другим. Примите Христа и получите свободу и очищение грехов. Да, можете не сомневаться в этом. Вы можете начать все заново. Все старое проходит, все становится новым. Это обетование Божьего Слова, и оно касается вас. Вы можете начать этот процесс прямо сейчас. Помолитесь со мной. Молитва — это разговор с Богом. Это когда вы говорите с Ним. Помолитесь со мной. Давайте обратимся к Нему вместе. Иисус, мы приходим к Тебе как грешники. Мы наломали дров в своей жизни. Мы потеряли то, что дорого нам, и стали как животные. Господи, приди сейчас и восстанови все это. Прости нам все наши грехи. Библия говорит, что ты знаешь, что я скажу еще до того, как эти слова выйдут из моих уст. Ты знаешь меня. Помоги мне познать тебя. Я верю в Слово Твое и прошу, чтобы Ты простил мои грехи. Мне тяжело представить это, но я принимаю Тебя. Боже, помоги понять Твою огромную любовь ко мне. Помоги мне понять, что у меня есть призвание. Наполни меня Твоим Духом Святым. Научи слышать Твой голос, когда Ты обращаешься ко мне. Дай мне глаза, которые видят. Открой двери, которые Ты хочешь открыть для меня. А также дай мне способность видеть неправильный путь, чтобы я могла развернуться и прийти к Тебе. Я хочу, чтобы Ты дал мне надежду и будущее с Тобой. Я соглашалась делать то, чего не стоило делать, а сегодня я говорю Тебе «да». Я хочу начать сначала. Я прошу, чтобы Твое присутствие и благословение были в моей жизни. Не потому, что я заслуживаю этого, а потому, что Ты удивительный Спаситель. Прими меня сегодня. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.
1: Глория нуждалась в экстренной операции. У нее росло давление в черепной коробке, и врачи собирались удалить ее часть. И когда шла подготовка к операции, мать Глории получила необычное послание.
0: Голова не давала мне покоя. Раньше подобного не было, я не понимала, что это. Но не думала, что все настолько серьезно.
1: Головная боль то появлялась, то исчезала. Сначала Глория думала, что причина была в аллергии или стрессе. И поэтому она приняла болеутоляющее и продолжала заниматься своими делами. Шли недели, и головная боль становилась сильнее и сильнее.
0: Как-то в понедельник я пришла на работу, и у меня начала ужасно болеть голова. Работать было невозможно. Боль была невыносимой. Мне пришлось поехать в отделение скорой помощи.
1: В отделении врач сказал Глории, что ничего серьезного нет, и отправил ее домой. Глория поехала к родителям и легла спать. Через некоторое время...
0: Я знала, что у дочери болела голова, но не могла представить, что все было так серьезно. Она говорила, что все в порядке, но не открывала глаза.
1: Несколько часов спустя Глория все так же лежала в кровати и не могла подняться, хоть и пыталась сделать это несколько раз. Тогда Терри вызвала 911. Глорию снова отвезли в больницу. В этот раз ее обследовали с помощью КТ. Терри тоже находилась там.
0: Врач подошел, взял стул и сел передо мной. Он сказал: «Это похоже на кровоизлияние в мозг». От этих слов у меня земля ушла из-под ног. Я понимала, что это плохо. Врач пообещал: «Мы постараемся сделать все, что в наших силах». Вот что я услышала.
1: Глория нуждалась в экстренной операции, чтобы ослабить давление и остановить кровотечение. Иначе она могла умереть. Ближайшее место, в котором могли провести такую операцию, медицинский центр университета Огайо, который находился в часе езды.
0: Я сидела там и плакала. И вдруг услышала, как Господь сказал мне: «Я подготовил тебя для этого. Поднимись и сделай то, что должна».
1: В то время как медработники готовили Глорию к транспортировке, Терри позвонила друзьям и родственникам и попросила молиться.
0: Я решила противостоять смерти. Мы начали призывать кровь Иисуса на ее жизнь. Я должна была доверить Богу жизнь своей дочери. Это было очень сложно.
1: Дорогой в медицинский центр Терри продолжала молиться и получила еще одно слово от Бога.
0: Дух Святой обратился ко мне и сказал: «Кровотечение остановилось». Когда я услышала эти слова, враг больше не мог меня мучить. Ведь именно этого он и хотел мучить. Он хотел, чтобы я поверила, что пока еду, моя дочь умрет. Бог сказал: «Кровотечение остановилось».
1: В медицинском центре нейрохирург доктор Шахих Нинджи готовил Глорию к экстренной операции. Пациентке нужна была открытая операция на мозге. Необходимо было сделать большой разрез черепа. Мы смогли убрать всю накопившуюся там кровь. После этого поместили кость на место. Во время операции Нинджи убрал кровь, которая давила на мозг Глории, и долго пытался найти источник кровотечения, но так и не нашел. Врачи поняли, что кровотечение действительно остановилось.
0: Доктор Нинджи сказал, что кровь больше не поступает. Когда он сказал это, я сразу же вспомнила слова Господа: «Кровотечение остановилось». Мы все очень обрадовались, когда услышали эту новость, и что у Глории все будет хорошо.
1: Всего через несколько дней Глорию выписали из больницы, и она снова чувствовала себя как раньше.
0: Такая мелочь, как головная боль, могла стать концом моей жизни. Я благодарна, что жива. У многих людей возникает множество проблем, когда им делают лоботомию. Я же осталась такой, как и до операции. Потому что Бог удивителен. Это правда.
1: Семья уверена, что Глория выжила и восстановилась благодаря молитвам и удивительной работе доктора Нинджи.
0: Я думаю о том, как удивителен Бог и как сильно Он нас любит. Это поразительно.

0: поражает меня. Я счастлива, что моя дочь все еще здесь. Она снова в норме. У нее не осталось видимых шрамов после той операции. Никаких проблем. Я знаю силу молитвы. Я лично видела ее. Я знаю это. Когда я смотрю на эти фото, то понимаю, что Бог удивителен. Он может провести вас через подобные невредимыми. И я каждый день благодарю Его за это. Я благодарю Его за медицинскую команду. Они сделали удивительную работу. Теперь я знаю, что мне нечего бояться, потому что если Бог провел меня через такое, Он может провести через что угодно. Я верю в молитву, в силу молитвы. Я считаю, что это главное в моей истории.
1: Я верю в силу молитвы. Я верю в силу Божью. Я верю в Него. То, что Он сделал вчера, Он делает и сегодня, и будет делать вечно. Терри сказала, что Бог обратился к ней. А вы слышите голос Божий? Это ключ к исцелению. «Овцы мои слышат голос мой». Так сказал Иисус. Терри училась слушать Его голос, чтобы понимать, когда Бог говорит к ней. И Он сказал ей нечто важное. Так будет и у вас. Ведь когда Бог говорит, то говорит навсегда. Это слова жизни. Они содержат энергию. Божьи слова не закончатся. Его обетование «да» и «аминь» для всех, кто во Христе Иисусе. Он сказал Терри: «Я готовил тебя к этому». Разве это не удивительно? Что Христос делал на земле? Готовил учеников. 10 глава Евангелия от Луки, миссионерская. Иисус послал 70 учеников, не 12. Он послал 70 учеников исцелять больных, изгонять бесов. Он дал им конкретную силу для этого. Он послал их в места, в которые сам хотел пойти. Он был с ними, хотя и не физически. Ученики вернулись с радостью, рассказывая о невероятных чудесах. Даже бесы повиновались им. Это удивительно. Это просто прекрасно. Это поразительно. Это и есть Царство Божье. Иисус дал нам великое поручение — соблюдать Божьи слова. Мы должны передать их дальше. То задание, которое получили 12 апостолов, 70 учеников, апостол Павел, можете получить и вы. Оно для вас. Знамения будут сопровождать верующих. Они будут возлагать руки на больных и исцелять их. Для всех своих учеников Христос оставил чудесное обетование. Если вы ученик, то они и для вас. Он подготовил вас. Если ваши родные или вы сами нуждаетесь в исцелении, то знайте, у вас есть сила и власть, чтобы молиться за себя, за свою семью, за своих друзей. Вы имеете эту силу. Что нужно для того, чтобы пользоваться ею? Во-первых, верить в Бога, а затем говорить, провозглашать. Вы можете сказать горе «сдвинься», и она сдвинется. Вы можете сказать телу «исцелись». Вы можете возложить руки. Это проявление веры. Что Бог хочет от вас? Чтобы вы действовали. Нужно смело провозгласить, проявить в деле. И тогда Он придет. Та же сила, которая была с Ним на земле, находится с Ним и сейчас. Он хочет двигаться через вас и творить удивительные чудеса. Мы сейчас будем молиться за вас. Я хочу, чтобы вы положили руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться в согласии с вами. Вот что сказал Иисус. Когда двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это от Отца Моего Небесного. Это чудесное обетование. Давайте верить Ему. Мы будем вашими двое или трое, а вы положите руку.

0: И если с вами рядом есть кто-то, то попросите их возложить руки на вас. Иисус подготовил вас для этого. У вас есть все, что вам нужно. Давайте увидим чудо. Разве это невозможно? Это просто. Провозгласите, поверьте, поднимите руки и примите. Это ваше. Это ваше право как ребенка Божьего. Это хлеб, который папа хочет дать детям. Давайте верить и принимать это во имя Иисуса. Господи Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе, веря, что с Тобой мы можем все. Людям это кажется невозможным. Но когда приходишь Ты, все возможно. Приди сейчас, Господь. Приди, наполни нас Своей славой, Своей силой. Ты повелел нам исцелять больных и изгонять бесов. Господи Бог Всемогущий, мы приходим в согласии. Мы возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении, и говорим вслух: «Исцелись во имя Иисуса». Все духи немощи, покиньте эти тела. У вас нет власти здесь. Вы побеждены. Крест одержал победу. Ранами Его мы исцелены. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: У кого-то из вас проблема с дыханием. Я вижу трубку, которая идет в ваше легкое. Она накачивает его. У вас какое-то заболевание. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Дыхание Яхвы идет сейчас через вас. Бог исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Возможно, это тот же человек. У вас проблема в верхней части правого легкого. Вам тяжело дышать. Во имя Иисуса дышите. Легкие для этого и созданы. Во имя Иисуса дышите. Пусть дыхание жизни сойдет на вас сейчас. Наполнитесь Его славой и исцелением. У кого-то из вас проблемы с левым бедром. Оно потеряло подвижность и причиняет вам боль, когда вы сидите, стоите или ходите. Иисус понес вашу боль. Он забрал ваши немощи. Будьте исцелены. Поднимитесь и сделайте то, что не могли делать ранее. Подвигайте этим бедром и осознайте, что Бог преобразил и исцелил вас чудесным образом.
1: У кого-то из вас проблемы с кровью. У вас сложное заболевание. Это форма рака, которая несет с собой множество других проблем. Бог исцеляет вас сейчас. Очиститесь во имя Иисуса. Пусть все, что не от Него, уйдет во имя Иисуса.
0: Кто-то страдает от менингита. По-моему, это спинальный менингит. Бог исцеляет вас. Ваша энергия возвращается к вам. Инфекция уходит из спинальной жидкости. Все приходит в норму. Ваш мозг будет функционировать нормально. У вас не будет последствий. Будьте исцелены во имя Иисуса. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, то поделитесь своей радостью. Сообщите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Если вам нужна еще молитва, напишите. Мы верим в молитву. Многого может усиленная молитва праведников. А закончим мы словами: «Я Господь, Бог всех людей. Есть ли что-нибудь невозможное для меня?»

0: good news.
1: У меня добрые вести. Очень много добрых вестей и много артистов для выступления. Это передача «Gospel в Америке». Добро пожаловать! У моих первых гостей уникальная история. Их открыли индивидуально на национальном поиске талантов среди колледжей. И потом они приехали в Остин, штат Техас. У каждого разное происхождение. Один исполнял со сцены Метрополитен, Опера Хаус в Нью-Йорке. Другой был директором новостей на телестанции в Брайане, штат Техас. Четыре человека — Кристина, Анджела, Уоррен и Кристиан. Они принесли их общую цель — исполнение музыки для Господа в студию. И вместе они стали группой Eternity.

0: Eternity.
1: О, боже,
2: это очень хорошо, и, конечно, на это есть причина. Вы новая группа, но вы не собрались вместе обычным способом. Вы не были друзьями из школы или что-то подобное. Вам надо рассказать людям, как это случилось. Разрешите мне вклиниться. Вы поете так прекрасно. Добавить бы сюда хореографию Мотауна. А у нас есть это на другой песне. Правда? Да, тогда я не буду комментировать, пока не увижу это. На самом деле, вам не нужна никакая хореография. Вы пели очень хорошо и по хорошей причине. Потому что двое из вас с классической подготовкой. Я знаю, что учитель и Эгги. Да, Эгги, бывший комментатор новостей Эгги. А, да, комментатор. Расскажи людям, как же Eternity образовалась, как ваша группа появилась? Как мы говорили с Пэтом, знаете, компания записи стала работать с менеджером группы Eternity. Это название, эта группа существовали давно. Да, как многие другие группы, которые постоянно меняют состав, и они решили, что им нужно 4 новых лица и таланта. А что группа подумала об этой идее? Я думаю, что они уже заканчивали, они все просто разошлись. Они уже занялись другими карьерами и служениями, так что они были готовы уйти. Они оказались не вечными. Да, и так что они хотели организовать группу, которая останется вместе. А так что они провели национальный поиск талантов и нашли нас. И это было примерно 8 месяцев назад, и мы пели с того момента. Это очень скромное заявление. Я узнал, что там было 120 очень талантливых молодых людей, которые приняли участие в прослушивании. Потом отобрали 10, потом выбрали вас 4. Так что... Если эта группа не поет хорошо, значит, что-то не так, конечно. Но я знаю, что вы поете отлично, и также мне сказали, что вы нравитесь друг другу. Да, кто? Сегодня хороший день. Мы нравимся сегодня, но это меняется. Но никто из вас не женат. Нет. Это дает мне идею. Ну, знаете, у вас же все равно контракт, чтобы вы оставались вместе. Два парня, две девушки, вы выглядите отлично и примерно одного возраста. Да, и не думай об этом, Пэт. Да, я думаю, двойная свадьба была бы кстати. Ну нет, вы не думайте об этом. Ты будешь первым, кто об этом узнает. Да, мы пригласим тебя на свадьбу, но у нас больше отношений, как у братьев и сестер. Мы даже ссоримся, как братья и сестры. А, ну понятно, ну это нормально, но не очень часто. Ну и есть братья и сестры во Христе, конечно. Это дает вам хорошую возможность оставаться вместе. И это выглядит хорошо. Но вы думаете, вы будете это делать долго? И вы не думаете, что свадебные колокольчики разъединят вас? Я так не думаю. Я не думаю, что я буду в будущем, конечно, нет. Продолжайте это делать. И, конечно, идеально это источник на вашей музыке. Ваши продюсеры также пишут песни. Не так ли? Да. И я знаю, что... И песня «Ангелы летят» уже стала хитом. Она в таблице популярности. А что вы споете для нас сейчас? Сейчас мы споем песню «Искупленной кровью». В ней есть привкус соул, ритма и блюза, и я думаю, что она всем понравится. Итак, группа Eternity. Thanks,

Отличные ребята. И они вместе надолго. Я надеюсь, что вы напишете мне. Вот почему этот адрес появился на моей груди. Потому что я хочу услышать от вас. Я хочу знать, какие артисты вам особенно нравятся и какой вид музыки гаспел вы предпочитаете. И если мы уже приглашали этих, мы сделаем это еще раз. И если нет, мы об этом подумаем. И, может быть, в следующий раз они будут на передаче. И когда вы напишете мне письмо, оно попадет в нашу лотерею. И время от времени мы вытаскиваем письма и отправляем их авторам в компакт-диски и кассеты. С артистами, которые были здесь. Мы всегда получаем от них записи, и мы можем поделиться этим с вами. Так что принимайте участие. Но вам надо написать. Следующая группа — это трио коренных жителей города Нэшвилл, как и я, с разными музыкальными происхождениями. Они собрались около года назад, и в результате образовалась хорошая гармония современной христианской музыки. Что за фраза? Этой весной они гастролировали с Марком Лоури и Кэфи Триколи. Их новый альбом на World Record был выпущен в марте 96 года. Давайте поприветствуем группу, которая называется Beyond the Blue.

Держу пари, что вы рады, что я занял вам места здесь на программе «Gospel в Америке». Ваше место самое лучшее, даже лучше, чем мое. И, конечно, я хочу услышать от вас. Пишите мне, дайте мне знать, какие исполнители вам больше всего нравятся и какой вид евангельской музыки вы предпочитаете. И мы постараемся учесть ваши пожелания. И не забудьте о других, кому нравятся другие виды евангельской музыки. Мы любим это все. И также не забудьте, что когда вы пишете, ваше письмо автоматически попадает в нашу лотерею. И мы собираем музыку от всех исполнителей, и после лотереи мы посылаем компакт-диски и кассеты тем, кто написал нам. И это можете быть вы. И я, может быть, пошлю вам что-то свое. Я горжусь своей коллекцией, которая называется «Самые милые песни». И, может быть, вы не знаете, что я вырос в церкви, которая любила все великие евангельские песни. И я солировал в них. И начиная с возраста 14 лет, я стоял перед собраниями, сначала маленькими, потом большими, и пел все эти песни. Так что, конечно, я полюбил все эти песни. Однажды они были современными евангельскими песнями, а сейчас они известны как великие песни церкви. И эта песня любима давно вами и мной.

Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей встречи — «Тайна Страстной Субботы» и «Евангелие от Никодима». В гостях у нас литературовед и филолог, и богослов Александр

0: Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александр, мы в прошлых встречах говорили об Евангелиях, об Иисусе. Кроме того, мы узнали, что существуют и апокрифы, которые

0: вот что было в этот момент?
1: О некоторых вещах мы можем говорить с большой долей вероятности. Что-то показано панорамно, что-то кратко, эпизодически. Поэтому нужно здесь шаг за шагом пытаться понять, разузнать. И очень важно обращать внимание на детали. Видеть неброское, сокрытое, ускользающее от зрения обывателя, но открытое для внимательного глаза. И нужно учиться читать между строк. Позвольте некоторые примеры.
2: Давайте.
1: В качестве иллюстрации, чтобы потом перейти к библейскому тексту и попытаться разобраться, что же было между пятницей распятия и воскресением воскресения. Мы пару недель назад играли с моей средней дочерью в угадать монетку надо было. Она брала монетку, клала на руку, зажимала и выставляла кулачки. Мы играли. Да, в какой руке?
2: Понятно.
1: Вот она делает. Раз я угадал, два я угадал, три я угадал, пять я угадал, десять я
2: Все
1: угадал.
2: Все подряд, что ли?
1: Да, подряд. Десять раз. Десять раз. И она говорит, папа, а как ты угадываешь? А еще старшая дочь моя была со мной, с нами. Она делала так. Она прятала монетку и вот ставила кулачки. А я видел, что один кулачок чуть-чуть ближе к ней, и один чуть-чуть выстрелен вперед. Я понимал. Ага. Тот, который она выставляет, она тем самым говорит, папа, выбери этот. Потому что тут ничего нету. Вот чуть-чуть вперед и чуть-чуть назад. Я выбираю раз этот. Тут нету, а тут есть. Раз угадал. 10 раз подряд угадал. Я говорю, слушай, Алиса, смотри, Настя, людей можно читать. Ты делаешь вот так, и я знаю, что ты тот, который с монеткой чуть-чуть к себе прижимаешь, чтобы я его не выбрал. А тот, который хочет, чтобы я выбрал, чуть-чуть выставляешь ко мне. А, поняла. Поняла. В следующий раз играю. Она опять ставит кулачки. Я говорю, вот здесь. И опять угадал. Папа, как ты угадал? А потому что я тебе только что рассказал твою стратегию. Ты решила, ага, папа выбирает этот, а не
2: сейчас
1: этот.
2: Сейчас обратно, да? Поменяла.
1: Все то же самое держала, только монетка уже была в том, который немного выстрелен вперед. Я опять угадал. А она потом уже начала. Понимаете, то есть детали, которые ускользают, но если мы обратим внимание, то сможем разгадать некую загадку.
2: То есть где-то нужна просто внимательность.
1: Нужна просто внимательность. Нужно внимательное чтение Библии. Или другой момент. Наблюдение за своими воскресными занятиями по русскому языку. У меня собирается группа, мы занимаемся языком русским и английским. И вот они пишут. И, например, слово «вокзал» как нужно писать?
2: «Вокзал».
1: «Вокзал», абсолютно верно. А они пишут «вокзал». Через «а». Например, как нужно писать слово «смеяться»?
2: Через букву «е» – «смеяться».
1: Не-не, дальше, концовку.
2: Мягкие знаки.
1: «Смеяться».
2: Да, через мягкие знаки.
1: Они пишут «смеяться».
2: А, «смеяться».
1: Да. И вроде бы это орфографические ошибки, так ведь? Но я понимаю другое. А это не совсем ошибка. Потому что в стране, в Беларуси, где я провожу эти курсы по русскому языку, есть два государственных языка, русский и белорусский. И происходит наложение, это контаминация происходит. То есть в сознании у них белорусский и русский язык накладываются, а в белорусском вокзал, смеяться.
2: Да.
1: И происходит контаминация. И поэтому я бы мог им просто сказать, а, двоечники вы, писать не можете. Но я понимаю, что здесь специфическая ошибка, связанная с контаминацией языков. И опять-таки мое наблюдение помогает мне. Или мы с вами работали, помните, в архиве в Инжерхофградце, Панов из Градца.
2: Время, хороший опыт
1: помните
2: работы.
1: Документы, принадлежащие Симеону Русу, которые он написал, те, которые никто еще никогда не видел. Да.
2: Мы ориентировались на его подпись, чтобы найти.
1: Да, видели несколько человек. И помните его последний документ, когда он просит у пана из Граца несколько грошей, чтобы уехать на курорт в Добрые Воды,
2: отдохнуть.
1: Что неподалеку от Карловых Вар.
2: Да, да, да.
1: И мы с вами заметили тогда, написано не его рукой, но подпись неуверенная.
2: Да, это было отличие было заметно.
1: От всех других документов, которые были, все-таки это старочешский, это середина 16 века, вторая половина 16 века.
2: Более 400 лет.
1: Почти 500 лет документам. И мы видели документы чуть раньше, уверенная подпись. Последний документ, он умрет там в Добрых Водах, подпись неуверенная. То есть
2: отличалось очень уже.
1: Да, обращая внимание на детали, мы можем увидеть, что происходит, как происходит, почему происходит, предугадать нечто, что будет, и прояснить,

0: и то, что будет, то, что было. Поэтому очень важно быть внимательным к тому, что не броско, сокрыто и ускользающе. Но это крайне важно.
1: Хорошо, Александр, ну, я с вами согласен. То есть нужна там внимательность, да. Так? Нужно, ну, даже изучить какие-то документы архивные.
0: Да.
1: То есть они могут многое сказать, да. Так, о прошлом. Но все же давайте возвращаться к тексту.
0: Давайте.
1: Как вот быть вот в этом промежуточке времени? Вообще есть какие-то еще тексты из Библии, которые, ну, как-то проясняют вот, нахождение Иисуса Христа? Вот в момент смерти. Или, ну, здесь просто какая-то, я не знаю, догадка нужна, реконструкция нужна. Вот как быть, Александр?
0: Давайте откроем, прежде всего, текст, который весьма неясен. Один из самых путанных текстов Нового Завета. 1 Петра.
1: Такой есть, да?
0: Есть.
1: Таких один.
0: Достаточно.
1: Даже не один.
0: Достаточно. Но это такой один из особенных.
1: Вы поможете нам разобраться, да?
0: 1 Петра, 3 глава. С 18 по 20. Мы прочитаем и в современных переводах. Вы поможете мне.
1: Хорошо.
0: Я сначала синодальный перевод, привычный для нашего слуха перевод. Итак, 3 глава 1 послания Петра с 18 по 20 текст. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Видите, мутноватый текст.
1: Но вопросы есть, по крайней мере.
0: Есть.
1: Духи
0: есть,
1: в темнице проповедовал.
0: Духи в темнице во времена Ноя.
1: Во времена Ноя что-то
0: были
1: вот...
0: непослушные. Ну, давайте прочтем и современные переводы.
1: Вот,
0: Заокскую Библию и российские.
1: Хорошо. То есть мне зачитать, да?
0: Перевод. Да, пожалуйста.
1: Так, с 18 текста. С 18
0: по 20, да.
1: «Ведь и Христос однажды претерпел муки за грехи. Праведник, он за неправедных пострадал, чтобы привести нас к Богу, умерщвленный во плоти. Он к жизни был возвращен в духе своем, в котором и духом в темнице он ходил проповедовать тем, кто был непокорен во дни Ноя. А Бог в те дни ждал терпеливо, пока строился ковчег, в котором немногие, всего только 8 душ, перенесенные через воды, спасены были». Тут...
0: Спасибо, да, это уже 21-й.
1: Да.
0: И в периоде Российского библейского общества, позвольте.
1: Да.
0: «Потому что и Христос пострадал за грехи, раз и навсегда, праведный за грешников, чтобы привести вас к Богу. Он был умерщвлен телесно, но духом, с большой буквы, возвращен к жизни. И в духе, с большой буквы, он отправился и проповедовал духом, с маленькой, в темнице, чтобы некогда, что некогда оказались... отказались покориться Богу в те времена, когда Бог терпеливо дожидался, пока Ной построит ковчег. Немногие спаслись тогда в нем по воде, только 8 душ».
1: Ну, Александр, отличия не заметны.
0: Заметны.
1: Но все равно не так проясняет, может быть, вот.
0: Смотрите,
1: вопрос
0: две версии
1: по этому отрывочку.
0: Две версии. Первая версия, которая больше получила распространение, Христос между пятницей и воскресеньем в субботу спускается в ад, где проповедует духом умерших, и потом часть из них выводит.
1: Да, есть такая точка зрения. Есть.
0: Эта
1: известна.
0: Точка зрения, кстати, находит корни свои, обретает, берет в Евангелии от Никодима.
1: Евангелие Никодима.
0: Да, мы сейчас
1: это
0: вернемся.
1: Это вновь апокриф.
0: Это апокриф. Это апокриф, который состоит из двух частей. Первая часть – это деяние Пилата, а вторая часть – это сошествие в ад. Вот эти две части, в принципе, самостоятельные довольно-таки, создают Евангелие от Никодима. Чуть позже об этом. Есть другое мнение, что Христос некогда в духе проповедовал тем, кто жил во времена потопа. То есть сейчас он пришел телесно, он воскрешен духом, и некогда вот в Духе Святом он проповедовал бывшим тогда.
1: То есть тем жителям, как
0: тем
1: бы.
0: Тем жителям тогда. Этим же Духом, которым он был воскрешен. Есть еще несколько мнений. Давайте попробуем разобраться. Итак, слово «темница». Темница – это как бы на русском?

0: русский язык современный сказать.
1: Какое-то помещение, где человека можно держать в заперти. Там.
0: Тюрьма, казенный дом, тюрьма. Да. Действительно так. Вот, к примеру, может, и не будем даже открывать. К примеру, помните, Иосиф был заключен в темнице.
1: Да, был, да.
0: Это там то же самое слово, которое здесь и у Петра. В Септуагинте, в древнегреческом переводе.
1: Одинаково,
0: или,
1: да?
0: Да. Или, например, из Нового Завета, чтобы древнегреческий был подлинник, автограф. Иоанн Креститель заключен Иродом
1: в темницу.
0: То есть буквальное значение, как тюрьма, место заключения. Но давайте откроем Исаию 42 главу. Книга пророка Исаии, 42 глава. У слова «темница» может быть и другое значение. Угу, и другое хорошо. Значение. То есть не обязательно темница как место заключения. Вот иногда говорят, видите, некие духи заключены в некой темнице, и там томятся. И Христос пошел их, некоторых из них освободить. От времен Ноевых там томятся. Но темница не обязательно обозначает место заключения. Смотрите, Исаия 42, 7 текст. Тот самый текст, который Христос, помните, произнесет в Назарете в синагоге. Манифест.
1: Да, да, да. Евангелие от Луки.
0: В Евангелии от Луки. Манифест в Назаретской синагоге. Смотрите, 7 текст. «Чтобы открыть глаза слепым, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». То есть Христос ведь не ходит по тюрьмам. Мы же не читаем в Евангелии ни одной истории, где бы он был в тюрьме.
1: Кстати, реакция была на его слова, когда он прочитал текст.
0: Да, да, потому что это претензия на мессианство. Да. И Иисус Христос, когда говорит о темнице, то речь идет о темнице слепоты.
1: То есть не в прямом значении людей заключенных.
0: Не в прямом значении, фигуральном, в переносном значении. То есть люди, которые не видят истины, люди, которые не понимают очевидного, они, по сути, их разум, их сознание заключены в темницу, тьмы. И Христос пришел просветить. Отсюда эпоха просвещения, к примеру.
1: Ну,
0: да?
1: это уже позже.
0: Да, да, да, да, это уже гораздо
1: позже.
0: Ну, просто та же самая метафора. Просветить находящихся
1: Научись
0: в тьме темницы.
1: Проповедовать.
0: Да, да, да. То же самое, например, духом пришел. Да? Тоже, ну, смотрите, хорошо, ладно, темница. Но куда же вы денетесь духом? Он же пришел проповедовать духом.
1: Да, да.
0: Ну, давайте откроем, к примеру, 1 Коринфянам 16 главу.
1: Давайте.
0: Дело в том, что слово «духом» также может пониматься не как духом кому-то бестелесному, неким существам бестелесным, лишенным тела или вообще его не имевшим. Нет, смотрите. А 1 Коринфянам, 16 глава, ну давайте 17-18 текст, чуть раньше. Нас 18 интересует, но чуть раньше. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахайка. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили». Почитайте таковых. Что значит «мой и ваш дух успокоили»? Как можно сказать иначе?
1: Ну, принесли утешение какое-то.
0: Кому?
1: Павлу.
0: Мне и вам.
1: Да. Да.
0: То есть «мой дух», по сути, можно заменить местоимением «мне», и «ваш дух» — «вам». То есть дух может обозначать и личность, и человека.
1: Да. О некой отдельной субстанции явно не идет речь.
0: Не обязательно.
1: Это отношение.
0: Не обязательно.
1: Просто отношение.
0: Да. Потому что если мыслить категориями Евангелия от Никодима, то получается вообще идея чистилища. Люди ждали Христа, пока он в субботу между распятием и воскресением спустится, проповедует и выведет их. Вот цитата из Евангелия от Никодима.
1: Вы готовы зачитать?
0: Да, я вот специально приготовил. «И тогда царь славы в своем величии попрал смерть и, схватив князя сатану, предал его власти преисподней. И простер длань, и поставил знак креста на Адаме, на всех его святых, и взял Адама за правую руку, и вышел с ним из ада, и все святые последовали за ним».
1: Да, вот начинаешь понимать. Такое нынешнее толкование вот по поводу
0: это много цитат,
1: отрывочка.
0: Вот, поднимите врата верхи ваши, это когда Христос спускается в ад, вот, врата ада. Угу. Кто сей царь славы, восклицают там, когда он входит в ад. Отсюда ключи ада и смерти, воскресшие в Евангелии от Матфея. То есть берется и привязывается к этой идее. Но если мы рассмотрим предлагаемую Евангелием от Никодима идею в свете Библии широкого контекста, мы увидим, что она несостоятельна. Давайте

0: сделаем это. Попробуем это сделать. Ну, где был Иисус в субботу? Что происходило в субботу?
1: Но в Священном Писании мы в гробнице находился.
0: Да, ну, телом. Можно сказать, телом. Давайте откроем Екклесиаста 9 главу.
1: Давайте.
0: Екклесиаста 9 глава. Чтобы понять природу мертвого человека. Екклесиаст 9 глава. С 4 по 6 10 текст. Известный текст. Угу. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда. Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. И 10 текст. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».
1: По крайней мере, вот так называемым Евангелием Никодима, но явно не сопоставляется, и ничего общего нет.
0: То есть там они что-то живут, какой-то чем-то занимаются, помнят, узнают происходящее. А мы вообще читаем в Библии, что человек умерший находится в бездеятельном состоянии, в бесчувственном состоянии. Вообще Библия сравнивает смерть со сном.
1: Александр, а вот, наверное, отцы церкви в большинстве как вот придерживаются? Не знаете вот тут по этому вопросу?
0: К сожалению,
1: вот есть подозрение, что вот под влиянием все же, наверное, какой-то греческой вот этой философии, вот этого платонизма, скорее всего, вот они предполагали вот здесь... все же интерес к Никодиму Евангелия,
0: здесь
1: нет?
0: Не только платонизм. Да. Видите, платонизм противопоставляет материальное... духовному.
1: Идеально. Но только вы немножечко напомните вот платонизм, вот что за идея, которая вот она в христианство вот все же как-то проникала.
0: Ну, вот вы помните главный тезис в отношении души у Платона и тела у Платона, что тело — это темница души.
1: То тело есть это темница, душа закрепощена души.
0: Да.
1: В тело человека,
0: да, к примеру,
1: до определенного освобождения.
0: По Платону,
1: по греческой философии.
0: Потому что Ориген, к примеру, вообще говорил о предсуществовании души.
1: И, ну, Платон четко говорил, что это человек темница, все, умирает и освобождается, да?
0: Да, от этого вот материально сковывающего мяса, телесного мяса освобождается душа. Но это не так, ну, потому что мы в Библии, и душа сама по себе там потом живет, а тело...
1: А иногда вот ты начинаешь понимать вот влияние даже на культуру. Даже в архитектуре, даже в личной какой-то жизни, вот эта аскеза, оторванность от жизни, все какое-то должно быть грустное, черное, печальное, потому что душа, которая некогда освободится, она будет вот блаженствовать. Да. Затем. А земная жизнь это такая.
0: Но на самом деле мы читаем в Библии, что не так, что нет того, той бестелесной души, о которой говорили греки. Вот, то есть бездействие, бесчувствие, некое небытие.
1: Можем допустить, что те гностики, которые писали, да? Мы можем сказать, что все же гностики писали Евангелие от Никодима?
0: Ну, там так, есть такой гностический элемент.
1: Не без влияния этого греческой мысли какой-то, да, философии.
0: Да, но гностики немножко, они тоже, да, греческой философией влиялись. Но... Давайте вот Новый Завет посмотрим. Итак, смерть и сон, смерть и сон. А помните эпизоды, чтобы не прочитывать полностью, когда умерла подросток, дочь
1: Иаира,
0: дочь начальника синагоги, старейшины. И Христос говорит такие слова: «Девица не умерла, но спит».
1: Да.
0: И там хихикают, ха-ха, хихи, что не понимают.
1: Так проще и о Лазаре тоже так речь шла.
0: Подождите, вот вы забегаете вперед.
1: Да.
0: А Христос... И смеются над Христом. А на самом деле эта девица умерла.
1: Да.
0: Но Христос понимает, что сон и смерть, они близкие и родственные. Они коррелируют друг с другом, они аналогичны друг другу в каком-то смысле. Не в целом, а отчасти.
1: Но физиология жизни отсутствует в этот момент. То есть это такое образное выражение сон.
0: Это образное. Да. То есть нету сердцебиения, она умерла. Но это смертный сон, мы говорим. Да?

0: Или да, вот вы вспомнили уже Лазарь. Лазарь друг
1: там очень такой яркий наш сюжет.
0: Уснул, я иду
1: дня.
0: Разбудить его.
1: Да.
0: А он спит уже 4 дня, простите.
1: Вообще мертв. Похоже, что Иисус не торопился туда идти. Не торопился, то есть он пошел туда, туда. 4 дня проходит, написано, что даже восмердел. То есть он, да. Явно у него какая-то вот была причина так конечно. Не торопиться.
0: Я вам больше скажу. Дело в том, что в греческой философии не все так однозначно. И есть, в принципе, весьма рациональная идея. В греческой философии была богиня Ночь. И у нее родились двое сыновей-близнецов. Одного назвали Хюпнос, а второго Танатос.
1: Танатос.
0: Да. То есть одного...
1: Танатос, я знаю, смерть. Да. А в русском
0: гипноз,
1: языке...
0: Гипноз, Хюпнос, сон.
1: А, кстати, в русском языке известно для нас слово «фанат», произошло слово
0: ну,
1: «танатос».
0: Ну да, да, да. То есть смотрите, богиня Ночи, и у нее двое сыновей-близнецов. Сон и смерть. Ну, Танатус на древнегреческом мужского рода, у нас смерть женского, но не будем обращать внимания на это. Да. То есть, по сути, это одно и то же, и даже греки так это мыслили. Греки мыслили. Поэтому мы понимаем, что с точки зрения понимания природы человека, природы смерти, что Христос, будучи стопроцентным человеком, должен находиться в гробнице, а не спускаться куда-то. Потому что он мертв. Он спит. Он распят, но еще не воскрес.
1: То есть мы можем сказать смело, что Христос никуда не спускался, нигде он не находился, то есть никуда он не, там, не ходил, а просто находился в гробнице.
0: Но мы сейчас еще больше скажем. Это исходя из понимания природы смерти и природы человека. Но давайте откроем Евангелие от Иоанна, 19 главу. Нам нужно сказать, что же он делал, а чего он не делал. Мы знаем, что он не спускался ни в какой ад. А мы поговорим в следующий раз про ад.
1: Хорошо.
0: Я вам
1: будем ждать вас.
0: Да, я расскажу вам то, что вы не знаете, я гарантирую.
1: Мы просто будем рады.
0: Итак, 19 глава Евангелия от Иоанна, 30 текст. Христос распят. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось. И, преклонив голову, предал дух. А Христос для чего пришел на землю?
1: Я, Александр, даже вот интересно здесь в переводе так. Под редакцией Кулакова. «И уронив голову на грудь, умер». Да. Вот так да. Предлагается.
0: Но у нас очень важный момент совершилось. Угу. А Христос ради чего пришел? Сын Божий воплотился с какой целью?
1: Спасти.
0: Спасти. Человечество. Искупить человечество, находящееся в рабстве греха. Так? И вот, оканчивая задуманное Отцом, совершая ту миссию, которая была предназначена ему, он говорит, совершилось, все, конец. Я сделал то, ради чего пришел, и умирает, уронив голову на грудь и испустив дух. Последнее дыхание выходит. Давайте откроем Бытие, вторую главу, первые три текста.
1: Первая глава, да?
0: Вторая глава, прошу прощения. Вторая глава, первые три текста. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и создал». Что Бог делал? Сделал к седьмому дню.
1: Почил.
0: А еще, прежде чем почил, что Бог сделал к седьмому дню? Совершил, совершил все творение. Вот творение Бог совершил и успокоился на какой день?
1: К седьмому дню.
0: К седьмому дню, который есть суббота, что и значит покой. Иисус Христос совершил миссию спасения людей в пятницу с распятием. И что сделал в субботу?
1: Почил.
0: Почил. Совершил творение, совершил искупление, почил в субботу после творческого акта, почил в субботу после акта искупления. По сути, Христос находится в покое.
1: Покой.
0: Отсюда, кстати, и слово «покойник».
1: А, да? Да, согласен.
0: Нет же для Бога проблемы воскреснуть на следующий день. Что, проблема для Него, что ли?
1: Согласен, Александр.
0: Нет проблемы.
1: Позволите мне вопрос?
0: Ох, времени.
1: Но если вы очень коротко готовы будете ответить. Вот то мнение, сегодня бытующее в христианстве, что вот Христос ходил, духом проповедовал и так далее, оно, ну, имеет какую-то опасность, неопасность, то есть можно это не надо обращать, то есть оно имеет какой-то резонанс для настоящих
0: христиан? Имеет опасность, но об этом поговорим в следующий раз.
1: Будет у нас возможность поговорить.
0: Да, поговорим об этой опасности, практической опасности. А от чего искупил Христос людей?
1: От греха.
0: От смерти?
1: От греха.
0: От греха. А еще по-другому скажите.
1: Ну, от смерти.
0: А мы же все умираем.
1: Но
0: значит, не искупил от смерти. Мы же все умираем.
1: Это момент времени, когда человек...
0: Ну, все же умираем, тогда не искупил.
1: По возвращении своем Господь воскресит.
0: Так вот, Христос...
1: Человек находится в могиле.
0: Совершив в пятницу искупление и спасение, в субботу покоится, поскольку выкупил нас у второй смерти. И всякий, принявший Христа, не умрет второй смертью, поскольку Христос приобщился к людям и в опыте второй смерти, искупив тем самым верующих и от этой второй смерти.
1: Александр, спасибо большое. Мы будем ждать обязательно еще в гости. Дорогие друзья, пусть Господь вам всегда дарует надежду. Может быть, кто-то из вас недавно пережил какую-то трагедию, какой-то печальный случай в жизни. Не огорчайтесь, не печальтесь. Господь – воскресение и жизнь. Он так себя называет. Он всегда готов подарить человеку надежду. Доверяйте Ему. Открывайте свое сердце, следуйте за Ним. В Священном Писании, в книге Притч написаны такие слова. «Доверьте пути Господу, и предприятия ваши совершатся». Доверяйте, не сомневайтесь, и жизнь ваша будет с избытком, как Господь говорит. Будьте благословенны. До новых встреч. До свидания.

Очень важно знать, как стать чистым. Приходилось ли вам осознавать упущенные возможности? Ну, что-то такое, чем вы могли бы воспользоваться, но не воспользовались. На самом деле такое может быть у каждого из нас. Вот послушайте притчу, которую рассказал Иисус Христос. Она записана в Евангелии от Матфея в 22 главе. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено? Все готово, заколото, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите, кого найдете, зовите всех на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, злых, добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Вот в притче Иисуса Христа упомянуты разные люди. Христос много говорил в притчах для того, чтобы передать какой-то смысл. Что же он хотел сказать в этот раз? Есть царь, который устраивает брачный пир для своего сына. И он приглашает самых разных званых гостей. Причем гости эти относятся к царю, ну, не совсем хорошо. Они странно себя ведут. Они не захотели прийти. Царь зовет их, когда уже подошло время пира, уже столы накрывают. Но они пренебрегли и этим приглашением. Свои будничные повседневные дела они считали важнее. Причем некоторые из этих званых гостей проявили агрессию. Они убили рабов, которые принесли им приглашение. Это вызвало гнев царя, и он наказал их. Что же или кого имеет в виду Иисус Христос? Нам не удастся разобраться, если мы не поймем, кого означают эти названные в притче люди. Из Евангелия видно, что Христа не любили религиозные вожди. Да, религиозные вожди народа проповедовали базовые принципы закона и сами их как будто бы исполняли. Это ортодоксальные представители вероисповедания того времени. Что такое ортодоксальные? Ну, с греческого языка слово «ортодоксия» означает «правильное учение, правоверие». Толковый словарь Ушакова дает такое определение – ортодоксальный, то есть последовательный, строго придерживающийся правильного учения. Странно, что как раз-таки строго придерживающиеся правильного учения пренебрегли тем, кто это вероучение дал. Они как раз способствовали тому, чтобы Христа, Сына Божьего, в свое время распяли. Вот как к ним отнесся Иоанн Креститель. Это об этом записано в Евангелии от Матфея в 3 главе. Там написано: «Увидев же многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“.
«Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». «Не думайте говорить в себе отец наш Авраам». Это сказано о тех, кто сохранил преемственность от самого Авраама. Не только в вопросах вероучения, но даже имел родословную от этого патриарха. Это блюстители веры, хранители традиций и предания старцев, люди в длинных и красивых одеждах, которые подчеркивали величие и благоговение. Это те, к кому обращались, как к учителям народа, с почтением. Честно признаться, я не посмел бы кому-то из них сказать резкое слово. Но это смог Иоанн Креститель. Почему? А потому что он был Божий пророк. И, честно признаться, великое благо, что нам не дано судить. Я посмел прочитать это только потому, что об этом сказано в Священном Писании. Ну, наверное, у тех людей была какая-то вторая жизнь, о которой никто, кроме Бога, не знает. И, наверное, были грехи, в которых эти люди не раскаялись, однако внешне выглядели весьма респектабельно. Иоанн Креститель назвал их змеиным отродьем, порождением ехидны, потому что ехидна вообще это гадюка. Вот как Иоанн Креститель озвучил их проблему. Он сказал: «Принесите достойный плод покаяния». То есть они только делали вид, что покаялись во грехах, но на самом деле продолжали в них тайно жить. Видно по всему, что какой бы пост ни занимал человек, но Бог видит что-то такое, чего не видим мы. Очень важно знать, как стать чистым. Мы видим только внешность, но Бог видит сердце. В притче званые – это люди из среды тех, кто носит статус его служителей. И вот в притче они пренебрегли Божьим приглашением. Вернемся к притче. Что же делать, ведь пир уже, как говорится, на носу. Царь приказывает привести всех подряд, кого встретят рабы. Так и произошло. И желающих попировать на свадьбе принца оказалось немало. Но среди прочих там оказался человек не в брачной одежде. Вопрос, а при чем тут одежда? Да дело все в том, что в те времена, если царь проявлял милость кому-либо из простых людей, ну, приглашая его на пир, то он прекрасно понимал, что простой, незнатный человек без каких-то особых регалий, скорее всего, не богат, а одежда, достойная царских чертогов, стоила очень недешево. И чтобы такой человек мог прийти на пир, царь делал подарок. Приглашенному приносили эту одежду в дар от царя. Это была огромная честь получить такое приглашение. И вот пир начался. И вдруг царь увидел кого-то, кто пренебрег его царским подарком. Этот человек вообще-то никак не мог там оказаться. Однако ему удалось туда пройти. Видно, что человек очень желал попасть на пир царского сына и даже уже туда проник. Но его старания пресекли. Он был вытворен в тьму внешнюю. Этот человек, судя по притче, один из тех, кого царь приказал позвать уже после того, как его отвергли званые. То есть этот человек из простых. Но почему же он не одел одежду, подаренную царем? Может быть, человек просто несерьезно отнесся к приглашению? На пир пойти он хотел, он желал, но почему-то не хотел думать о соответствии норм поведения и внешнего вида. Быть может, он хотел бросить вызов царю и специально пришел в лохмотьях. Вряд ли. Скорее всего, он просто усыпил свою бдительность и не подумал, не сделал правильный вывод
Ну, в данных обстоятельствах. Как бы то ни было, но появление не в надлежащем виде царь расценил как дерзость и приказал бросить его во тьму внешнюю. И вот тут надо разобраться, почему. Что происходит? И нам не обойтись без правильного понимания того, что Иисус в притче понимал под брачным пиром. Что он имел в виду? Все точки над «и» нам поможет расставить текст из книги «Апокалипсис». Это Откровение Иоанна, 19 глава. Послушайте. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Что же такое званый пир? Царь – это Бог Отец, Сын – это Иисус Христос, жена – это Церковь. Брачный пир – это встреча с Богом Церкви, которую Он взял к себе на небо в свое царство. Церковь здесь представлена в виде жены, облеченной в солнце. Понятно, почему среди званых на этот пир были служители истин Божьих. Причем не просто служителей, а служителей высшего ранга, которые в притче Христа почему-то пренебрегли приглашением. Они вместо Бога возвысили себя, хотя о Боге много говорили и учили о нем. Ну хорошо, можно понять, почему званые пренебрегли приглашением. Но тот простой человек, который не надел подаренную царем одежду, он-то на пир пришел, только не в надлежащем виде. Вот тут очень важно знать, как стать чистым. Что же это за одежда такая, которой тот пренебрег? О ней мы прочитали, это праведность святых. Праведность святых – это не то, чего я должен достичь своими собственными усилиями. Это подарок от Бога, одежда, которую я должен одеть. Библия говорит о том, что человек должен не сам достичь праведности. Да если бы это было возможным, то зачем тогда умирать Иисусу Христу за наши грехи? Так вот, почему же тот простолюдина был изгнан с пира? А вот почему. Послушайте Откровение Иоанна, 21 главу. «И увидел я новое небо, – говорит Иоанн Богослов, – и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Не войдет в него ничто нечистое. Это значит, что если человек не наденет одежду праведности, то он останется со своими грехами. Вот почему простолюдина был изгнан с брачного пира. Он не расстался с грехами, так как же быть?
И вот здесь очень важно знать, как стать чистым. Вот что сказал апостол Петр. Книга «Деяния апостолов», 2 глава. «Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И вот что сказал в другом месте апостол Иоанн, это в первом его послании. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Да-да, неправда пачкает душу. А Бог очищает от нечистот души, ведь в город ничто нечистое не войдет. Как же происходит вот это очищение души? Надо, по словам апостолов, креститься, покаяться, исповедать грехи, и тогда Бог ответит тем, что даст Духа Святого. Тут одного без другого никак не обходится. Крещение – это символ смерти для прошлой греховной жизни. Покаяние – это сожаление в душе о прошлой греховной жизни. Исповедание – от слова «поведать» – продемонстрированное, выраженное в искренней молитве, в словах, обращенных к Богу, сожаление о прошлой греховной жизни. Вот три условия, при которых сам Бог становится нашим Богом, а мы его сыновьями или дочерями. И при этом он прощает все грехи и одевает в одежду праведности. Сегодня Бог нас с вами приглашает на брачный пир и бесплатно дарит свою одежду праведности. Как вы отнесетесь к этой великой чести быть на брачном пире Агнца? Бог прощает нам и дарит нам свою одежду праведности. Прощение – это универсальный принцип христианства. Бог прощает нас, мы прощаем друг друга. Это путь, ведущий к миру. Кстати, небесный город, о котором говорил Иоанн в Откровении, называется Иерусалим от слова «шалом» – «мир», то есть «город мира». Вернемся снова к притче Иисуса. Чем она заканчивается? Очень странные слова. Много званых, но мало избранных. Вот как это? Рассуждая над словами притчи, мы увидели, можно даже быть членом церкви и либо пренебречь приглашением Бога, либо, символично выражаясь, не облечься в праведность и остаться во грехах. Хотя Бог позвал всех, но войдут только избранные. Много званых, мало избранных. Так кто ж такие избранные? Иисус в притчах описывал разные ситуации, но ведь всякая притча – это иносказание, которое что-то означает. Складывается впечатление, что Господь говорил загадками специально для того, чтобы побудить интерес слушающих к их разгадыванию. И вот та притча, которые мы читали, не исключение. Есть такой сюжет в Евангелии, где Иисус решил накормить людей, которые шли за ним толпами, ища исцеления от каких-то своих недугов. Дело было в каком-то месте, где до ближайшего селения, в котором можно было купить пищу, было достаточно далеко. И Господь совершил чудо. Он накормил 5000-ную толпу 5 хлебами. Ну, конечно, это понравилось всем. И всем захотелось, чтобы такое было всегда. На что Иисус стал говорить о том, что настоящий-то хлеб – это Он сам. И что это Его плоть надо есть, и Его кровь надо пить для того, чтобы победить смерть. Как вам? Да, конечно, Его не поняли. И даже как-то обидевшись, отошли от него, чтобы больше не ходить с ним. Хотя во время вечери Господней все христиане едят хлеб и пьют вино, как символы ломимого тела и пролитой крови Иисуса Христа. Надо было только разобраться в том, что хотел сказать Иисус. Но разбираться никто не пожелал.
Все горделиво разошлись, не желая ничего знать. Причем Господь не спешил никого останавливать и чего-то доказывать. Напротив, Он подождал, когда все разойдутся, и увидел перед собой такую картину. Прямо перед Ним сидели избранные Им апостолы. И в Евангелии от Иоанна написано, что с того времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, к кому же нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им, «Не 12 ли вас избрал Я, но один из вас – дьявол». Понимали ли апостолы Иисуса? Нет, как и все, но не ушли. Почему? Они верили, что у Него глаголы вечной жизни, и кто, как не Он, может объяснить. Они хотели знать истину, они имели стремление познать Бога, и это было главное. И еще одно место в Евангелии от Матфея есть, где Иисус, как и всегда, говорил притчами, но после того, как все люди разошлись, к Нему подошли апостолы. Это в Евангелии от Матфея, 13 глава. Написано, «И приступили ученики и сказали Ему, для чего ж ты притчами говоришь им?» Он ответил, сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесное, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, глазами будете смотреть и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи». Вот что такое было у учеников Христа, что им открылось, что им открывались значения слов, а другим нет. Ответ Христа, собственно говоря, очень простой. «Не услышат ушами и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Ученики обратились, просто захотели. Все люди, ничего не поняв, разошлись, а надо было обратиться за объяснением. Да, за объяснением пришли только те, кто хотели, просто Бог их наперед видел, предузнал, как написано в другом месте Священного Писания, предузнал и заранее избрал. Вот кто избранные. Это те, кто

обратились не потому, что Бог их избрал, и теперь вот надо. Бог избрал их, потому что знал наперед их стремление к Нему. Вот кто такие избранные, имеющие стремление. Сегодня Бог предлагает одежду праведности. Он всех приглашает навстречу в Его Царство. Это возможность, которую нельзя упустить. Чтобы понять Бога, нужно стремление к Нему, и тогда Он откроет истину. Ведь очень важно знать, как стать чистым.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

Император Хаидоши, 16 век. В свое время он решил построить огромную статую Будды и разместить возле нее большой храм. Это было решение в связи с тем, что была совершена победа в гражданской войне, и она закончилась. Мечи, собранные у народа, были собраны для того, чтобы металл, используемый для мечей, был использован для того, чтобы закрепить детали деревянной статуи Будды. И вот теперь, когда началось строительство, на протяжении 5 лет 50 тысяч рабочих выполняли этот огромный проект. В 1586 году этот проект был завершен для того, чтобы использовать его в тех целях, для чего он и предназначался. Но в 1596 году произошло серьезное землетрясение. Храм стоял на удалении от города Киото, и император после того, когда произошло землетрясение, направился туда, чтобы посмотреть, что случилось там. Оказалось, что в результате землетрясения статуя Будды накренилась на одну сторону и проломила крышу только что построенного храма. Император был в ярости. Он обратился к своей гвардии и приказал выстроиться в боевой порядок. И сказал следующие слова: «Стреляйте в сторону храма и этой статуи, потому что я думал, что он позаботится о всех нас, а он не смог позаботиться даже о своем храме». У каждого из нас возникает вопрос: каково наше с вами представление о Боге? Предсказуемы ли действия Бога для нас? Именно поэтому я приглашаю посмотреть сегодня на книгу «Исход», 32 главу. И здесь мы будем читать с 1 по 6 текст. Этот отрывок повествует нам о том, что происходило в израильском народе. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“». Другими словами, люди ожидали возвращения Иисуса Моисея, и поскольку они не видели, что Моисей придет скоро, они находились в состоянии глубокого переживания, что случилось. И, наверное, кто-то из них мог понимать, что уже такое случалось с Моисеем, что когда он делал что-то опрометчивое, он убегал с того места, на котором совершал свое действие. Эта история хранилась в памяти общества. И, конечно же, они переживали за то, что, может быть, Моисей совершенно забыл о них. Или, может быть, он перестал заботиться о том призвании, которое он провозгласил для всего народа. И вот теперь, глядя на то, что Моисей не возвращается, народ обращается к Аарону с просьбой изготовить Бога. Почему это важно для людей? Почему важно Бога изготовить? Что здесь просит израильское общество? Бог, который изготовлен своими руками, это Бог или идол, который, в общем-то, может оказаться весьма предсказуемым. Потому что если вы изготовили Бога и поставили его в начале стана, и собрались, и пошли за ним, то в таком случае он будет в начале стана. А если вы захотели его поставить в конце стана, это тоже можно сделать, если это Бог, которого сделали вы сами. Гораздо сложнее с живым Богом, потому что живой Бог непредсказуем. Непредсказуем в своем поведении и в своем действии. И вот этот живой Бог, который непредсказуем для народа, он вызывает некоторое напряжение, некоторое переживание у людей. Давайте вспомним эпизоды из жизни великих.

людей, представленных на страницах Священного Писания. К примеру, мы посмотрим с вами на Ноя, который, находясь в большом напряжении, оказался уже в ковчеге. И теперь, когда он находится в ковчеге, и он верит, что должен произойти потоп, вся его семья рядом с ним находится, он ожидает сутки, вторые, но ничего не происходит. Что происходит с теми людьми, которые находятся за пределами ковчега? О чем они говорят? Что они произносят, когда они указывают рукой на ковчег? Они понимают, что там этот человек заперся в этом непонятном строении для того, чтобы спастись, но вот, уже прошел день и другой, и ничего не происходит. В каком состоянии находится Ной, находясь внутри этого ковчега? Что он думает? О чем переживает? Ведь он верит, что сам Бог повелел ему построить это сооружение для того, чтобы спастись от вод потопа. И вот когда он это сделал, когда уже это произошло, что после этого наступило? Один, второй, третий день – тишина. Конечно же, если бы Ной не знал Бога, он мог бы разочароваться во всем. Но так случается в Священном Писании, что Бог призывает человека к какому-то очень важному делу, он побуждает его к какому-то решению, и затем, когда человек уже решается на этот шаг, вдруг как будто бы Бог исчезает из присутствия человека. Он оставляет человека для принятия какого-то решения наедине с самим собой. То же самое случилось в жизни Авраама. Бог приглашает его взять сына, единственного любимого, и направляет его, чтобы он шел на гору для того, чтобы там принести сына во всесожжение. И подумайте, первые, вторые сутки. О чем мог мечтать Авраам? Чего ему хотелось? Что он ожидал от Бога? Может быть, ему хотелось, чтобы Бог тихим голосом вечером на стоянке сказал ему: «Знаешь что, Авраам, не переживай, все будет хорошо, в итоге все закончится прекрасно, не волнуйся, иди смело на гору Мориа». Но этого звука не было, не было этого голоса. Бог пригласил его пойти, и он должен был идти. Подобного рода картины представлены для нас с вами не только в этом опыте. Бог призывает людей последовать за Ним. Учеников призывает войти в лодку и отплыть на другую сторону. И когда они отплывают на другую сторону, вдруг появляется буря на море. И тишина от Бога. Нет никакой ясности. Что ожидает дальше? Как будто бы вселенная останавливается, чтобы человек мог принять свое решение. И именно так, когда мы с вами смотрим на это повествование из книги «Исход» 32 главы, мы обнаруживаем, что эти люди, которые находятся здесь, в ожидании Моисея, они волнуются, они переживают, его нет, он не сходит с горы, но нужен тот, которому они будут поклоняться, нужен тот, которому они назовут избавителем своим. И поэтому они просят Аарона: «Сделай для нас Бога, который был бы посреди нас, он бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, которого вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось, мы не знаем, что с ним произошло, и поэтому сделай нам так, чтобы мы могли видеть того, кто ведет нас из земли египетской». Рассказывают историю об одной девочке. Однажды ночью она пришла к своей маме и тихо сказала: «Мама, мне страшно». Мама обернулась к ребенку и сказала ей следующий ответ: «Доченька, не беспокойся, иди смело в свою комнатку, ложись спать, мы с тобой вечером молились Иисусу, и Он тебя сохранит». На что девочка ответила: «Давай я останусь здесь рядом с папой, а ты пойдешь ту комнату, и там будешь со своим Иисусом». Ребенку, нам, взрослым, каждому человеку хотелось бы иметь предсказуемость в отношениях с Богом. Хотелось бы знать, что будет следующий момент, что будет следующим шагом. Итак, мы возвращаемся к 32 главе Исхода.

исхода, и здесь читаем следующие слова. «И сказал им Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Обратите внимание, когда народ приходит к Аарону и просит его о том, чтобы появился реальный Бог, который бы был предсказуем в своих действиях, они готовы для этого идола пожертвовать все. Самое дорогое, то золото, которое они имели на своих ушах, в ушах своих дочерей и сыновей, все это они готовы взять и принести Аарону для того, чтобы он из этого мог сделать для них предсказуемого, понятного Бога. В чем отличие между живым истинным Богом и идолом, которого требуют израильтяне от Аарона? Для этого мы посмотрим с вами внимательно на сам процесс. Что происходит в этом процессе? Здесь описано следующее. «Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца». И мы прервемся на этом. Все то золото, которое было собрано среди народа, оно было направлено в печь. И эта печь была приготовлена для того, чтобы был вылит телец. И это напоминало для них религии Египта. И именно в такой форме оно было вылито для того, чтобы оно было ближе к тому, что знакомо им по Египту. Но далее здесь написано следующее. «И обделал его резцом». Что это значит, когда мы читаем «обделал его резцом»? Для чего используется резец? Для чего мастер приходит к тому, чтобы доработать скульптуру? Что он хотел бы создать этой скульптурой? Конечно же, резец в руках мастера используется для того, чтобы можно было придать правильную форму тому изваянию, которое делается. И вот эта ситуация, при которой мастер берет резец и прикладывает свои усилия для того, чтобы сделать из изваяния определенную форму, это особый процесс. Потому что есть идея в сознании мастера. А как должен выглядеть бык? Как должен был выглядеть он так, чтобы он выглядел красиво, интересно, чтобы это действительно отражало какое-то особое значение? Таким образом, мастер имеет идею, он берет в руки резец и прикладывает этот резец к этому идолу. И вкладывает в это все свой особенный авторский смысл. Если принято, что передние ноги идола, который должен напоминать правильную форму быка, шире, значит грудь будет широкая. Если надо, чтобы туловище сужалось, значит оно будет сужаться. Мастер реализовывает свою идею для того, чтобы придать именно ту форму, которая ему нравится. Но в чем здесь на самом деле серьезная опасность? Иногда мы, люди, именно так относимся к живому и истинному Богу. Мы хотели бы, чтобы Бог, которому мы поклоняемся, которому мы верим, он был более предсказуем для нас в своих действиях, в своих ожиданиях от нас. Более того, нам иногда хочется, чтобы он был более похожим на нас. И поэтому мы иногда, рассматривая и формируя свое представление о Боге из Священного Писания, мы прикладываем свое представление. Другими словами, говоря образно, свой резец, с помощью которого мы выделяем для себя ту часть, которая нам нравится, и немножечко прячем то, что нас не устраивает. Конечно же, в этом есть огромная опасность для человека. Формируя представление о Боге по своему представлению, по своему образу мыслей, мы неизбежно нарушаем тот святой образ живого Бога. Потому что мы делаем его таким, как мы. И естественно, что Бог, которого мы формируем в своем сознании, он будет оказывать влияние на наше представление. И, конечно же, то, что мы с вами будем делать, и делать неправильно –
Он к этому всегда, к нашим ошибкам, к нашим неправильным поступкам, к тому, когда мы причиняем кому-то боль или обиду, он к этому будет всегда снисходителен. Он, естественно, будет говорить о том, что Бог всепрощающий. Бог понимает слабости людей. Но другая особенность. Когда мы будем смотреть с вами на ошибки, промахи других людей, на злые поступки в отношении к нам, тогда тот Бог, которого мы формируем по своему представлению, окажется очень строгим, очень требовательным, очень справедливым Богом. Потому что именно таким должен быть Бог, который видит злые поступки людей, окружающих нас. Именно в этом главная опасность поклонения идолу. Потому что идол никак не может отреагировать на ваши правильные или неправильные действия. Когда мы говорим о поклонении идолу, мы говорим о том, что существует правило поклонения этому идолу. И это удовлетворяет всех. Когда же мы говорим о поклонении живому Богу, мы понимаем, что живой Бог не может быть сформирован по нашему представлению. Он такой, какой он есть, совершенный, святой, истинный, и он может быть для нас непредсказуем в своих действиях. Когда мы продолжаем с вами читать этот отрывок из 32 главы книги «Исход», мы видим следующую картину. Идол готов. С помощью резца мастер придал форму. И далее произносятся интересные слова. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». То есть общество, видя красоту и изваяние этого идола, готово принять и согласиться с таким представлением о нем. О Боге, который вывел их и освободил от рабства в Египте. Но далее с 5 стиха. Мы читаем третью важную составную часть этого описания. «И увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: „Завтра праздник Господу“. На другой день они встали рано и понесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». И когда мы с вами смотрим на это описание, что происходит? Обратите внимание, оказывается, для того, чтобы поклоняться идолу, можно следовать определенному распорядку. Нужно обязательно объявить праздничный день, назначить этот день, желательно объявить это заранее, и Аарон так и поступает, чтобы сделать праздничное собрание, нужно объявить об этом собрании заранее. Назначается место, назначается время, определяется, что должно происходить в порядке этого служения идолу. Но, когда они начинают поклонение идолу, кажется, что все как обычно. Они приносят жертвы, они накрывают стол после праздничного богослужения. Но что происходит с людьми? Что происходит с людьми, которые только что поклонились идолу, считая, что это тот, который Бог, выведший их из египетского плена? Здесь написано так: «И сел народ есть и пить, а после встал играть». И вот у этого слова «играть» есть несколько значений, которые хотелось бы отметить сегодня. Потому что «играть», оно высказанное здесь, может иметь как минимум три разных направления в понимании. Потому что играть для того времени, для израильского общества, это могло означать подтрунивать, смеяться, шутить. И, в общем-то, понятная ситуация. Потому что после хорошего служения, которое было организовано торжественно, после обеда, который произошел тут же, рядом с этим идолом, самое время немножечко расслабиться и почувствовать себя в позитивном настроении. И, может быть, кто-то скажет какую-то шутку, и это все как-то характеризует вот это настроение, которое сформировано в обществе. И это кажется вполне допустимо и нормально. Но кроме того, чтобы это слово означало подтрунивать и высмеивать, это слово означает танцевать.
И танец, который мог существовать там, какого-то плана народный танец или какой-то хоровой.

Ой, который мог присутствовать, он тоже кажется вполне допустимым для этого праздничного настроения. Но есть еще одно значение у этого слова. И это значение связано с тем, что играть может означать вступать в близкие интимные отношения. И это уже совершенно другой уровень, который переживает человек. Вы помните, что когда Моисей спускается с горы, он видит шум, ликование, песни, пляски, и то, что случается с обществом, оно отражает как раз-таки вот эту стадию пирования перед идолом. И, конечно же, нам с вами известно, что Моисей, увидев это состояние, призывает тех, которые принадлежат Господу, чтобы они вышли к Нему для того, чтобы осуществить суд. Суд над теми людьми, кто оказался вот затронутым этим поклонением настолько, что они оказались на другом уровне моральной и нравственной распущенности. Те, для кого игра была не просто хоровод, те, для кого игра была не просто шутка, те, для кого игра стала действием, которое нарушало заповедь Божью. Именно к ним обращает свой меч колено Левия. Они идут для того, чтобы наказать тех, которые отступили от Бога. И здесь у нас возникает вопрос. Как могло случиться так, что люди, которые хотели совершить праздничное богослужение, сделали для этого идола, вдруг оказались на этой низком ступени морального и нравственного разложения? Это может случиться по той причине, что есть разница между поклонением живому Богу и поклонением идолу. Что может дать поклонение идолу? Оно может дать моральное и нравственное восстановление человека? Нет. Поклонение идолу может дать психологическую разгрузку. Поклонение идолу может привести человека к тому, что он почувствует себя легко и свободно, потому что будет снят какой-то стресс, но поклонение идолу никогда не приводит человека к моральному и нравственному возрождению. Это может сделать только живой Бог. Только живой Бог может влиять на сердце человека, чтобы человек увидел проблему внутри себя, трудности внутри себя, грех внутри себя. Это возможно только тогда, когда на человека смотрит живой и истинный Бог. Если на человека Бог не смотрит, если человек не приходит на поклонение к живому Богу, он не может измениться, он остается тем же самым, грешным. Более того, он деградирует. И в этой связи мне хочется обратить наше внимание на тот вывод, который мы можем сделать из всей истории. Потому что здесь, в этой истории, мы видим три шага, которые случаются. Мы видим, что люди хотели бы на самом деле иметь предсказуемого, понятного Бога. Такого, которого они бы могли поставить в тот угол своего дома, где им удобнее. Но живой истинный Бог, Бог, который сотворил концы земли, наш Бог-Вседержитель, Он не может быть таким. Его нельзя поставить в рамки. Ему нельзя описать то, что Он должен делать и чего Он делать не должен. Живой истинный Бог делает то, что считает правильным. И мы, как люди, вынуждены принять Его волю такой, какой она будет для нас. Хотим мы того или не хотим. Потому что поклонение живому истинному Богу, которое формируется Словом Божьим, оно ожидает, что мы с вами не прикоснемся с помощью резца, чтобы из образа Божия сделать нечто такое, что нам удобно, понятно, что нам приятно или легко. Нет, живой Бог не поддается тому, чтобы мы прикоснулись к Нему, чтобы мы сформировали представление о Нем. Всякая попытка лично моя сформировать представление о Боге на своем личном опыте – может быть крайне опасной. Точно так же, как случилось с Израилем. Они сделали идола,
Они определили ценность этого идола тем объемом золота, из которого он был изготовлен.

А дальше? Что происходит дальше? Дальше они встречаются с событиями, которые оказывают влияние на все общество. Потому что люди, поклонившиеся идолу, не пришли к покаянию, не пришли к смирению, не пришли к осознанию того, что им нужно согласиться и принять волю Божью. Они надмевались в своей собственной значимости и в своей праведности, и в своей важности. И это приводит их к духовному разложению и деградации. Дорогие друзья, когда мы с вами обращаемся к Слову Божьему, когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем книгу Библию для того, чтобы почерпнуть из нее знания о Боге, что важно сделать для нас? Мы должны согласиться с тем, что действия Бога по отношению к нам, к нашим близким, могут быть непредсказуемы. Мы не можем предсказать и сказать Богу, как с нами надо поступать, а как нет. Мы должны довериться Ему. Подобно Аврааму, который шел до последнего, и уже когда возложил своего сына на жертвенник и занес нож над телом своего сына, вдруг в это мгновение Бог вмешивается и останавливает. Тогда, когда Ной уже переживает страшное напряжение от того, что много дней нет никакого признака дождя, Бог вмешивается, и люди слышат раскаты грома и чувствуют, как дождь начинает падать на землю. Другими словами, для нас с вами крайне важно сегодня, когда мы смотрим на Слово Божье, довериться. Если мы изучаем его, если мы открываем для себя его страницы, чтобы узнать о живом и истинном Боге, значит, Бог позаботится о том, чтобы мы с вами обрели это познание. Давайте не будем ограничивать Бога, прикасаясь к Нему своим человеческим пониманием. Потому что мы ограничены в том, как мы можем понимать действия Божьи. Давайте будем доверять Богу, что Он будет вести нас туда, куда Он считает нужным и правильным. Давайте позволим Ему, чтобы Он, ведя нас этим путем, изменил наше внутреннее состояние, чтобы Он привел нас к смирению и покаянию, чтобы Он помог нам увидеть наши слабости характера. И тогда этот великий, непредсказуемый, но живой и истинный Бог совершит великое чудо изменения вас и меня.